0: последний день видимого пребывания Господа Иисуса Христа на земле Он явился собравшимся вместе апостолам и заповедал им ожидать в Иерусалиме сошествия Святого Духа. Беседуя с ними об устроении Своей Церкви на земле, Спаситель вывел их из города на гору Елеонскую. Митрополит Московский Филарет думает, что Господь избрал гору Елеонскую для Своего Вознесения потому, что Он любил уединяться там со Своими учениками, часто беседовал там в молитве со Своим Отцом. Туда же Он пришел со Своими учениками после Тайной Вечери, и там, в ночь предания Его Иудою, начались Его спасительные для нас страдания. Там душа Его скорбела до смерти, и молитва Его сопровождалась кровавым потом. Место начавшихся Его страданий Он обратил в место Его прославления. Заканчивая свою беседу на вершине горы Елеонской, Господь сказал апостолам, что они примут силу, когда на них сойдет Дух Святый, и тогда они будут свидетельствовать о Нем по всей земле. Затем Он поднял руки для благословения и, благословляя, стал возноситься на небо. Евангелие от Луки, глава 24, стих 51. То есть возносился, продолжая благословлять. Митрополит Филарет говорит об этом так. «Какой чудный образ действий! Господь благословляет и еще не оканчивает благословение, а продолжает благословлять, а между тем возносится на небо». Что это значит? То, что Он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает без конца благословлять свою Церковь и всех верующих в Него. «Помыслим, братья, что и ныне над нами простерты руки Его, и взор Его, и благословение Его. Какой стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают Его! И какая радость для любящих Его!» С благоговейным и трепетным изумлением смотрели апостолы на поднимавшегося все выше и выше Господа Иисуса Христа, пока облако скрыло Его, и они поклонились Ему. Привыкшие всегда быть вместе со Христом и видеть Его, апостолы, естественно, воскорбели, с душевной тревогой взирали, как Он уходит, и, стало быть, они уже больше не увидят Его своими глазами, не будут с Ним беседовать и разделять трапезу. Дабы вывести их из такого изумленного состояния и душевной скорби и порадовать, утешить, ангелы явились и сказали, что вы смотрите на небо. Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стих 11. Когда небесные вестники заявили, что Христос Спаситель снова придет, апостолы, несомненно, вспомнили, что и сам Господь говорил им, «Иду приготовить место вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Утешенные этим апостолы с радостью великую вернулись в Иерусалим, в молитве и покаянии ожидая обещанного утешителя. Эта радость, что они снова увидят Божественного Учителя, была им поддержкой во всех их трудах апостольских, в проповедничестве, в путешествиях, лишениях, бедах, напастях, гонениях, мучениях и в самой смерти. Апостолы повествуют нам о видимом славном вознесении Господа на небо. А дальнейшее невидимое восхождение Иисуса Христа к Отцу Своему изображается в церковных песнопениях этого праздника в соответствии с предсказаниями ветхозаветных пророков. Возносившегося Господа ангелы с трубным гласом встречали и провожали. «Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном». Псалом 46, стих 6. В стихире Вознесения говорится, что небесные силы удивлялись и недоумевали, видя восходящим человеческое естество. Но когда увидели в нем своего владыку, Дух Святый повелел открыть Искупителю врата вечного царства славы. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Псалом 23, стих 7. «Сам Бог-Отец с любовью ожидал и принял к себе возлюбленного Сына Своего, Бога-человека Иисуса Христа, которого и посадил одесную Себя, как это было изображено еще в Ветхом Завете святым псалмопевцем. Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, стих 1. Таким образом, Спаситель наш не только вознесся на небо, но и воссел одесную Бога Отца, то есть как Бог-человек и Искупитель мира, воспринял и по человеческому естеству всю власть, величие и славу, которая принадлежит ему по божеству, как и сам он по воскресении своем сказал апостолам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Сидение одесную означает, что Иисус Христос и по человечеству получил равную славу и честь с Богом Отцом и власть на земле и на небе. Как Сын Божий, Он всегда имел равную с Богом Отцом славу и честь, а теперь воспринял и как Сын человеческий. Таким образом, изгнанного некогда из рая Адама снова возвел второй Адам в небесные обители, Царствие Небесное. Вот смысл и воскресения Христа, и вознесения Его на небо. Вознесение — это наше прославление. Господь Иисус Христос воскресением обновил и преобразил наше тело и вознес его на небо. Стало быть, наше Отечество на небе, а не здесь, на земле. Поняли это апостолы и исполнились радости, которая никогда их не оставляла. Преосвященный Филарет, митрополит Московский, поучает: «Слышащий, что вознесшийся Господь, седя одесную Бога, не должен представлять в уме ничего телесного и чувственного, а должен только помышлять, что Христос имеет единую с Отцом вседержительную власть, единую с Ним славу, единое царственное промышление о всем мире и особенно о Церкви спасаемых. Вообще не устремляй дерзновенно полеты испытующей мысли в ту безмерную высоту. Там свет неприступный». Если пред сотворенным светом видимого солнца изнемогает твое око, как не изнемогает неочищенное от брения око ума твоего перед светом вечного солнца духов, пред которым и высшие из ангелов закрывают лица. И апостольские взоры недалеко могли следовать за возносившимся Господом. Облак подъял его и скрыл от них. И как они в это время поклонились ему, так и ты, после скромного взора веры на небо, «Поди, сын праха, смиренно во прах, и неизреченное величие почти безмолвным благоговением». Пока Иисус Христос жил на земле, Он имел тело, подобно нашему. По воскресении тело Его изменилось и приняло такие свойства, что было видимо и в то же время становилось невидимым, было осязаемо и проходило сквозь заключенные двери, принимало пищу и не подлежало изменению. 40 дней по воскресении Спаситель еще находился на земле, но Он был видим только, когда являлся апостолом, когда Он считал нужным еще вести с ними беседу и наставлять их. Где Он пребывал остальное время, неизвестно. Но для прославленного и обоженного тела земля уже не могла больше быть жилищем. Вознесение Господа входило в план спасения нашего. Если бы не было вознесения на небо, дело искупления нашего осталось бы неполным, незаконченным, неувенчанным. Господь возносится на небо, чтобы приготовить для нас место в обителях Отца Небесного. Сын Божий по окончании своего великого дела на земле, то есть по искуплению людей своей смертью, по сошествии в ад и по воскресении, видимо и торжественно отошел на небо, чтобы вознесением своим открыть путь невидимому, благодатному вседействию Духу Утешителя, при содействии которого мы только и можем совлечься ветхого человека с его похотями и облечься в нового, с первобытную святостью и правдою. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Сам Спаситель говорил апостолам: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 7. И прежде ниспослания Духа Святаго на землю, надлежало Христу войти в славу Его, принять всякую власть на небе и на земле, вознестись на небо и воссесть одесную Отца, ибо не было Духа Святаго на земле, пока Иисус не был прославлен. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39. По своему значению праздник Вознесения Господня великий, так как удостоверяет нас в исполнении божественного домостроительства у спасения человека из всего мира и у высочайшем прославлении человеческого естества, которое в лице Иисуса Христа вознесено выше светоносных духов и посаждено на престоле божественной славы. И это уверяет всех нас в том, что отныне для земнородных открыт вход на небо, куда предтечью за нас вошел Иисус. и куда по его небожественной стезе восходят все истинные его последователи. Вместе с этим настоящее празднество, как говорит блаженный Августин, являет нам во Иисусе Христе таинство человека и Бога, свидетельствуя о нераздельном и неслиянном соединении божества и человечества в лице Иисуса Христа, вознесшегося по двою существу. В богослужении этого праздника, хотя и изображаются грустные размышления, в которые первоначально были погружены апостолы, оставшись сирыми, но преимущественно оно проникнуто высоким чувством радости. Ибо, как учит святитель Иоанн Златоуст, ныне люди уподобились ангелам, человеки соединились с бесплотными, и из этого сродства произошел великий союз. Господь всех, вошедший на небо, примирил с Отцом Своим род человеческий. Мы, которые, по-видимому, были недостойны земли, ныне вознесены на небо с самым естеством нашим. И природа, от которой херувимы охраняли рай, ныне сама воссидит на херувимах. Вот почему и Святая Церковь в песнопениях этого дня, призывая верующих воспеть победную песнь Господу, вознесшемуся и спосадившему нас одесную Отца, восклицает: «Земля ликует, радуется и небо вознесением днесь Творца Твари. Мир весь празднует видимый и невидимый, в радости ангелы ликуют, и человеце словословище непрестанно вознесение». Призывая чад своих к радости о вознесении Господа, Святая Церковь вместе с тем, сообразно со словами ангелов, сказанными по вознесении Господа апостолам, в своих песнопениях этого дня напоминает нам и о втором пришествии, усиливая этим побуждение нас возводить на высоту очиса и мысли, устремлять взоры вкупе чувства на небесные врата смертные и умолять Господа, дабы Он пощадил души наши при грешении оставления даруя. Сообразно с этим и святой Григорий Двоеслов в своей беседе в день Вознесения учит: «Почимся, возлюбленные, всем сердцем последовать за Ним туда, куда Он вознесся. Отринем всякое пристрастие к земным предметам. Имея участие в наследии с Ним небесных селений, не будем искать на земле блаженства. Мы должны позаботиться и помыслить о том, как Он, хотя ныне восходит на небо с кротостью, некогда явится со страхом и в грозном виде, и со строгостью потребует от нас всего того, чему теперь поучает с кротостью. Никто да не презирает данного на покаяние времени. Никто да не родит о себе самом, пока есть время. Спаситель на страшном суде тем строже будет требовать от нас отчета, чем более теперь долго терпит нам. Сего, братья, никогда не выпускайте из памяти. Пусть среди настоящего житейского моря возмущает дух наш сильное обуревание. Вы скоро достигнете тихого пристанища в небесном Отечестве. Скоро будете в свете неприступной славы. Ныне Господь для вас восходит на небеса. Будем чаще и внимательнее размышлять о том, чему научает нас вера. Если мы не укрепились еще в делах веры и благочестия, если телесные силы наши еще слабы, то, по крайней мере, последуем за Спасителем нашим, нашей готовностью и любовью к Нему. И если кто из нас живет благочестиво, как поучает святитель Иоанн Златоуст, тот-то пребывает непоколебимо в благочестии, всегда умножая это благое старание. А если мы лишены вовсе дерзновения и сознаем в себе одни только грехи, то да исправимся, чтобы нам приобрести такое же дерзновение, а там вместе единодушно встретить с достодолжную славою Царя Ангелов и насладиться блаженную онную радостью о Христе Иисусе, Господе нашим. Праздник Вознесения Господня велик, светел и радостен. Спаситель окончил земное поприще. Он совершил все необходимое для нашего спасения. Разрушил ад, победил смерть, открыл своим избранным ученикам тайны Царствия Божия. После этого великого подвига начальник нашего спасения венчается не менее великою славою и честью. Он возносится своей пречистой плотью на небо, восходит к своему божественному Отцу и восседает одесную Его. Эти мысли о значении вознесения Господа проходят через всю службу. «Родился еси, яко сам восхотил еси, явился еси, яко сам изволил еси, пострадал еси плотью Божий наш, из мертвых воскресл еси, поправ смерть, вознесся еси во славе, всяческое исполняя». Стихира праздника Вознесения. Из праздничных песнопений видно, что вместе с апостолами в числе свидетелей Вознесения Господа была и Его Пречистая Матерь. Установление праздника Вознесения, несомненно, восходит к самой глубокой древности. Кроме важности воспоминаемого в этот праздник события, за глубокую древность его говорят и положительные свидетельства древности. Так уже апостольские постановления предписывают совершать его в 40-й день по Пасхе. Святитель Иоанн Златоуст называет этот праздник важнейшим и великим и относит его к разряду праздников, несомненно установленных апостолами, Пасхи и Пятидесятницы. Блаженный Августин тоже называет его праздником древнейшим и повсеместным. «Иисусе, на небо вознесися и вознося на тебя надеющихся, совознеси и нас, долу преклонных, в Царствие Небесное».
1: Статью о празднике Вознесения Господня из журнала «Вечное» за май 1971 года для вас читала Ольга Суровегина.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора-священника Петра Турчининова.

0: В нынешнюю седьмую неделю по Пасхе Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в греческом городе Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего божество Сына Божия, и других единомышленников его. Между прочими святыми отцами на Никейском соборе присутствовали святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, уроженец города Александрии, которого Александр очень уважал за его необыкновенные дарования, за ум, глубокое богословское образование, прямоту, смелость, силу речи и за высокую христианскую жизнь. Впоследствии он сам был избран в архиепископы города Александрии по смерти епископа Александра. Еще были на соборе святой Пафнутий, епископ Фиваиды в Египте, Павел, епископ Неокесарийский, Спиридон, епископ Тримифунский, великий чудотворец и епископ острова Кипра, святой Иаков Низибийский, также чудотворец и другие. Все 318 отцев были из разных стран, но, несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, коих держались эти святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Арии и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом Отцом, есть новое, противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры, начинающий со словами «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и известный всем нам, есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое есть вера всей Церкви и предание отцов». В этом символе, дополненном впоследствии на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святая Троицы, Сыне Божием Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как свет от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир, и о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник божественной славы Пресвятая Троицы, единосущной и нераздельной и, в особенности, славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога Человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Собор Никейский также определил всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, а именно в воскресный, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, так как известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи иудейской. Собор также ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановить, между прочим, 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, чтобы самым положением тела изображать воскресение Христово. В Евангелии на литургии Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечную славою через распространение истинного богопознания в мире, о соблюдении верующих от неприязни, освящении их, единении между собою и с Богом и вечном их блаженстве. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божьим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых отцов научает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем они сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возводил очи свои на небо. Если Сын Божий с внутреннею молитвою соединял и внешнюю, преклоняя по временам колено, воздевая руки, возводя очи горе, то сколь необходимо и важно для нас сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками или обрядами, свидетельствующими о избытке и живости сердечных чувствований, ибо от избытка сердца уста глаголют, говорит Господь. Братья и сестры, благодаря Богу и Святой нашей Церкви Православной, мы все родились в истинной вере, веруем твердо в Иисуса Христа как Сына Божия, как и во Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. И большая часть из нас собственным опытом, умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали, и непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть жизнодавец и Бог, и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в нас знамение Своей благости, правды и святыни и всемогущей силы, оживотворяет нас на всякий час и минуту, нас, умерщвленных грехами, милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом, направляет душевные стопы наши к исполнению заповедей своих и еще здесь дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на небесах. Додержимся же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концем всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко того есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал Алексей Веснер.

Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Передача первая.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в эфире радио «Град Петров». С вами протоиерей Александр Рябков. Хотелось бы продолжить сегодня тему, которую уже на волнах радио мы подняли. Это крещение славян. И сегодня эту передачу хотелось бы посвятить такой теме: крещение Великой Моравии и региональное значение этого события. История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, но широко нам известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция русской церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому небезынтересно было бы проследить нам вместе историю Кирилло-Мефодиевской традиции и наследия до того, как она пришла на Русь. Укоренение проповеди равноапостольных братьев постепенно проходило у трех разных славянских народов Европы, имевших свою государственность. Такими раннесредневековыми государствами Центральной и Юго-Восточной Европы были Великая Моравия, Болгарское царство и Сербское королевство. Интересно исследовать особенности у каждого из этих народов процесса усвоения ими христианской культуры. Тем более наш интерес обусловлен тем, что их обращение не могло не повлиять на развитие церковности на Руси, которая вслед за ними принимала христианство. Конечно, будет не совсем верно утверждать, что эти славянские державы познакомились с христианством намного раньше Киевской Руси. Только пещерные храмы Южной Руси подтверждают, что христианство пришло к русским очень рано. Но вместе с тем Моравия и Болгария имеют даты официального крещения 831 и 865 годы. Это больше, чем на 100 лет раньше, чем крещение Руси равноапостольным князем Владимиром. Сербские племена были долгое время разобщены, но предполагается историками, что христианство окончательно утвердилось среди них в 60-70-е годы IX века. Не менее интересно выявить особенности византийской и латинской христианских миссий в славянской среде. Обращение целого народа в христианство неверно понимать как крещение монарха, только лишь, который потом заставляет всех своих подданных следовать своему примеру и выбору. Нет никакого сомнения, что крещение верховного правителя играло важнейшую роль в принятии новой веры его подданными. Но для укоренения в обществе новой религии требовалось основательное переустройство сознания самих людей. Такие изменения не происходили одновременно с крещением князя и его присных, его приближенных, его дружины или его свиты. И потому только на примере Руси мы видим, что историки отмечают так называемые три ее крещения. Крещение от патриарха Фотия в Царьграде, считается, что примерно, может быть, это были Аскольд и Дир, крещение святой Ольги, и потом уже официальное крещение князем Владимиром. И вот мы, дорогие, видим с вами, поэтому нет у нас такой возможности воспринимать обращение народа в упрощенных чертах, потому что обращение целого государства, народа, разумеется, влекло большие перемены. И вот примеры обращения в христианство стран и народов Западной Европы, их народов, тоже нам подсказывают, что это очень целокупный, комплексный процесс. Некрещенные народы встречались с христианством, приходя в земли уже крещенных стран и народов, или к ним приходили миссионеры из давно принявших христианство государств. Иногда это были официальные, снаряженные миссии, иногда это был порыв души отдельного просветителя, миссионера. В истории известны многочисленные примеры, когда смерть или изгнание принявшего христианство правителя, князя или короля, приводило к тому, что в государстве его снова восстанавливалось язычество. Поэтому заслуги миссионеров, просветителей не должны отодвигаться нами на второй план. Их каждодневный, просветительский, кропотливый труд приводил к тому, что крещенные верховной властью подданные принимали христианство не только внешне, но и всесторонне, и меняли всю свою жизнь, и стиль жизни, как мы сегодня говорим, образ жизни и образ мышления. Множество имен христианских просветителей, миссионеров остаются неизвестными или встречаются только нами на страницах исторических книг, фолиантов, хроник, как, например, имя священника Кардоста, пришедшего из далекой Армении гуннам, принеся им евангельскую проповедь на их родном языке. Но все же, почему для нас интересно особенно принятие христианства в Великой Моравии? Во-первых, первоначально проповедь христианства среди славян святыми Кириллом и Мефодием была, разумеется, развернута именно в этой стране, и только потом уже в Болгарском царстве трудами их учеников она получила продолжение и достигла своего расцвета в такой мере, что смогла обогатить принявшую крещение Русь богословской и богослужебной литературой. В повести «Временных лет» под 898 годом есть запись. Если ее перевести на современный наш русский язык, она будет звучать так. «Был един язык славянский, и те славяне, которые жили по Дунаю, покоренные уграми и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют Русь, для них моравов, первоначально были переведены книги и написаны буквами, названными славянскими. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских». Во-вторых, почему нам интересна эта тема сегодня? Великая Моравия – это была мощнейшая держава Центральной Европы. Это была буквально славянская империя, сравнимая по обширности своих пределов с могучим царством Симеона Болгарского и владениями сербского короля Стефана Душана на Балканах, которые появились намного позднее. Она, эта империя, без сомнения оказала влияние на исторические судьбы государств, появившихся в этом регионе в конце XIX или в начале XX веков. Границы Великой Моравии включали в себя полностью территории современных нам Чехии, Словакии и Венгрии. Также она занимала значительные территории Польши, Хорватии, Словении, Сербии, Украины, Австрии, Германии и Румынии в их современных сегодняшних границах. Таким образом, принятие христианства Великой Моравии оказало влияние не только на разрозненные племена славян, проживавших в Центральной и Юго-Восточной Европе, но подготовило почву и для христианизации пришедших в Европу с Урала венгров. Также это не могло не повлиять на распространение христианства среди валахов, предков будущих румын или современных нам сегодня румын, которые тогда еще не имели государственности и долгое время тесно были связаны со славянами. Они приобщились к византийскому христианству в большей мере под влиянием Болгарии. Именно в ней, в Болгарии, после изгнания из Моравии немецкими священниками учеников святых Кирилла и Мефодия нашла прибежище византийская православная христианская традиция, которая стала одинаково родной и для славян, и для валахов. В-третьих, почему нам интересно крещение Великой Моравии? Великая Моравия – это государство, которое закончило свое существование, имело наследника, наследницу. Это Чешское королевство, Чехия. Чехия долгое время отстаивала славянскую культуру и политическую независимость славян в Центральной Европе. В Чехии развернули свою борьбу виднейшие славянские представители церковной реформации Ян Гус, Иероним Пражский и их последователи, которые имели название гуситов. Чехословацкие земли в Австро-Венгерской империи знамениты тем, что именно чехи и словаки в XIX веке первоначально провозгласили идеи всеславянской солидарности, единства всех славян. Этот призыв нашел искренний отклик в тогдашней России, где он всегда тесно переплетался с церковными вопросами в русской публицистике того времени. Список имен чехословацких деятелей общеславянского возрождения очень обширен. многие, как Йозеф Добровский и Йозеф Юнгман, начинали свое общественное служение еще в XVIII веке. Их младшие сподвижники Ян Калар и Павел Шафарик развернули свою просветительскую работу в первой половине XIX века. Большинство исследователей панславизма указывают на словацкое происхождение этой идеологии и апеллируют к работам Яна Калара и Людовита Штура. Сам же термин «панславизм», как правило, приписывают чеху Яну Геркелю. Поэтому небезынтересно нам вспомнить, как пришло христианство в эти земли

же обосновались и в предгорьях Карпат, от реки Моравы до верховья реки Тисы, уже в середине VI века. Отсюда они расселялись по среднему и нижнему течению Дуная и совершали воинские набеги на византийские земли вплоть до главных городов Византии, Царьграда и Салуни, как тогда называли славяне эти города. Как уже было сказано, наследницей Великой Моравии стало княжество Чехия, которое потом приобрело статус королевства. Но у Великой Моравии была и предшественница, это держава Само, или государство Само. О личности основателя этого государства и поныне идут споры. Многие историки называют его франкским купцом. Британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский считал, что он выходец из Фракии. Если исходить из точки зрения Дмитрия Оболенского, Само мог быть и византийцем, и славянином, но, скорее всего, именно византийцем. Но известный русский историк Федор Иванович Успенский настаивал, что Само мог быть только славянином и именно местного происхождения. По мнению Успенского, держава Само – это первое в истории великое славянское государство. Рассматриваемый нами союз славянских племен образовался в тот период, когда славяне оказались в окружении двух значительных военно-политических сил. С запада славяне соседствовали с франками, а с востока в Европу в это время пришли авары. В 623 году славяне, которые были порабощены аварами, подняли против них восстание. Предводителем этого восстания стал купец по имени Само. Он добился объединения всех повстанцев и подчинил их своей власти. Его владычество простиралось на область, границы которой сегодня определить очень сложно. Но предполагается, что в нее входили Моравия, Богемия и Южная Австрия, или Карантания, или Каринтия, как сегодня называется эта местность в Австрии. Само добился полной независимости своей страны, как от аваров, так и от франков. Но государство его распалось, видимо, сразу после его смерти, около 659 года. Держава Само была прежде всего военным союзом славянских племен, заключенным против авар. Этот союз оправдал на него возложенные надежды и остался в силе против и другого врага славян – франков. По этой причине и представляется сомнительным, что сам вождь славян по имени Само был родом франк, так как он лично возглавлял и возглавил сопротивление западным соседям славян, то есть франкам. Авторитет его был так велик, что объединенные племена признавали его своим главой в течение всей его жизни. Когда же Само умер, а опасность прошла, созданное им государство распалось. Произошло это, видимо, не от разногласий славян между собой, а от того, что союз этот образовался только ради того, чтобы отразить враждебные действия соседей. Славяне еще не раз объединялись в противостоянии франкам, и их союзы были настолько успешны, что король франков Карл Великий терпел в Чехии значительные военные неудачи. Но отсутствие единого авторитетного лидера в этой борьбе привело к тому, что некоторые племена славян сдавались франкам и переходили даже на их сторону. Видимо, в это время нарастающего могущества Карла Великого, его империи во второй половине VIII и в самом начале IX веков христианство и стало проникать к славянам, жившим в Центральной Европе. Наиболее подробные и систематические сведения о политической обстановке славяно-германской пограничной полосе между рекой Дравой на юге и Дунаем на севере на заре формирования первых славянских государств в этой области дает нам книга под названием «Обращение баварцев и харутан». Это полемическое литературное произведение, написано оно анонимным зальцбургским монахом и датируется 871 годом. Открытая враждебность этого писателя
к миссии святого

по Мефодия среди славян, не оставляет сомнений, что памфлет этот был написан для обоснования исторических прав епископа города Зальцбург на славянские земли Нижней Панонии, Карантании и Моравии. Но не это для нас важно. Основная мысль этого литературного памятника заключается в том, что приоритет принадлежит не пришельцу Мефодию, как называет его этот монах из Зальцбурга, а епископу Зальцбурга, так как приобщение славян этой области к новой вере является исторической заслугой Зальцбургской епархии и ее миссионеров. Апостолом же славян называется в этой книге монах Вергилий, который свою миссию начинал среди славян в 767 году по просьбе одного из славянских князей. К славянам был направлен Вергилием епископ Модест со многими священниками. Надо заметить, что сам Вергилий был ирландец, и, видимо, многочисленные его помощники были тоже его земляками-ирландцами. На основании источников трудно сказать, посещал ли сам Вергилий лично славянскую территорию в Карантании. Но среди его ближайших сотрудников в Зальцбурге находились многочисленные ирландские монахи, имена которых в древнеирландской форме сохранились в записи за 784 годом в старшей книге братии монастыря святого Петра в Зальцбурге, игуменом которого и был сам Вергилий. Они, эти монахи, по всей видимости, и являлись проповедниками христианского учения в Карантании среди славян. Не стоит удивляться, что именно ирландские монахи были первыми, кто принес евангельское учение славянам. Во-первых, первыми миссионерами зачастую и были монахи, а во-вторых, именно британские и ирландские монастыри были очагами средневекового миссионерства. Русский религиозный философ и историк, медиевист Лев Платонович Карсавин писал: «Ирландские монахи – сосредоточенные энтузиасты, отречение от мира, пламенные пустынники и самоотверженные миссионеры. Тысячи их гибнут в пламени их же монастырей, сжигаемых северными варварами, или в пучине морской во время своих дальних странствий. Но на место погибших приходят новые и бестрепетно возобновляют трудную работу». Ирландские миссионеры направлялись не только к берегам Исландии, но переходили и на европейский континент, на берега Европы. Одним из таких странников был святой Колумбан. Он покинул свою семью и стал монахом в Бангоре, в Северной Ирландии. Он жил на рубеже VI и VII веков. Лев Карсавин пишет о нем: «Колумбан – типичный ирландец, бурный аскет и в то же время образованнейший монах своего времени. Колумбана не устраивала тихая жизнь монастыря в Бангоре. Он хотел странствовать за Христа. Настоятель монастыря по имени Комгел благословил его в путь с 12 товарищами, как когда-то Христос путешествовал по Палестине с 12 апостолами. Сначала со своим спутником и другими товарищами он переправился в Шотландию, откуда потом перебрался во Францию, и в 575 году он высадился на берегах Соммы и основал там свой первый монастырь в пустынных горах в Вогезах. Епископ Рима тогда еще не имел полной власти над всеми европейскими церквями, и ирландские монахи были довольно свободны в своих действиях в Европе. Ирландия никогда не завоевывалась римлянами. После ухода римлян из Британии и вторжения на остров языческих ютов, англов и саксов, христианская церковь Ирландии оказалась полностью оторнутой от остального христианского мира. После 445 года все связи с Римом и вообще с европейским материком прекращаются. Этой изолированностью и объясняются некоторые особенности церковной жизни Древней Ирландии. Религиозная жизнь была в ней сосредоточена в монастырях. Церковная иерархия была слабо развита. Епископы, поскольку таковые вообще имелись, были
подчинены игумену главного монастыря. Все правосудие находилось в руках монахов. Церковная жизнь Древней Ирландии характеризировалась некоторыми архаизмами, связывающими Ирландию с Восточной Церковью. Например, пасхалии вычислялись, как и в православной церкви, по так называемой додионисианской схеме, а монахи носили другую танзуру, чем монахи Римской Церкви. Основным же отличием древнеирландской церкви от церкви римской было употребление ею родного языка в богослужении. Святой Колумбан в горячей борьбе с местным духовенством, отстаивая обычаи ирландского христианства, одновременно обличая безнравственную жизнь королевы Брунгильды, поссорился со многими лицами во Франции и был вынужден покинуть ее и перейти в Италию. Лангобардский король Агилульф подарил ему землю и полуразвалившуюся базилику святого Петра на склоне Лигурийских Апеннин. Видимо, здесь ему и пришла мысль, по слову его агеографа, отправиться в земли Венетиев, которые также зовутся славянами, чтобы озарить их слепые души евангельским светом и открыть путь истины тем, кто от рождения блуждал по бездорожью. Однако ангел, явившийся ему во сне, дал понять пылкому миссионеру, что не готово еще то племя к постижению веры, и тот отказался от своих намерений. И все же славяне, язычники, влекли к себе учеников Колумбана, которых у него было очень много. Уже в начале 20-х годов 7 века миссионерские поездки к баварам, жившим в тесном соприкосновении со славянами, стали среди них обычной практикой. Ирландские монахи, прибывавшие на континент в 7-8 веках, несли с собой универсальную миссионерскую программу, включавшую и славян. В чем же заключалась эта универсальность? Ирландцы были первыми из европейских народов, перешедшими в богослужение с латинского языка на свой родной. Они не придерживались официальной римской доктрины, согласно которой в христианском богослужении допустимы только латинский, греческий или еврейский языки. Австрийский лингвист русского происхождения Александр Васильевич Исаченко писал: «К родному языку населения, среди которого они жили в качестве странствующих проповедников, они относились более чем терпимо. Германисты приписывают введению раннего древненемецкого языка в церковный обиход и особенно в форме древненемецких глосс именно деятельности ирландских монахов. Весь стиль миссионерской деятельности ирландцев отличался особенным тактом по отношению к местному населению. В отличие от франкского духовенства, ирландцы избегали применения насилия. Ко всему прочему, ирландские просветители считали, что проповедовать Слово Божье можно только на языке, понятном местному населению.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача шестая.

0: Говорящая гостиная. Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред. Надо что-то сделать. Да-да, это необходимо. Так чего же мы стоим и ничего не делаем? Ну, давайте делать. Я так зла, что готова плеваться. О чем они говорят? Милдред не могла объяснить, кто на кого зол. Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред. Он садился и ждал. Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилие от костей, сворачивало челюсти, и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики, что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав, летит в пустоту. Дна нет, быстрота такая, что не задеваешь стены, вниз, вниз, и ничего кругом, пусто. «Весь в поту на грани обморока», — Монтек выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле. И вдогонку Монтегу снова неслись голоса родственников. «А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая? Тогда это был жук, открытая машина, которую Милдред вела со скоростью 100 миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. Когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были ракушки. Тишина. Только ветер мягко шумит за окном. Милдред. Он повернулся на постели, протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред. Милдред. Милдред. «Да», — ответил ее голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой, в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду. Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?
1: Какую девушку? Спросила она сонно.
0: Девушку из соседнего дома.
1: Какую девушку из соседнего дома?
0: Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.
1: А, да, ответила жена.
0: Я уже несколько дней ее нигде не вижу. 4 дня, чтобы быть точным. А ты ее не видала?
1: Нет.
0: Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.
1: А, теперь я знаю, о ком ты говоришь.
0: Я так и думал, что ты ее знаешь.
1: Она, прозвучал голос Милдред в темноте.
0: Что она? Спросил Монтек.
1: Я хотела сказать тебе, но забыла, забыла.
0: Ну, скажи сейчас. Что ты хотела сказать?
1: Ее, кажется, уже нет.
0: Как так нет?
1: Вся семья уехала куда-то, но ее совсем нет. Кажется, она умерла.
0: Да, ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.
1: А нет, о ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. 4 дня назад. Не знаю, наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю, но, кажется, умерла.
0: Ты уверена?
1: Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.
0: Почему ты раньше мне не сказала?
1: Забыла? 4 дня назад. Я совсем забыла. 4 дня!» Еще раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте. «Спокойной ночи», — сказала, наконец, жена. Он услышал легкий шорох. Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред. Он прислушался. Его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтега уловил еще какой-то странный звук, словно кто-то дохнул на окно, словно что-то похожее на зеленоватую фосфорицирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло. «Механический пес», — подумал Монтег. «Он сегодня на свободе, бродит возле дома. Если открыть окно...» Но он не открыл окна. Утром у него начался озноб, потом жар. «Ты болен?» — спросила Милдред. «Не может быть». Он прикрыл веками воспаленные глаза. «Да, болен. Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров». «Нет, я и вчера уже был болен». Он слышал, как в гостиной вопили родственники. Милдред стояла у его постели с любопытством, разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю. Сожженные химическими составами ломки, как солома, волосы. Глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белое, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой. «Дай мне воды и таблетку аспирина». «Тебе пора вставать», — сказала она. «Уже полдень. Ты проспал лишних 5 часов». «Пожалуйста, выключи гостиную. Но там сейчас родственники. Можешь ты уважить просьбу больного человека? Хорошо, я уменьшу звук». Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав. «Так лучше?» «Благодарю. Это моя любимая программа», — сказала она. «Где же аспирин?» «Ты раньше никогда не болел». Она опять вышла. «Да. Раньше не болел, а теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти». «Ты ночью был какой-то странный». Она подошла к его постели, тихонько напевая. «Где же аспирин?» — повторил Монтег, глядя на протянутый ему стакан с водой. «А!» — она снова ушла в ванную. «Что-нибудь вчера случилось?» «Пожар. Больше ничего». «А я очень хорошо провела вечер», — донесся ее голос из ванной. «Что ж ты делала?» «Смотрела передачу». «Что передавали?» «Программу». «Какую?» «Очень хорошую». «Кто играл?» «Да, ну там вообще, вся труппа». «Вся труппа, вся труппа, вся труппа». Он нажал пальцами на ноющие глаза. Милдред вошла в комнату, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами. «Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью?» — спросил он. «А что такое?» «Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину». «Ну и что же?» «Мы сожгли добрую 1000 книг. Мы сожгли женщину». Гостиная сотрясалась от рева. «Мы сожгли Данте и Свифта, и Марка Аврелия». «Он был европеец?» «Кажется, да. Радикал?» «Я никогда не читал его». «Ну, ясно, радикал». Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. «Ты хочешь, чтоб я позвонила брандмейстеру Битти? А почему ты не сам?»
0: Я сказал: «Позвони. Не кричи на меня».
1: «Я не кричу».
0: Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости. Гостиная грохотала в жарком воздухе.
1: «Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен».
0: «Почему?»
1: «Потому что боюсь», — подумал он. «Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор. Да, брандмейстер, мне уже лучше, да, в 10 буду на работе».
0: «Ты совсем не болен», — сказала Милдред.
1: Монтек откинулся на постели,
0: сунул руку под подушку.
1: Книга была там.
0: «Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?»
1: «Как? Ты хочешь все бросить?
0: После стольких лет работы, только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...»
1: «Если бы ты ее видела, Милли, мне нет до нее дела. Не держала бы у себя книги, сама виновата.
0: Надо было раньше думать, ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку. И не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, ни крыши над головой, ни работы, ничего».
1: «Ты не была там. Ты не видела», — сказал Монтек.
0: «Есть должно быть что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть. Человек не пойдет на смерть так, ни с того, ни с сего.
1: Просто она была ненормальная».
0: «Нет, она была нормальная, как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы ее сожгли. Это все пройдет и забудется».
1: «Нет, это не пройдет и не забудется.
0: Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни.
1: Господи, я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился, чуть с ума не сошел.
0: Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным».
1: «Думать!» — воскликнул он.
0: «Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным. Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти 10 лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли, тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге, а мне это раньше и в голову не приходило». Он вскочил с постели. «У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и пуф! За 2 минуты все обращено в пепел».
1: «Оставь меня в покое», — сказала Милдред. «Я в этом не виновата».
0: «Оставить тебя в покое? Хорошо.
1: Но как я могу оставить в покое себя?»
0: «Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?»
1: И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе. Змею-насос с электронным глазом и 2 безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах.
0: Да, ту Милдред что-то тревожило. И еще как. Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга.
1: Он отвернулся.
0: Вдруг Милдред сказала: «Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому».
1: Бр.
0: брандмейстер Битти. Монтек проверил, хорошо ли спрятана книга. Не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях. Тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти. Он уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Решил зайти, проведать больного. «Как вы узнали, что я болен?» «Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск». Монтек приподнялся и сел на постели. «Ну что ж», — сказал Битти, — «отдохните. Когда думаете поправиться?» «Завтра или послезавтра, в начале той недели». Битти попыхивал трубкой. «Каждый пожарник рано или поздно проходит через это, и надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет, и очень жаль». Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма. «Сейчас я вас просвещу».

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Со стороны Васильевского острова, если мы встанем перед корпусом Петра Великого и посмотрим через Большую Неву в просвет Адмиралтейского канала, мы увидим высокую кровлю эркера особняка Виктора Александровича Шредера. Я начинаю так далеко, чтобы показать, что этот небольшой особняк в действительности является одной из важнейших городских доминант, который определяет точкой. Маленький особняк есть точка в панораме и набережных Мойки, и даже панораме набережных Васильевского острова. Виктор Александрович Шредер был уже мастистым архитектором, женатым на дочери шелкового фабриканта Ниссена, когда он приобрел большой участок земли на новопроложенной Алексеевской улице. Ныне это улица Писарева. Удачнейший участок. Старый дом, частный дом один, стоял лицом на Мойку. Потом был пустующий участок, на котором потом возведется особняк. И участок, пригодный для строительства доходного дома. И вот сначала эта семья, в которой рождаются все больше и больше детей, начинает строить доходный дом. 10 лет они жили в квартире доходного дома. Дома номер 4 по улице Писарева, то есть Алексеевской. Дом выполнен в формах итальянского ренессанса, столь модного в 1880-х годах. Когда немножко приобрели средств, ведь Виктор Александрович был таким мощным строителем, таким работоспособным строителем и архитектором, архитектором императорских театров, архитектором многих банков и работал часто по частным заказам. И поэтому он все-таки собирал деньги для строительства своего дома. Постепенно, кстати, расширяя доходный дом по периметру участка. Вот пристраивая все новые и новые корпуса. Кстати, это было очень характерно для Петербурга, что особняк соседствует с доходным домом владельца участка. И вот, наконец, он возводит дом. 1890 год. И этот небольшой двухэтажный особняк, который стоит, как всегда, как принято в особняковом петербургском строительстве, на цокольном этаже, и его высокая крыша скрывает маленькие мансардочки, выявленные окошками на крыше, этот особняк оказывается совершенно оригинальным для петербургской архитектуры. В плане он представляет почти четкий квадрат. Только мы этого не видим, глядя на его фасады. Мы видим, что он угловой, потому что главная акцентная часть – это угловой граненый эркер с очень высокой граненой шатровой крышей и наверху решетка и флюгерок. То есть это то, что мы видим и с Васильевского острова, и со всех окрестных улиц. Но если мы подойдем поближе, мы поймем, что этот дом, который построен в романтической модели, в действительности является, в общем-то, предвестником модерна. Его планировка свободна, его фасады имеют асимметричную расстановку окон, и фасад в сторону Мойки украшен огромным арочным окном лестницы. С одной стороны у нас три окна, по другую сторону оси у нас одно окно в оси, а со стороны Алексеевской улицы частный вход в дом, арочную дверь наверху, она отражена в большом окне гостиной и в маленьком окошечке высокого плоского щипца, украшенной круглым балкончиком. И форма всех балкончиков, форма эркера, они все разнообразны. К дому когда-то на уровне второго этажа примыкал и большой балкон в сторону сада. К сожалению, он сейчас не сохранился. В этом доме находились не только жилые помещения для всей семьи Шредеров, но и мастерская самого художника. Надо сказать, что этот дом облицован чудным бледно-розовым декоративным кирпичиком, так что все швы между плитками сохранились. Дом украшен барельефом с изображением символа общества архитекторов-художников, зодчих России. Это циркуль и треугольник со стороны мойки над лестничным окном. И внутри этот дом тоже украшается натуральными материалами. Изразцовые печи, деревянные панели, свободная планировка. Хотя, конечно, выделен объем лестницы, и хотя расположение окон вдоль фасадов анфиладно, но комнаты поставлены внутри предназначенных для них резолитов. И я не понимаю, почему этот особняк не входит в череду петербургских зданий эпохи модерн. Почему ему до сих пор не присвоили этого звания, которого он так заслуживает? К сожалению, этот дом, который вплоть до революции был гнездом семейства Шрёдер, после смерти Виктора Александровича им владела вдова Мария. Тут жили дети Мария, Георгий и многочисленные их братья и сестры. И вот этот дом в советское время стал огромными коммунальными квартирами. Хотя кое-где, например, в кабинете Шрёдера сохранилась и зеленая печка, и сохранялись кое-где дубовые панели. Ныне, уже почти 15 лет, этот дом абсолютно бесхозен. Его пытаются продать. И понятно, что этот дом, которому уже 120 лет, может разрушиться просто потому, что у него нет рачительного хозяина. И это, конечно, совершенно неприлично, что на фасаде такого замечательного особняка, который заслуживает мемориальной доски не только как памятник архитектуры, но как гнездо крупного русского архитектора, мы видим в течение многих лет надпись «Продается». В 1880 году совершалась перепланировка огромного участка между Мойкой и Офицерской улицей. В этот год предприниматель Пампель, сотрудник заводов Кёнига на Нарвской заставе, купил участок, примыкавший к усадьбе великого князя Алексея Александровича. С нашей точки зрения этот участок был крайне удачен, потому что с двух сторон он выходил в сад и во дворы великокняжеской усадьбы. Его ограничивали построенные уже великим князем крупные каменные ограды. Фасадом дом выходит на тихую тогда улицу, ныне довольно шумный английский проспект. И вот фасад этого дома, его планировку, создает молодой еще архитектор двора великого князя Владимира Александровича Виктор Шрёдер. Фасад выдержан в стилях римского ренессанса. Нижний этаж, покрытый штукатуркой, покрыт глубоким рустом, а верхним части фасада оставлен красный облицовочный кирпич. На его фоне выделяются четыре кариатиды, фланкирующие боковые окна, и вот там над боковыми резолитами возведена небольшая балюстрада. Гораздо интереснее дом выглядит со стороны двора сада, потому что Пампель развел сад, который буквально смыкался своими кронами с садом великого князя Алексея. И вот в этот сад на двух уровнях выходят веранды и в квартире жилого нижнего этажа, и при парадных помещениях верхнего этажа. Уют и комфорт отличали планировку особняка, которая соответствовала его внешнему облику. Надо сказать, что здесь впервые появляются уже не анфилады, а изолированные помещения с максимальными удобствами. Парадная лестница и зал были оформлены в стиле ренессанса, а столовая в русском стиле. То есть архитектор создал и проекты всех парадных интерьеров этого дома. Дом был крайне уютен, и когда Пампель решил его продать на рубеже 20 века, его купил управляющий первым российским страховым обществом Кишнер, который тоже, видимо, был очень доволен своим домом, потому что именно он нашел владельца, построившего соседний особняк, голландского предпринимателя Ван дер Пальса, своего сотрудника по Первому российскому страховому обществу. И вот этот дом, который на протяжении 40 лет перед революцией был эталоном удобства и спокойного проживания лучших крупных предпринимательских семей Петербурга, к сожалению, в советское время был превращен в коммунальные квартиры, а последние 10 лет служит казармой для гастарбайтеров, и мы видим, как в этих замечательных залах, поставленные койки ярусами, и полностью развалились такие традиционные для Петербурга конца XIX века железные веранды для чаепитий. Они буквально проржавели насквозь, осыпалось стекло, и я боюсь, что они даже невозможны к реставрации.

Ки и их владельцы. Особняк Виктора Александровича Шрётера, улица Писарева, дом 2. Дом Пампеля, Английский проспект, 4-6. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте. Эта передача посвящена истории Апраксина двора, одного из крупнейших и старейших рынков нашего города. Его главный фасад с открытыми галереями тянется по Садовой от улицы Ломоносова до Апраксина переулка. С начала XVIII века этот участок земли принадлежал графу Федору Матвеевичу Апраксину, представителю старинного дворянского рода. Этот род был особо приближен к царскому двору после того, как царь Федор Алексеевич, старший брат Петра I, женился на Марфе Матвеевне Апраксиной. Ее брат Федор Матвеевич впоследствии стал сподвижником Петра I, адмиралом и одним из создателей русского флота. Рядом с землей Апраксиных находилось владение графа Григория Петровича Чернышова, тоже сподвижника Петра I, занимавшего важные государственные посты. В память о графе Чернышове были названы переулок, площадь и мост через Фонтанку. Ныне все они носят имя Ломоносова. В середине XVIII века, после кончины графа Григория Чернышова, его наследники продали часть его владения купцу Ивану Щукину, который устроил на этом месте Щукин торговый двор. Через несколько лет и наследники Федора Апраксина, по примеру соседи, решили тоже использовать свою землю для торговли. Так, в 1754 году появился торговый двор на земле графов Апраксиных. Два рынка находились совсем рядом. Щукин двор был ближе к Чернышову переулку, а Апраксин двор ближе к Апраксину переулку. Но в 1777 году купец Иван Щукин разорился, и его рынок перешел в распоряжение городских властей. Но название Щукина двора так и осталось. До самого начала XX века в Чернышевом переулке размещался старый Щукин трактир. В начале XXI века на этом месте, в доме номер 3 по улице Ломоносова, находится пивной бар. Указом императора Николая I в 1833 году Щукин и Апраксины дворы были объединены в один большой рынок, но оба сохранили свои исторические названия. Рынок представлял собой большой четырехугольник, стороны которого выходили на набережную Фонтанки, Садовую улицу, Апраксин и Чернышов переулки. Лишь несколько корпусов рынка были каменными, большинство же лавок, скученных внутри двора, деревянные. В книге Ивана Ильича Пушкарева «Описание Санкт-Петербурга», изданной в 1842 году и переизданной уже в конце XX века под названием «Николаевский Петербург», дается такое описание рынка. Куда ни обернешься, всюду лавочки, прилавки, шкапики, сундучки, палатки. Тут каждый вершок земли ценится дороже десятин хлебородных полей. Здесь продавалось почти все. Щукин двор разделялся на следующие ряды. Серебряный, холщовый, свечной, железный, лоскутный, игольный, ниточный, ленточный, меховой, башмачный, овощной, щепиной, травяной, охотный, курятный, мучной, семенной и ягодный. Также здесь был один из центров букинистической и антикварной торговли. А внутри Апраксина двора размещался знаменитый толкучий рынок. Ежедневно люди разных сословий стекались сюда продавать и покупать. Издали, заметив покупателей, неслись им навстречу торговые мальчики, низко кланялись и скороговоркой приносили свой обычный призыв. Ситцы, коленкоры, кисеи, полотна, платки, башмаки, шляпы, чипцы, солопы, сударыня, что вам угодно, барыня, сюда пожалуйте, у нас дешевле. Повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет» начинается такими словами. «Нигде столько не скапливается народу, как перед картинной лавкой на Щукином дворе. Покупателей в этой лавке обыкновенно бывает немного, зато зрителей куча». Именно здесь молодой художник Чертков, герой этой повести, купил странный портрет старика, большие и темные глаза которого смотрели как живые. Щукин и Апраксин дворы, составлявшие вместе один большой рынок, нередко упоминались в русской литературе. Много воспоминаний было написано о них в связи с майскими пожарами 1862 года. Во второй половине этого года установилась жаркая и сухая погода. В разных частях Петербурга участились пожары. Пожарные команды едва успевали их тушить. Но по городу ходили упорные слухи о том, что пожары эти не случайность, что их специально устраивают поджигатели. 28 мая 1862 года, в Духов день,
когда весь Петербург гулял, и многие магазины были закрыты, в Летнем саду проходили традиционные смотрины купеческих невест. В этот день в 5 часов вечера загорелась одна из лавок Апраксина двора. Пламя, раздуваемое ветром, перекинулось на соседние лавки, и через час горели уже сплошные ряды. Загорелись и ближайшие к рынку дома. Огромный поток людей устремился к Апраксину двору. Это бежали торговцы в надежде спасти свои товары. Их выбрасывали из лавок, создавая большие свалки, мешавшие пожарным приблизиться к месту возгорания. Но пожарные уже не могли справиться с огнем. К 10 часам вечера горел весь четырехугольник Апраксина двора. От набережной Фонтанки до Садовой и от Чернышева переулка до Апраксина, где находился большой дровяной склад. Загорелось и ближайшее к рынку здание Министерства внутренних дел на набережной Фонтанки. Из окна дома в Лештоковом переулке с другой стороны Фонтанки наблюдал этот пожар Всеволод Крестовский, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы». Он оставил очень подробное описание этого события. Он писал, что вокруг него жара была такая, что стекла в окнах лопались, а железная решетка балкона раскалилась до такой степени, что обжигала руки. Оконные рамы и ворота тлели и загорались. Надо было ежеминутно обливать их водой. Пламя перекинулось на другую сторону Фонтанки. Загорелись дома в Щербаковом и в Троицком переулке на Нетта улице Рубинштейна. Огонь дошел до 5 углов. По обе стороны Фонтанки бушевало, ревело и свистало целое море сплошного огня. Пламя металось во все стороны. Иногда столб его, как огненный смерч, высоко уходил в небо и крутился длинной спиралью. С неба падали замертво дымящиеся птицы, не успевшие улететь от огня. Это был самый сильный, самый страшный пожар в истории Санкт-Петербурга. 2 дня бушевало пламя, потом 2 дня догорало, и только 1 июня пошли дожди, погасившие огонь. Апраксин двор сгорел дотла. За 40 дней до этого пожара, 17 апреля 1862 года, на 71-м году жизни, скончался его прежний владелец, граф Степан Федорович Апраксин, и сын его, граф Антон Степанович, стал наследником большого пепелища на месте Апраксина двора. Убытки его исчислялись миллионами рублей. Вскоре после пожара к нему пришли очень богатые люди столицы и предложили выкупить у него место сгоревшего Апраксина двора. Но он отказался продать землю, которую в течение 1,5 века владели его предки. Он решил восстановить рынок, застроив его каменными зданиями, и дал обет Богу по восстановлению рынка построить церковь при Апраксином дворе. О графе Антоне Степановиче Апраксине нужно рассказать отдельно, так как имя его сейчас забыто, а ведь именно ему мы обязаны полным восстановлением Апраксина двора. Антон Степанович родился в 1819 году и с молоду служил в лейб-гвардии кавалергардском полку, командиром которого почти 10 лет был его отец. Кавалергардский полк – один из старейших и привилегированных полков императорской гвардии. Его казармы и сейчас сохранились на Шпалерной и Кавалергардской улицах. Как воин, граф Антон Степанович принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны и в подавлении восстания в Польше. В апреле 1861 года по указу императора Александра II граф Апраксин был направлен в Казанскую губернию для усмирения крестьянского восстания в селе Бездна. Один из жителей этого села, малограмотный крестьянин Антон Петров, по-своему истолковал царский указ об отмене крепостного права. Он увидел в нем свободу от подчинения власти и что вся помещичья земля теперь принадлежит крестьянам. Он убедил своих односельчан, что их обманывают, и призвал их к неповиновению. В село Бездна стали стекаться крестьяне со всей округи. Волнение охватило 75 сел и деревень. Никакие разъяснения и уговоры разойтись по домам на них не действовали. 5-тысячная толпа мужиков, собравшаяся вокруг дома Антона Петрова, хором кричала «Воля! Воля! Воля!», заглушая голоса представителей власти. Опасаясь развития и распространения крестьянского восстания, генерал-майор Апраксин дал приказ о применении военной силы. Александр II написал на его докладе: «Не могу не одобрить действий графа Апраксина. Как оно ни грустно, но нечего было делать другого». Несмотря на одобрение императора, граф Апраксин
до конца жизни испытывала чувство вины за это кровопролитие. Он любил свой кавалергардский полк, и когда на шестом десятке лет в чине генерал-лейтенанта оставил службу, то не прекратил общение с однополчанами. За его счет была отремонтирована полковая церковь и построена при Чесменской военной богадельне четыре дома для престарелых, семейных и увечных кавалергардов. Многие нуждающиеся однополчане получали от него материальную помощь. После пожара Апраксина двора Антон Степанович собрал сведения о погорельцах и помог очень многим. Для восстановления рынка он пригласил несколько известных архитекторов. Достаточно назвать имя Александра Ивановича Кракау, построившего здание Балтийского вокзала, а также Людвига Францевича Фонтана, по проекту которого

0: Любил свой рынок, заботился о нем. Он часто гулял по его рядам, разговаривая с торговцами. Иногда что-то покупал в антикварной лавке. Многих купцов рынка он знал лично. Он вникал в торговые дела и нужды апраксинодворцев. Нередко помогал деньгами и советами. Будучи человеком обеспеченным, он не стремился извлекать из рынка больших доходов и дорожил своими постоянными арендаторами. С конца XIX века среди торговцев Апраксина двора был купец второй гильдии Василий Николаевич Муравьев. В течение 25 лет до самой революции он арендовал здесь складские и торговые помещения для торговли мехами и жил рядом с рынком в доходном доме графа Апраксина под номером 20 в Апраксином переулке. Сейчас этот купец известен как святой преподобный Серафим Вырицкий.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Когда узнаешь об отношении графа Антона Степановича к своему рынку, то удивляешься, типично ли это для аристократов. Ведь многие дворяне, нередко владея коммерческими и производственными предприятиями и получая от них доходы, общались с работниками только через своих управляющих, считая зазорным непосредственно вникать в торговые и промышленные дела. Невольно приходишь к выводу, что это был какой-то удивительный граф. Несмотря на свое богатство, Антон Степанович жил очень скромно. По несколько лет носил один и тот же сюртук, почти всегда ходил по городу пешком и тайно раздавал деньги просящим. У его роскошного дома на Литейном проспекте постоянно толпились бедняки, и очень многие получали от него помощь. Иногда, встретив на улице бедного человека, граф сам подходил к нему и, убедившись, что перед ним не тундиядис, приглашал прийти к себе за деньгами. Когда строительство рынка было закончено, граф приступил к выполнению своего обета построить храм. Храм Воскресения Христова на набережной Фонтанки строился под личным его наблюдением, рядом со зданием Министерства внутренних дел. Проект составил хорошо известный графу архитектор Людвиг Фонтана. От храма рынок отделял узкий проход. Несмотря на скромные размеры, пятиглавая церковь в русском стиле поражала современникам богатством и изяществом интерьеров. Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась часовня, уменьшенная копия русской часовни при храме Гроба Господня в Иерусалиме. На второй этаж вела широкая мраморная лестница с бронзовыми решетками. Стены храма были облицованы белым мрамором, а на них мозаикой выложены изображения 12 апостолов. В окнах цветные витражи, а над окнами высечены 10 заповедей. 25 июня 1894 года храм Воскресения Христова осветили в присутствии семьи графов Апраксиных. Рядом с храмом было построено трехэтажное здание. На первом этаже богадельня для 16 вдов нижних чинов кавалергардского полка, которым некогда служил граф. На втором и третьем этажах разместилась бесплатная ремесленная школа для бедных мальчиков. Также граф пожертвовал большую сумму денег на постройку детского приюта во Франции, в Ницце, где он часто бывал на своей вилле. На набережной Фонтанки, рядом с рынком, Антон Степанович построил один из лучших частных театров по проекту того же архитектора Людвига Фонтана. Этот театр при основании был известен как Апраксинский. Когда владелец стал свой театр сдавать в аренду различным театральным труппам, театр стали называть Суворинским. При советской власти это был театр имени Горького. Сейчас это большой драматический театр имени Товстоногова. К сожалению, имя Апраксиных в связи с этим театром давно уже не упоминается. И еще об одной стороне жизни Антона Степановича важно сказать. Граф был очень увлечен изобретением управляемого аэростата. И такой аэростат по его проекту был построен, хотя испытания его прошли неудачные.

Он покровительствовал другим изобретателям и даже сам написал книгу о воздухоплавании с формулами и чертежами. Граф Апраксин прожил долгую жизнь и умер 2 января 1899 года на 81-м году. Его отпевали в домовой церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери в его доме на Литейном. Похороны Антона Степановича были необычно многолюдны. Почти все торговцы Апраксина двора пришли проститься с ним к его дому на Литейном проспекте. В центре многотысячной толпы ехала роскошная белая колесница, но группу его до Балтийского вокзала несли на руках торговцы, сторожа и дворники Апраксина рынка. За гробом шли члены его семьи, родственники, а также князь Оболенский, граф Ламсдорф, князь Урусов, князь Трубецкой, граф Кутайсов и другие представители столичной аристократии, а дальше огромная толпа простого народа. Когда похоронная процессия поравнялась с рынком, была совершена лития перед гробом. По возглашению вечной памяти боярину Антонию, почти вся многотысячная толпа опустилась на колени. Старые газеты сохранили для нас надписи на венках, возложенных на могилу графа. «Отцу благодетелю от благодарных фруктовщиков», «Отцу благодетелю от общества извозопромышленников», то есть от извозчиков. Был венок от общества дворников, от артели сторожей, от глубоко опечаленных торговцев. Вот кто были главными почитателями графа, миллионера и аристократа. Но был и венок с надписью «Незабвенному исследователю и поборнику воздухоплавания». Петербургская газета писала: «Едва ли когда-нибудь можно было видеть такую огромную толпу простонародья, как та, которая следовала за гробом графа Антона Степановича Апраксина, выдающегося представителя нашей аристократии». Графа Антона Степановича похоронили в Стрельне, в семейной усыпальнице Сергиевой Приморской пустыни, разрушенной в годы советской власти. Его вдова, графиня Мария Дмитриевна, которая была значительно моложе мужа, взяла на себя управление Апраксиным двором. Она также занималась благотворительной деятельностью. В имении графов Апраксиных в деревне Мурзинка, сейчас это Невский район Петербурга, часть усадебной земли была выделена для постройки училища глухонемых и приюта для 50 слепых женщин. Его родные сестры Антона Степановича, Елена и Елизавета, фрейлины императрицы, пожертвовали крупную сумму денег на устройство сиротского приюта для девочек на Охте. После революции его вдова и сын Степан Антонович были вынуждены эмигрировать и скончались во Франции. Воскресенский храм при Апраксином дворе закрыли в 1928-м. Издание передали типографии имени Володарского. Новые хозяева храма открыли в нем столовую и красный уголок, где обычно размещали портреты вождей революции. Но в середине 30-х годов XX века храм снесли. Уничтожили и 4 часовни, стоявшие на территории рынка. Закрыли богадельню для солдатских вдов кавалергардского полка. Сам же полк расформировали еще в 1918-м. На этом месте, на набережной Фонтанке, уже в 60-е годы построили унылое и мрачное здание Дома прессы, или, как его еще называют, Леносдат. Дом под номером 48 на Литейном проспекте, где жил и скончался граф, сохранился. До революции это был двухэтажный особняк с мезонином, похожий на дворец, и о нем говорили: великолепная палаццо графов Апраксиных. В этом доме в 1930 году разместилась Академия гражданской авиации, переведенная позже в авиагородок. Уже после войны в 50-е годы дом был до неузнаваемости перестроен и настроен еще 2 этажами. Сейчас это обычный с виду дом, в котором размещается училище гражданской авиации. Но знают ли в этом училище о том, что здесь жил один из первых исследователей воздухоплавания граф Апраксин? Мемориальной доски в память графа Апраксина на здании нет. Апраксин двор по-прежнему существует как рынок, его честь сейчас называют опрашкой. Уже в 20 веке он неоднократно горел, его не раз пытались закрыть и снести, но он остался цел. В 2014 году ему исполнилось 260 лет. И сейчас Апраксин двор представляет собой целый торговый городок со своими проездами, линиями, переулками и площадями. С набережной Фонтанки ведет на рынок торговый переулок. Интересно, что у Апраксина двора есть своя топонимика.
Графский, Степановский и Ленинский проекты названы в честь членов семьи Апраксиных Степана Федоровича, командира кавалергарского полка, и дочери его Елены Степановны, фрейлины императрицы. Инструментальная, суконная, курятная и фруктовная линия — эти названия говорят сами за себя. Есть и Яблочная площадь на пересечении этих линий. Чернышов проезд хранит память о графе Чернышове, сподвижнике Петра I. А Воронинский проезд назван так потому, что там находились купцы, принадлежавшие купцу второй гильдии Михаилу Степановичу Воронину, владельцу знаменитых Воронинских бань в Фонарном переулке и одновременно профессору ботаники в Санкт-Петербургском университете. Вот такие были купцы. Но название часовенного проезда связано со снесенной в годы советской власти часовней, ныне построенной вновь и освященной в память одного из купцов, торговавшего здесь мехами, святого преподобного старца Серафима Вырицкого. Апраксин двор, носящий графское имя, сейчас считается самым дешевым и доступным рынком нашего города. Но знают ли, помнят ли там об этом удивительном графе Антоне Степановиче Апраксине?

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучали вариации Кароля Шимановского. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, в рамках проекта «Щедрая среда» прозвучала лекция Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Мы предлагаем вашему вниманию запись беседы со слушателями, которая состоялась после завершения лекции.
1: Есть такой рассказ биографический, что вообще это выражение «медный всадник» принадлежит Мицкевичу. Они однажды шли там по набережной, Пушкин, Мицкевич, Вяземский, кто-то еще беседовали. И Мицкевич тогда назвал этот памятник Петру «медным всадником». Пушкину очень понравилось. Вообще у Пушкина были особые отношения со статуями, со скульптурами. У него трижды повторяется сюжет об ожившей статуе. Это каменный гость, это золотой петушок, где тоже слетает этот самый петушок и клюет царя Дадона прямо в теме. И это вот медный всадник. И всякий раз это одна и та же история. Но про это писал еще Роман Якобсон там статью про то, что ожившая статуя – это, как правило, такое воплощение рока, которое мстит герою за нарушение каких-то правил, какого-то порядка вещей. Да? Это что касается заглавия. Теперь про финал. Кто виноват? Вот у Пушкина еще в ранней поэме «Цыганы» там про это говорится, что и от судеб защиты нет. То есть бывают в нашей жизни такие истории, когда никто не виноват. Потому что, можно сказать, что Нева виновата. Зачем она выливается из берегов? Виноват Петр. Почему построил город не на месте? Виновата эта вдова, в конце концов. Кто тебя просил жить у залива? Купи домик повыше. Он же на самом деле не погиб под копытами медного всадника.
2: Еще год там жили.
1: Он еще долго жил. Да. И он всякий раз там, проходя мимо медного всадника, опускал глаза и старался проскользнуть незаметно. Вот, кстати, еще одно интересное. Сейчас вам скажу про финал. Я тоже про это подумала, тут, когда перечитывала. Всадник его испугал, скакал за ним по улицам. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой. Между прочим, вот только сейчас подумала, как Ленская умирает. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. То есть вот этот жест смирения, рука, приложенная к груди. И дальше финал. Остров малый на взморье виден, иногда причалит с неводом туда, рыбак на ловле запоздалый и бедный ужас приворит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров. Не взросло там ни былинки, наводнение туда играя занесло домишко ветхий. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Во-первых, Ахматова написала исследование о том, что этот остров у залива, это остров Голодай, где были похоронены декабристы. Остров декабристов, да, сейчас он называется. Там, конечно, уже все не так, как Пушкин пишет, но тем не менее. И Ахматова это очень изящно связывает с тем, что вот Пушкин в «Медном всаднике» еще включает декабристскую тему очень важную. Во-первых, место действия то же самое. Во-вторых, вот эта самая двойственность, потому что, Петр, он их что, он ведет декабристов, когда они выходят на площадь? Или наоборот, он их осуждает. Там много всякого интересного. Но я про другое хотела сказать, что Пушкин летом 30-го года прочитал роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». У него было к этому роману сложное отношение. Что-то ему показалось прекрасным, что-то совершенно его не устроило. Но как кончается история про собор Парижской Богоматери? Вскрывают склеп. И в этом склепе они видят два скелета. Один скелет женщины молодой, которая умерла от удушения, да? И обнимающий ее скелет мужчины с искривленной спиной. И тут мы, читатели, понимаем, что вот она, торжествующая вечная любовь, потому что Квазимода приходит, плачет над своей Эсмеральдой и умирает у ее ног. Как полагается? Так вот, Пушкин смеялся, он не смеялся, но он же ровно это самое и пишет нам здесь. Да? Он нам рассказывает, как Евгений находит вот этот домик, где жила его невестка Параша, где он был так счастлив, и он умирает на пороге этого дома. То есть это тоже какая-то история про победу любви, если угодно. Потому что вообще человек, который верен, неважно, в «Капитанской дочке» это верность долгу, хотя и верность любви тоже. Потому что, помните, там же есть это удивительное обстоятельство. Он говорит: «Я начал оправдываться, и судьи начали мне верить, но тут надо было произнести имя моей невесты. И я не захотел трепать это святое имя перед судом». И он молчит. То есть Петруша Гринёв обрекает себя практически на смерть, на тюремное заключение. Почему? Потому что для него честь и доброе имя невесты, хотя он ничем бы ее не опорочил, да, но все равно произнести в суде имя любимой женщины ему кажется недостойным. И получается так, что верность любви, так же как верность долгу, это высший маркер качества личности. Поэтому, когда уважаемый и прекрасный Георгий Петрович Федотов пишет о том, что есть два персонажа, это стихия и Петр, а Евгений это так себе, это обыватель. Вот я не могу с ним согласиться, потому что вообще петербургская повесть заканчивается убедительной нравственной победой вот этого совершенно ничтожного человечка. Потому что вообще Пушкин сам боялся безумия. Помните этот его стих «Леденящий кровь»? «Да, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума», и все такое. То есть Пушкин прекрасно понимает, что вокруг нас и внутри нас волнуется какой-то океан. И любой из нас может оказаться нищим, заключенным и сумасшедшим. Никто не гарантирован абсолютно. А тогда что же нам остается, если мы стали уже нищими и сумасшедшими, как этот Евгений? Остается верность своему сердцу. Вот это и есть свобода личности. В конечном счете же свобода – это не такая ситуация, когда у нас там все гладко и прекрасно, а когда мы имеем мужество быть самим собой, любить то, что мы любим, отказываться от того, что, от чего мы хотим отказываться. И получается, что да, человека можно довести там до безумия, до полного, так сказать, ничтожества, но он все равно остается свободным человеком. И в этом смысле человек живой и свободный лучше, чем всадник медный, кумир на бронзовом коне.
2: Здесь как будто как раз памятник не торжествует, а наоборот. А где в таких произведениях, вот он значит, там есть восхищение этим памятником. Все-таки, мне кажется, это настолько уникально, ни в чем не понято до сих пор. Статуя.
1: Восхищение.
2: Ну, Петром, ну ведь действительно, да. Здесь Петр на этом памятнике как нигде, великолепен.
1: Он великолепен, он прекрасен.
2: Ну вот, в университете, да, мы приезжаем, мы все время сидим на биологическом, и все смотрят и говорят.
1: Да.
2: От него нельзя оторвать глаз. Насколько...
1: Абсолютно. Он прекрасный. И еще знаете, тут какое дело? Я все время думаю, что вот эта линия от Пушкина до Ахматовой. Угу. Вот у Ахматовой это прекрасное стихотворение. «Стихи о Петербурге» называется. Ну, коротенький цикл, но на самом деле это любовные стихи. И она там пишет про то, что «Ты свободен, я свободна, завтра лучше, чем вчера, над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра». То есть, смотрите, вот ее учитель Иннокентий Анинский, он начинает рассказывать, там, «Сочинил тебя царский указ, потопить тебя шведы забыли, вместо сказки в минувшем у нас только... камни, да, страшные были». То есть для него этот город – это ужас ужасный. И вдруг Ахматова делает вот это страшное место. Она же, ну что, не читала «Медного всадника», что ли? Но она там встречается со своим возлюбленным. Она там вообще счастлива. Это место ее радости. И все это происходит под улыбкою, над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра. То есть вот эти две страшные стихии, они становятся ни много ни мало как соучастниками любовного свидания в все равно мы не можем вот красоту вынести за скобки. Знаете, я все-таки думаю, что никакое маленькое государство и никакое частное лицо не могло бы создать той красоты, которая собрана в Петербурге. То есть в каком-то смысле для нас это цена. Почему мы тут страдаем, как Ахматова, да, ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды? Можно, конечно, уехать в какой-нибудь маленький городок в Германии, жить там свою маленькую счастливую жизнь. Но, а как мы будем без всего этого? Маленькая. Спасибо. Сейчас еще один. Конечно.
3: Как по-вашему, Пушкин сочувствует бунту Евгения или осуждает его?
1: Это очень хороший вопрос. Потому что я про это тоже думала. И смотрите, я думаю, что Пушкин понимает бунт Евгения. Понимает в том смысле, что у нас у всех есть такие минуты, когда хочется кричать к небесам. И если вот поддерживать эту параллель, которая тоже есть в исследовательской литературе, между «Медным всадником» и книгой Иова, то мы помним, что Иов кричит к Богу. Он говорит: «Проклят тот день, в который я родился, и та ночь, в которую я зачался». Да? И он вообще говорит, что «приди ко мне и дай мне ответ». Очень нагло говорит Иов Богу, и Бог приходит к нему, что интересно. То есть вот этот вопль Евгения, это в каком-то смысле...
3: Ну, это тоже... Бог против Бога, да?
1: Ну вот, я не уверена, что против Бога, но против порядка вещей. Потому что ведь это тоже такой сюжет. Вот я думаю иногда, ну хорошо, а вот почему у нас вызывают такую ярость какие-нибудь внешние силы мира? Неважно, там, политические, природные. Вот как только что-то становится не так, мы тут же говорим: «Эх». Но ведь мы же помним, что Иисус говорит, что без воли Божьей ни один волос не упадет. То есть мне кажется, это моя такая гипотеза, что иногда наша ярость против каких-то мировых сил – это на самом деле скрытый бунт против Бога. Потому что нам же как-то не вымолвить: «Зачем ты, Господи, так со мной поступаешь?» Когда происходит с нами что-то страшное. Иов мог, у него была эта храбрость, бросить прямо в лицо Богу обвинение и сказать: «Что ты делаешь со мной?» Но у нас такой храбрости не хватает. Поэтому мы начинаем искать виноватого и на этого виноватого обрушивать всю силу своего морального и эмоционального осуждения. А ведь в конечном счете все приходит от Бога. Это есть такая замечательная философиня Симона Вейр, которая говорит о том, что обижаться на какого-нибудь там убийцу или насильника так же бессмысленно, как обижаться на камень, который упал с крыши тебе на голову. Потому что в конечном счете, ну это Бог так попустил, что ты на своем пути встретил вот эту страшную силу. То есть, ну это мысль, которую там можно оспорить и трудно принять, но в ней что-то есть. Да? Потому что, ну как бы если мы идем по пути смирения, то этот путь должен привести нас, ну там, к смирению до конца. Или тогда надо честно, как Иов, бунтовать и уже прям смотреть в глаза Богу и говорить: «Что ты делаешь со мной?»
2: Что значит премудрость Божья? Вот мы должны ее как-то понять, что ли, не просто смириться, а понять, чем мы такое делаем. Это же не просто мы так делаем. Но мы понять ее не можем.
4: Может, нет. Может быть, здесь смысл в том, что уже как мне нравилось, батюшка покойный 40-25-го, отец Михаил Преображенцев, потому что все, что происходит, это последствия не наказания Божия, а последствия наших же грехов. Вот. А правильное дело, ясно дело, то по нашим же грехам. А Господь, наоборот, нас много удерживает. Если вы внимательны, кажется себе, да, да, молитесь, знаете, что ангел-хранитель часто-часто-часто нас
1: это спасибо. Но тут еще такая вещь, что... Конечно, конечно. Но ведь Иову что показал Господь? Он ему показал как раз-таки красоту. Вот мы говорили, что у Пушкина какой-то очень важный аргумент – это красота. Можно, конечно, сказать, что вот этот город, это столица страшной империи, да тут одни там пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета и все такое. Но вместо этого Пушкин нам показывает какую-то неимоверную красоту. И точно так же Бог поступил с Иовом, потому что Иов ему говорит: «Объясни мне». А Бог ему говорит: «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Ну, то есть он говорит: «Ты кто такой вообще, во-первых, чтобы такие вопросы мне задавать? А во-вторых, что ты поймешь в моих объяснениях? Как можно нам объяснить тайну мира и тайну человеческой судьбы?» И вместо этого Бог начинает ему показывать: вот хранилище снега, вот дом зари, вот там молодые львы, вот левиафан плавает в море, вот беременные лани, вот еще что-то. То есть он ему показывает, казалось бы, что-то такое, что к делу не относится. Потому что человек ему говорит: у меня дети погибли, я потерял все имение и там сижу в коросте нищий. А он ему говорит: посмотри на молодых львов и беременных ланей. Ну что это? Но Иов не воспринимает это как издевательство, наоборот. То есть ему Бог показал вот эту непостижимую красоту и глубину мира. И он сказал ему: когда ты страдаешь, за этим есть смысл. Но этот смысл вот просто так и не расскажешь, и не поймешь. Поэтому, ну как бы, либо ты доверься мне, как твоему Творцу, либо тогда не о чем говорить иначе. Это очень странные разговоры, понимаете, потому что нам же всегда хочется, чтобы было понятно, просто, убедительно. А вместо этого и справедливо еще, да, именно. Вот так, как мы понимаем справедливость. Мы все время Богу объясняем, как ему лучше поступить. И вот это тоже, кстати, можно я прочитаю еще одну строфу из Езерского. «Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь мглу, за тем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона? Гордись, таков и ты поэт, и для тебя условий нет». То есть Пушкин, он вообще-то нам говорит про что? Про то, что самые чудесные вещи непостижимы. И можно, конечно, по этому поводу раздражаться. Ну вот я тут послушала лекцию Дмитрия Быкова про «Медного всадника». Ну, такое, потому что, во-первых, он там пересказывает Натана Эйдельмана, не ссылаясь на него вообще. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, в конце концов, лекция, а не научная статья. Но, во-вторых, он там очень раздражается Пушкиным, Дмитрий Быков. И он говорит: ну, Пушкин был такой все равно, что буддист. Ему вот дали родину, вот он ее и любит. Ему дали империю, а он ей восхищается. И как бы у Быкова это вызывает такое раздражение, что вот есть люди, которые творцы истории, там, преобразователи мира, а есть вот такие вот, как Пушкин, да, которые вот сидят и совсем соглашаются. Но вообще мне кажется, что в этом есть некое величие, потому что Пушкин говорит о том, что да, мир непостижим. Ветру и орлу и сердцу девы нет закона, тем более нет закона судьбе, Богу, поэзии. Поэтому вот, ну, люблю и все. Можно меня порицать за то, что я люблю там этот город. Ну, люблю. То есть в этом есть, понимаете, как ни странно, смириться перед судьбой — это акт свободы. Это очень парадоксально, но, ну, как бы Пушкин это понимает именно таким способом. Взрастить то, что ты в силах взрастить. Свою семью, свою книжку, своих детей, там, своих друзей. И не, ну, не тявкать, как моська на слона, на то, что не в твоей власти. Мне кажется, в этом что-то есть.
3: Скажите, пожалуйста, вас удовлетворяет конец повести «Капитанская дочка»?
1: А что вы имеете в виду?
3: Ну, вот это счастливое, да, нарожали детей. Да, вот, да, пока. То есть вы не ожидали чего-то большего от этих героев, нет?
1: Нет.
3: Нет?
1: Нет, мне нравится. А кому не нравится? Скажите.
3: Наша преподавательница по литературе не нравится.
1: Да?
3: Она говорит, что эти они давали заявку на что-то больше. Оба.
1: Слушайте, ну, что я вам на это скажу? Это все-таки писано Пушкиным в 1936 году. Он уже наигрался в разные всякие игры, включительно того, что он очень же хотел повоевать. Но один раз таки он мчался на коне там с пикой наперевес, когда он ездил в путешествие в Арзрум, когда у него было вот это туда, на Персидскую войну, он даже в атаку один раз сходил, кавалерийскую. То есть он уже много чего посмотрел на белом свете и понял, что ему лично самое интересное – это вот эта самая тихая, простая жизнь. То есть он же не говорит, все люди жить должны вот так. Нет, пожалуйста, есть варианты. Но для него это самое интересное. Вот эта созерцательность, вот эта жизнь среди природы, тех людей, которых ты сам для себя выбрал, и все остальное. Поэтому он своим героям дает то, что он сам выше всего ценит. И на самом деле, если это свободный выбор, то это ведь очень круто. Сколько есть великих людей, которые ушли от суеты и перестали, ну, какой-нибудь, не знаю, Селлинджер, да, который был на пике славы, стали голливудское кино по его произведениям снимать. И вдруг он уезжает в какую-то деревню, там запирается, занимается Иисусовой молитвой, читает изречения Будды. А почему он должен жить так, как от него ждет публика? А может, он хочет жить так, как ему самому интересно? Поэтому мне кажется, что они дали большую заявку, но они ее и исполнили. Потому что эти люди до конца защищали свое счастье. И они заплатили дорого за свою тихую жизнь. И внуки нас похоронят.
2: Можно я еще узнать, как вы считаете, вот, если бы не было Петербурга, был бы поэзия Мандельштама, Ахматова,
3: я еще, бы, конечно,
2: не наш ли город, их, ну, они воедино, наверное, всецело как-то связаны с нашим городом. Не будь их в нашем городе, и там мы возьмем...
1: Конечно. Это была бы совершенно другая история, без сомнения.
2: То есть как-то город... Мандельштам не мог жить, да? Он просто стал совсем не тем поэтом красоты и поэзии, которым он был, когда он жил. Вместе с Ахматовым,
3: и Блок,
2: и Цветаевым, да.
3: Блок тоже.
2: И Блок, но Блок это вообще...
1: Конечно, Петербург в жизни России и в русской культуре сыграл какую-то совершенно особенную роль. Потому что, с одной стороны, этот город – это плод русской культуры, с другой стороны, он его творец. И, ну, душа России каким-то образом, понятно, что мы все любим и вот этот среднерусский пейзаж, и Москва, там, Россия дочь любима, и то, и сё, и 25-е. Но в России должен был вот случиться Петербург по каким-то причинам. Это очень русский город как раз. Хотя там в 19 веке шли дебаты. Ты что больше любишь, Петербург или Москву? Там, кошек или собак? Чай или кофе? Ну, это смешно. Почему человек не может любить и то, и другое, и третье?
3: Вы знаете, иногда чувствуешь себя вот этим Евгением, если ты идешь в метель, в ветер по этим набережным, на которых, между прочим, ничего нет для человека на этих набережных, на этих площадях. Ни магазинчика, ни кафешки, ни аптечки, ничего, заметьте, только не дворцы, только фасад вот этот. Вот этот фасад, он не для человека. Он для показа кому-то, я не знаю, кому. Но маленькому человеку эти дворцы чужды.
1: А вот вы знаете, что я вам скажу? Что именно маленькому человеку иногда и нужны вот эти... Ну, то есть я это очень хорошо почувствовала в молодости. Ну, уж расскажу историю. Когда у меня было трое детей, и младшему было, не знаю, год, я вздумала учить французский язык. Муж мой скрежетнул зубами и отпустил меня заниматься. А тогда французский институт находился в Капелле. То есть я каждую неделю, три раза в неделю выходила из метро и проходила вот через Дворцовую площадь. Что такое, ну, человеку, у которого трое маленьких детей, да, домохозяйка, в 90-е годы, когда вообще есть нечего особенного, и надо что-то еще придумать, и всех и там... То есть это самое загнанное. Вот Акакий Акакиевич по сравнению со мной, это был король. А я была вот просто на дне жизни полном. Но пока я переходила через эту площадь, я становилась человеком. Понимаете? Просто от того, что вот это пространство, вот эта колонна, вот эти дворцы, и это все вообще-то для тебя. Абсолютно. А магазинчик есть на Миллионной. Когда ты прошел через все это, вот уже пошел в аптечку в магазинчик. То есть мне кажется, что как раз маленький человек, он иногда нуждается в каких-то чудесных дарах. Какие-нибудь там царско-сельские сады. Это же колоссальная вещь, что каждый человек может прийти и гулять.
3: Нет, сад – это для человека, любой сад. Дворец – это совсем другое. Это каменная громада.
1: Наталья Ефимовна, это вопрос уже ну, такой индивидуальной чувствительности, потому что один любит горы, другой море, третий поле, и все это одинаково город, хорошо.
3: Но я понимаю, что этот город, его парадная часть, очень холодный.
1: Да, иногда, иногда надо дышать воздухом горных вершин. Что вы говорите?
5: Как формируется ребенок, если он живет в центре, пускай там не очень свежий воздух, допустим, но в Москве такого запаха воды, в Москве еще нет, нет, когда Москва река, речка течет. Вот. И если дети наши живут в центре, как бы там ни было, есть разница, если они видят близкий театр, набережные.
3: Ну, разумеется, это лучше, чем видеть спальный район.
1: А вот абсолютно я не знаю, потому что вот я дитя окраин. Свое детство провела вот в новостройках, и ничего как-то наоборот. Когда ты понимаешь, что ты можешь проехать там 10 минут на электричке, и ты увидишь чудо, это тоже чего-то стоит. Когда ты знаешь, что вот это есть, да, что это твой такой ну, дар.
6: А вот расскажите, пожалуйста, вот само произведение написано в каком году?
1: «Медный всадник»? Да. 33-м. Вторая Болдинская осень.
6: Дело в том, что здесь настолько вообще, и вообще у Пушкина во многих произведениях, «Дамская дочка», настолько христианское и православное понимание, что, ну, мне кажется, тут, в общем-то, даже удивляться особенно нечего. Потому что понимание того, кто над тобой, это всегда имеет божественное начало. Вот мы же говорим о своих начальниках, о своих руководстве, да?
3: Но Евгений и, этого не понимает.
6: Да, ну, что у него, мы как раз ведь начали с того, каким образом у нас государственность влияет. Да? И что в этом произведении, что особенно в «Капитанской дочке»? Вот это понимание того, исключительно христианское понимание. Принятие того, что есть. Мне кажется, оно для человека верующего абсолютно понятно и четко. Вот мы же сейчас тоже в очень такой тяжелый период живем. Кто-то сопротивляется, кто-то негодует, а кто-то понимает, что мы на этом корабле не просто так. Мы оказались в данном месте в это время. И это не случайно. Поэтому мне кажется, что как раз православный христианин это принимает, понимает, просто делает то, что он должен делать в этот момент.
1: Угу. Ну вот смотрите, я думаю, что ваша мысль, она очень ценна. И вот еще, может быть, парочку каких-то цитат. Смотрите, там есть такой момент, когда они с Пугачевым разговаривают про сказку. Пугачев говорит, расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона, скажи, ворон, птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года? От того, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал, давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели, ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом, сказал ворону, нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст. Какова калмыцкая сказка? И смотрите, Пугачев эту сказочку, он с каким посылом рассказывает? Лучше вкусить свободы вот этой вольницы немножко, а потом умереть, чем, так сказать, жить долго, но жить какую-то такую мертвую жизнь. И что ему отвечает наш мудрец, мальчик Петруша Гринев? Какова калмыцкая сказка? Затейливо, отвечал я ему. Но жить убийством и разбоем, значит, по мне, клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Потому что, смотрите, вот когда мы говорим о больших силах истории, нам очень трудно приложить к ним какие-то моральные оценки. Потому что это огромные процессы, начало и конца которых мы не знаем. Ну, там, скажем, реформы Петра. Они были для России хорошими или плохими? Можно бесконечно приводить аргументы за и против и так далее. Но когда мы имеем дело с какими-то конкретными человеческими поступками, то тогда мы всегда можем выносить моральные суждения. И он и говорит, жить убийством и разбоем – это значит клевать мертвечину. То есть ситуация-то как раз у Пушкина какая? Он переключает наше внимание с историософских каких-то проблем. Потому что действительно, если говорить о философическом таком аспекте, то да, принять данность. Он говорит, да, история моей страны, она сложна, но никогда в жизни не хотел бы я иметь ни другой родины, ни другой истории. Где родился, там и пригодился. Это же тоже такая абсолютно, с вами соглашусь, христианская, евангельская вещь. Потому что, смотрите, там нам рассказывают, что овца была паршивая, монетка мелкая, сын неблагодарный. И они самые дорогие. То есть неважно там, это хорошее или плохое, это мое. Я это люблю. И ну, дальше можно сколько угодно мне рассказывать. Мицкевич мне расскажет, какая там жандармская страна моя родина. Ну, я ему скажу, Мицкевич, ну, спасибо тебе за информацию. А я люблю Петротворение, его стройный строгий вид, и все. На этом разговор наш закончится. Но в каждом конкретном случае мы делаем моральный выбор. И вот этого уже у нас никто никогда не может отнять.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы со слушателями, которая состоялась после завершения лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция прозвучала в рамках проекта «Щедрая среда».

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты баса континуо «До мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнителей Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Суворовский Антоний. Слово в день Вознесения. Христовы слова: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», относятся равно и к крестной смерти Спасителя – и к Вознесению Господню. И оба эти события равно, но разно являют нам действие Божие о нашем спасении. Когда Христос умер на кресте, привлек Он к Себе сначала и, видимо, лишь малое стадо тех, которые оказались способны и в силе поверить в победу любви над ненавистью, победу жертвенной, крестной преданности друзьям над страхом. Он привлек тех, которые сумели прозреть новое откровение о Боге во Христе, воплотившемся Слове Божием. Христос явил нам образ Божий совершенно по-новому. Так как человек Его и помыслить не мог, так как человек себе и пожелать Его не мог, Бога, явившегося в смирении, Бога униженного, Бога беззащитно Себя отдающего по одной любви, Бога, как будто бессильного себя самого защитить, Бога, который был окружен ненавистью, как будто побежден, Бога, которого языческий мир был вправе презирать, потому что Он ничего не являл из того, чего хотели от Бога своего, мощи торжествующей. Немногие оказались способны этого Бога принять, этого Бога узнать, Ему поклониться. Тем более, что этот Бог нам сказал: «Образ даю вам, которому вы должны последовать». Не только Он Сам пошел путем предельного смирения на крест и муку, но и нам повелел таковыми же стать и тем же путем идти. Да, когда Господь был вознесен на крест, немногие приняли это свидетельство, немногие последовали за Ним.

0: Но это только видимость, потому что то, что Он явил на кресте, засеяло семенами наш человеческий мир далеко за пределами Церкви Христовой, далеко за пределами того, что мы называем «мир верующих». Как Христос Сам говорит, Его Слово подобно дрожжам, которые полагают в тесто, и они расходятся, они делаются неприметными, но все тесто вскисает. Все тесто всходит, и уже не о пресноке, а хлеб живой, питательный хлеб получается из этой смеси. Слово Христово, образ Его жизни, пример Его смерти, засеяли семенами весь мир. До Христа люди не умели ценить человеческой личности. Христос и Евангелие первые провозгласили единственность, неповторимость, драгоценность для Бога каждой человеческой личности, каждого человека. И это открытие, это откровение стало менять всю обстановку и древнего, и последующего мира. Если теперь среди людей есть понимание человеческой личности, если к ней есть уважение, если мы друг на друга смотрим и думаем, понимаем, что мы перед единственным человеком, неповторимым человеком, для которого стоит жить и жизнь отдавать, то это по слову, по учению и по образу Христа, засвидетельствованному крестом, потому что другого предельно убедительного свидетельства никто не может дать, кроме жизни своей и своей смерти, не поколебавшись в своем свидетельстве неумирающей торжествующей любви. Вот как возлюбил мир Бог наш, вот каким Он себя явил, вот какими Он желает нас видеть. Но это вознесение крестное. А что говорит нам вознесение, которое мы сегодня празднуем? Восшествие во славе и сидение одесную Бога и Отца. Воплощение Христово уже открывает нам о человеке и обо всем мире нечто духзахватывающее. Человек, оказывается, столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи. Древний Ветхий Завет нам говорит, что сердце человека глубоко, и опыт людей показывал, что это глубокое сердце ничто земное не в силах заполнить. Оно слишком глубоко для всей Вселенной. Заполнить его может только Бог. И вот Бог стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении во всей своей дивной, непостижимой емкости. Он может стать вместилищем Божества. Он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа. Но в Вознесении Господнем нам показано что-то, может быть, еще более дивное. Плоть человеческую, принятую им любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Он отдал истязанием суда и крестной смерти, эту плоть, Христос не покидает на земле после крестного своего умирания и свидетельства о божественной любви. Он воскресает, живой, в плоти своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в вознесении своем наше человеческое тело, наше естество человеческое Он возносит на небо. И вступает платоносец в глубины троичной тайны. Святой Иоанн Златоустый говорит, что если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Господню и там узреть, облеченного плотью человеческой, Сына Божия во славе Отчей. Вознесением Христа жизнь наша поистине, по слову апостола Павла, сокрыта со Христом в Боге. Но не только о человечестве говорит и воплощение, и вознесение Господне. тело, которое воспринял на себя Христос, тело, которым он жил, которым он ходил по земле, которым он вкушал пищу, которым он слышал и видел, тело, которым он говорил животворное слово, тело, которое он предал на истязание и смерть, это тело ведь состоит из всего того, из чего состоит видимый тварный наш мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого. Вся материя наша представлена в теле Христовом. Вся эта окружающая нас видимая материя и земли, и неба до пределов Вселенной представлена в этом дивном теле, соединившемся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он не только наше человеческое, Он все видимое, всю видимую тварь вносит в глубины божественной тайны, в недра троичной, дивной, божественной действительности. И после этого, как нам вместе с Богом не любить этот мир? Этот мир уже неотделим от Него. Этот мир должен стать, как он всегда был, нашей человеческой ответственностью и нашей человеческой заботой. И действительно, из века в век так было. «Ничто нет человеческого, — говорит Тертуллиан, — что чуждо нам, христианам, и культура, и жизнь, и мир, и страдания, и скорбь, и радость земная, и радость небесная, и красота, и наука — все нам дорого. Потому что все есть явление премудрости Божией, все является для нас чем-то, что любит Господь во плоти, до отдачи Сына Своего, до крестной Его смерти, до крестной троичной любви». И действительно, так было из рода в род, и так должно быть и теперь. Должны мы возлюбить все, что в мире есть, любовью, которая может радостью нам быть и предельным страданием, и любовью, которая никогда не колеблется и не умирает. Вознесся Господь, и все земное, все тварное теперь мы можем созерцать, созерцая Троицу Святую. Христос, возносясь на небо, отдалился как бы от нас, ушел. Но в этом есть тайна радости этой разлуки, эта разлука временная, в которой нам открываются призвание наше человеческое и призвание всей твари, торжество любви, соединение с Богом. И так за Христом уходили из столетия в столетие люди, оказавшиеся способными любить Христовой божественной любовью. Так отходили, иногда ликуя о своей смерти, а иногда погружаясь в мрак Гефсиманского сада и ужас слов Христовых: Боже мой, по что ты меня оставил?» И простые люди, и святители, и подвижники, и мученики, и исповедники Церкви. Осознаем же теперь, что нам дает Господь в этой дивной радости церковной любви, осознаем, как велико призвание человека, которое только мы, верующие, можем знать до конца, до самых глубин. Возрастем в меру роста Христова, станем подлинно Христовым телом. Если нужно, то распятым за спасение мира. И возлюбим этот мир, станем его строителями со всеми людьми доброй воли во славу Божию, в радость земли, чтобы все выросло в меру, о которой говорит апостол, обещая нам, что придет время, когда Бог будет все во всем, когда все засияет, пронизанное присутствием божественной благодати в единении с Богом.
1: В рубрике «Душеполезное чтение» прозвучало слово в день Вознесения Господня митрополита Сурожского Антония. Читал Георгий Корольчук.

0: прозвучал концерт на текст причастного стиха праздника Вознесения Господня композитора Николая Римского-Корсакова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров». И сегодня у нас в студии присутствует Даша. Здравствуй, Даша.
4: Здравствуйте.
3: Аня.
5: Здравствуйте.
3: И Ольга Антипова.
6: Добрый вечер.
3: Редактор нашей программы, которую мы сегодня пригласили поговорить о рассказе. Собственно, Оля, вы и посоветовали этот рассказ Рэя Брэдбери, который называется «Они были смуглыми и золотоглазыми». Это очень короткий рассказ, но мы его читать в эфире все равно не будем, потому что мы постараемся так заинтриговать наших слушателей, чтобы они сейчас прямо вот быстро после передачи побежали в библиотеку, к компьютеру, или там, может быть, у кого-то на книжной полке стоят рассказы Брэдбери, и открыли этот рассказик и прочли его. Но вот первый мой вопрос будет вот какой. Почему вы, Ольга, выбрали этот рассказ для обсуждения? Что вам кажется в нем интересным и значительным?
6: Я думаю, что я выбрала его для нашей передачи, потому что мне он самой очень нравился примерно в таком возрасте, в котором находятся наши дорогие радиослушатели и те люди, которые находятся сегодня вместе с нами в студии. Я помню, насколько большое впечатление он меня тогда произвел. И прежде всего, мне кажется, это рассказ о том, что такое какая-то внутренняя самоидентичность человека. Вообще, на самом деле, там довольно много тем. Например, отношения между родителями и детьми. Что такое родина, и что такое чувство родины, патриотизм. Я думаю, что в наше время это тоже очень актуальная тема, потому что, на самом деле, наверное, эта тема актуальна в любые времена, потому что без этого невозможно стать настоящим человеком. Но вот как понимать это довольно сложное явление, патриотизм, как к нему относиться и что на самом деле мы иногда понимаем под этим словом, вот мне кажется, в этом неплохо разобраться.
3: Угу. Спасибо. Девочки, а вы прочли рассказ? Как он вам показался?
4: Мне показалось, что он интересный, но я выделила в нем немножечко другое для себя, что на человека очень легко влиять, что человек меняется, постоянно меняется, и даже если он замечает, он всегда может противостоять этим изменениям.
3: Угу. Вот. Тоже интересная тема для обсуждения. А ты, Аня, что вычитала из этого короткого рассказа?
5: Как обычно, вычитала про любовь к земле, вообще к природе, видимо, земли в целом. И там был момент, когда главный, можно сказать, главный герой, он узнал, что он не сможет вернуться на Землю обратно с Марса. И у него там были эмоции немного не такие, как были у меня. Он испугался за себя, за то, что с ним будет, что он будет есть и прочее. Лично я сразу подумала о том, что он никогда не сможет вернуться на Землю, то есть он никогда не сможет взаимодействовать с природой Земли, вообще с этой планетой. Его почему-то заботило несколько другое. Я выделила для себя именно разницу между разными мирами такие.
3: Угу. Давайте мы вот как-то обозначим какие-то моменты в этом рассказе, перескажем, может быть, содержание в двух словах, потому что, конечно, рассказик этот надо читать. Он короткий, но он какой-то очень наполненный и красивый, я бы сказала, потому что ведь это тоже признак хорошей высокой литературы, когда на нескольких страницах выстраивается целый мир. И такое ощущение, что ты вот как будто видел все эти каналы, эту зеленую звезду в небе, стройных золотоволосых, смуглых людей и так далее, золотоглазых. Я вам прочитаю, может быть, напомню первую страничку рассказа. Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь по марсианскому лугу. И этот человек остался один со своей семьей. Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась. Чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось, сейчас она улетит, рассеется, как дым. И детей пушинки одуванчика вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса. Дети подняли головы и посмотрели на него. Так смотрят люди на солнце, чтобы определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло. «Что-нибудь не так?» — спросила жена. «Идем назад, в ракету. Ты хочешь вернуться на землю?» «Да, слушай». Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг, и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое. Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав. «Выше голову, Гарри», — сказала жена, — «отступать поздно. Мы пролетели 60 слишком миллионов миль». Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы. «Пошли!» Он сказал это так, как будто стоял на берегу, а надо было войти в море и утонуть. Они вступили в город. Вот это начало рассказа. И мы видим человека на другой планете. Причем у него есть совершенно отчетливое ощущение, что он оказался во враждебной среде, да, как будто воздух выкачивают из-под колпака. Руины древних городов были похожи на детские косточки, раскиданные там среди травы и так дальше. То есть зловещий мир окружает человека, и мы начинаем тогда понимать с самого начала, что это рассказ не только про, ну, не знаю, там, приключения землян на Марсе, а это рассказ вообще, может быть, прочитан, как история о наших отношениях с миром, потому что мы много раз в жизни оказываемся на другой планете. Когда мы приходим, ну, не знаю, там, в детский сад, да, маленький ребенок, он был всегда дома, там были, не знаю, мама, бабушка, собака, родные чашки и ложки, и вдруг в один прекрасный день его приводят куда-то и оставляют, и говорят, ну, вот ты теперь здесь, поживи. Для маленького ребенка, сколько там, 6 часов, ну, это огромный срок, и так будет каждый день теперь. Помните этот момент, да, в своей жизни, у кого он был? Или когда мы приходим в школу, в новый коллектив, когда, я не знаю, там, когда человек женится или выходит замуж, он тоже оказывается на другой планете. Ты был один, все было тихо, спокойно, там, как хотел, так и строил свою жизнь. Теперь кто-то будет все время рядом с тобой, и надо смотреть на него и как-то считаться с ним. Да? Ну, любая важная вещь в жизни, переезд, поступление в какой-то новый коллектив, даже, например, ты был здоровый, потом оказалось, что ты заболел. Ты уже на другой планете, да? Тебе нужно все время строить свою жизнь заново. И вот мне кажется, что первая реакция человека на эту другую планету, она именно такова, как в этом рассказе. Я не хочу здесь находиться. Здесь все против меня. Но это такой страх, да? Дальше этот человек, его зовут Биттеринг, Гарри Биттеринг, со своей семьей начинает там жить. И вдруг в один прекрасный день обнаруживается, что связь с Землей потеряна, что больше не будет ракет, которые каждый день привозят там газеты, продукты, еще что-то важное. Но не только это плохо, а плохо еще и то, что он чувствует какие-то изменения и в близких людях, и в себе самом. И это ему страшно не нравится, и поэтому он начинает строить ракету для того, чтобы все-таки иметь возможность вернуться на Землю когда-нибудь. И вот такой момент поворотный в рассказе, это момент, когда вдруг он впервые произносит марсианское слово, слово на чужом языке. Да, лежа в постели, Биттеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка и плавится точно золото в тигле и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая, золотоглазая. Солнце опалило ее чуть ли не до черна. И дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла. И тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз. Страх берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу. На востоке взошла зеленая звезда. Незнакомое слово слетело с губ Биттеринга. «Йорт», — повторил он, — «йорт». Марсианское слово, но ведь он не знает языка марсиан. Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу. Послушай, Симпсон, что значит йорт? Да это старое марсианское название нашей земли. А что? Да так ничего. Он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду. Ну и дальше они попадают летом в марсианский город. Там остались такие мраморные виллы среди чистой воды, среди вот этой странной лиловой травы. Они приходят туда для того, чтобы немножко отдохнуть, и вдруг решают переселиться туда на лето. Лето проходит. Жена говорит ему, ну что, возвращаемся в город? И Гарри говорит, в город мы не вернемся. Или, может быть, вернемся через годик. Или через два. А пока пойдем-ка лучше купаться. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода. Ну и дальше там через несколько лет, через пять, по-моему, прилетает ракета с Земли. Когда эта ракета открывается, радостные земляне говорят, мы, наконец-то, прибыли к вам, ура! И вдруг они видят, что город пуст, никого нет. А где-то неподалеку они нашли марсианское поселение, где жили смуглые золотоглазые люди, очень миролюбивые, очень спокойные. Тут эта история повторяется по второму кругу. Там есть два офицера, астронавта, и капитан, он такой деловой. Он говорит, что мы сейчас быстренько все тут переименуем, назовем этот канал в честь Вашингтона, а этот в честь Франклина. Ровно то же самое делали когда-то и предыдущие. Ну, потому что фантазии у них не было, да, вот в честь великих президентов. Ну, а этот, говорит, можно в мою честь назвать. И вдруг капитан чувствует, что лейтенант его не слушает. А он смотрит куда-то вдаль, он видит холмы, он видит голубой воздух, который колышется над холмами, воду каналов струящуюся, какие-то удивительные горы. Он слушает, как ветер шумит. И капитан ему говорит, лейтенант, вы меня слушаете? И на этом заканчивается рассказ. То есть мы понимаем, что в каком-то смысле это второе поколение прилетевших, их может ожидать та же самая судьба. И вот как мы можем оценить то, что произошло с этими людьми? Даша сказала о том, что это рассказ о таком всасывающем воздействии среды на человека, да? Что вот человек претерпевает разные действия разных сил и меняется. Я правильно тебя поняла?
4: Да. Может, даже сам иногда не замечает, как меняется.
3: Вот Аня сказала тоже замечательную вещь о том, как странно, что эти люди потеряли верность Земле. Ну, так примерно. Нет? Забыли родину свою.
5: Ну, родину не в значении, как обычно это понимается, в значении именно планеты.
3: Давайте мы про это подумаем, да? Что же с ними все-таки случилось? И как мы можем... Ну, оценивать, конечно, это не наше дело, но что означает и для автора рассказа, и для героев вот это изменение, произошедшее с ними? Что с ними произошло? Как вам кажется?
4: Они подстроились под планету. Ну, они прилетают на новую планету, у которой, в общем-то, свои какие-то правила. И, в конце концов, планета, как можно сказать, высшее существо их меняет под себя.
3: Угу.
4: И для некоторых... Это, может быть, незаметно, кто-то это замечает, пытается даже, может быть, менять, но все равно оказывается, что планета сильнее, чем человек. То есть она побеждает, несмотря на то, что у нее нет разума, она просто как какое-то, не знаю, как пожирающее существо такое. Она паразитирует их, видимо, организм, мозг, и изменяет просто до нельзя. Им уже не вернуться, наверное, в обратное состояние.
3: Угу.
5: Наоборот, это скорее положительный момент, то, что они интегрировались в среду. Они жили как... Ну, они бы просто не смогли существовать в другом состоянии сознания, которое у них было после прилета с Земли. Либо им нужно было действительно вернуться на Землю. Ну, что они бы сделали, предположим, если бы изменения происходили медленнее. Они бы там построили ракету. Где они бы взяли топливо, я не очень понимаю, но это не так важно. В общем, вернулись бы они на Землю, все было бы хорошо. Они не вернулись на Землю, и поэтому они должны были все-таки подстроиться под другие условия. Иначе невозможно существовать иначе.
3: Угу. Оля, вы как скажете?
6: Ну, вот вопрос, во-первых, почему они не могли существовать иначе? Это не очевидно из рассказа, да, что вот обязательно человек, который прилетает на другую планету, он не может там существовать. Вот мне кажется, это довольно распространенная такая была в свое время, сейчас еще, по-моему, не оставлена некоторыми западными учеными идеи, что нужно осваивать космос, что человечество шагнет дальше нашей планеты, Мы сейчас вот тут найдем подходящие для нас другие миры, на которых есть масса полезных ископаемых, которые у нас могут закончиться. Чистый воздух, потому что у нас мы уже окончательно все там...
3: Да, мы это испортили, теперь поедем,
6: да, поедем дальше, воздух. И мы понесем свою цивилизацию, свою культуру по Вселенной, понимаете? Будем там находить для себя новые, удобные для нас миры и пользоваться ими. Пользоваться так, как нам удобно. И вот этот рассказ совершенно о другом. Даже если ты будешь пользоваться, ты потеряешь что-то, ну, собственно, самое важное, ты себя потеряешь. Ты потеряешь вообще свою память, свою культуру потеряешь, свое даже тело в чем-то, как вот здесь это может быть показано, может быть, более с такой литературной.
3: Вам кажется, что они потеряли?
6: Мне кажется, что да, они потеряли то, что у них было, и получается, что распространяясь вот по этому космосу, по этим планетам, такой великий, такой сильный человек, хозяин своей судьбы, он оказывается совершенно не хозяином себе вдруг в этой ситуации. Да? Наоборот, с ним происходит изменение против воли. Герой же не хочет меняться. Мало того, он боится меняться. Он, как человек такой чуткий, видимо, и такой, видимо, какой-то внимательный к себе, он чувствует, что что-то происходит, и это что-то его очень пугает. Он не может этому сопротивляться. И это изменение, оно происходит из-под воли, касается чего-то очень важного. Кстати, дети изменяются быстрее и раньше, и как-то легче всего, да? И они первые начинают говорить по-марсиански очень активно, требуют, чтобы их называли новыми марсианскими именами, да?
3: То есть они просят.
6: Они опережают, да, опережают своих родителей. Они скорее подвержены этим изменениям.
3: Что ты хотел сказать, Аня?
5: Я хотела сказать, что мне показалось это больше, ну, как в чужой монастырь со своим уставом несусь. То есть если ты живешь на другой планете, я, честно говоря, не воспринимала это больше как планету, то есть очевидно, что это какая-то такая аналогия с другим государством, предположим, с другим, ну, все-таки это про нашу Землю, по большому счету. Если ты приезжаешь в другое место по своей воле, ты там остаешься, то ты уж, пожалуйста, принимай условия, которые там есть. То есть приезжая, не знаю, в Англию, говорить по-русски с англичанами, это как-то странно, потому что тебя все равно не поймут. Вот, поэтому, мне кажется, это о том, что нужно все-таки принимать то, что до тебя, и уважать чужую культуру.
3: Я бы еще отметила то, что жители Земли в этом рассказе представлены как такие довольно банальные персонажи. Вот это их идея все на свете назвать собственными именами президентов, да, то есть утвердить как бы великую американскую родину свою, а где угодно, хоть даже и на Марсе. Потом вот этот капитан, который в конце прилетает, да, он говорит: у нас куча дел, лейтенант. Надо строить новые поселки, искать полезные ископаемые, заложить шахты, взять образцы для бактериологических исследований, составить карты. Да-да-да-да. Капитан бубнил и бубнил. И вот этот лейтенант, который, с одной стороны, слушает все это бу-бу-бу про то, что вот мы должны сейчас быстренько устроить свою цивилизацию. Причем у Брэдбери, ну, если мы вспомним другие его рассказы, например, те же самые там по Фаренгейту градусы, то мы увидим, что у него было довольно критическое отношение к тому способу развития американской цивилизации, который он наблюдал. То есть он понимал, что это, во-первых, насилие над человеком, а во-вторых, это насилие над природой. Да? Это такое двойное насилие очень мощное. И вот эти люди, которые прилетают на Марс, они что хотят? Да, собственно говоря, у них нет фантазий. Они хотят всю ту же Америку, вот всю ту же грязь, и нещадную эксплуатацию человека человеком и природы тем же человеком, ну, насадить еще здесь. Там уже все перепортили, как бы все ресурсы исчерпали. Ну, давайте мы теперь вот здесь сделаем. И вдруг получается, что вот этот мир загадочный, в который они приезжают, он оказывается мудрее, сложнее и сильнее их. Ведь этот Марс, он с ними ничего не делает ужасного, да? Там нет, никто не заставляет их меняться. Но когда они смотрят на эти горы, на эти реки, на эти растения, когда они дышат этим воздухом, плавают вот в этой воде, они как бы вступают в поток жизни. И эта жизнь, понимаете, тут, как мне кажется, еще есть такая тема, которая важна вот не только для этого рассказа, но и в принципе. Вот я живу внутри мира, очень сложного. Как мне в нем жить? Одни люди, мудрецы какие-нибудь восточные, они говорят, что жить надо так, как падает осенний лист с дерева. То есть без насилия, без сопротивления. Ничего в этом мире не портить, да? Ничего не разрушать. Другой человек, он скажет, да нет, зачем? Мы все разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Да? И это какой-то вот удивительный, мне кажется, рассказ, потому что они же стали счастливее. Они гармоничные, красивые, нежные. Там девочка занимается тем, что изготавливает какой-то ковер, мальчики свирестят на флейтах, тут вода журчит в каналах, тут солнце золотое. А чем плоха это? Что, лучше эту ржавую дурацкую ракету делать? Опять, еще одну. Ну.
5: Вы сказали насчет того, что некоторые люди считают, что нужно без насилия жить, другие считают, что наоборот, все испортим. Но так большинство людей не считают, что нужно все портить. Просто люди не готовы отказаться от комфорта, от банального просто комфорта, и, не знаю, не использовать так много воды, предположим, выключить свет в ванной, когда ты оттуда уходишь. Ну, просто все равно им, они не готовы от этого отказаться, или им действительно все равно, они не понимают. И действительно мало кто думает об этом. И вредить специально, ну, не знаю, я не знаю людей, которые специально вредят, особенно природе.
3: Видишь ли, тут просто... Как мне кажется, главное вот что. Кто хозяин? Ну, то есть, кто я в мире, да? Я хозяин, который может, ну, там, поил и выкинул все на обочину. И я не знаю, мне кажется, что люди много раз говорят, что, ну, как бы, убери за собой, да? Но они все равно это делают. Почему так? Потому что им кажется, что, ну, он такой господин, вот он тут попил, поел, разбросал все вокруг, замусорил, а кто-нибудь потом придет и уберет, да?
5: Или даже не придет все равно.
3: Или даже не придет,
5: это,
3: ну,
5: уже не волнует.
3: В следующий раз мы как бы на следующем месте сделаем такую же помойку, да? То есть человек не чувствует себя в этом мире приглашенным, а ему кажется, что, ну, он здесь единственное живое существо, и как бы вот он прошел, а дальше уже пускай трава не растет. Или же мы все-таки понимаем, что все это не наше. И вода, и земля, и другой человек — это не средство для того, чтобы мне достигать своих целей. В них есть какая-то свобода, да? То есть либо я это уважаю, либо нет. Мне кажется, что
5: мне кажется, наоборот, скорее они не мое, а наоборот мое. То, что, мое, о нем заботишься больше. Когда ты понимаешь себя, как ты ассоциируешься с окружающим миром, то больше любви и уважения к этому ощущаешь.
3: Возможно, но, знаешь... Ну, когда вот, когда речь идет о друге, например, или о любимом человеке, я не могу сказать, что это мое.
5: Нет, ну...
3: Это совершенно, это самостоятельное, да, вот он хочет, придет, хочет, не придет. Это дар, который можно получить, а присвоить невозможно.
6: Просто есть мое хозяин, добрый пастырь, а есть мое захватчик, вот, наемник, который пользуется, вот, это два разных мое. И человек может по-разному к вот этому своему имению относиться в этом смысле. Знаете, у меня вот от этого рассказа такое вот, собственно, и было с самого начала такое двойственное ощущение. С одной стороны, он действительно очень красивый. И даже само название его же невероятно красивое.
3: Кто не хочет быть смуглым и золотоглазым?
6: Смуглым и золотоглазым, правда? Да. И вот эта вилла с мраморным бассейном, вот действительно этот ковер, язык интересный какой-то новый. Там эти слова выглядят симпатично марсиански. Они не выглядят какими-то грубыми, да? То есть это действительно какая-то такая золотая марсианская сказка, с одной стороны. Естественная какая-то такая органичная жизнь. А с другой стороны, за всем этим, вот у меня лично, по прочтению этого рассказа, остается, ну, как в наследство вот от этого главного героя, который уже сам перестал обо всем тревожиться, вот этот его жуткий страх и эта потеря, даже большая от того, что он сам перестал ее таковой ощущать. Теперь, когда они смотрят на эту вот зеленую звезду, она им уже фактически ничего, кроме слова «йорта», да, какой-то там другой планеты, не говорит. А ведь это была их родина, их культура, их прошлое, и этого нет. Этого совсем уже ничего нет, и они уже об этом не помнят. И она уже для них вообще не важна, как будто бы ничего нет.
3: Не ходите, дети, в Африку гулять.
6: Конечно.
3: Сидит она на земле, и возделывай ее, и люби. Просто мне кажется, что вот эта граница двух миров, она очень важна. То есть на Земле живи как землянин. Но если ты хочешь приехать на Марс и там устроить еще одну Землю, что, Даша, ты хочешь
4: просто
3: сказать?
4: Просто дело в том, что, по-моему, они несколько раз упоминали, что на Земле опасно стало. То есть они уехали туда вынужденно, можно
6: сказать.
4: Там
6: была война, да, какая-то.
4: Да, получается, что они прибыли на новую планету, и у них не было такого варианта, что вернуться назад, и было бы все хорошо. То есть это, ну, получается, такая была мера, которая была нужна для выживания.
3: Это была эмиграция такая.
4: Ну да, но это была эмиграция еще и в неизвестное место такое. И они прибыли на эту планету, но вот как мне показалось, как такие захватчики, то есть они хотели стать хозяевами этой планеты. Они хотели выращивать то, что они привыкли.
3: Свои имена дать всему на свете. Свои Им имена... не хотелось знать, как это называется.
4: Помнить не хотелось даже. То есть да, они да. знали, но они не хотели этого принимать. И получилось так, что они, ну как, напали на эту планету, и она, защищаясь, изменила их. По идее, они изменились, ну, они потеряли себя. Они перестали называть себя своими именами, помнить, можно так сказать, о своем прошлом. В какой-то момент они говорят о самих себе же, как о каких-то пришельцах. То есть в таком виде, что кто-то сюда прилетел как пришелец. И они уже не понимают, что это они и были.
3: Ну хорошо, но смотрите, вот эти люди, семья, да, мужчина, женщина и трое детей, они связаны любовью. Собственно говоря, когда они покидали Землю, то, по-видимому, главный мотив был какой? Ну, для родителей, да, сохранить детей. Вот сделать так, чтобы они не пострадали от этой войны, от этого насилия, там, безобразия и все такое. Но они же остались вместе, они любят друг друга, они друг дружку держат за руку. Они вместе ходят по всем этим дорожкам среди всяческой странной, но все-таки большой красоты. То есть, что, а что они потеряли? Они потеряли какую-то цивилизационную форму, к которой они привыкли. Вместо этого они получили другой мир и другую жизнь. Знаете, мне кажется, что иногда... То есть, вот этот рассказ, мне кажется, он тем и хорош, что все равно мы увидим, что его можно и так, и так, и так прочитать, да, и каждый из нас услышит в нем свое, и мы все будем правы, потому что Брэдбери специально пишет такую открытую форму, и он не говорит нам: дорогие дети и взрослые, этот рассказ написан там про то-то и сё-то, да, то есть тут нет никакой морали. Но мне кажется, что в этом рассказе есть какая-то тема такая хорошая про доверие к миру. Когда они выходят из ракеты, им кажется, что они окружены враждебной, агрессивной, какой-то страшной средой. Но если ты присмотришься к этому немножко, то ты увидишь какие-то прозрачные реки, и синие горы и золотой воздух. То есть мне кажется, что здесь есть такой момент, такая тема, почему и дети раньше на Марсе обживаются, доверие к миру. Потому что мы, конечно, можем смотреть на реальность как на монструозную машину, которая только и ждет нас тут как-то расплющить и уничтожить. Но если мы поверим в то, что мир хорош, или даже просто вот послушаем его, да, ведь этот самый Гарри Биттеринг, он, ну, как-то особенно не собирался любить Марс. И вдруг получилось так, что он в нем оказался дома. То есть важно доверять и доверяться жизни.
5: Ну, он, по крайней мере, интересовался, он думал о том, как выглядели марсиане, как они называли эти горы и проливы, и ему было интересно, и за интересом, видимо, последовало понимание.
3: Ну да, уважение какое-то базовое такое было. Согласна, конечно, это важно очень.
4: Они, получается, добровольно, полудобровольно поменяли старый мир, старую свою жизнь на новую. И она началась полностью с чистого листа, то есть у них не осталось даже прошлого. За такое состояние, что они потеряли, ну вот полностью все, что у них было. Они начали заново полностью отношения, просто ощущения, любые понятия у них, просто они изменились.
3: Но у них осталась любовь. Как вот апостол Павел говорит, что все прекращается, только любовь не перестает. Да, вот они так вместе, родители, дети, они так вместе и держатся. А жизнь, ну да, другая.
5: Ну, это у них главное осталось, как бы остальное приложится.
3: Но в любом случае, вот мы не можем ставить никакие точки, но мы ставим много вопросительных знаков, да, потому что это действительно рассказ коротенький, но очень подходящий, например, для семейного чтения, потому что мне кажется, что вот нас здесь четверо, и мы все прочитали этот рассказ по-разному, да, и что-то свое каждому из нас откликнулось. Поэтому мы очень рекомендуем нашим слушателям почитать этот рассказ дома. Времени займет немного, а удовольствие получите большое. Я хочу поблагодарить вас, дорогие коллеги, за участие в этом разговоре. И особое спасибо вам, Оля, за то, что вы такую хорошую придумали тему, такой прекрасный вспомнили рассказ.
6: Спасибо вам всем.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
3: До свидания.

Виктор Драгунский не хуже вас, цирковых. Часть первая.

Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина. Мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка. Там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а в ней лежат помидоров 1,5 кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома, добрая. Она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался. И она тоже. Она говорит: «Это ты откуда?» Я говорю: «Из магазина. Помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся». А она руками всплеснула. «Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!» Удивляется. «Человеку 9-й год!» Она удивляется. Я сказал: «Ну, до свидания, тетя Дуся».

0: подошла к контролеру и говорит: «Вот, Марья Николаевна, привела вам своего мужичка. Пусть посмотрит. Ничего?» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел. И тетя Дуся, и Марья Николаевна пошли сзади. Я шел в полутьме. И опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало и жутко от чего-то, и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно. Девочку на шаре с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед. И Мария Николаевна шепнула: «Садись! Вон, в первом ряду свободное местечко!» И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, величиной с меня, в таком же, как и я, школьном костюме. Нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое, но я не стал обращать на него внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз! Своей длинной иглой прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из спины. Я думал, она сейчас завизжит, как зарезанная. Но нет. Она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую насквозь. И это тоже не орет, а только хлопает глазами. И так они обе стоят насквозь прошитые. Между ними нитки и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да! Я говорю, что же они не орут? Неужели терпят? А мальчишка, что рядом сидит, отвечает: «А чего им орать? Им не больно».
1: Я говорю: «Тебе бы так! Воображаю, как ты бы завопил!»
0: А он засмеялся, как будто он старше меня намного. Потом говорит: «А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. А ты, оказывается,

Не цирковой, не наш. Я говорю, это все равно, какой я. Цирковой или не цирковой. Я государственный, понял? А что такое цирковой? Не такой, что ли? Он сказал, улыбаясь. Да нет, цирковые, они особенные. Я рассердился. У них что, три ноги, что ли? А он, три не три, но все-таки они им половчее других. Куда там, и посильнее, и посмекалистее. Я совсем разозлился и сказал, «Давай, не задавайся, тут не хуже тебя. Ты что ли цирковой?» А он опустил глаза. «Нет, я мамочкин».

и улыбнулся самым краешком рта, хитро-прихитро. Но я этого не понял. Это я теперь понимаю, что он хитрил. А тогда я громко над ним рассмеялся. А он глянул на меня быстрым своим глазом. «Смотри, представление-то! Наездница!» И правда, музыка заиграла быстро-быстро, и на арену выскочила белая лошадь. Такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька. И она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному, то на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда, все равно, как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворнее двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания, тоска какая-то. Но тетенька, наконец, напрыгалась досыта и убежала за занавеску. А лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел клоун Карандаш.

Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Ми минор» Йозефа Гайдна. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Сыертинская. Творчество Иоганнеса Брамса. Передача первая.
1: Следующий из гранитных утесов, о которых я хочу рассказать, это Иоганнес Брамс. Он сам считал себя наследником Шумана, и он во многом связан с Шуманом не только творчески, но и лично. Он дружил с Шуманом, он был влюблен в его жену Клару Шуман, и любовь эта была абсолютно платоническая. Клара, безусловно, любила только одного своего Роберта. И, кстати, была матерью семерых его детей. Но Брамс был очень близок всей этой семье, был преданным ее другом и особенно много помогал семье, когда Шуман попал в психиатрическую больницу. Брамс, собственно, спасает жену Шумана Клару от отчаяния. Она становится его музой, как была музой Шумана. Но вся музыка Брамса тоже отличается от остальных романтиков, в частности, даже и немецких романтиков, потому что он совершенно не обращает внимания на оперу, хотя все крупные композиторы Европы в то время оперы писали. Его слова «Народная песня, мой идеал» не случайны. С 24 лет и до конца жизни он обрабатывал немецкие народные песни, писал на тексты из сборника «Чудесный рок мальчика», тот самый, на который писал и Малер позднее, на переводы из славянской поэзии, чешской, словацкой, моравской, сербской, а также и на некоторые переводы итальянской, шотландской и венгерской народной поэзии. Он писал и музыку для того времени, так сказать, популярную. Наверное, все слышали его венгерские танцы. Но в основном все-таки он выступает хранителем традиции, как хранителем вечной музыки, вечных ценностей. Его кумиром был Бетховен, но еще в 40 лет он писал в отчаянии одному из друзей: «Я никогда не напишу симфонии. Ты не представляешь, какой смелостью надо обладать, чтобы решиться на это, когда слышишь за собой шаги гиганта». Однако он написал 4 симфонии, все 4 можно назвать великими. Его личная жизнь складывается очень странно. Несмотря на то, что он предан Кларе Шуман, когда Роберт Шуман в 1856 году умирает, то Клара, которая свободная и которая знает о чувствах Брамса, тем не менее не собирается соединиться с ним, и письма Брамса к ней становятся менее пылкими, хотя дружба продолжается до конца дней. Потом одно время он любит одну из своих учениц и даже собирается как будто бы на ней жениться, но когда об отношениях их судачит весь город и все говорят об обручении, он ставит положение таким образом, что Агата с ним порывает. Еще у него бывают влюбленности, но тем не менее на всю жизнь он всегда остается один. Ни одному из предполагаемых его браков не суждено совершиться. Может быть, потому что он видит, как крахом заканчиваются отношения его родителей. Может быть, еще по какой-то причине, но он свою семейную жизнь так и не устроил. Он довольно много путешествует. В частности, в Вене у него завязываются дружеские связи с людьми самых разных взглядов. Среди них, в частности, критик Эдуард Ганслик. Фигура в своем роде уникальная. Это очень влиятельный музыкальный критик, ярый противник Вагнера и ярый, такой же ярый поклонник Брамса. И именно от Ганслика исходит позднее вошедшее вообще в какое-то удивительное противостояние взаимоотношения между вагнерианцами и так называемыми браминами, то есть поклонниками музыки Брамса. Хотя сами-то композиторы были в достаточно хороших отношениях, и Брамс наряду с Гансликом дружил и с известным пианистом Таузигом, который был одним из поклонников Вагнера. В общем, он находится среди какого-то сумасшедшего музыкантского водоворота, потому что страсти в Вене кипят, а он становится как бы в стороне от этого и продолжает писать музыку. Сначала это кантаты, Ринальда, Рапсодия, Песнь судьбы, Триумфальная песнь. Занимает пост директора Венского музыкального общества. Ему предлагают разные посты в Берлине, в Дюссельдорфе, Лейпциге, Кёльне, других городах. Но именно в это время он отказывается от всех постов и, наконец, обращается к симфонии. На протяжении 1876-1885 годов Брамс создает 4 симфонии, причем ни одна из них не повторяет другую. О первой симфонии очень любопытно говорил в свое время Иван Иванович Салертинский. В своем вступительном слове он говорил так: «Представьте себе, что вы включили радиоприемник, когда там уже давно идет музыка. И вот когда она доходит до кульминации, вы включаете, и вы слышите именно эту кульминацию, вот так начинается первая симфония Брамса».

Вторую симфонию от первой отделяет всего один год. Но они очень разные. Первая драматичная, полная мучительной борьбы. Вторая мажорная, радостная, беззаботная. Она возникла в едином творческом порыве. И она тоже очень хороша, но хороша по-своему. В ней ярче всего сказывается, что, обойдя все романтические симфонии, которые были к этому времени созданы, Брамс берет истоки из классики, потому что музыка второй симфонии напоминает нам и даже симфонию Гайдна, тремоло литавра, в частности, 103-ю, и напоминает о 9-й симфонии Шуберта, который, как я постаралась дать понять, еще все-таки не совсем романтик. А вот проходит эта линия от классиков, и музыка эта излучает свет и радость, словно дарит улыбку прекрасной природы.

делились на тех самых браминов, которые принимали полностью, и на вагнерианцев, которые категорически отказывались ее воспринимать. Но самой яркой и самой замечательной из всех симфоний Брамса, на мой взгляд, является его последняя, 4-я ми-минорная симфония. К этому времени Брамс уже имеет славу первого композитора Германии и Австрии. И 4-ю симфонию, которую он пишет в течение 84-85 годов, исполняют практически сразу после ее написания. Это, безусловно, вершина творчества композитора. Хотя в ней и получает воплощение основной принцип Брамса – сочетание романтических тенденций и традиций классицизма, но, тем не менее, здесь особенно выявляется эта классичность структуры, и самой замечательной частью, естественно, является финал. Уникальный полифонический финал, который связан с музыкой барокко и не только делает сочинение Брамса одним из итогов XIX века, но и как бы переносит слушателей на 2 столетия назад в эпоху барокко. Этот финал необычен для симфонии вообще, потому что он использует форму, не встречающуюся раньше ни в одном симфоническом финале. Он воскрешает жанр полифонических вариаций эпохи барокко, чаконную и пассакалью, столь любимые Бахом. Эмоциональная сила воздействия музыки так велика, что заставляет забыть и изощренную изобретательность развития, и чеканную строгость формы. Это настоящий итог творчества гениального композитора. Известный немецкий дирижер Вайнгартнер писал: «Мне кажется подлинно сверхъестественным страшное душевное содержание этой вещи. Я не могу избавиться от навязчивого возникающего образа неумолимой судьбы, которая безжалостно влечет к гибели то ли человеческую личность, то ли целый народ». Конец цитаты. Так Брамс ставит точку в своем симфоническом творчестве. Это один из итогов развития симфонии в XIX веке. Другой итог подведет 10 лет спустя в своей 9-й симфонии Антон Брукнер.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Иоганнеса Брамса. В передаче прозвучали фрагменты первой, второй и четвертой симфонии Иоганнеса Брамса.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же слага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 47-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 23 главы.
1: В те дни Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья! Я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал вам, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем вы не попросите Отца во имя Мое, даст вам».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это фрагмент прощальной беседы Иисуса Христа с избранными учениками перед взятием под стражу. Бог воплотился в простого человека. Для чего Он это сделал, мы не знаем. Одно знаем — ради нас и ради нашего спасения. Бог восхотел познать человека изнутри, не из далекого, трансцендентного для нас бытия своего, а изнутри нас. Поэтому Он вселился в человечество и жил с нами. И вот Христос, говоря о Своем нераздельном, теснейшем единении с Отцом, говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». И далее: «Он от Моего возьмет и возвестит вам». То есть все истины, которые мы постигаем и которые нам предстоит еще постичь, это истина не просто Бога, но это истина Бога-человека. Это истины во Христе, истины Бога, познавшего нас через нас, изнутри человека. Вот почему на грядущем последнем суде нас будет судить не Бог, а Сын Человеческий и Сын Божий, Бога-человек. Он будет судить изнутри нас, и поэтому это будет истинный суд, самый истинный. Но сейчас, в момент прощальной беседы, Христос — Спаситель, не судья. Спаситель и Просветитель. Он прощается со Своими учениками и торопится сказать им самое важное, и торопится ободрить их. Он предсказывает им грядущую скорбь. Во время Своего взятия от мира и радость этого мира, который, наконец, избавился от невыносимого для него света. Но скоро, очень скоро, эта скорбь и печаль сменится радостью. Причем такой радостью, которой мир и человек не знали доселе. Очень важный момент в переживании этой радости – Христос обещает: «И радости вашей никто не отнимет у вас». В самом деле, всякую земную радость у нас легко отнять, даже очень легко. Всякая радость наша человеческая так или иначе связана с этим миром, связана с нашим настроением. И часто настроение это, меняясь, похищает и радость нашу из сердца нашего. Но вот этой радости никто не в силах будет отнять. И с этой радостью первохристианские мученики шли на смерть во имя Христа. И вот в состоянии этой радости, обратите внимание, именно в состоянии этой радости Христос дает твердое обетование. И в тот день, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Вот, оказывается, в каком состоянии духа и души мы должны просить Отца. Во-первых, в состоянии радости о Христе воскресшем. А во-вторых, во имя Его. И вот тогда Он даст нам все. А что значит «во имя Мое»? Это значит, что перед тем, как просить, мы должны твердо и трезво рассудить, во имя ли Христова мы просим, в соответствии ли с Его заповедями, с Его Евангелием о Царстве Небесном находятся наши просьбы. И если это истинно так, то Отец наш Небесный действительно даст нам просимое. И вот опять Христос возвращает нас к радости. Он говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Да будет же радость наша всегда совершенна, И тогда, в состоянии этой совершенной радости Христе воскресшем, будем просить у Бога с дерзновением и смирением. И Он даст нам просимое. И радость наша снова станет совершенной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 27 мая, 14 мая по старому стилю в православной церкви вспоминаются два мученика III века – Исидор и Максим. Исидор был воином, он не исполнил императорский указ поклониться римским богам и был обезглавлен. Максим был торговцем. Однажды он обличил нечестие язычников, приносящих жертвы идолов, и был побит камнями. В этот день вспоминаются преподобные Серапион Синдонит, живший в V веке в Египте, и Никита, затворник Печерский. В конце жизни преподобный Никита был поставлен епископом в Новгороде. 13 лет управлял он новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году. Память его празднуется трижды в году. Еще одного русского святого вспоминаем мы сегодня, блаженного Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. Современники звали Исидора Твердисловом, потому что слово его всегда сбывалось. Родом он был немец и жил в Ростове в XV веке. Сегодня совершается память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, жившего в XII веке. Леонтий занимал Иерусалимскую кафедру, когда Иерусалим принадлежал крестоносцам. Латиняне не допускали православного патриарха Леонтия, великого подвижника благочестия, служить у иерусалимских святынь. Патриарх Леонтий переодевался простым паломником и таким образом проникал в храм Воскресения, чтобы тайно молиться у гроба Господня. Также сегодня особо чтится Ярославская Печерская икона Божией Матери, прославленная в 1823 году чудесными исцелениями от душевных и физических болезней. Икона эта была написана на стене храма в городе Ярославле в честь происхождения честных древ креста Господня. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие блаженного Исидора, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Блаженный Исидор родился в Германии, в окрестностях, вероятно, Бреннабора. Ныне это город Бранденбург, в богатой славянской семье католического вероисповедания. Уже в ранней юности, отличаясь чистотой и милосердием, святой Исидор раздал богатство убогим и ради Царства Небесного оставил родительский дом. Приняв на себя подвиг юродства Христа ради, он в лохмотьях и с посохом в руке отправился в долгое странствование через многие города и страны, терпя повсюду насмешки, издевательства, а порой даже и побои. Последней страной на пути его скитания оказалась Россия. Блаженный Исидор принял православие и поселился в Ростове Великом. Построив себе непокрытую хижину из хвороста на болотистом пустыре в черте города, святой угодник Божий совершал в ней долгие ночные молитвы. Дни же он проводил на городских улицах, смиренно перенося все тяготы и поношения, с усердной молитвой за своих обидчиков. Спал святой днем очень мало, и не иначе, как на куче навоза или на сырой земле. Вдохновляемый в своих многотрудных подвигах горячей любовью к Богу, он претерпевал всякое озлобление и скорбь с таким усердием, что своим терпением подобился древнему Иову. И Господь прославил такую нелицемерную любовь подвижника даром чудотворений. Однажды блаженный Исидор спас от неминуемой гибели ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию его попутчиками. Корабль был застигнут внезапной бурей, и плывшие на нем, подобно спутникам пророка Ионы, решили через жребий узнать, по чьим грехам им угрожает опасность, и бросить виновного в море. Оказавшись на небольшой доске в штормовых волнах, купец почти потерял надежду на спасение, когда внезапно его взору предстал блаженный Исидор, шедший по воде, как по суше. Чудесным образом блаженный вернул на корабль купца и повелел ему объяснить, всем чудесное избавление от смерти силой божественного милосердия. Впоследствии, при случайной встрече на одной из ростовских улиц со спасенным им купцом, он вновь настоятельно потребовал не разглашать тайну своего чудесного заступничества, а воздавать благодарение Богу. Сохранился и другой рассказ о даре чудотворения блаженного Исидора. Однажды он пришел ко двору ростовского князя в момент, когда тот принимал у себя епископа, и просил у одного из стражников воды для утоления жажды, но был грубо изгнан от княжеского дворца. Тем временем слуги, посланные князем с водой для стола, были немало удивлены, обнаружив все сосуды с запасенной прежде водой совершенно пустыми. Когда князь доложил о грубом обращении с юродивым, он строго наказал своего стражника, повелел отыскать блаженного Исидора и умолить его явиться во дворец. Вскоре угодник Божий был доставлен к князю. Он вошел с большой просфорой в руках, которую преподнес епископу. Ко всеобщему удивлению, все пустые сосуды оказались при этом вновь наполненными чистой родниковой водой. Современники блаженного Исидора, не раз убеждавшиеся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого «твердисловом». Особенно ярким подтверждением правильности этого прозвища служил эпизод, когда блаженный Исидор явился в разгар брачного торжества по случаю венчания князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, и, подойдя к новобрачному, вручил ему собственноручно сплетенный венок из полевых цветов со словами: «Вот тебе, князь, и архиерейская шапка». Таинственный смысл сказанных слов удивил новобрачных и их гостей. Поступок блаженного Исидора и его слова оказались свидетельством прозорливости. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодая княгиня внезапно скончалась. Безутешный в своем горе князь Оболенский оставил мир и после пострижения в монашество с именем Иосаф удалился в Ферапонтов монастырь. Свое служение Богу святой Асаф завершил на архиерейской кафедре в сане архиепископа Ростовского. Блаженный Исидор получил откровение от Господа о своей блаженной кончине за несколько дней до смерти. Он мирно скончался в своей хворостяной келии 14 мая по старому стилю 1474 года. Жители Ростова Великого были оповещены о его кончине удивительным благоуханием, внезапно разлившимся по всему городу. Некий прохожий, находившись неподалеку от келии святого угодника Божия, почувствовал это благоухание, исходившее от его хижины. Когда он в нее вошел, то обнаружил святого Исидора, лежавшего на земле со сложенными крестообразно на груди руками. Погребен святой на месте, где стояла его хижина, а над могилой вскоре был сооружен деревянный храм в честь Вознесения Господня. Впоследствии, в 1566 году, на средства и по приказанию Иоанна Грозного, деревянный храм был заменен каменным. В 1770 году к храму был пристроен зимний предел во имя блаженного Исидора. Мощи святого почивали в этом пределе под спудом. Блаженный Исидор почитался Русской Православной Церковью уже в XV веке. Царь Иоанн Грозный называл его одним из великих русских чудотворцев – благодаря молитвенному заступничеству которого в 1563 году был освобожден от поляков город Полоцк. По свидетельству святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по молитвам блаженного Исидора и после его кончины совершались чудесные исцеления людей, приходивших на его могилу с чистой верой и надеждой на помощь.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Серапиона Сендонита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Серапион жил в V веке в Египте и назван Сендонитом, потому что носил лишь грубую льняную одежду, называемую Синдоном. С самой юности преподобный жил, как птица небесная, не имея пристанища, и по несколько дней не ел, не имея на что купить хлеба. Нищему, дрожавшему от холода, он отдал свой Синдон, оставшись полуногим. Один греческий философ, желая проверить нестяжательность преподобного, однажды дал преподобному золотую монету и стал наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая значения стоимости монеты. Святой Серапион особым путем многих приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство греческому актеру, которого

заповедь Господню. В Риме преподобный продолжал странствовать, переходя из дома в дом. Так он и скончался в полной нищете, не имея ничего, собирая лишь богатство духовное для себя и для своих ближних.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялась конференция, посвященная 35-летию епархиальных курсов. Социальный проект храма святителя Николая в Подпорожском районе стал лауреатом всероссийского конкурса. Об этих и других событиях более подробно. 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил в Покровском соборе Гатчины божественную литургию и отпевание старейшего клирика Санкт-Петербургской митрополии, духовника Гатчинской епархии, настоятеля собора протоиерея Михаила Юримского. Его преосвященство сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинные благочиннических округов Гатчинской епархии и другие священники. За богослужение молилась настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга игуменья София Силина, а также представители администрации Гатчинского муниципального округа и депутаты областного законодательного собрания. За богослужением возносились особые прошения о упокоении новопреставленного протоиерея Михаила. По окончании литургии архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. Было зачитано соболезнование от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. К многочисленным жителям Гатчины, которые пришли попрощаться с почившим пастырем, обратилась глава Гатчинского округа Людмила Нищедим. Владыка Митрофан совершил чин отпевания отца Михаила. По окончании отпевания вокруг собора был совершен крестный ход с гробом почившего настоятеля. После этого траурная процессия проследовала на Гатчинское городское кладбище, где после литии было совершено погребение протоиерея Михаила Юримского. 21 мая в отделе религиозного образования и катехизации состоялась 4-я научно-практическая конференция «Образование через культуру. Традиции православной культуры в воспитании личности», посвященная 35-летию высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Конференция началась с открытия выставки «Современные иконы. Иконописный мастерской образ». Историей и перспективам развития курсов был посвящен доклад заведующего учебной частью иерея Константина Суржикова. Заместитель директора по научно-методической работе Виктория Гусакова представила доклад «Педагогика и искусство. Человекообразующие программы на высших епархиальных курсах», в котором подчеркнула, что курсы интегрируют богословие, педагогику и искусство как главные компоненты становления личности, устремленной к Богу. Также с докладами выступили гости из Вологды и Москвы. Прозвучали сообщения выпускников высших епархиальных курсов разных лет. Никольский центр помощи при храме святителя Николая Подпорожского района Ленинградской области признан лауреатом всероссийского конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Проект отметили за комплексную поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Центр безвозмездно помогает с оформлением документов и визитами в государственные органы, а также с записью к врачам и получением лекарств. Каждую субботу волонтеры раздают горячие обеды и продуктовые наборы, выдают средства гигиены и канцелярию. Также работает вещевой склад. Особое внимание уделяется одиноким родителям, многодетным, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным и зависимым. Наша миссия не просто дать рыбу, а научить ее ловить. Мы рядом, чтобы выслушать и найти решение вместе. Вся помощь абсолютно безвозмездна, прокомментировал иерей Георгий Иосава, настоятель храма святителя Николая и руководитель центра помощи в Никольском. 23 мая в молодежном клубе «Юбилейный» в рамках Всероссийской недели семьи состоялась конференция «Кто я, кто мой ребенок? Профилактика травли и защита от психологического и эмоционального насилия детей и подростков в контексте православной семьи». В мероприятии участвовали священники, психологи, педагоги, прихожане храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке, члены приходского родительского клуба, а также гости. На встрече было отмечено,
отмечено, что за последний год в школах Невского района зафиксировано более 40 случаев травли или буллинга среди учащихся 5-9 классов. Из них 25% – это вербальная агрессия, оскорбления и насмешки, 18% – это социальная изоляция, бойкот, распространение слухов, 12% – это кибербуллинг, агрессивные сообщения в социальных сетях. Все чаще родители жалуются педагогам воскресных школ на замкнутость детей, снижение успеваемости и признаки депрессии. Зачастую это косвенные признаки пережитого психологического насилия. Председатель епархиального миссионерского отдела, руководитель воскресной школы храма Первоверховного апостола Петра Иерей Николай Свяченко в докладе «Духовные основы воспитания. Как научить ребенка отвечать на зло добром» раскрыл христианский взгляд на проблему буллинга, подчеркнув важность воспитания в детях милосердия и умения прощать. Он предложил практические советы для родителей. Как говорить с ребенком о несправедливости, не ожесточая его сердце, как помочь ему обрести внутреннюю опору в вере. Сегодня мы говорим о защите детства не только на уровне законов и правил, но и на уровне сердца. В православной традиции семья – это малая церковь, где ребенок учится любви и уважению. Если мы научим его видеть в другом не соперника, а ближнего, мы сделаем первый шаг к преодолению травли. Важно, чтобы родители не боялись обсуждать с детьми сложные темы, а находили слова поддержки и веры, отметил отец Николай. Педагоги и психологи предложили создать группу взаимопомощи при родительском клубе храма апостола Петра, где будут проходить регулярные встречи для родителей и подростков. 24 мая в поселке Рощино у храма святителя Николая Чудотворца состоялся ежегодный фестиваль «Никольские дни». Праздник прошел по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе при поддержке правительства Ленинградской области. Фестиваль начался с божественной литургии в Никольском храме. Богослужение возглавил настоятель храма, благочинный Рощинского округа, протоиерей Дионисий Холодов в сослужении клириков прихода. После богослужения для прихожан, жителей и гостей поселка прошла культурная программа. По традиции в рамках фестиваля выступил Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книге «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». 27 мая – день рождения Санкт-Петербурга. В этот день в 10:00 утра в нашем эфире прозвучит чтение поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Читает народный артист России Николай Сергеевич Мартон.
0: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В год 350-летия Петра Великого все учреждения культуры подготовили новые экспозиции, обновили существующие, создали новые маршруты, издали новые книги и так далее. И, конечно, главный музей страны также обращает наше внимание на то, что он теснейшим образом связан с личностью первого российского императора. 2021 и 2022 годы в целом насыщены петровскими датами. В 2021 году мы вспоминали 300-летие окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира. 300 лет назад Россия была провозглашена империей, 310 лет назад был заключен Прутский мир. Нашего города не было бы, если бы не воля и стремление Петра Алексеевича. Споры о нем до сих пор не утихают среди историков, однако, стоя на берегах Невы, нам было бы сложно не отдать ему дань уважения и благодарности. Все-таки значение нашего города для истории России трудно переоценить. И одна из главных экспозиций об эпохе Петра Великого открылась в начале 2022 года в Государственном Эрмитаже. Как она называется? Что мы узнаем из нее о Петре Первом, рассказывает куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Наталья Юрьевна, ну вот, наверное, банальный вопрос, но о чем экспозиция? Начнем с этого, потому что она, как я понимаю, совсем новая по сравнению с тем, что было раньше. То есть это такая капитальная реэкспозиция.
1: Экспозиция посвящена Петру, безусловно, и его времени. И она, ну нельзя сказать, что она совсем кардинально отличается от прежней экспозиции, потому что прежняя экспозиция была интересная, хорошая, но, во-первых, у нас сейчас есть другие возможности другого оборудования. Это позволяет немножко иначе сделать вот планировку экспозиции. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, за это время были изучены, исследованы, отреставрированы новые предметы, которые хотелось показать. И опыт работы прошлой экспозиции показал необходимость, может быть, каких-то перемен, да, даже тематически поменять местами некоторые залы, как у нас вот сейчас произошло. Но суть осталась та же. Мы показываем костяк, как бы вот основу нашей экспозиции составляют предметы из мемориальных собраний, кабинет Петра Великого, который потом трансформировался в галерею Петра Великого. Но, кстати говоря, вот то, что у нас раньше экспозиция называлась, и на самом деле, когда мы ее сейчас готовили, она тоже должна была так же называться, «Культура России первой половины XVIII века». А в итоге было принято решение, это было решение Михаила Борисовича Петровского в первую очередь, назвать нашу новую экспозицию «Галерея Петра Великого». И вот в определенной степени, особенно мне, вот как хранителю живописи, как куратору этой экспозиции, это дает даже в какой-то степени больше простор для показа, потому что дело в том, что когда собиралась галерея Петра Великого при Николае Первом, туда включали не только мемориальные вещи Петра, не только вещи, созданные в Петровскую эпоху, но там же были и предметы, созданные в другие царствования, связанные с Петром Первым, и даже копии картин, например, написанные по заказу Николая Первого для этой галереи. И вот эти картины, они хранятся у нас. И когда у нас экспозиция называется «Культура России первой половины XVIII века», это все-таки дает определенные временные рамки. А когда мы называем это галереей Петра Великого, мы можем, следуя традициям, заложенным еще при Екатерине II и далее при Николае I, показывать предметы, которые создавались и позже, но также рассказывающие о Петре I.
0: Встряну поумничаю, вот стоит знаменитый глобус, да, который по временным рамкам никак к культуре первой половины XVIII века не подходит. А тем не менее, вот как нам рассказывали, когда этот глобус после реставрации первый раз показывали, Петр вполне мог, ну так, по нему учиться, или, по крайней мере, это было в традиции, да, обучения там царевичей, вот знаменитый.
1: Ну да, это 16, астрономические там. Часы. Да. Дело в том, что он-то как раз здесь вполне уместен, потому что, во-первых, мы рассказываем, это, кстати, вот к вопросу о новом, да, то есть отреставрированный экспонат, который может быть теперь представлен, и он происходит из царских собраний, находившихся в Москве, которые явно видел Петр с детских лет, который его не мог не заинтересовать, поскольку его интересовало все, что связано с точными науками. Так что этот как раз вот более ранние предметы, они вполне уместны, потому что это тот прибор, который и был в поле зрения Петра в период его обучения. И здесь как раз у нас вот из того, что еще новое, может быть, как, ну вот напротив витрины портрет Франца Тиммермана. Тоже, кстати, портрет раньше никогда не выставлялся. И Франц Тиммерман – это как раз вот тот человек, который обучал Петра, первым обучал Петра работе с различными приборами. И есть рассказ про то, что вот Петру из-за границы привезли астролябию, чертежные инструменты, и он не знал, как пользоваться. И вот тогда ему пригласили на Тиммермана. Не исключаю, что и вот этими часами астрономическими тоже они вместе как бы их осваивали. Угу. Так что это вполне в традиции. То есть здесь у нас есть вещи, конечно, и более ранние, их не так много, и есть вещи более поздние, и будут вещи более поздние, потому что, когда мы говорим, например, о сподвижниках Петра, у нас портретов живописных, относящихся к эпохе Петра, его сподвижников, его окружения очень мало. Но зато у нас есть огромная коллекция, например, портретов, написанных для Петровской галереи при Николае I. И вот теперь мы их можем здесь показывать. Мы их раньше показывали, но теперь мы как бы вот уже следуя... Мы не повторяем. Вот это тоже очень важно понимать, что мы не повторяем ни в коем случае, не реконструируем ни экспозицию кабинета Петра Великого, ни экспозицию галереи Петра Великого. Потому что галерея Петра Великого находилась в одной из галерей Малого Эрмитажа. И, собственно говоря, уже даже в 19-м, начале 20 века, когда туда входили только по особому приглашению, и то были случаи, и кражи, и, наверное, были не очень удачно расположены экспонаты, есть акварель, который изображает эту галерею. Все-таки у нас есть определенные требования, которые нам не позволят воссоздать полностью эту галерею. Это была частная коллекция, и там они могли ставить предметы, как они хотят. Сейчас есть соображения безопасности, соображения климата, которые нам этого не позволяют. Вот. То есть мы скорее просто продолжаем традицию почитания Петра, представление его коллекции, и я считаю, что это важно для нас, очень важная экспозиция, потому что я не раз уже повторяла, что Эрмитаж вполне заслуженно гордится тем, что у нас хранятся коллекции Екатерины II, но мы иногда... более известны коллекциями Екатерины II, и очень часто забываем про то, что храним, собственно говоря, первую в России коллекцию. Коллекцию Петра I. Даже если не брать его мемориальные вещи, это само собой, да? Но и коллекцию первую Петра, потом была коллекция Брюса, которая влилась, опять же, потом после смерти Брюса в это собрание галереи Петра Великого. Поэтому вот эти первые российские коллекции, они хранятся как раз у нас. Кстати, из поздних портретов, опять же, портрет, который относится явно к более поздней эпохе, это то, что у нас в первом зале висит, портрет Феофана Прокоповича, который мы специально реставрировали к этой экспозиции. И это портрет явно написан не в петровское время, но на экспозиции на нашей... Это очень важный персонаж. Для Петровского царствования Феофан Прокопович – это очень важный исторический деятель. И очень хорошо, что у нас и благодаря реставраторам, и благодаря такой концепции, которая позволяет нам представлять вещи даже чуть позднее, мы можем показать сейчас, впервые показать его портрет. Потому что он был в довольно таком сложном состоянии сохранности, и потребовалась серьезная реставрация, чтобы его теперь представить.
0: Как я понимаю, в принципе, сама экспозиция начинается с ротонды.
1: Да.
0: Мы можем тоже тогда, чтобы слушатели поняли, откуда им начинать.

0: Ну, ротонда, она на самом деле в какой-то степени всегда была задействована для экспозиции, связанной с Петром Первым. Ну, может быть, вот последние годы это было не так. Были времена, когда здесь еще выставляли восковую персону.
1: Да, я вот очень хорошо как раз помню, вот 80-е, 70-е годы здесь все было в Петре.
0: Да, когда еще в арабском зале стояли бронзовые бюсты работы Растрелли, а здесь находилась восковая персона и вот этот вот бюст восковой. Да-да. И на самом деле, даже когда отсюда вот, разошлись эти экспонаты по другим залам, все равно этот зал в какой-то степени являлся частью экспозиции, потому что в центре этого зала много лет находится модель триумфального столпа, который многие посетители Эрмитажа, наверное, воспринимают уже как часть архитектуры зала. Mm-hmm. Ну, как вот, как малахитовую ротонду в аванзале мы иногда уже воспринимаем просто как часть убранства зала. То же самое и здесь. Мы так привыкли к этому столпу, что уже часто его даже проходим. Но на самом деле это экспонат, который посвящен как раз Северной войне. Это экспонат, который создан был, вот этот предмет, с участием Петра. И мы в ротонде, поэтому как бы вот у нас экспозиция строилась вокруг вот этого триумфального столпа, и мы посвятили экспозицию этого зала Северной войне. Северной войне, потому что это ключевое событие в России петровского времени, и это событие, которое во многом предопределило и развитие, и проведение реформ Петра. Может быть, они бы проводились не столь быстро, не столь масштабно, если бы не потребности военного времени. Ведь и промышленность, и медицина, и фортификация, и появление флота, и реорганизация армии, это все было связано не только с желанием Петра как можно быстрее вот перестроить Россию, да, но и с потребностями войны. И для нас особенно тема Северной войны еще важна тем, что все-таки Петербург – это город, основанный на отвоеванных у Швеции территориях. И если бы не победы в Северной войне, мы бы с вами сейчас не говорили на берегах Невы, вот, и не было бы, наверное, понятно, что не было бы и флота такого мощного, потому что, ну, наверное, не то чтобы мы очень медленно и постепенно развивались, я думаю, что очень медленно и постепенно это не в характере Петра. Но все-таки здесь это было вот особенно так, интенсивное развитие. И здесь мы показываем, помимо триумфального столпа, во-первых, вот эту вот большую картину, которая у нас раньше была в одном из экспозиционных залов. Ну вот сейчас мы ее показываем здесь. Я слышала, такие есть комментарии, что мы этой картиной перекрыли как бы вход в Малую Церковь. Вот сразу хочу сказать, что никакого входа в Малую Церковь мы не перекрывали, потому что действительно на этой стене есть дверь, но эта дверь ложная. И там входа в церковь вообще не было, она была вот сбоку и позже была заложена. Это ложная дверь, которая сделана для симметрии этого зала, вот, поэтому никакой вход мы этой картиной не перекрывали. Но эта картина, она, во-первых, важна, потому что это, она показывает вот ключевое событие Северной войны, Полтавскую баталию, нашу победу над шведской армией. И потом эта работа Луи Караваки, заказанная Петром Первым, это первое батальное полотно, созданное в России. Ну вот из тех, которые мы сегодня знаем. Поскольку в России не было традиции светской живописи, поскольку в России не было традиций вот таких жанров, как батальная живопись, то, естественно, первыми в России работали иностранные мастера, и благодаря вот европейцам, которые, для которых была открыта Россия, которые приезжали сюда, мы и осваивали европейские традиции, европейский опыт, в том числе и в живописи. Но у всех мастеров, которые приезжали в Россию в петровское время, было обязательное условие по контракту, они должны были брать русских учеников. То есть не только работаешь сам, выполняешь царские заказы, но обязательно обучаешь русских учеников, потому что учиться в тот момент им было негде и не на чем. Еще не было этой традиции. Поэтому это вот такая очень интересная для нас работа. Ну и, конечно, здесь, говоря о Полтаве, мы целую витрину посвятили трофеям шведским. Причем, конечно, мы показываем далеко не все трофеи, которые у нас хранятся. Мы не показываем шведские трофейные знамена. Это связано с условиями экспонирования. Они довольно...
1: Ветхие, наверное.
0: Ну, не то, что ветхие, но все-таки, скажем так, довольно старые, да?
1: Ну, да.
0: И ткани, вот эти вот знамена, которые надо вывешивать, ну, просто мы их можем показывать на временных выставках, но не можем показывать в постоянной экспозиции. Но все-таки один такой необыкновенный совершенно предмет, который раньше в постоянной экспозиции не представлялся, мы здесь вот показываем, это трофейное седло, которая принадлежала Карлу XII. Карл XII в Полтавском сражении не скакал на коне, потому что он накануне был ранен в ногу, и для него были сделаны специальные носилки, которые раньше тоже хранились, кстати говоря, в Петровском собрании, но не дошли до наших дней. Его на специальных носилках принесли на поле боя, и в этих же носилках он и убегал от русской армии с поля боя, пока его потом не пересадили на коня, уж не знаю, как он там в стременах с больной ногой. Но когда после Полтавского сражения был захвачен лагерь шведов, там стоял конь под седлом Карла XII. И Петр подарил фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву вот этого коня вместе с упряжью, с седлом. И вот это седло, оно хранилось в собрании Шереметьевых, но в 1941 году в составе историко-бытового отдела Русского музея коллекция Шереметьевых попала в собрание Эрмитажа. Вот тогда же у нас оказалось это седло Карла XII. Так что вот здесь мы видим седло Карла XII, взятое как шведский трофей во время Полтавского сражения.
1: Наверное, во время Полтавского, даже если он не сидел, накануне сидел точно, наверное.
0: В любом случае, это его, да, поэтому. Ну и традиционно у нас в этом зале выставляется в нише портрет Петра I, работы Растрелли. Самое лучшее изображение скульптурное Петра I. Дело в том, что вот портреты скульптурные Петра, сделанные Растрелли, они передают в них еще помимо, конечно, того, что это мастер, который работал в французском дворе, это такие вот роскошные барочные портреты. Еще очень важно то, что все портреты, созданные Растрелли, они документально точно передают внешность Петра, потому что Растрелли использовал при их создании слепок с лица Петра, сделанный при жизни. Вот это тоже есть посмертная маска, но это традиция 17-18 века, когда при создании портретов использовали гипсовую маску, гипсовый слепок. И вот здесь мы видим, наверное, самый такой необычный портрет Петра. Восковой раскрашенный бюст, тоже сделанный на основе вот этой вот маски, поэтому он точно показывает нам Петра. И здесь использованы настоящие волосы Петра I. Петр I не любил парики, волосы у него были довольно длинные, вьющиеся, как мы это можем здесь видеть, собственно говоря, видно это на портретах, но когда он остригал волосы, то вот его волосы сохранялись. И вот Растрелли использовал волосы Петра настоящие для создания вот этого бюста, поэтому здесь мы видим прямо вот действительно почти как живого Петра. Ну, как, собственно говоря, и восковая персона, которая тоже сделана по маске, тоже волосы Петра, так что все по-настоящему.
1: Да. Сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой, чтобы не прерывать интереснейший рассказ о живописи, которая представлена в первом зале. Этот рассказ нас ждет в следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте». Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: Нет, никогда передо мной, ни в час полудня, в летний зной, ни в тихий час перед зарею, не водворялся над Невою такой торжественный покой. Глубоким пламенем заката земля и небо все объято, и неподвижный я стоял, и все забыл, и по простору Невы великой волю дал блуждать задумчивому взору. Я глядел, неслась река, покрыта вся румяным блеском, и кораблям с небрежным плеском лобзала темные бока. И много их, но все прижались друг к другу тесной толпой, как будто век они не знались ни с темным морем, ни с грозой, и флагов мягкие извивы так слабо ветер шевелил, как будто тоже позабыл свои безумные порывы. А недалеко от стены, в воде спокойно отражаясь, стоял, дремотно колыхаясь, корабль далекой стороны. И возле мачты под палаткой моряк лежал и отдыхал. Кругом стыдливо замирал вечерний луч и вскользь украдкой лицо нерусское ласкал. Откуда ты? В наш край туманный зачем приплыл? На много ль дней? Зачем глядишь с улыбкой странной на небо родины моей? О чем ты думаешь? Быть может, тебя минувшее тревожит. Ты вспомнил прежнюю любовь, разлучный час и взгляд печальный, и на губах как будто вновь зажегся поцелуй прощальный. Теперь, быть может, у окна она сидит и не страдает, но как свеча от ветра тает, и разгорается она, или руки страстно прижимая к своей измученной груди, она глядит, полуживая, на письма грустные твои. Но нет, свои воспоминания я на чужого перенес. Не знал он смутного страдания, не пролил он напрасных слез, не расставался, не сходился, не воскресал, не умирал. Нет, беззаботно он влюбился и безотчетно целовал. И там, в стране его счастливой, в стране широких синих вод, где под белеющей оливой алоэс огненный цветет, в стране лучей и красок ярких, в стране томительных ночей, объятий трепетных и жарких, и торжествующих страстей, его беспечно ожидая, она за пряжей сидит, да утром косу заплетая, поет и ходит, и вздыхая, на море синее глядит. Иван Тургенев, «Нева», 1843 год.
2: Стихи о Петербурге для вас читал народный артист России Николай Мартон.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Мы рассказали вам о земной жизни и служении Господа нашего Иисуса Христа, об Его учении и о сотворенных им чудесах. В настоящее время мы перешли к повествованию о последних днях земной жизни Спасителя. В предыдущей передаче мы рассказывали о последней, так называемой, Тайной вечери Христа с учениками, во время которой Господь установил таинство Евхаристии. Во время Тайной вечери Христос обратился к апостолам с прощальной беседой. В ней Христос преподал ученикам свои последние заветы. Эта беседа передана полностью только евангелистом Иоанном. Небольшой отрывок из нее приводит также евангелист Лука. Вся беседа читается в православных церквах за богослужением в Великий Четверг, как первое из 12 Евангелий святых страстей Господних. Тема беседы определяется историческим моментом – прощанием. Это момент разлуки Иисуса с учениками. По этому признаку прощальная беседа допускает сравнение с обсужденной нами в одной из предыдущих передач эсхатологической речью Спасителя на горе Илионской. Но содержание обеих бесед совершенно разное. Тема эсхатологической беседы – учение о конце нашего грешного мира и о наступлении Царства Божия. Тема же прощальной беседы – жизнь учеников – в нынешнем мире, в Церкви, в Духе Святом.
1: Когда Иуда, приняв кусок хлеба, поданный ему Христом, вышел, чтобы предать своего учителя, и погрузился в ночь, Иисус обратился к апостолам и сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его». Для евангелиста Иоанна прославление Сына есть тайна, охватывающая и страсти, и воскресение, и вознесение. И в момент, когда Иуда, предатель, уходит, прославление Сыном Отца и Отцом Сына, словами Иисуса Христа, уже совершается, или даже уже совершилось. Второе же прославление, про которое Иисус говорит, что будет вскоре, относится, по истолкованию епископа Кассиана, ректора в середине XX века Православного богословского института в Париже, к прославлению Духом Святым, опираясь на слова самого Господа: «Он, Утешитель, меня прославит». Сразу после Христос говорит про свой уход: «Дети, недолго мне уже быть с вами, будете искать меня». Про свой уход Христос будет говорить еще не раз: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, и еще, а теперь иду к пославшему Меня». Апостол Петр спрашивает Господа, почему он не может идти туда, куда он идет. Христос говорит ему: «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мной идти, а после пойдешь за Мной». Петр настаивает, говоря, что готов душу свою положить за него. Иисус же отвечает ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». В течение беседы Христос также несколько раз упоминает о своем скором приходе к апостолам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас». И немного дальше Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. И еще, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу».
0: То, что хотел выразить Господь, когда говорил про свой уход, понятно. Но про какое возвращение хотел Он сказать? это возвращение не может быть понято в смысле его второго пришествия, потому что обещание скорого пришествия обращалось к апостолам. Также это возвращение не может относиться к будущим явлениям воскресшего Христа. Тогда апостолы были еще очень робкими, с колебающейся верой и с трудом узнавали Спасителя. Это возвращение может быть понято только как возвращение Христа в Духе Святом, в Церкви. Выражение «в тот день» может быть понято только как касающееся Дня Церкви, который будет длиться, донде же Церковь будет. Кирилл Александрийский, живший с конца IV века и до середины V века, сравнивает текст евангелиста Иоанна «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» с текстом евангелиста Матфея «Я с вами до скончания века». Нету сомнения в том, что текст Матфея именно относится к жизни Церкви. И эти слова Господа «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», как и другие слова в этой же беседе, именно относятся к возвращению Христа в Церкви в Духе Святом.

Участие Святого Духа Утешителя – центральная тема всей прощальной беседы, как в прославлении Сына Духом Святым, так и в возвращении Сына в Духе. Христос не раз говорит в Своей беседе об этом возвращении Утешителя. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И немного дальше. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И еще, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. И, наконец, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иисус говорит о Духе, как о другом Утешителе. Слово «Утешитель» появляется только у евангелиста Иоанна. Утешитель – это Дух Святой, как в выше приведенных выдержках этой беседы. Но он тоже и Христос, как евангелист Иоанн пишет в своем первом послании. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Тогда становится понятным, что Иисус говорил о Духе, как о другом Утешителе. По-гречески это слово может иметь два смысла. Первый смысл – ходатай, тот, который берет защиту кого-либо. Второй смысл – утешитель. Обычно переводят словом «утешитель», но этот перевод сужает смысл греческого слова. Роль утешителя, во-первых, в прославлении Сына, как это совсем ясно из слов Иисуса. «Он прославит Меня». Утешитель будет дан апостолам навсегда и, следовательно, Церкви, тогда как мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Утешитель назван Духом истины. Он обладатель истины, и роль его – вести Церковь в истине. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, то есть, что говорил Христос, пока был с ними на земле. Это не будет новое учение, а напоминание учения Христа и откровения, принесенного в мир Христом. Дух Святой будет выражать всю истину, потому что это учение будет Христово. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит не в смысле какого-нибудь нового пророчества, но про то, как по-новому соорганизуется мир после смерти и воскресения Сына Божия. Книга Деяний говорит о жизни первых христиан по духу и в духе. При жизни их учителя много раз сказано, что апостолы не понимали смысла слов Иисусовых, но вспомнили их и поняли их только поздней в церкви. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после», — говорит Иисус Петру во время Тайной Вечери, при умовении ног. Апостолы, которые при жизни их учителя не раз показали себя маловерными, которым даже после воскресения было нелегко поверить, эти же апостолы после сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы не боятся возвещать благую весть. Истинная вера во Христа приобретается только в Духе. Так свидетельствует апостол Павел. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой ведет апостолов и, следовательно, всех верующих к жизни и к истинному знанию. «Я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». В Церкви Дух Святой свидетельствует о Христе, и потому апостолы и, следовательно, члены Церкви будут свидетельствовать. Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать.
Свидетельство в церкви прежде всего дело Духа Святого. В Деяниях евангелист Лука напоминает слова Господа: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Многие другие стороны жизни Церкви в Духе Святом затронуты в прощальной беседе. В преддверии разлуки и славы Иисус дает наставление ученикам, и от созерцания страстей вне времени Он обращается к жизни учеников во времени. И дает Господь ученикам заповедь любви. Эта заповедь новая, потому что любовь, к которой Иисус призывает учеников в их взаимных отношениях, уподобляется Его любви к ученикам. «Заповедь новую даю я вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Потому узнаете,

0: пути, который ведет к Отцу. Вера в Сына предполагает веру в Отца. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Или «Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». И Иисус уж больше не называет их слугами, потому что раб не знает, что делает Господин его, а называет друзьями, потому что сказал им все, что слышал от Отца своего. Но за верность, которую они проявят Господу, они будут гонимы. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Это Я сказал вам, чтобы вас не ввели в соблазн. Будут отлучать вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но это Я сказал вам, чтобы вы помнили, когда придет то время, что Я сказал вам о том, а не говорил вам этого сначала, потому что был с вами». В последней части прощальной беседы изливается любовь Господа к Его ученикам. Он ободряет их, говоря: «Теперь вы имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Ученики высказывают свою горячую веру. «Веруем, что Ты от Бога исшел». Всеведущий Господь знает, что ученики не выдержат первого же испытания своей верности, которое будет всего лишь через несколько часов. Знает, что они малодушно разбегутся, оставив Его одного в момент опасности. Но тут же утешает их: «Но Я не один, потому что Отец со мной». И укрепляет их: «В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир».
1: По окончании беседы, которую Иисус провел уже частично в пути из дома, где состоялась Тайная вечерь, в Гефсиманский сад, Христос остановился у потока Кедрон. Здесь Он произнес молитву, обращенную им к Богу Отцу. Мы называем эту молитву первосвященнической, ибо в ней Иисус обращается к Богу Отцу как глава созданной им новозаветной церкви, приносящей себя в жертву за всех людей. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, чтобы всем, кого Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Про жизнь вечную мы часто читали в Евангелии от Иоанна, но тут это в последний раз. Вот вкратце учение о жизни вечной, как оно изложено у Иоанна. Жизнь вечная дана прежде всего верующему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Верить часто сочетается с видеть и предполагает способность слушать. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И еще: слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Важно отметить у евангелиста Иоанна, что обязательное условие для достижения жизни вечной – вера в вознесение Сына Человеческого и в Его прославление. Вступление в жизнь вечную зависит тоже от дара воды. «Вода, которую Я дам вам», то есть всякому, кто будет пить эту воду, сделается в нем

0: источником воды, текущей в жизнь вечную. Вода у Евангелиста Иоанна есть символ Духа Святого, который дается только после прославления Сына. В Иоанновом богословии жизнь вечная есть дар, уже данный в этом мире в Церкви, в ожидании загробной жизни. Дарованная тому, кто верит, слушает и видит, жизнь вечная обусловлена жертвой Сына и Его прославлением Духом Святым и, в конце концов, знанием Бога. Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога. И молится дальше Иисус: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Имя Бога, которое Иисус открыл ученикам, это имя Отец, дети которого мы по усыновлению. Христос молится за учеников, которые уверовали в Него, но которые остаются в мире и которых возненавидел мир, потому что они не от мира. Иисус не просит Отца, чтобы Он взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И дальше. «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Иоанн Златоуст пересказывает слова Иисуса так. «Удели их, прибереги их для благовествования Слова Божия и проповеди. Я приношу Тебе жертву, всякая жертва свята, когда она посвящена Господу». Посвятить человека – это отделить его от профанной области, чтобы ввести его в горний мир Бога. Далее Иисус молится о всех верующих, которые, благодаря апостольской проповеди, уверуют в Него. И молится тоже за единство и за весь мир. «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они». Да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.
1: Сказав эти слова, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон и вошел в сад, который по сегодняшний день называется Гефсиманским. Кедрон был небольшой поток, протекавший по долине, находившейся между Иерусалимом и Масличной горой. Про Гефсиманский сад евангелист Иоанн говорит, что Иуда знал это место, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. И говорит Иисус ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обеих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое. Христос молился о том, чтобы, если можно, миновала бы его чаша страданий. Но, отклоняя действия своей человеческой воли, Он всецело подчинялся тому, что угодно Отцу. Иисус молился, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как Ты». И, возвратившись к ученикам, нашел их спящими и сказал Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И, отойдя, в другой раз молился, сказав то же слово. Явился же ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И опять подошел он к ученикам, а они все спали. И отошел снова и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вот, близок час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня».
0: Не успел Иисус окончить эти слова, как пришел Иуда с отрядом воинов и служителями, с фонарями и светильниками и оружием от первосвященников и фарисеев. Иисус вышел и сказал: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Аз есм. Если меня ищете, оставьте их, пусть идут». И когда сказал им: «Это я», то они отступили назад и пали на землю. Мы уже говорили в предыдущей передаче о значении слов «аз есм». Иуда подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И, сказав: «Радуйся, Равви», он поцеловал его. Иисус сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда возложили руки на Иисуса и взяли его. Христос добровольно дает себя захватить. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Коснувшись его уха, Иисус исцелил его. Имя рабу было Малх. Только евангелист Иоанн отмечает имя этого раба. А это имя происходит от семистического корня, означающего «царь». Иоанн отметил контраст между царским именем раба и на самом деле царским свойством того, кого он приходил арестовать. Тогда сказал Иисус первосвященникам и начальникам храма и старейшинам: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня, но да сбудется Писание». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Иисуса отвели сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Каиафа был тот, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.

0: Дорогие слушатели, в следующей беседе мы приступим к повествованию о самих страстях Господних. Говорит Голос Православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: «27 мая, день рождения Санкт-Петербурга».
2: Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник. Петербургская повесть». На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: «Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам. И запируем на просторе». Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво. Где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод, ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся дворцов и башен. Корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрыли с острова. И перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей парфероносная вдова. Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твои жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость, в их стройно зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание, об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумной волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул, печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно мое перо к тому же дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на 2, на 3 разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно, но что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов, уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, параше припоручу хозяйство наше и воспитание ребят, и станем жить, и так до гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Так он мечтал. И грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтоб ветер выл не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл, и вот редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает. Ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не умочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверя стервенясь, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как Тритон. По пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, как воры, лезут в окна, челны с разбега стекла бьют кормой, лотки под мокрой пеленой, обломки хижин, бревна, кровли, товар запасливой торговли, пожитки бедной нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит Божий гнев и казни ждет. Увы, все гибнет, кров и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: «С Божьей стихией царям не совладеть». Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным. Царь молвил, из конца в конец по ближним улицам и дальним в опасный путь средь бурных вод его пустились генералы спасать, и страхом обуялый, и дома тонущий народ. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как поднимался жадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер, буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены, недвижно были. Словно горы из возвышенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже, там! Увы, близехонько к волнам, почти у самого залива, забор некрашенный да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь его Параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. И он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может. Вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною, в неколебимой вышине над возмущенною Невою стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Но вот, насытясь разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей, с свирепой шайкою своей, в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит, вопли скрежет, насилие, брань, тревога, вой. И грабежом отягощенны, боясь погони, утомленны, спешат разбойники домой, добычу по пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, и Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске, к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полны, еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала, и тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку, он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботный его за гривенник охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, и скрыться вглубь меж их рядами всечасно с дерзкими пловцами готов был челн. И, наконец, достиг он берега. Несчастный знакомой улицей бежит в места знакомые, глядит, узнать не может, вид ужасный, все перед ним завалено, что сброшено, что снесено, скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты кругом, как будто в поле боевом тела валяются. Евгений стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит он уж предместьем, и вот залив, и близок дом. Что ж это? Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит, вот ива, были здесь вороты, снесло их, видно, где же дом? И полон сумрачной заботы, все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собою, и вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал. Ночная мгла на город трепетный сошла. Надолго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихой столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багряницей уже прикрыто было зло. В порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным, ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, сбирая свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал в наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд. весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети его стегали, потому что он не разбирал дороги уж никогда. Казалось, он не примечал. Он оглушен был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Раз он спал у Невской пристани, дни лета клонились к осени, дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань ропща пени, и, бья со гладкие ступени, как челобитчик у дверей ему невнемлющих судей, бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас, торопливо он встал, пошел бродить и вдруг остановился, и вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома, на крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине над огражденную скалою кумир с простертой рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медной угловой, того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужжет тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал.
3: И с той поры
2: Когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенный глаз не подымал и шел сторонкой. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров. Не взросло там ни былинки, наводнение туда, играя, занесло домишко ветхий. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога.
3: Дорогие друзья, вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник» для вас читал народный артист России Николай Мартон.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3, номер 4, Георга Фридриха Генделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне, а также была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону, и ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», наша сегодняшняя передача будет посвящена истории святейшего правительствующего синода, того нового учреждения по управлению церковью, которое появилось в Петровскую эпоху. Мы поговорим с вами сегодня о истории его создания, о его деятельности на протяжении почти двух веков существования. Петровская церковная реформа была продолжением государственной политики Петра. И решающую роль в разработке основ этой реформы сыграло сочинение, созданное Феофаном Прокоповичем, правой рукой Петра, по всем церковным делам, духовный регламент. По взгляду духовного регламента, синод должен был являться государственным установлением, зависящим от светской власти. 23 или 24 февраля 1721 года регламент был зачитан в Сенате и подписан царем. 14 февраля еще ранее учреждается духовная коллегия, что отмечено было торжественным богослужением. Феофан Прокопович произнес проповедь, призывая новое церковное правительство к улучшению церковной и религиозной жизни русского народа. Духовная коллегия обратилась к царю с просьбой о переименовании в Святейший Правительствующий Синод. Царь согласился и одобрил переименование. Духовный регламент заканчивается подписями Петра I, 7 сенаторов, 6 митрополитов, 1 архиепископа, 12 епископов, 47 архимандритов, 15 настоятелей монастырей, 5 иеромонахов. Итого 87 подписей духовных лиц под актом о капитуляции Русской Церкви. Именно так назвал этот документ замечательный историк Русской Церкви Константин Смолич. Высшее духовенство помнило о суровости Петра в деле царевича Алексея и вынуждено было подчиниться его воле. Но Петру было неясно, как отнесутся к его реформе, к созданию синода восточные патриархи. Их одобрение имело очень большое значение из соображений церковно-политических. Как часть соборной православной церкви, русская церковь не могла быть полностью независимой от восточной патриархии. Письмо Петра I Константинопольскому патриарху Иеремии III содержало греческий перевод духовного регламента, но со значительными изменениями в тексте. В этом переводе слово «коллегия» было заменено греческим словом «синод». В конце стояла многообещающая фраза «В требованиях ваших всякое снисхождение оказывать обещаем». Эта фраза говорила, что патриархи могут и в будущем обращаться к царю за субсидиями, которые получали раньше из Москвы. Грамота эта свидетельствует, что Петр и Феофан отдавали себе отчет в том, что никаких канонических оснований у реформы нет. Послание представляло дело так, что патриарх в России заменен синодом, обладающим теми же полномочиями. В первом ответном послании 1722 года патриархи поздравляли Петра с победой над шведами, а уже в 1723 году Петр получил долгожданный ответ от Константинопольского и Антиохийского патриархов. Они благословляли начинание Петра и признавали синод соответствующим правилам и обычаям священным. Подтвердительная грамота Александрийского и Иерусалимского патриархов должны были прийти позже. Так появился на свет новый орган церковного управления в России, заменивший патриарха Святейший Синод. Согласно царскому манифесту от 25 января 1721 года, Святейший Синод состоял из 11 членов. По духовному регламенту их должно было быть 12. Петр настаивал на строгом соблюдении принципа коллегиальности. Президент был первым среди равных. Первым это место занял местоблюститель патриаршего престола Стефан Еворский. Его влияние нейтрализовалось в силу коллегиальности самого органа. Соперником Стефана в синоде был Феофан Прокопович. Уже в ноябре 1722 года Стефан Еворский скончался, и преемника ему царь не назначил. Первым вице-президентом Святейшего Синода по указу царя стал новгородский архиепископ Феодосий Яновский, а Феофан Прокопович – вторым. Феодосия Петр знал еще до встречи с Феофаном. Он постригался в Симоновом монастыре,
заслужил покровительство Иова, вместе с ним уехал в Новгород, где стал архимандритом Хутынского монастыря. Яновский проявлял большие способности как администратор. Надзор за духовенством, хранительство храмов и многие другие церковные начинания под его руководством осуществлялись прекрасно. В 1712 году он стал архимандритом Александра Невской лавры и активно участвовал в ее строительстве. Затем стал преемником скончавшегося новгородского митрополита Иова. В состав синода входили 4 советника, а также ассессоры из числа белого духовенства. К привилегированным членам синода относилось право ношения митры с крестом, а архимандриты имели право носить наперстный крест. Содержание президента, главы синода, составляло 3000 рублей, в год вице-президента – 2500, ассессоров – 600 рублей. Епископам разрешалось получать доходы от своих епархий, а архимандритам – от своих монастырей, дополнительно к назначенному государству вознаграждению. Выплата жалования происходила нерегулярно и только с 1724 года была упорядочена. При богослужении члены синода пользовались облачениями прежних патриархов. Они имели, как чиновники учреждения, определенные присутственные дни – понедельник, среду, пятницу. Синод имел при себе канцелярию и большое число административных органов. Синоду передавалась законодательная, исполнительная и судебная власть в церкви, которой ранее обладал московский патриарх. Но Святейший Синод сразу же был поставлен в определенную зависимость от Сената. Первыми указами Святейшего Синода были запрет пострижения монахинь без особого разрешения на то Святейшего Синода, крещение детей от смешанных браков разрешалось только по православному обряду, были составлены особые правила по поновлению икон. В 1722 году был издан совместный указ Сената и Синода из 5 пунктов. Приходским священникам вменяли в обязанности вести списки прихожан и отмечать приход к святому причастию и уклонение от исповеди. Уклонявшиеся подлежали наказанию. Священники должны были контролировать присутствие прихожан в церкви по праздничным дням. Старообрядцам запрещалось совершать святые таинства и распространять свое учение. Дети старообрядцев должны были креститься и венчаться по православному образцу. Церковная власть Святейшего Синода состояла в вполне определенных функциях. Святейшему Синоду предоставлялось право осуществлять управление непосредственно или через архиереев. Синод имел полномочия открывать новые кафедры, выдвигать кандидатов на их замещение. Епископы были подчинены Святейшему Синоду. Синод назначал настоятелей монастырей, лишал священства и монашества, поставлял в архимандриты, протоиереи или игумены и производил вознаграждение. Святейший Синод давал санкцию на строительство церквей и их починку на основании новых монастырей. Он назначал иеромонахов в армию и на флот, а также следил за управлением епархиями и собирал отчеты епископов. Святейший Синод должен был блюсти чистоту веры и нравственность, искоренять суеверие, бороться с ересями и расколом, заботиться о правильном иконописании, прославлении святых, составлять богословские тексты, исправлять и издавать богословские книги, устанавливать новые богослужения. Духовная цензура тоже находилась под контролем Синода. Судебная власть Святейшего Синода предполагала наличие специальных органов судопроизводства. Контора судных дел, Московская синодальная канцелярия и трибунал являлись таковыми. Контора судных дел и присутствие были также высшей апелляционной инстанцией. То есть туда могли подаваться жалобы по решению Духовного суда. Члены Святейшего Синода подлежали суду присутствия. Юрисдикция Синода распространялась на мирян, если они привлекались к суду по духовным делам. В первую очередь наказывались еретики и раскольники. Самым суровым наказанием являлось отлучение от церкви и предание анафеме. Также большим наказанием считались церковные епитимии. Отлучались от церкви как отдельные лица, так и целые приходы. Анафема была прерогативой синода за хуление
имя Божие, Святого Писания или Церкви со злобой и насмешкой, за открытое пренебрежение заповедей Господних и церковных властей и за длительное время уклонения от исповеди. Мог взиматься штраф, также в качестве наказания, а за его неуплату осуществляться телесное наказание. К компетенции гражданского суда относились теперь те дела, которые раньше решал патриарх. Это касалось дел преступлений против нравственности, разврат, изнасилование, кровосмешение, брак против воли родителей. Брачное право и бракоразводные дела оставались в ведении духовного суда. Дела о наследствах отошли к гражданскому суду еще до основания Святейшего Синода. Под юрисдикции Синода попадали и некоторые вопросы гражданского права, например, суд по гражданским делам лиц, принадлежащих к аппарату церковного управления и церковным учреждениям. Петр I приказал, чтобы Сенат и Синод обладали равными достоинствами, но Сенат продолжал практику вмешательства в духовные дела и всячески подчеркивал свои преимущества и права. Указом 11 мая 1722 года в Синод выбрали обер-прокурора. В инструкции он именовался оком государевым. Ему передавалось управление канцелярией Святейшего Синода со всеми ее служителями. О деятельности первого обер-прокурора Болтина, который занимал это место первые 4 года существования Святейшего Синода, почти ничего не известно. В 1702 году вышел указ Петра, в котором неправославным христианам разрешалось строить храмы и свободно исполнять свои религиозные обряды. В русскую службу вступало много иностранцев, возникали лютеранские и католические общины, которые с созданием Синода были также подчинены ему. Петр не придавал большого значения различиям вероисповеданий. Он смотрел на церковь как на необходимую организацию, которая должна нравственно воспитывать народ в интересах государства. Сначала Синод сделал попытку собрать сведения о количестве инославных церквей и духовенства, но сделать это удалось не сразу. Святейший Синод санкционировал открытие новых храмов и позволил основать школы для неправославного вероисповедания. Во время царствования Петра Синод оставался на начальной ступени развития, но при преемниках Петра произошли изменения в интересах государственной власти, и последующая история Святейшего Синода, история 18-го, начала 20 веков, свидетельствует об этом в полной мере. После смерти Петра органы управления Святейшего Синода со временем были отчасти ликвидированы, отчасти преобразованы. Все большее влияние приобретает обер-прокурор. После создания Верховного Тайного Совета в 1726 году Святейший Синод был подчинен ему как высшему органу. Он был лишен званий правительствующего и святейшего и стал именоваться Духовным Синодом. Тогда Синод разделялся на 2 департамента. Один из них – коллегия экономии синодального правления. Была упразднена должность вице-президента. Это был первый трудный период в истории существования Синода. Затем уже в начале 30-х годов при вступлении на престол Анны Иоанновны, когда Синод насчитывал всего 4 человека, по указу императрицы состав его был увеличен и пополнен 6 духовными лицами. Главным лицом стал Феофан Прокопович, и в последующие годы число членов Синода колебалось в среднем в размере 3-4 человек. При Елизавете Петровне в Синоде состояло 5 епископов и 3 архимандрита. При Екатерине II Святейший Синод получил содержание на 3 епископов, 2 архимандритов и 1 протоиерея. Но в целом число членов Синода на протяжении всего XVIII века колебалось от 3 до 8 человек. При Александре I штатное расписание также очень часто нарушалось. В 1819 году новые штаты были рассчитаны на 7 человек. Митрополит Санкт-Петербургский, 2 епископа, члены Синода, и 1 епископ – заседатель, а также 2 заседателя – архимандрита и 1 протоиерей. Еще в 1805 году вводится порядок, его инициатором был обер-прокурор князь Голицын, признававший для работы в центральном ведомстве Синода срок от 1 до 2 лет для епархиальных архиереев. Персональный состав Синода постоянно меняется. Постоянным членом остается только митрополит Санкт-Петербургский. После 1819 года постоянными членами Святейшего Синода становятся также московские и киевские митрополиты.
Заседателями были три епархиальных архиерея, которые менялись время от времени. При Николае I обер-прокурор, князь Протасов, следил, чтобы состав Святейшего Синода менялся чаще. Во второй половине XIX века заседатели назначались на 2, реже на 3 года. Святейший Синод собирался для заседаний на летнюю и зимнюю сессию.

его положение. Начиная с князя Голицына, обер-прокурор приобрел решающий голос в Синоде. Постановления Синода издавались в форме указов. Именно в канцелярии обер-прокуроров составлялись проекты решений и подготавливались документы для заседаний Святейшего Синода. В основе всех решений Синода лежали дела не в их первоначальном виде, а в форме, обработанной обер-прокурором. Компетенция обер-прокурора ограничивалась административным управлением и не распространялась на сферу вероисповедания и церковного права. Святейший Синод не имел законодательной автономии. Его постановления превращались в именные повеления, принятые при участии Святейшего Синода. Во многих случаях церковное законодательство являлось следствием не церковных нужд и интересов, а личных представлений об общегосударственных интересах самого государя, императора или обер-прокурора. Глубокие следы в церковном законодательстве оставили личные взгляды Николая I и его обер-прокурора графа Протасова. В соответствии с политикой Александра III многочисленные законы, касавшиеся церковных дел, положение старообрядцев, монашествующих, лиц духовного сословия в целом, издавались в рамках государственной внутренней политики. Причем законодатель не считал нужным предварительно советоваться со Святейшим Синодом. С 1906 года Государственный совет и Государственная дума участвовали и в законодательстве о церкви. При этом проявлялась открытая враждебность к Святейшему Синоду и церкви вообще. Определенные административные акты требовали утверждения императора, например, назначение и смещение епархиальных архиереев и викариев. Обычно Святейший Синод называл трех кандидатов, а назначение происходило по указу его императорского величества. Императорским указом производилось учреждение новых епархий, перемещение архиереев, увольнение их на покой, повышение в сане, ревизии епархиальных академий и семинарий назначались и производились Святейшим Синодом. Ревизии епархии поручались епископам, а учебных заведений – особым ревизорам. Назначение и смещение настоятелей и настоятельниц монастырей, членов и секретарей духовных консисторий, заведующих учебными заведениями, лишение сана священников, монахов, награждение церковное камелавкой, скуфьей, наперстным крестом, набедренником, митрой также являлось прерогативой Святейшего Синода. Основание и строительство новых монастырей производилось только с разрешения Синода. Право строительства новых церквей и часовен, поновление старых, тоже отдавалось на усмотрение Святейшего Синода. Только в середине XIX века этот порядок был несколько изменен. Ведению Синода подлежали следующие области. Вера и нравственность, борьба с расколом, еретическими учениями и сектантством, надзор за богослужебной практикой, упорядочение богослужения и составление новых служб, почитание мощей, канонизация, издание богослужебных книг, цензура богословской литературы. Святейший Синод управлял движимым и недвижимым церковным имуществом. Ему подчинялись монастыри и зарубежные миссии и церкви. В числе епархиальных учреждений, подчинявшихся Святейшему Синоду, в XVIII веке было духовное управление, в XIX – духовная консистория. При графе Протасове расширяется канцелярия обер-прокурора, увеличивается ее состав. Святейший Синод был высшим духовным судебным органом, куда могли направляться апелляции из епархий. Здесь решались дела, связанные с заключением и расторжением брака, отлучением от церкви или возвращением в нее. Во второй половине XVIII века имело место вмешательство государственной власти в деятельность духовного суда. Так Екатерина II лишила Святейший Синод права преследовать богохульство и колдовство. Судебная реформа середины XIX века Александра II поставила вопрос об обновлении устаревшего церковного судопроизводства. Дискуссия была долгой, и в результате единодушного неприятия епископами не состоялось. Проект ее был погребен в синодальных архивах. Юридическую основу административной и судебной деятельности Русской Церкви составляли источники права, общие для всей православной церкви, русские источники права, проистекавшие из государственного и церковного законодательства. Со времени Петра государственное законодательство все более секуляризировалось и распространялось на духовенство
как сословие и как часть.

часть населения. В начале XVIII века Святейший Синод имел в своем распоряжении многие органы управления, которые в течение столетия претерпевали ряд сокращений. А в XIX веке они опять же видоизменялись. Это происходило с синодальной канцелярией, с конторой школ и типографии, с конторой судных дел, с конторой инквизиционных дел, с конторой раскольничьих дел, превратившейся затем в особую раскольничью контору. Святейший Синод взял на себя управление Московской Патриаршей областью и Петербургской Синодальной епархией, в которую входили новоприобретенные земли вокруг столицы. Это управление сохранилось до середины XVIII века. Монастырский приказ, восстановленный в начале XVIII века, был преобразован в контору Синода по управлению церковными делами. Контору эту вскоре упразднили, ее функции перешли к коллегии экономии, которая тоже просуществовала недолго. Затем землями управлял Сенат, это было закреплено указом и секуляризацией земель 1764 года. В 1814 году в Тифлисе была учреждена грузино-эмеретинская синодальная контора по управлению грузинским экзархатом. А с 1836 года при Синоде образовался хозяйственный комитет, в дальнейшем именовавшийся хозяйственным управлением. Он заведовал финансовыми делами Святейшего Синода. Духовно-учебное правление находилось под особым надзором оберпрокурора. Проведение духовной учебной реформы в первой половине XIX века тоже было взято под жесткий контроль Святейшего Синода. Уже во второй половине XIX века при Святейшем Синоде создается специальный учебный комитет, а при Александре III был образован духовно-училищный совет, ведавший церковно-приходскими школами. В 1865 году была основана комиссия по описанию архива Святейшего Синода. Святейший Синод содержался за счет государственного бюджета. Секуляризация церковных земель и перевод на государственное финансирование всех административных органов и учреждений, которые раньше содержались на доходы церковных земель, сыграли свою определенную роль. Смета 1764 года положила начало постоянной церковной позиции в государственном бюджете, которая проходила под названием «Ведомство православного исповедания». В XVIII веке был введен ряд дополнительных расходных статей на содержание церквей за границей, на содержание полковых священников и многое другое. Кроме бюджетных сумм, из государственной казны Святейший Синод имел в своем распоряжении доходы от епархий и от дарений, типографское имущество, капитал от духовенства западных епархий, выручку от продажи свечей, добровольные пожертвования и прочие сборы, капитал от церквей, находящихся за границей, и зарубежных миссий, капитал для палестинского общества, капитал от сборов на гроб Господень в Иерусалиме, капитал на строительство и ремонт храмов, капитал на миссионерскую деятельность и доходы с имущества. Жизнь и деятельность русской церкви под руководством Святейшего Синода, конечно, заслуживает особого внимания. История синодального периода на сегодняшний день недостаточно полно освещается в наших учебниках по истории Русской Православной Церкви. Наиболее полным разносторонним исследованием этого периода, пожалуй, остается большой труд Константина Смолича «История Русской Церкви. Синодальный период», который мы знаем в изданном варианте как продолжение труда по истории Русской Церкви Макария Булгакова. Это восьмой том в двух частях многотомной истории Русской Церкви. Говорить о деятельности Синода сегодня можно очень долго. Синод в наших условиях, конечно, уже имеет несколько иные функции и иные условия существования. Об этом нужно, наверное, говорить особо, так как сегодняшней нашей задачей было подытожить то, что делал Синод, чем он занимался, какую роль он имел в управлении церковными и государственными делами на протяжении всего синодального периода, то есть с начала своего учреждения в 1721 году до восстановления патриаршества в 1918 году. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия ре-мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру +7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором – значит дарить жизнь.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Колотило, географ, кандидат географических наук, историк Толстовского дома и создатель музея Толстовского дома. Но сегодня мы поговорим о
1: внебрачных детях в истории Российской империи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема такая очень любопытная. Кстати, к Толстовскому дому она тоже имеет непосредственное отношение, потому что владелец этого дома, граф Михаил Павлович Толстой, представитель самого обширного, самого такого разветвленного рода в России, в Российской империи, в Советском Союзе и ныне в Российской Федерации. То есть Толстые всегда были очень чадолюбивы и любвеобильны. И, естественно, тема внебрачных детей для них тоже присутствует, можно сказать, в полный рост.
0: Но вы сегодня будете говорить о каких внебрачных детях? В истории императорской семьи или каких-то дворянских фамилий?
1: Вы знаете, скорее всего, мы затронем для начала, так сказать, высший срез общества. Почему? Потому что именно дети так высокопоставленных сановников, императоров, они оказали действительно, очень часто оказывали значительное влияние на историю нашей страны. Это не значит, что все оказались.
0: Румянцев, нет. Например, да?
1: Да, например,
0: Петр,
1: да,
0: Александрович.
1: Да. Петр Александрович Румянцев здесь, вот недалеко, на Васильевском острове. Памятник Румянцева, да, победам, да. Он один из внебрачных детей как раз Петра Алексеевича, Петра Великого, создателя нашего города. Ну вот давайте с него, наверное, и начнем. Единственное, я должен сделать оговорку, что, рассказывая о внебрачных детях и о незаконно рожденных детях, как тогда их называли, мы вынуждены ограничивать вот наш рассказ, во-первых, петровским временем. Почему? Потому что до Петра просто нету тех многочисленных письменных источников, которые бы рассказали нам о внебрачных детях в истории, скажем, средневековой Руси или Древней Руси. Но в Древней Руси, скажем так, да, были внебрачные дети, собственно говоря, история православной Руси начинается тоже с внебрачного ребенка. Это Владимир Святой.
0: Он а вот смотрите, креститель. Интересно, получается, что внебрачный ребенок, ну, как бы это сказать, определяется по отношению к отцу. Ну, потому что, ну, у матери, так сказать, все дети ее, да, вот сколько ни родилось, они вот, вот ее. А у отца могут быть дети, рожденные в браке, и дети, которые рождены от какой-то другой женщины. Так получается?
1: Нет, у женщины тоже могут быть дети, рожденные вне брака. Как пример, давайте вот приведем. Вот мы уж вспомнили Толстых, но вот, например, Софья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича, она правнучка министра просвещения Заводовского. Вот, и граф Заводовский Петр Васильевич имел дочь Софью Петровну. Она была замужем за князем Козловским, но сбежала от этого князя к некоему господину, дворянину Исленеву. Они венчались, но брак был, не был признан, потому что это было второе венчание. Это вообще, конечно, нонсенс, скандал. Поэтому дети, которые были рождены вот Софьей Петровной, они были не Исленевы, а Иславины. Им дали другую фамилию. Вот одна из дочерей из Иславиных, это как раз мать Софьи Андреевны Берс. То есть будущей Софьи Андреевны Толстой.
0: Ну, Екатерина Андреевна Карамзина была внебрачной дочерью Андрея Ивановича Вяземского. Это было сплошь рядом.
1: Да, да.
0: Наталья Ивановна, теща Пушкина, была внебрачной дочерью.
1: Да, очень много было внебрачных детей, но весь вопрос в том, могли они повлиять на историю государства российского или не могли, и заключается это в том, что признавал их, как правило, какой-то клан или не признавал. Вообще у нас как бы и в советское время, и вот сейчас нету такого предмета ни в каких исторических вузах, нигде, и в политологии не существует такого понятия клановедения. Но на самом деле вот возможность влиять на историю государства российского во многом определялась, признает клан или не признает этого ребенка.
0: А как вы определяете разницу между кланом и семьей?
1: Ну, клан – это более обширное понятие, нежели семья. Ну, например, давайте мы начнем с того, что вот незаконно рожденное потомство Петра I, оно было достаточно обширным. Не только Румянцев-Задунайский, которого мы упомянули. Вот Казимир Валишевский, которого многие определяют как историка, хотя он писатель. Но вот у каждой науки есть протагонист. То есть, например, у химии, алхимия, у, скажем, истории есть литература. И многие литературные произведения нами воспринимаются как исторические источники, тем более, если прошло много времени. Мало того, литература от литературы в 20 веке еще ответвился кинематограф, который, в общем-то, утверждения, которые сделаны кинематографом, иногда воспринимаются как документальные факты. Совсем недавно
0: это в обыденном сознании такое. Но я думаю, что когда человек немножко уже образован, он не будет так легко все смешивать, нет?
1: Нет. Вот буквально на днях слушаю новости, и один из депутатов говорит, как говорил святой благоверный князь Александр Невский, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
0: Депутатов.
1: Нет, все-таки это человек образованный. Но...
0: Это человек, которого выбрали депутатом. Это ничего не говорит о его образованности, уме и всем остальном.
1: Тем не менее, вот такие вот случаи есть. То есть это же не говорит, что Александр Невский и говорил именно эти слова. Эти слова говорил...
0: Более того, мы точно знаем, что скорее всего, он
1: не говорил. Да, это придумал режиссер, снимая фильм «Александр Невский».
0: Конечно.
1: Вот. И понятно, что многие вот такие вот штампы, они рождаются из-за того, что люди смешивают какие-то литературные произведения или кинематографические произведения с историей.
0: Угу.
1: И таким образом, например, Казимир Валишевский писал в своем романе «Петр Великий», ну, считается, что это исторический роман, хотя сколько там истории, а сколько вымысла, это очень большой вопрос, но писал он так. Незаконно рожденное потомство Петра по многочисленности равняется потомству Людовика XIV, хотя, быть может, предание и преувеличивает немного. Например, незаконность происхождения сыновей госпожи Строгановой, не говоря о других, ничем исторически не удостоверена. У Евдокии Ржевской родились от царя 4 дочери и 3 сына. Ну, по крайней мере, его называли отцом этих детей. Но, принимая во внимание... Чересчур легкомысленный нрав Евдокии, отцовские права Петра были более чем сомнительны. Казимир Валишевский. Ну, надо учитывать, что Казимир Валишевский все-таки поляк, поэтому поляки никогда не упускали возможность воткнуть булавку, так сказать, в российскую историю, которую они очень
0: любили. Некоторые поляки. Другие поляки верно служили российской короне и были...
1: Да, я не говорю, что 100%.
0: Прекрасными чиновниками.
1: Да. Но, тем не менее, вот Казимир Валишевский здесь несколько, так сказать, съехидничал. Хотя, действительно, незаконно рожденное потомство Петра было очень многочисленным. Но и, естественно, многие историки в советское время делали следующий вывод, что Петр I не интересовался судьбой своих незаконных отпрысков и, в общем-то, не помогал им. Но это не так. Просто нельзя смотреть на реалии, например, начала XVIII века современным взглядом, потому что некоторые вещи, которые тогда казались нормальными, нам покажутся дикими. Или то, что мы сейчас делаем, показалось бы диким, например, в начале XVIII века.
0: Запросто.
1: Ну, например, для начала мы должны понимать, что все дети, которых родила будущая императрица Екатерина I, они были рождены вне брака. То есть они были незаконно рожденными.
0: Привенчанные там называются.
1: Да, в 1712 году они заключают брак, и они становятся привенчанными. Да, они получают какую-то долю легитимности, но это все равно внебрачные дети.
0: То есть получается, что наша прекрасная Елизавета Петровна...
1: Она внебрачный ребенок. И если говорить о скажем, юридических терминах того времени, то это звучит вообще очень неприлично, потому что соборное уложение 1649 года, оно имеет целый раздел, который называется «О внебрачных детях», но это я перевожу на современный язык.
0: Ну да, да, там неприятное слово.
1: Да, там такое... неприличное слово, не будем его говорить. Угу. И вот фактически Елизавета Петровна, она была таким же вот ребенком, незаконно рожденным, мягко говоря. И надо понимать, что права, юридические права детей, они были крайне ограничены. И тем не менее, на Руси есть такая хорошая пословица: строгость российских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Да.
0: Поэтому... Дай Бог здоровья нашему государству.
1: Да. Нет, я говорю про императорский период. Не будем переползать на современность.
0: Мы же все-таки отчасти сохраняем прекрасные традиции.
1: Вот. И что касается внебрачных детей, то мы, опять же, очень часто смотрим фильмы. Например, есть такой замечательный фильм Светланы Дружининой, называется он «Гардемарины». Хотя, с моей точки зрения, это такая некая реинкарнация трех мушкетеров только на русской почве. Вот. И там есть такой момент, когда один из главных героев, князь Оленев, поет замечательную песню на стихи Юрия Ряженцева «Не рождайся быстрюком». И, конечно, все пускают слезу, очень трогательная песня, но, во-первых, в фильме показывают, что он титулуется князем Оленевым, и мало того, он пользуется фамилией отца Оленев.
0: Значит, он признанный ребенок.
1: Вот если бы он был быстрюком, то, в общем-то, скорее всего, он получить подобные привилегии не смог бы. Ну вот известны в истории случаи, когда, да, например, не при Елизавете Петровне, не при Анне Иоанновне, а уже при Екатерине II, это намного позже, получали права внебрачные дети, получали титулы и фамилии отцов. Но это были Орловы. А Орловы, пять братьев Орловых, оказали неоценимые услуги государыне императрице, поэтому они могли просить: матушка, узаконь этого ребенка, узаконь того ребенка, и они получали титулы. Как пример, например, Алексей Федорович Орлов, граф Алексей Федорович Орлов, начальник третьего отделения уже при Николае I, он был внебрачным сыном одного из братьев Орловых. И тем не менее, вот отец попросил императрицу, она его узаконила. Но это исключение, это редчайшее исключение. Хотя вот о таких исключениях как раз роман Льва Николаевича Толстого «Роман и мир». «Война и мир». Почему? Потому что Пьер Безухов, он же внебрачный сын сановника, крупного сановника.
0: Да, графа Безухова.
1: Да, но на старости лет тот его узаконил. Вот. То есть попросил императрицу, и она его узаконила. И таким образом Пьер Безухов стал наследником состояния и очень богатым человеком. Мало того, достаточно влиятельным человеком, надо понимать. Но это случалось далеко не всегда. И даже достаточно крупные фигуры, могущественные фигуры, даже князья, они не всегда могли узаконить сына или дочь, если им этого даже очень сильно хотелось.
0: Как? Да, спасибо. Да. Одну секундочку. Я хочу нашим уважаемым слушателям сказать, что мы в прямом эфире, и да, можно нам звонить. Вот если вы хотите задать вопрос нашему гостю, географу, историку Леониду Григорьевичу Колотило, вы можете нам позвонить по телефону 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это Град Петров, культурная реакция. 328-29-32.
1: Ну что ж, продолжим. Так вот, что касается внебрачного потомства Петра I. Ну, во-первых, внебрачным потомством славился еще его отец.
0: Алексей Михайлович
1: Тишайший. Вообще, мы понимаем неправильно его титул такой неофициальный, его характеристику Тишайший. Тишайший – это не потому, что он был там тихий, забитый, где-то там в уголке сидел скромно.
0: Кроткий.
1: Нет, не кроткий.
0: А какой?
1: Вообще, если бы титулование такое «Грозный» было бы свободно, то нужно было бы Алексей Михайлович Грозный.
0: А почему же его назвали Тишешем? Это была ирония, сарказм?
1: Нет, просто по-другому трактовалось слово «тишайший». Это, ну, у нас иногда в языке происходят очень сильные вот сдвиги. Угу. И «тишайший» означало, что при нем на Руси наступила тишина. Он установил тишину. И если Иван Грозный в своем синодике поминал чуть больше 4000 убиенных им, ну, казненных людей, причем казненных по понятиям того времени за дело, тем не менее он каялся, вот, и 4500.
0: Многовато.
1: Ну, около. При Алексее Михайловиче, по разным подсчетам, там от 70 до 100 тысяч казненных.
0: Потому То есть что по он, его личному распоряжению, да?
1: Ну, фактически, как бы вам сказать, в то время существовала абсолютная монархия, и поэтому ничего, как говорится, мышь не пробежит без указания государя. Но все-таки надо понимать, что если при Петре Первом там, или Алексее Михайловиче, тем более, власть была абсолютной, и он был хозяином земли русской, император, ну, вернее, Алексей Михайлович, царь Петр Первый, царь, тоже потом император, вот, то его власть абсолютная, и он хозяин земли русской. То, когда Николай II написал в род занятия «хозяин земли русской», это уже вызывало там, ну, просто смех. Ну, то есть это не воспринималось вот как абсолютная власть. Надо понимать, что при Петре Первом было все совсем по-другому. Так вот, Алексей Михайлович очень жесткий правитель. При нем подавили бунт Медный, потом Соляной бунт, вот, и многие другие восстания там того же самого Степана Разина и тому подобное. Mm-hmm. То есть он установил тишину на Руси. И он имел множество детей от двух жен. Кто-то подсчитывает там 12 детей, кто-то 15 детей, по-разному. Почему? Ну, во-первых, многие дети умирали во младенчестве, и их даже не успевали крестить. То есть, ну, при родах скончался ребенок, и он мог попасть в документы, мог не попасть. Можно по косвенным данным, там пишут, что, значит, разрешилось от бремени царица, там, а могут и не записать. Ну, то есть, очень сложный вопрос, сколько же детей было у Алексея Михайловича.
0: Вот Наталья, мать Петра, она
1: это
0: была вторая жена,
1: да.
0: Нарышкина.
1: Это вторая, да, она Нарышкина. То есть, это клан Нарышкиных. Так вот, первая Милославская. Угу, угу. Так вот, что касается клана Нарышкиных, то вот... У нее был прежде всего Петр, сын, и Наталья. Ну, самая известная, это любимая сестра,
0: да-да-да,
1: Петра Первого.
0: Наталья Алексеевна.
1: Наталья Алексеевна, это его любимая сестра. Но надо сказать, что вот мы сейчас даже отмечаем день рождения многих деятелей, но при этом говорим, что вот завтра отмечается там 300-летие такого-то, например, исторического персонажа. На самом деле отмечается не день рождения этого исторического
0: персонажа,
1: а день крещения. Этого, потому
0: Тогда
1: что
0: не было этих
1: в документы
0: еще, да?
1: записывали только день крещения, день венчания, день отпевания. Все. Ну, угу. Поэтому, когда говорят, а вот день рождения такого-то, ну, это...
0: Очень приблизительно.
1: Очень приблизительно.
0: Когда речь идет о людях, живших там в 17 веке и раньше...
1: Особенно, например, если человек жил в Сибири, то, например, говорят, день рождения там, например, там 5 июня. Это 5 июня его крестили, а он мог родиться 1 января или там 2 февраля. Почему? Ну, потому что в 40-градусный мороз младенца за 20 километров в церковь мог никто не повезти. Ну, иначе он умрет по дороге. Вот. Поэтому это очень условная величина. И вот даже царские дети, кто-то попадал в какие-то документы, а кто-то не попадал. И поэтому сказать, а сколько было детей у Алексея Михайловича, сложно. Мало того, угу. даже если представить, что у него там было 15 детей от двух жен, то вы понимаете, что жены были практически постоянно беременны. А Алексей Михайлович был, хотя его и называют тишайшим, но очень активным человеком во всех смыслах. И, естественно, у него были любовницы.
0: Есть такая... Ну, не знаю, насколько это естественно, но, возможно,
1: но, скажем так, были.
0: Вот так.
1: Ну, что было, то было. Во всяком случае, скажем так, есть такая историческая байка, она записана была еще при Петре Первом, когда Петр Первый на одной из ассамблей, а он очень любил подливать спиртное тем или иным дипломатам, потому что когда человек напивается, у него развязывается язык. И Петр Первый любил слушать, а что же он там в пьяном виде наболтает? Знаете, как что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И вот он одного из дипломатов поил. И, кстати, сам пил. Естественно, Петр Первый тоже любил.
0: Но у него была какая-то толерантность довольно высокая к алкоголю, как я понимаю.
1: Так вот, когда дипломат напился, он в подпитии решил спросить. Государь говорит, а почему вот тот придворный так похож на тебя? На что Петр Первый, уже тоже сам значительно выпивший, решил пошутить. Он говорит, ну, этот-то точно знает, что он сын моего отца. Вот. Вопрос был о некоем человеке, который, в общем-то, хоть и спустя много времени, подвиг Александра Сергеевича Пушкина написать следующую фразу в своем стихотворении, наверное, родословное. «Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин. Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин». Спрашивается, а что Мусины Пушкины не угодили, чем Александру Сергеевичу? Это один род, просто один из представителей Пушкиных. Это одна ветка. Просто один из Пушкиных по прозвищу Муса, у него было такое имя обиходное, потому что помимо крестильных имен были еще и обиходные имена, как правило. Ну, то есть традиция еще не изжила себя. Да и сейчас даже такие существуют. Так вот, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, вот с него началось возвышение вот потомков Мусы Пушкина. То есть потомки Мусы Пушкина стали носить фамилию Мусины Пушкина, ну, в отличие от других Пушкина. И вот Иван Алексеевич Мусин Пушкин – это петровский сподвижник. Кстати, мы очень плохо знаем петровских сподвижников. Вот если выйти на улицу и спросить 1000 человек, «Птенцы гнезда Петрова» – такое известное выражение Александра Сергеевича, уже в камне и в бронзе высеченные, что называется, и отлитые. Скажите, а кто является птенцами гнезда Петрова? Ну, я думаю, что 990 человек назовут кого?
0: Ну, Меншикова, конечно.
1: Александра Даниловича, естественно. Но было же целая плеяда государственных деятелей при Петре Первом. Ведь Александр Данилович Меншиков, ну, он был яркая фигура, очень такая эпатажная фигура, как бы сейчас сказали. Ну, такой своеобразный Владимир Вольфович Жириновский, только начало 18 века. Но который прекрасно знал черту, за которую заступать нельзя. И вот был среди птенцов гнезда Петрова, например, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, очень похожий на Петра Первого, очень похожий. И Иван Алексеевич Мусин Пушкин, он был примерно 1660 года рождения, то есть он чуть старше Петра, и вот он, с него началось возвышение Мусиных Пушкиных. Во-первых, он получил боярский чин в 1698 году, а Петр Первый, напомню, практически боярские чины не раздавал, он боярство уничтожил, фактически. То есть он не давал новые боярские чины, и постепенно боярство сошло на нет, его сменило дворянство петровское, уже служивое.
0: А боярское достоинство не было наследуемым?
1: Нет, нет, нет, нет. При Петре Первом нет.
0: При Алексее Михайловиче?
1: Практически тоже нет. Нет, были, скажем так, различные разрядные книги, и как бы человек мог претендовать на ту или иную чин боярский благодаря своему происхождению. Было так называемое местничество, но это все-таки намного раньше. Уже при Федоре Алексеевиче, при старшем брате Петра Первого, все эти списки были уничтожены. Конечно, очень жаль. И при Петре Первом там уничтожали многие списки для того, чтобы местничество вообще исчезло. То есть, чтобы человек получал свое место не за счет происхождения, а за счет своих трудов.
0: Ну, это табель о рангах, да, вот эта реформа.
1: И табель о рангах, хотя подготовил реформу, кстати, Федор Алексеевич, а не Петр Алексеевич. Но введено уже было при Петре Первом. Так вот, Иван Алексеевич Мусин Пушкин получил графский титул в 1710 году. Кстати, он руководил введением гражданского шрифта. Страшно даже представить, что было бы, если бы гражданский шрифт владел Александр Данилович Меньшиков. Он для этого был не столь образован. Не надо думать, что он был абсолютно безграмотен, но его образование оставляло желать лучшего, скажем так. Ну и кроме того, он руководил, был начальником монастырского приказа. То есть фактически он руководил делами Русской Православной Церкви, поскольку Петр I запретил избирать нового патриарха после смерти патриарха. Ну и кроме того, Мусин Пушкин заведовал монетным двором. Вот представьте себе, что Александр Данилович заведовал бы монетным двором. Ну, то есть там была бы дырка вместо монетного двора.
0: В огород не надо некоторых пускать.
1: Нельзя, да. Но вот Ивану Алексеевичу Петр доверял всецело, и поэтому вот графский род Мусиных-Пушкиных, вот он появился именно с 1710 года. А Александру Сергеевичу обидно было. Его ветвь как бы графского достоинства не получила.
0: Ну, я думаю, что...
1: Ну, видите, он здесь как бы так с обидой ерничает. Я сам большой, я мещанин, хотя он дворянин, естественно.
0: Нет, он говорит здесь об определенных личных качествах некоторых представителей семьи.
1: Ну, я думаю, это так. Так вот, что касается, да, так вот, что касается внебрачных детей. Давайте посмотрим еще такой интересный пример. Как влияло происхождение или как влиял человек незаконно рожденный на те или иные исторические процессы. В 1700 году только начинается Северная война. И во время сражения под Нарвой в плен попадает князь Иван Юрьевич Трубецкой. Он еще не был фельдмаршалом, он потом станет намного позже фельдмаршалом. Но, значит, он попадает в плен, и случается следующее. В плену он сидит очень долго, потому что, ну, во-первых, продолжается, напомню, Северная война продолжалась до 1721 года, когда был подписан Ништадтский мир. И вот в 1703 году у Ивана Юрьевича Трубецкого в Стокгольме, а он сидел, конечно, не в крепости, там запертый под замки, с него просто взяли слово, что он не убежит, плюс Петр I присылал деньги на его содержание, ну, то есть жил он безбедно. Так
0: по-человечески.
1: Же, как, по-человечески, да, скажем так. И он решил жениться. Ну, скучно же сидеть просто так в плену. Он женился на одной баронессе шведской. Одни источники уверяют, что ее фамилия вот одна, другая – другая. На самом деле, это одна и та же самая баронесса, но у нее просто несколько титулов было. И она ему рожает сына. Вот. Но поскольку Иван Юрьевич Трубецкой очень активный человек был, то он начинает, сидя в плену, влезать в дела Швеции. То есть он везде сует свой нос. Всем интересуется. Мало того, все, что он узнает, он в письмах отправляет с оказией Петру Алексеевичу. Ну, то есть он фактически начинает исполнять обязанности резидента разведки. Хотя его никто не уполномачивал, но так уж получилось. Ну, такой человек. И через какое-то время он так надоел шведам, что они решили ему напакостить. Они пригласили и вызвали из России его официальную супругу. То есть оказалось, когда она прибыла, что, в общем-то, он женат.
0: Двоеженец.
1: Что он уже двоеженец, да. Поэтому сын, который родился у него, значит, Иван Иванович, получает усеченную фамилию. Не фамилию отца и титул князь там. Трубецкой. Он становится Иван Иванович Бецкой. И вот и появляется Иван Иванович Бецкой. Кстати, в какой-то момент...
0: Это тот Бецкой, который
1: это тот самый Бецкой, который на памятнике Екатерине, да, и так далее. И вот получается так, что через какое-то время Иван Юрьевич Трубецкой так надоел шведам, что они его все-таки решили обменять. Они его и плюс еще одного генерала обменяли на фельдмаршала Рёншильда в 1718 году. И вот он приезжает в Петербург, кстати, каким-то...
0: А он взял с собой свою семью? Там,
1: он взял с собой сына. он сына
0: взял. А
1: Брана
0: и Собедная неизвестно, осталась в
1: неизвестно. Вообще, не как бы, это тайна, покрытая мраком, что там с ней стало и куда она потом делась, как бы неизвестно. И вот, то есть там очень противоречивые сведения. И вот он появляется в Петербурге, и Иван Иванович Бицкой получает прекрасное образование. Он учился и в Дании, и в Швеции, и в России учился, и отец ему многое преподавал. Короче говоря, он получает очень хорошее образование. И Иван Иванович Бицкой имел еще и прекрасное отношение с кланом. Вот то, что я сказал, клан. Вот клан не просто Трубецких, это клан Трубецких Нарышкиных. Потому что женат Иван Юрьевич Трубецкой на Нарышкиной. А Нарышкина – это, можно сказать, не просто фамилия, это и фамилия, титул, чин – все в одном стакане, скажем так, все в одной фамилии. Так уж получилось. Кстати, по закону об императорской фамилии, в императорскую фамилию позже уже входили не только Романовы, Галштейн, Гатторпский, но туда же входили еще и Нарышкины, плюс Альденбургские и Лихтенбергские. То есть вот Нарышкины, не имеющие никаких титулов, входили...
0: Статус
1: особый был, да. Угу. Кстати, на Руси только три фамилии как бы отказывались от титулов. Это Раевские, это Ермолов и вот Нарышкины отказывались. Они считали, что их фамилия и титул...
0: Этого достаточно
1: фамилии.
0: Сейчас, секундочку, друзья мои. У нас сегодня в гостях историк, географ Леонид Григорьевич Колотило. Мы говорим о... в небрачных детях в русской истории. И если вы хотите задать гостю нашему какой-нибудь вопрос, пожалуйста, звоните нам 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это Град Петров, культурная реакция. 328-29-32. Уже времени не так много остается, но я надеюсь, что кто-то успеет задать
1: так вот,
0: вопрос.
1: Иван Юрьевич Трубецкой очень любил сына. Это был его единственный сын, хотя и внебрачный. Он постарался обеспечить ему безбедную жизнь. То есть все говорят, ну вот он же не мог ему передать, скажем, поместье.
0: Поместья нет, но все движимое, пожалуйста, деньги без ограничений.
1: Немножко не так.
0: А как?
1: Дело в том, что строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Напоминаю,
0: так.
1: Иван Юрьевич Трубецкой, например, продавал поместье своему сыну, Ивану Ивановичу Бицкому, который юридически ему был никем.
0: Ну да, да.
1: Но он ему продавал. Ну, например,
0: за рубль.
1: За рубль, да, условно говоря. За какие-то смешные там копейки, которые мог сам и дать при этом.
0: Конечно.
1: Вот. Ну, то есть он фактически ему подарил все фамилии.
0: То есть таким образом можно было законным образом передать свое имение другому человеку.
1: То есть
0: человеку.
1: Можно было вот придумать вот и такой обходной ход. Всегда придумывали какие-то ходы. И вот Иван Юрьевич Трубецкой передал и множество имущества, и все связи, и все очень поддерживали Ивана Ивановича Бицкого. Почему? А он решил заниматься благотворительностью, говоря современным языком. Ну, то есть он занимался там богадельными какими-то воспитательными домами, сиротскими домами и так далее. Но то, чем, в общем-то, придворный заниматься не хочет. Ну, вы на этом не заработаете чины, звания,
0: а поместья.
1: Да.
0: Не обязательно было зарабатывать.
1: Вот. Ну, так нет, это вопрос не заработка. Это как раз того, что он туда тратил еще деньги.
0: Конечно, так вся императорская фамилия, все достойные люди, Шереметьевы разные там.
1: Но это уже позже. Первым был как
0: уже в 18 веке.
1: Первым все-таки был Трубецкой. Первым был Иван Иванович Бицкой.
0: Простите, у нас есть звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Добрый вечер, слушаем вас внимательно.
2: Алло, здравствуйте, спасибо большое, я так люблю истории, вас слушать. Вы
0: спасибо.
2: Знаете, вот я думаю, о второй жене Петра Первого, она же по православному обычаю, она незаконная, и как их небрачные дети, как вот православная церковь отнесла вот ко всем этим интригам последующим от Екатерины Первой, и дальше вот эти все наследники. Как вы думаете на этот счет? Спасибо.
1: Ну, я вам могу сказать, что и первая, и вторая жена Ивана, ой, Алексея Михайловича, они были, естественно, законными, потому что второй раз Алексей Михайлович женился, когда первая жена уже скончалась. Русская православная церковь не возражала против второго и третьего брака, но возражала против четвертого брака, даже если вот первые три жены умерли. Единственное ограничение, которое касалось второго брака, оно относилось к священнослужителям. Вот священник второй раз замуж быть... Ой, жениться второй раз священник не мог. Священник действительно мог жениться только один раз. Но это, так сказать, общее правило. Так ли это было везде и всюду, это вопрос отдельного обсуждения.
0: То есть царь имел право жениться вторым браком, да?
1: Царь имел право жениться, на самом деле, несколько раз. Вот царь мог жениться, в отличие от простого смертного, по-моему, если мне память не изменяет, по канонам церкви 5 или 6 раз. Вот это вот как раз вопрос всплыл.
0: То есть для него было сделано какое-то исключение?
1: Фактически да, потому что вопрос этот всплыл еще при Иване IV, при Грозном, когда он захотел жениться, по-моему, в 7-й раз, там, вот тогда возник этот вопрос. Я он обсуждался, и обсуждался достаточно серьезно на церковном уровне, то есть и патриарх был подключен к этому, но это вопрос, как бы, он не касался простых смертных, не касался придворных, не касался титулованного дворянства, это вообще и царь, он имел несколько отличных, но обычное правило, вот для простого смертного 3 брака, для священника 1 брак. Законный, да. Теперь возвращаемся к Ивану Ивановичу Бецкому. Значит, он отправляется служить для начала. Он выбрал не военную службу, он выбрал дипломатическую, вот самое раннее. Он отправляется служить секретарем дипломатической миссии в Париж. Русская дипломатическая миссия. Так вот, в Париже он не так обременен был какими-то особыми поручениями. Не штемпелевал там визы с утра до ночи для путешественников. Путешественники были большой редкостью в то время. А в основном он занимался светской жизнью. Он, то есть, собирал сведения и отправлял их на родину своему сюзерену для того, чтобы вот описать, что же там в Париже происходит. И вот во время одного из балов его представили немецкой принцессе. Ее звали Иоганна. Она, кстати, приехала не в Париж, она вообще как бы в Париже-то оказалась проездом. Ехала она на воды в Ош. Помните, как 3 мушкетера сопровождали Портоса, а Атоса на воды в Ош? Якобы у него открылась там старая рана, там вот лечиться. Вот эта вот принцесса отправилась на воды в Ош лечиться от бесплодия. Но вот они так хорошо проводили время с Иваном Ивановичем Бецким в Париже, что через некоторое время она от бесплодия вылечилась, да, исцелилась, да, бывает такое. Ну и тут же прыгнула в карету и поехала в Германию вернуться, чтобы успеть родить при своем законном муже, чтобы ребенок был не...
0: Ну, понятно.
1: Не незаконный, а законный, скажем так. Поэтому ее ребенка, дочь, многие утверждали, историки писали, что она родилась 7-месячной. Но она родилась не 7-месячной, она родилась в срок. Просто нужно было, чтобы она на момент зачатия была все-таки в Германии при муже. Вот, то есть получился законный ребенок. Иван Иванович потом отправляется в Петербург, и много там чего происходит, идут годы. Проходит достаточно много лет, и вот на престоле Елизавета Петровна, то есть уже была Анна Иоанновна на престоле Елизавета Петровна. Кстати, к этому моменту вот те дети, которых историки называют возможными детьми Петра I, они уже подросли. Ну, то есть проходит определенное время, и вот эти дети... Если слушать некоторых вот писателей, историков, ну, вроде никого и не было, никого не осталось. Остались. И они никуда не исчезли, но они носят другие фамилии. И они находятся где? Да тут же, рядом с императрицей. Императрица прекрасно помнит Елизавету Петровну, что она тоже незаконно рожденная, и сначала ее, извините, очень сильно прокатили при выборе императора. Ну, то есть, напомню, это был выбор между Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной. Анна Иоанновна рождена в законном браке от царя, мало того, старшего царя, потому что Иван, он старший царь, старший брат Петра I, и в законном браке. А Елизавета Петровна, она рождена вне брака, и ее как бы отставляют в сторону. Но проходит какое-то время, умирает Анна Иоанновна, двоюродная сестра Елизаветы Петровны. Анна Иоанновна перед смертью делает катастрофическую ошибку. Она оставляет престол.
0: 2 минуты у нас остается.
1: Так мало?
0: Так мало, да.
1: Да. Она оставляет престол своему внучатому племяннику, но внучатый племянник для российского обывателя, для российского дворянства, он, в общем-то, является нелегитимным.
0: Ну да, да, да.
1: Вот. И таким образом, в общем-то, Елизавета Петровна, не участвуя практически ни в каких заговорах, не надо думать, что там какие-то были придворные заговоры, она благополучно спала, когда ее разбудили и сказали: «Государыне, иди царствовать».
0: Ну, тем не менее, этот человек был заточен, и в этой истории
1: это уже
0: известно.
1: Другая история, и что там происходило...
0: Ну да, но об этом мы, наверное, в другой раз
1: здесь нет. Конечно. Но я могу сказать так, что вот когда Елизавета Петровна, она уже почувствовала, что ее годы на исходе, а вообще все потомки Петра I, они не были долгожителями. То есть они все примерно уходили из жизни в 52-53 года, так же, как и сам Петр I, невзирая там на стиль жизни и так далее. Поэтому к концу жизни Елизавета Петровна делает ту же самую ошибку, что и ее двоюродная сестра. Она назначает своего племянника на престол, вот Петра III. И когда встает вопрос, а надо бы женить наследника цесаревича.
0: Но
1: вот тот...
0: эту историю мы уже рассказать, к сожалению, не успеем.
1: Будет другая история. Если будет ваше желание и ваша воля, мы продолжим эту беседу, и я расскажу, что же произошло дальше.
0: Хорошо. Спасибо вам за замечательные рассказы. Дорогие слушатели, у нас сегодня в эфире был историк, географ Леонид Колотило. И вот мы говорили о внебрачных детях в истории России. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго вечера.
1: До свидания.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция». Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Михаил Муравьев, «Богиня Невы». Протекай спокойно, плавно, горделивая Нева, государи здания славно и тенистые острова. Ты с морями сочетаешь бурные роски озера и с почтением обтекаешь прах великого Петра. В недре моря Средиземна нимфы славятся твои, до Пороса и до Лемна их промчали со струи. Реки греческие стыдятся, вспоминая жребий свой, что теперь на них глядятся бастанжи с кизляр-огой. Между тем, как резвый грацией повторяешь образ ты, повергая дани нации пред стопами красоты. 1794 год.
3: Стихи о Петербурге для вас читал народный артист России Николай Мартон.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

импрессионизму больших ораторий 50-х годов в следующее десятилетие приходят камерные маленькие кантаты с их темой неустроенности личной жизни, темой судьбы маленького человека. «Петербургские песни» — необычный цикл для четырех певцов и трех инструменталистов — сопрано, меццо-сопрано, баритон, бас, скрипка, виолончель, фортепиано. Из стихотворений, отобранных Свиридовым, композитор, как часто бывало в его творчестве, создает самостоятельную поэтическую композицию. В ней нет ни сюжета, ни постоянных действующих лиц, но зато есть картина городской жизни в разные времена года с персонажами разного возраста и социального положения. А главное, прослеживается тема честной бедности, сближающая этот цикл с песнями на стихи Роберта Бёрнса, написанными несколькими годами раньше. Законченный в 1963 году цикл был исполнен лишь 11 декабря 1969 года в Москве в Малом зале консерватории. Как всегда, за роялем был автор, непревзойденный аккомпаниатор своих произведений. Премьера прошла с огромным успехом и дала начало долгой концертной жизни сочинения.

В нашем маленьком концерте петербургские песни Георгия Васильевича Свиридова на стихи Александра Блока. Петербургские песни — цикл, открывающий

и новое отношение к Блоку. Его общий характер задумчивый, грустный, словно воплощающий призрачность белых ночей и в чем-то отсылающий нас к нежной и печальной повести Достоевского. Неспешно разворачивается повесть о маленьких людях, убитых своим трудом. Уже первая песня, которая только что прозвучала в нашей программе, песня «Перстень страдания», знакомит слушателей с двумя героями — несчастным бездомным и молодой швеей. Мелодия похожа на однообразный шарманочный напев, такой безнадежный петербургский. Ее интонации заставляют вспомнить Мусоргского, а сюжет песни — Достоевского. Образы романов Достоевского, прежде всего те его детские образы, которые своим тихим сиянием освещают самые безнадежно темные страницы, вспоминаются и в связи с песнями «Вербочки» и «Колыбельная». «Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной». Эти всем известные строки написал Блок в феврале 1906 года. А вот как они звучат в цикле Георгия Свиридова.

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем петербургские песни Георгия Свиридова на стихи Александра Блока. Отобранные стихотворения Блока принадлежат в основном к двум стихотворным циклам поэта «Город» 904-908 годы и «Арфы и скрипки» 908-916 годы. Некоторые из этих стихов Блок объединил в сборнике «Земля в снегу», опубликованном в 908 году под общим названием «Мещанское житье». Блок предстает в этом цикле как певец окраин Петербурга, жителей его подвалов и чердаков, продолжающий тему маленького человека, когда-то открытую Гоголем. Но и здесь, среди людей, которых гонит труд, которые живут под низким потолком, порой расцветают и тепло, и нежность. Удивительно прекрасная в своей простоте, особой свиридовской простоте, колыбельная песенка из цикла «Петербургские песни». Эта песня прозвучит сейчас в исполнении уникального ансамбля Маквала Касрашвили, Елена Образцова и Георгий Свиридов. Запись 1983 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали три песни из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Петербургские песни» на стихи Александра Блока. Исполнители Екатерина Щербаченко, Елена Манистина, Василий Ладюк, Петр Мигунов и инструментальный ансамбль Ирина Петухова, Борис Лифановский и Александр Ведерников. Колыбельная песенка прозвучала в исполнении Маквалы Касрашвили, Елены Образцовой и Георгия Свиридова. В передаче были использованы материалы статьи Людмилы Михеевой-Салертинской. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве совершили литургию для детей с ментальными особенностями. Патриарший экзархат Африки провел первый литературный конкурс для африканских православных авторов. Об этих и других событиях более подробно. 23 мая в Московском храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе состоялась божественная литургия для семей, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра и особенностями ментального развития. Богослужение прошло в рамках проекта «Семья в храме» и Всероссийской недели семьи. На литургии присутствовало более 15 семей. Теперь подобные богослужения будут совершаться в храме регулярно. Божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по благотворительности, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, протоиерей Михаил Потокин, сообщает сайт «Дела церкви». После богослужения отец Михаил побеседовал с участниками литургии. На встрече обсудили, как лучше организовать участие детей с ментальными особенностями в богослужениях. Также отец Михаил ответил на вопросы родителей. Литургии для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными особенностями будут проходить в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе каждую предпоследнюю субботу месяца. Следующая литургия состоится 20 июня. Ранее литургия для детей с ментальными нарушениями состоялась в храме Живоначальной Троицы в Чертанове. Совершение подобных богослужений организовали синодальный отдел по благотворительности и отдел по социальному служению Московской городской епархии. Инициатива направлена на создание доступной и принимающей церковной среды для людей с особенностями развития и их близких. Председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов призвал признать на государственном уровне дипломы духовных учебных заведений советского времени, что, по его словам, станет восстановлением исторической справедливости. Отец Максим также отметил, что сегодня все 3,5 десятка вузов, которые готовят богословские образованные кадры в Русской Православной Церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца. На сегодняшний день теология признана в России гуманитарной наукой, по ней защищают кандидатские и докторские диссертации, в диссертационных советах участвуют представители как церковных, так и государственных вузов. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Об этом рассказал председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Отец Максим также отметил, что речь идет не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее будет юридически сложно. К тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий Российской Федерации, подчеркнул председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Патриарший экзархат Африки при поддержке журнала «Фома» и издательства «Никея» провел первый литературный конкурс для писателей из стран Африки. Конкурс прошел по благословению патриаршего экзарха Африки, митрополита Каирского и Североафриканского Константина. Тема конкурса «Африка и православие», сообщает сайт патриаршего экзархата. В конкурсе приняли участие авторы из Камеруна, Бенина, Демократической Республики Конго, Уганды и Кении. Работы принимались на английском и французском языках, а также на языке суахили. В номинации «Художественные произведения» с рассказом «Свет сердца» победил писатель из Бенина. Второе место с рассказом «Скептицизм Иосифа о вере» занял представитель Камеруна. На третьем месте также оказался писатель из Бенина с рассказом «Забытая икона». В номинации «Публицистика» победителем стал священнослужитель, благочинный кенийского церковного округа Ньери иерей Василий Вайча со статьей «Столп веры. Жизнь и наследие старца Иосифа Гакутеури». Лучшие рассказы участников переведут и издадут в виде сборника на русском, английском и французском языках, а также на языке суахили. В дальнейшем книги распространят по африканским библиотекам и приходам патриаршего экзархата Африки. 21 мая в Знаменском синодальном кафедральном соборе города Нью-Йорка иерархи, духовенства и миряне Русской зарубежной церкви и патриарших приходов США молитвенно почтили 19-ю годовщину со дня подписания акта о каноническом общении Русской православной церкви за границей с Русской православной церковью Московского патриархата. Божественную литургию возглавил первый иерарх Русской зарубежной церкви, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский Николай. Богослужебные песнопение исполнил большой состав архиерейского хора Кафедрального собора под управлением регента Вадима Гана. За литургией молились многочисленные миряне приходов Московского патриархата в США и Восточно-Американской епархии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40 повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
5: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 47-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 23 главы.
1: В те дни Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья! Я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал вам, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем вы не попросите Отца во имя Мое, даст вам».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это фрагмент прощальной беседы Иисуса Христа с избранными учениками перед взятием под стражу. Бог воплотился в простого человека. Для чего Он это сделал, мы не знаем. Одно знаем — ради нас и ради нашего спасения. Бог восхотел познать человека изнутри, не из далекого, трансцендентного для нас бытия своего, а изнутри нас. Поэтому Он вселился в человечество и жил с нами. И вот Христос, говоря о Своем нераздельном, теснейшем единении с Отцом, говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». И далее: «Он от Моего возьмет и возвестит вам». То есть все истины, которые мы постигаем и которые нам предстоит еще постичь, это истина не просто Бога, но это истина Бога-человека. Это истины во Христе, истины Бога, познавшего нас через нас, изнутри человека. Вот почему на грядущем последнем суде нас будет судить не Бог, а Сын Человеческий и Сын Божий, Бога-человек. Он будет судить изнутри нас. И поэтому это будет истинный суд, самый истинный. Но сейчас, в момент прощальной беседы, Христос — Спаситель, не судья. Спаситель и Просветитель. Он прощается со Своими учениками и торопится сказать им самое важное, и торопится ободрить их. Он предсказывает им грядущую скорбь. Во время Своего взятия от мира и радость этого мира, который, наконец, избавился от невыносимого для него света. Но скоро, очень скоро, эта скорбь и печаль сменится радостью. Причем такой радостью, которой мир и человек не знали доселе. Очень важный момент в переживании этой радости. Христос обещает: «И радости вашей никто не отнимет у вас». В самом деле, всякую земную радость у нас легко отнять, даже очень легко. Всякая радость наша человеческая так или иначе связана с этим миром, связана с нашим настроением. И часто настроение это, меняясь, похищает и радость нашу из сердца нашего. Но вот этой радости никто не в силах будет отнять. И с этой радостью первохристианские мученики шли на смерть во имя Христа. И вот в состоянии этой радости, обратите внимание, именно в состоянии этой радости Христос дает твердое обетование. И в тот день, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Вот, оказывается, в каком состоянии духа и души мы должны просить Отца. Во-первых, в состоянии радости о Христе воскресшем. А во-вторых, во имя Его. И вот тогда Он даст нам все. А что значит «во имя Мое»? Это значит, что перед тем, как просить, мы должны твердо и трезво рассудить, во имя ли Христово мы просим, в соответствии ли с Его заповедями, с Его Евангелием о Царстве Небесном находятся наши просьбы. И если это истинно так, то Отец наш Небесный действительно даст нам просимое. И вот опять Христос возвращает нас к радости. Он говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Да будет же радость наша всегда совершенна, И тогда, в состоянии этой совершенной радости Христе воскресшем, будем просить у Бога с дерзновением и смирением. И Он даст нам просимое. И радость наша снова станет совершенной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.

Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 27 мая, 14 мая по старому стилю в православной церкви вспоминаются два мученика III века – Исидор и Максим. Исидор был воином, он не исполнил императорский указ поклониться римским богам и был обезглавлен. Максим был торговцем. Однажды он обличил нечестие язычников, приносящих жертвы идолов, и был побит камнями. В этот день вспоминаются преподобные Серапион Синдонит, живший в V веке в Египте, и Никита, затворник Печерский. В конце жизни преподобный Никита был поставлен епископом в Новгороде. 13 лет управлял он новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году. Память его празднуется трижды в году. Еще одного русского святого вспоминаем мы сегодня, блаженного Исидора Твердеслова, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. Современники звали Исидора Твердесловом, потому что слово его всегда сбывалось. Родом он был немец и жил в Ростове в XV веке. Сегодня совершается память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, жившего в XII веке. Леонтий занимал Иерусалимскую кафедру, когда Иерусалим принадлежал крестоносцам. Латиняне не допускали православного патриарха Леонтия, великого подвижника благочестия, служить у иерусалимских святынь. Патриарх Леонтий переодевался простым паломником и таким образом проникал в храм Воскресения, чтобы тайно молиться у гроба Господня. Также сегодня особо чтится Ярославская Печерская икона Божией Матери, прославленная в 1823 году чудесными исцелениями от душевных и физических болезней. Икона эта была написана на стене храма в городе Ярославле в честь происхождения честных древ креста Господня. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие блаженного Исидора, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Блаженный Исидор родился в Германии, в окрестностях, вероятно, Бреннабора, ныне это город Бранденбург, в богатой славянской семье католического вероисповедания. Уже в ранней юности, отличаясь чистотой и милосердием, святой Исидор раздал богатство убогим и ради Царства Небесного оставил родительский дом. Приняв на себя подвиг юродства Христа ради, он в лохмотьях и с посохом в руке отправился в долгое странствование через многие города и страны, терпя повсюду насмешки, издевательства, а порой даже и побои. Последней страной на пути его скитания оказалась Россия. Блаженный Исидор принял православие и поселился в Ростове Великом. Построив себе непокрытую хижину из хвороста на болотистом пустыре в черте города, святой угодник Божий совершал в ней долгие ночные молитвы. Дни же он проводил на городских улицах, смиренно перенося все тяготы и поношения, с усердной молитвой за своих обидчиков. Спал святой днем очень мало, и не иначе, как на куче навоза или на сырой земле. Вдохновляемый в своих многотрудных подвигах горячей любовью к Богу, он претерпевал всякое озлобление и скорбь с таким усердием, что своим терпением подобился древнему Иову. И Господь прославил такую нелицемерную любовь подвижника даром чудотворений. Однажды блаженный Исидор спас от неминуемой гибели ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию его попутчиками. Корабль был застигнут внезапной бурей, и плывшие на нем, подобно спутникам пророка Ионы, решили через жребий узнать, по чьим грехам им угрожает опасность, и бросить виновного в море. Оказавшись на небольшой доске в штормовых волнах, купец почти потерял надежду на спасение, когда внезапно его взору предстал блаженный Исидор, шедший по воде, как по суше. Чудесным образом блаженный вернул на корабль купца и повелел ему объяснить, всем чудесное избавление от смерти силой божественного милосердия. Впоследствии, при случайной встрече на одной из ростовских улиц со спасенным им купцом, он вновь настоятельно потребовал не разглашать тайну своего чудесного заступничества, а воздавать благодарение Богу. Сохранился и другой рассказ о даре чудотворения блаженного Исидора. Однажды он пришел ко двору ростовского князя в момент, когда тот принимал у себя епископа, и просил у одного из стражников воды для утоления жажды, но был грубо изгнан от княжеского дворца. Тем временем слуги, посланные князем с водой для стола, были немало удивлены, обнаружив все сосуды с запасенной прежде водой совершенно пустыми. Когда князь доложил о грубом обращении с юродивым, он строго наказал своего стражника, повелел отыскать блаженного Исидора и умолить его явиться во дворец. Вскоре угодник Божий был доставлен к князю. Он вошел с большой просфорой в руках, которую преподнес епископу. Ко всеобщему удивлению, все пустые сосуды оказались при этом вновь наполненными чистой родниковой водой. Современники блаженного Исидора, не раз убеждавшиеся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого Твердисловом. Особенно ярким подтверждением правильности этого прозвища служил эпизод, когда блаженный Исидор явился в разгар брачного торжества по случаю венчания князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, и, подойдя к новобрачному, вручил ему собственноручно сплетенный венок из полевых цветов со словами: «Вот тебе, князь, и архиерейская шапка». Таинственный смысл сказанных слов удивил новобрачных и их гостей. Поступок блаженного Исидора и его слова оказались свидетельством прозорливости. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодая княгиня внезапно скончалась. Безутешный в своем горе князь Оболенский оставил мир и после пострижения в монашество с именем Иосаф удалился в Ферапонтов монастырь. Свое служение Богу святой Асаф завершил на архиерейской кафедре в сане архиепископа Ростовского. Блаженный Исидор получил откровение от Господа о своей блаженной кончине за несколько дней до смерти. Он мирно скончался в своей хворостяной келии 14 мая по старому стилю 1474 года. Жители Ростова Великого были оповещены о его кончине удивительным благоуханием, внезапно разлившимся по всему городу. Некий прохожий, находившись неподалеку от келии святого угодника Божия, почувствовал это благоухание, исходившее от его хижины. Когда он в нее вошел, то обнаружил святого Исидора, лежавшего на земле со сложенными крестообразно на груди руками. Погребен святой на месте, где стояла его хижина, а над могилой вскоре был сооружен деревянный храм в честь Вознесения Господня. Впоследствии, в 1566 году, на средства и по приказанию Иоанна Грозного, деревянный храм был заменен каменным. В 1770 году к храму был пристроен зимний предел во имя блаженного Исидора. Мощи святого почивали в этом пределе под спудом. Блаженный Исидор почитался русской православной церковью уже в XV веке. Царь Иоанн Грозный называл его одним из великих русских чудотворцев, благодаря молитвенному заступничеству которого в 1563 году был освобожден от поляков город Полоцк. По свидетельству святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по молитвам блаженного Исидора и после его кончины совершались чудесные исцеления людей, приходивших на его могилу с чистой верой и надеждой на помощь.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Серапиона Сендонита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Серапион жил в V веке в Египте и назван Сендонитом, потому что носил лишь грубую льняную одежду, называемую Синдоном. С самой юности преподобный жил, как птица небесная, не имея пристанища, и по несколько дней не ел, не имея на что купить хлеба. Нищему, дрожавшему от холода, он отдал свой Синдон, оставшись полуногим. Один греческий философ, желая проверить нестяжательность преподобного, однажды дал преподобному золотую монету и стал наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая значения стоимости монеты. Святой Серапион особым путем многих приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство греческому актеру, которого хотел обратить ко Христу. Актер, пораженный примером святой жизни праведника, уверовал и крестился вместе со своей семьей. Он умолял святого Серапиона оставаться с ним уже не рабом, а наставником и другом, но преподобный удалился, не взяв предложенных ему денег. Отправляясь в Рим, святой Серапион сел на корабль, но ничего не заплатил корабельщикам. Вначале они стали укорять его за это, но, заметив, что старец уже 5-й день ничего не ест, стали питать его ради Бога и тем самым исполнили заповедь Господню. В Риме преподобный продолжал странствовать, переходя из дома в дом. Так он и скончался в полной нищете, не имея ничего, собирая лишь богатство духовное для себя и для своих ближних.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песня» знаменного распева прозвучало в исполнении хора Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот.

0: Слушатели, здравствуйте. В эфире музейный калейдоскоп. Веду его я, Елена Обламская, и предлагаю вашему вниманию вторую часть нашей встречи с Владимиром Александровичем Безродиным, заведующим отделом образовательных программ и научно-методической работы Музея истории и религии Петербурга. Здравствуйте, Владимир Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Владимир Александрович рассказывал нам неделю назад об открытии выставки «Судьба императора», посвященной 145-летию со дня гибели императора Александра II. Насколько я помню, Владимир Александрович, вы остановились на рассказе про войны, в частности, про русско-турецкую войну, про Крымскую войну. Очень хотелось бы узнать, на выставке какие представлены артефакты, экспонаты этих событий, что же демонстрируете вы?
1: Да, все верно. Дело в том, что если мы говорим о войнах и демонстрируем какие-то военные вещи, то это немножко не наша специфика. Мы музей истории и религии. Однако Российская империя была государством религиозным. Общество того времени было религиозным. Поэтому так или иначе, основные события российской истории, вот войны в частности, отражались в религиозном творчестве. Мы демонстрируем хромолитографии. У нас достаточно хорошая, большая коллекция хромолитографий, посвященных русско-турецкой войне, но мы ограничены пространством, поэтому при окончательном монтаже выставки приходилось отказываться от тех или иных экспонатов, оставляя только самые ключевые, самые знаковые. И мы показываем как раз хромолитографии, которые иллюстрируют молебен в русской армии в начале войны, то есть на объявление войны Турции, молебен на заключение Сан-Стефанского перемирия. Мы показываем лубочный плакат с изображением, аллегорическим изображением России. В одной руке меч, в другой руке крест, чуть ниже нее представители балканских славянских народов. И мы видим в этом лубке такую агитацию, призыв к защите. Россия воспринимается как защитница православных народов Балканского полуострова в их борьбе за национальное освобождение.
0: А этот образ, он женский, да?
1: Женский, да. В традиционном, ну, как мы представляем, традиционном русском костюме. Кроме того, и в то время, и в настоящее время существует и существовала традиция написания икон, посвященных тем или иным событиям. В частности, можно увидеть икону Георгия Победоносца, которая посвящена русскому победоносному воинству, и по датам можно определить, что эта икона посвящена событиям Крымской войны. Кроме того, о русско-турецкой войне говорят предметы, иконы и литургические предметы, где на обратной стороне можно увидеть надпись «В память русско-турецкой войне 1877-78 годов». Таким образом, мы показываем военные события, но через призму отражения, религиозного отражения в общественном сознании россиян. Вот, но какие-то элементы униформы и наград мы тоже показываем, поскольку русская наградная система тоже имела сакральное значение. И одним из главных, ну, наверное, главных военных орденов Российской империи был орден Святого Георгия. И мы демонстрируем очень интересную икону «Чудо Святого Георгия», но в драгоценном окладе этой иконы можно увидеть, во-первых, уменьшенное изображение крестов Святого Георгия, офицерских эмалированных, и уменьшенного изображения звезд ордена Святого Георгия. На обратной стороне дата – 1850 год. Если мы посмотрим на российскую историю, а что же такого произошло интересного в это время, мы увидим, что в это время, в 50-м году, на Кавказе, у реки Валерик, произошло боестолкновение. Александр Николаевич, будучи еще цесаревичем, посетил Кавказ и проехал по Кавказу от крепости к крепости, вот от поселения к поселению. И у реки Валерик его кортеж обстреляли немирные горцы. Ушла еще Кавказская война. А вот дальше, честно говоря, в разных источниках по-разному, но мы скажем так, произошло боестолкновение, в котором непосредственно принял участие цесаревич, и по результатам этого столкновения Николай I наградил своего сына орденом Святого Георгия IV степени. скорее всего, в память этого события и была написана данная икона. Ну, и мы, конечно, говорим и об этом событии, и о статуте Ордена Святого Георгия, ну, и демонстрируем реконструкцию униформы Нижегородского драгунского полка периода так 70-х годов XIX века. Дело в том, что этот полк находился на Кавказе, воевал на Кавказе, и в качестве отличий, боевых отличий, чины этого полка имели право носить георгиевские петлицы на воротнике и на обшлагах. То есть не просто белевые, которые полагались, ну, не всем, но некоторым полкам, а георгиевские, как знак боевого отличия. Вот, так что мы раскрываем и георгиевскую тему на тех вещах, на тех предметах, которые у нас есть, ну и мы можем продемонстрировать.
0: Я хотела спросить, неизвестно, откуда поступила икона Святого Георгия Победоносца?
1: Оттуда же с выставки, с антирелигиозной выставки 1930 года. Собственно говоря, с нее и начался наш музей.
0: Как она попала на эту выставку? Пометки документальной нет. Откуда она могла
1: поступить? Вот здесь очень порой бывает сложно. Дело в том, что прежде чем прийти к наш музей, многие предметы меняли по 2-3 хозяина, если не больше, и попадали к нам достаточно окольными путями. И порой с тех пор просто документация не сохранилась. Либо она велась... Как велась?
0: Я перебила вас, извините. Да, Владимир Александрович, я знаю, что у вас

0: предстояли.
1: То есть история покушений, да?
0: Да, история покушений. Ну, здесь мы не говорим, точнее, мы не можем показать историю революционного движения в России. Это немножко не наша тематика, и у нас нет на то материалов. Но у нас есть иконы. Как я уже говорил, русская иконопись очень живо откликалась на основные события российской истории, а чудесное спасение государя-императора от покушавшегося – это одно из чудес, и, конечно же, писалось достаточно большое количество икон, посвященных этому чудесному спасению. И мы фактически, ну, нельзя сказать, что по каждому покушению, но по наиболее известным, демонстрируем эти иконы. Это иконы две, посвященные спасению от Каракозова в ходе покушения Каракозова у Летнего сада 1866 года. Там можно увидеть святых, память которых празднуется именно в эту дату. Плюс, конечно, Александр Невский, то есть святой покровитель Александра II.
1: А сколько всего было покушений?
0: Смотря как считать. Считается 8. Дело в том, что 1 марта был сложный день. Ну, если так идти от самого начала, да, то 1866 год – это Каракозов, это выстрел. По официальной версии, руку Каракозову подбил крестьянин комиссаров, и тот промахнулся. Каракозов был близок к земле и воле, хотя потом утверждал, что стрелял в императора по собственному желанию. Никто его не отрежал на это дело. В 1867 году было покушение на государя-императора уже во Франции. Березовский, который стрелял в императора, промахнулся, попал в лошадь. Когда его арестовали, выяснилось, что он поляк из эмигрантов, который мстил Александру Николаевичу за подавление польского мятежа 1863-64 годов. Следующее покушение – это 1979 год, это выстрел Соловьева, точнее, несколько выстрелов. Можно сказать, что Соловьев разрядил в Александра Николаевича весь барабан револьвера, но промахнулся, и мы можем увидеть икону, которая посвящена чудесному спасению государя-императора уже от этого покушения. Дальше, начиная с 1979 года, за Александром начинает охотиться народная воля. Как раз в это время она возникла, и начинает индивидуальный террор по отношению к государю-императору. Это взрыв в Зимнем дворце Халтурина, это попытки подрыва императорского поезда, ну и, в конце концов, 1 марта 1881 года. Это подкоп и попытка заложить бомбу по пути следования императорского кортежа на Малой Садовой улице. Однако в последний момент императорский кортеж сменил свой путь, и эта попытка, ну, можно сказать, это 7-я попытка, да, была отложена, и народовольцы привели в действие план «Б». Согласно плану «Б», был взрыв, было 2 взрыва на канале, на набережной канала, и в ходе второго взрыва Гриневицкого Александр II получил тяжелейшее ранение и вскоре скончался в Зимнем дворце. Мы, конечно же, говорим и о реакции на эти события, поскольку сын Александра II, Александр III, достаточно жестко расправился с народной волей, и фактически все участники этого заговора были повешены. Несмотря на реакцию общественности, образованной общественности, которая писала письма и пыталась как-то заменить смертную казнь каким-то другим приговором. Конечно, мы говорим и о памяти Александра II. Мы показываем, демонстрируем хромолитографии, посвященные памятнику Александру II, который был установлен в Кремле. До нас он не дошел. В 1918 году сначала снесли скульптуру Александра II, оставили пьедестал. Предполагалось, что там будет памятник какому-то советскому деятелю. Но потом окончательно его разрушили. В настоящее время он в той виде, в котором он был, не восстановлен. Изначально мы хотели продемонстрировать картину, на которой изображен Спас на крови. То есть наш Воскресенский собор на том месте, где был тяжело ранен Александр II. Однако, ну, во-первых, к сожалению, как я уже говорил, нам приходилось как-то откладывать те вещи, потому что места мало. Ну, с другой стороны, эту картину мы демонстрировали на нашей предыдущей выставке, посвященной Александру Третьему, так что у наших посетителей уже была возможность с ней ознакомиться. Ну и при входе на выставку посетители, конечно же, увидят скульптуру.

0: скульптуру Александра II. Это копия скульптуры памятника в Рыбинске как раз в 1911 году, когда праздновалось 50-летие отмены крепостного права. В Рыбинске усилиями горожан была подписка, был сбор средств, был поставлен, установлен памятник царю-освободителю Александру II. В 1918 году памятник был ликвидирован. В нулевых годах, ну, уже нашего века, возникла мысль о его реконструкции. И известный скульптор Чаркин создал макет будущего памятника. Но памятник, к сожалению, так и не был восстановлен. А макет чаркинский оказался у нас. И мы можем увидеть, каким образом, как выглядел памятник Александру II в Рыбинске.
1: Спасибо, Владимир Александрович. Есть, может быть, что-то важное, может быть, что-то касается уникальных экспонатов, о которых вы еще не обмолвились.
0: О двух самых уникальных, самых интересных экспонатах я уже упомянул, да, это мирная икона Александра Николаевича, а также икона «Чудо Георгия Азмия» в память его, наверное, самой дорогой награды Георгиевского креста Орденского Георгия 4-й степени. Также мы демонстрируем, ну, уже вот в разделе, посвященном покушениям на Александра Николаевича, тоже очень интересный экспонат. Это напрестольный крест. Он как раз происходит из Аничкова дворца и, скорее всего, был имуществом домовой церкви при Аничковом дворце. Интерес, необычность этого креста в том, что на лопастях креста изображены святые, в дни поминовения которых, в дни памяти которых происходили покушения на Александра Николаевича, ну, в том числе и последнее, 1 марта 1981 года. А также можно увидеть икону, она появилась в середине 80-х годов, икону в память о усопшем, об убиенном государе. Как обычно, с одной стороны, в верхней части иконы можно видеть святых, память которых отмечается в день 1 марта и Александра Невского, а вот в нижней части иконы, что тоже немножко необычно, изображена могила Александра Николаевича и коленопреклоненные крестьяне. То есть все напоминает тот факт, что Александр II – царь-освободитель, и одним из наиболее ярких его действий – это отмена крепостного права.
1: Владимир Александрович, вы как историк, как вы формулируете суть, зерно этой трагической развязки, трагического конфликта отношений Александра II и людей, которые привели в исполнение свой коварный замысел?
0: Да, хороший вопрос и постоянно возникающий, поскольку на момент подготовки выставки он возник и у наших сотрудников. А ведь действительно, почему? Вроде бы царь-освободитель, да? Провел либеральные реформы. Это мы часто говорим об отмене крепостного права, а ведь было большое количество других реформ. Мало было просто освободить крестьян. Строго говоря, освободить их можно было просто росчерком пера. Но необходимо было изменить социальные отношения, социально-экономические отношения, как-то их обустроить, потому что очень многое менялось с освобождением от крепостной зависимости крестьян. Да, это земская реформа, городская реформа, да, это судебная реформа, отмена военных поселений, которая произошла еще до отмены крепостного права. Да, в конце концов, это военная реформа, то есть целый ряд преобразований. Общество, можно сказать, пошло по пути либерализма. Однако усиление революционной борьбы. Почему? Сложно сказать, тут можно видеть и отсылки к декабристам, поскольку еще на момент подготовки восстания декабристов они планировали в том числе и цареубийство. И последующие кружки организации революционного радикального толка в 20-х, 30-х, 40-х годах, где периодически тоже возникала идея цареубийства. Но при Николае I это, конечно, реализовано не было. Есть и предположения, и некоторые историки придерживаются этих предположений, что тут наложились сразу несколько обстоятельств. И определенный рост революционных организаций, и либеральные преобразования, которые позволили более свободно ощущать себя. Поскольку после разгрома в начале 80-х годов народной воли при Александре III как-то было весьма и весьма мало попыток покушения на царя. Хотя, с другой стороны, те же самые бомбисты действовали и при Александре III и при Николае II. То есть можно сказать, что это очередной этап развития революционного движения, который вот так пришелся на время правления Александра II.
1: Спасибо, Владимир Александрович. Спасибо за ваш рассказ. Выставка продлится до...
0: До 10 июня.
1: Дорогие радиослушатели, вы только что слышали, как долго продлится выставка «Судьба императора» в Музее истории и религии Санкт-Петербурга. Выставку эту готовил Владимир Александрович Безродин, заведующий отделом образовательных программ и научно-методических работ музея. Благодарю вас, Владимир Александрович. Мы получили не только представление о выставке, но достаточно подробный исторический экскурс. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Предисловие Евгения Водолазкина. Эта книга написана архимандритом Януарием Ивлеевым. Она, если не для всех, то для очень многих, верующих и неверующих, христианских богословов и практиков, историков и филологов, для лириков и, конечно же, физиков, если вспомнить об образовании отца Януария, окончившего физический факультет Ленинградского тогда университета. Темой научных занятий будущего богослова было исследование физики околоземного космического пространства. Понятно, что после такой физики должна следовать метафизика. Это закономерное движение от околоземного пространства к небесам. Книга отца Януария посвящена Нагорной проповеди, самым, может быть, дорогим словам Евангелия от Матфея, словам, сказанным самим Христом. Это живая и прекрасная речь, не умствование, не скучное назидание, а исполненный высокой простоты и понятный слушателям рассказ о том, как спастись. Рассказ Спасителя о спасении. Я говорю о высокой простоте, которая, разумеется, совсем непроста. Это та очевидная истина, что в своем развитии прошла через великую сложность. Рассматривая Нагорную проповедь слово за словом, автор книги показывает, как из области общественного нравственные предписания переводятся Христом в сферу персонального. То, что прежде в силу исторической необходимости было обращено к народу, становится обращением к человеку. Ветхий Завет дает как бы достаточное условие для достижения гармонии с Богом. Христос же формулирует это условие как необходимое, как отправную точку для движения вверх. Ветхий и Новый Заветы в Нагорной проповеди неразрывны, как неразрывны, вспомним митрополита Илариона, закон и благодать. Говоря о предназначенности изданной книги самым разным читателям, я имею в виду, среди прочего, то внимание, которое автор уделяет письменной традиции Нагорной проповеди. Отец Януарий, историк и филолог, разъясняя читателям, отчего Бог – вседержитель, а не всесильный. Как так случилось, что в ранних рукописях некоторые тексты короче, чем в поздних? И почему «окитать в нощи» – вполне допустимое сравнение. Перечисляя возможных читателей книги, я упомянул и о неверующих. Разве не согласятся они с так называемым «золотым правилом», составляющим квинтэссенцию Евангелия? Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Могут возразить, что подобный императив существует и у нехристианских народов. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Конечно, существует, и автору это хорошо известно. Не причиняй вреда другим, если ты не хочешь, чтобы тебе причиняли вред. Это элементарный правовой принцип. Не убивать, не красть, не вредить. Для основной массы людей не так уж и трудно. А вот золотое правило в положительной форме – делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе – это уже не элементарно. Если у человека есть автомобиль, то закон может заставить человека ездить так, чтобы не причинять кому-либо вреда на дороге. Но никто не может заставить его остановиться и подвести по дороге усталого путника. В этом разница между «не делай» и «делай». И последнее. Помимо всех своих несомненных достоинств, книга просто хорошо написана. Это для лириков, к которым я некоторым образом отношусь. Евгений Водолазкин. Вступление. Ситуация. Нагорной проповеди, представленной в 5-7 главах Евангелия от Матфея, предшествует сообщение о начале общественного служения Иисуса Христа, который провозгласил пришествие Царства Небесного, призвал первых учеников и ходил по всей Галилее с проповедью Евангелия Царствия, своим поведением, своими действиями наглядно являя людям пришествие этого царствия. Он исцелял всякую болезнь и немощь в людях. Естественно, за проповедником и целителем следовали толпы. И вот ввиду наплыва большого количества народа, который искал помощи, Иисус обращается к людям со своей знаменитой Нагорной проповедью. Нагорная она традиционно называется, потому что была произнесена с горы. Эта проповедь в Евангелии от Матфея занимает 3 главы – 5, 6 и 7. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря. Далее отец Януарий дает буквальный перевод. Увидев эти толпы, он поднялся на гору, и когда сел, к нему подошли его ученики. И он, отверзши свои уста, начал их учить, говоря. Из текста не совсем ясно, кого поучал Иисус Христос с горы. Толпы народа, которые он увидел, после чего поднялся на гору. Или он ушел от толпы, поднявшись на гору, и поучал только своих учеников, приступивших к нему. Второе предположение имеет смысл. Перед этим говорилось, что Иисус избрал себе помощников и сподвижников. Но для того, чтобы помощники могли эффективно выполнять свою работу, народных учителей, их самих нужно было сначала научить. И вот, мол, в Нагорной проповеди Иисус наставляет своих учеников. Это разумно. Однако из последних строк Нагорной проповеди мы узнаем, что Иисус обратился с горы с проповедью ко всему народу, а его ученики составляли как бы ближний круг этого народа. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Это наблюдение важно для толкования Нагорной проповеди. Она не может считаться этикой для узкого круга, этикой совершенных. Нет, она предполагает этику учеников, предназначенную и для всего народа, который внимал проповеди Иисуса. Обратим внимание и на слово «гора». Гора у евангелиста Матфея имеет символическое значение. Это место молитвы. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Гора – место исцелений. И Иисус, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, и он исцелил их. Гора – это место поучений и место последнего откровения в Галилее. Сама формулировка «взошел на гору» напоминает о восхождении Моисея на гору Синай. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Ведь это основной момент истории Израиля. Как некогда Бог говорил народу через Моисея о законе, так и теперь Бог говорит через Иисуса о своем царстве. Значение имеет и сообщение о том, что Иисус сел. Соответствующий греческий глагол имеет один корень со словом «кафедра», которое указывает на место учителя, профессора или доцента. Вообще-то слово «кафедра» обозначает «сидение», и во многих европейских языках до сих пор о кафедре говорится «стул профессора», «че» – «штуль». И римский папа произносит догматические утверждения «экс-катедра» – со своего сидения. Вот так в Израиле раввин часто учил, расхаживая или прогуливаясь, но официальное учение он начинал, усевшись на свое место. Таким образом, уже само упоминание того, что Иисус сел, прежде чем начал учить, свидетельствует о том, что это учение занимает центральное место и содержит суть его учения. Библейское выражение «отверз уста свои» придает всей сцене праздничную торжественность и священный характер. Здесь Сын Божий впервые возвещает Израилю некоторые принципиальные особенности своего Евангелия Царствия Божия, или, как принято выражаться у евангелиста Матфея, Царства Небесного. Несколько слов о Нагорной проповеди в целом. Если воспринимать текст евангелиста Матфея буквально, то создается впечатление, будто речь идет об одной длинной проповеди, произнесенной в одно время на одном месте. Но это далеко не так. прослушать такую длинную, такую трудную и такую содержательную речь, да еще и усвоить и запомнить ее за один раз невозможно для человека с обычными способностями восприятия. Всякий слушатель утомился бы и отключил бы свое внимание задолго до окончания такой проповеди. Современная наука, хорошо знакомая с писательской манерой евангелиста Матфея, убеждена в том, что Нагорная проповедь содержит множество подлинных слов Иисуса. Но в таком виде, как некое единство, она не была произнесена. Нагорная проповедь представляет собой великолепную литературную композицию Матфея. Соединение разрозненных изречений, логи Иисуса Христа. Можно сказать, что она – конспект многих проповедей и поучений Иисуса, которые евангелист постарался, насколько мог, привести к тематическому и логическому единству. И еще один очень важный момент для понимания смысла Нагорной проповеди. При ее чтении возникает впечатление, что ее этические требования подчас чрезмерны, превосходят нравственные силы и возможности большинства людей и просто неисполнимы в обычной жизни. Вряд ли существует другой такой евангельский текст, который предъявляет нашему поведению столь высокие требования. В самом деле, не гневаться, не смотреть с вожделением на женщину, никогда не лгать, не противиться злу, подставлять для удара другую щеку, не гордиться, любить врагов, всегда всем прощать, не осуждать, давать всякому просящему и так далее, и так далее. Разве все это возможно практически осуществить? Не предъявляет ли Нагорная проповедь безнадежно завышенных для простого человека требований? Эти вопросы задают себе люди вот уже 2000 лет. Иначе говоря, мы склонны рассматривать Нагорную проповедь как некие новые заповеди нового закона, причем заповеди трудные, практически неисполнимые. Но это полное непонимание того, что желал возвестить Иисус Христос, а возвещал Он не новый закон, а Евангелие Царствия Божия. Приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь. Иисус выражал эту мысль другими словами. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Это «внутрь вас есть», заимствованное из церковнославянского перевода, вызывает у нас недоумение. Мы ведь сейчас так не говорим. Переводя же на современный язык, большинство экзегетов читает этот отрывок так. И не скажут «смотри, здесь оно» или «смотри, оно там». Ибо «смотри, Царствие Божие среди вас». То есть Царствие Божие – уже сейчас объективно присутствует среди верующих. Ту же мысль Иисус Христос мог выражать еще и так. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Но объективное присутствие Царствия Божия среди верующих не исключает и субъективного понимания слов Христа. «Царствие Божие внутрь вас есть» может означать, что оно действует внутри каждого из верующих, в их сердцах. Однако все эти слова «Царствие Божие среди вас» или тем более «внутри вас» были для окружения Иисуса необычными, можно сказать, революционными, потому что полностью противоречили всем ожиданиям большинства иудеев, противоречили и надеждам учеников Иисуса Христа и окружавшей его толпы. Нагорная проповедь была призвана в известной степени разъяснить Евангелие Иисуса Христа. Приблизилось Царствие Божие. И здесь следует задуматься над тем, что понимало под Царствием Божиим большинство людей ветхозаветной традиции. Если не усложнять проблему, то можно сказать, что Царствие Божие отождествлялось с теократией, которая будет введена посланным от Бога царем, Мессией. Он из рода Давида, благословенный, грядущий во имя Господня, то есть входящий в Иерусалимский храм, согласно пророчеству на осле, он силою Божией установит новый порядок, шалом. Избранный народ не будет отныне подчиняться никому, кроме единого Бога, и будет действовать только по его воле, выраженной в Святом Законе. Народная фантазия рисовала яркие картины этого нового царствия. Язычники покорятся, а непокорные будут стерты с лица земли. Это будет пир всяческого блага для избранных. По-видимому, так понимали Царствие Божие, окружающие Иисуса Христа ученики и толпы людей. Собственно, слово «царствие» означает царствование, господство, осуществление воли царя. В реальной истории иудеи вынуждены следовать указке и воле разных чуждых царей, поклонявшихся чуждым богам, ложным и неистинным. А при мессианской теократии воля единого, живого и истинного Бога, выраженная в законе, будет осуществляться в полной мере. Однако Иисус радикально изменяет такое явно иллюзорное и утопическое представление о Царстве Божием. Воля Божия, выраженная в законе Моисея, святая и праведная, но она направлена на грешных людей и, будучи внешним принудительным законом, никогда не сможет достичь своей святой цели. Таковы уж люди, сыны и дочери Адама и Евы, от чрева матери, несущие в себе зерна греха и непослушания. Они всегда будут красть, убивать, прелюбодействовать, лгать, болеть, стареть и умирать. Такова реальность этого мира. Люди всего лишь слабая плоть и кровь, и, говоря словами апостола Павла, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Казалось бы, такие реалистические доводы здравого смысла должны были привести в чувство тех, кто восторженно ожидал внешнего наступления Царствия Божия. Но нет. Как в древнем Израиле, так и во множестве других случаев в истории люди снова и снова пытались и пытаются построить теократию, якобы Царствие Божие, на грешной земле. Это касается и некоторых самых праведных жителей Израиля, и страстных исламистов, мечтающих о торжестве божественного шариата, и безумных пропагандистов православного царства. Чем это каждый раз оборачивалось, мы знаем. Для Израиля – национальной катастрофой. Для других стран и народов, будь то теократия христианская или исламистская, гражданскими войнами, миллионами убитых, не говоря уже о попытках построить якобы идеальное государство на основе возврата в языческое прошлое, нацистское или коммунистическое. Все дело в законе, в любом законе, до тех пор, пока он навязан извне, Моисеем, Магометом или самим Господом Богом. Он, как говорил некто из мудрецов, не сделает из земли блаженного рая, хотя и не даст превратить землю в сплошной ад. Это выражение приводит Бердяев как высказывание Владимира Соловьева. В связи с этим уместно вспомнить слова Иеремии, пророчествующие об отдаленном эсхатологическом будущем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Итак, Бог через пророка говорит: вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Но закон Божий – выражение воли Божией. Для евангелиста Матфея очевидно, что Иисус Христос, будучи Сыном Божиим, как никто другой знал, в чем состоит воля Божия. И вот Он в Нагорной проповеди, и не только, но всеми своими деяниями учил и показывал, что есть воля Божия, которая должна быть вложена в сердце человеческое. В своем учении о Царстве Божьем Иисус не уподобляется иудейским книжникам и фарисеям, говорившим о внешних требованиях закона, которые, хочешь не хочешь, следует соблюдать. Он учил не внешним принудительным действием, но внутренним движением души и сердца, согласным с волей Божией, даже если эта воля не во всем соответствует закону, требующему внешнего подчинения. Достаточно вспомнить постоянные нарушения законных предписаний самим Иисусом Христом, когда Он, например, в субботу делал то, что закон запрещал. Иисус Христос, перенося истинное понимание закона внутрь человека, тем самым утверждал, что теократия, Царствие Божие, внутрь вас есть. Как бы ни толковать эту фразу. «Приблизилось Царствие Божие, оно уже здесь». Однако во внешнем мире мы не видим явных и постоянных признаков Царствия Божия, а видим бушующие страсти и власти совсем иного рода. Оттого и сказано: «Царство мое не от мира сего». Но как, при каких условиях хотя бы внутренне, а может быть отчасти и внешне, войти в это царство не от мира сего? Как его почувствовать? Согласно Нагорной проповеди, Царствие Божие имеет успех там, где наша праведность превосходит законную праведность фарисеев. Это внутреннее преображение дается благодатью веры и послушанием двуединой заповеди любви, которой, по словам Иисуса Христа, утверждается весь закон и пророки. Окружавшие Иисуса Христа люди, слушатели Его проповедей, были жителями, а некоторые из них и гражданами Римской империи, или, можно сказать, Римского царства. Но как в наши времена некоторые лица имеют двойное гражданство, так и христианин, например, апостол Павел, будучи достойным гражданином Римской империи, мог о себе заявить, что он имеет второе, неизмеримо для него более важное гражданство на небесах, то есть в Царстве Божьем, которое не от мира сего. Итак, есть две империи, одна временная, историческая, внешняя, другая – вечная, небесная, внутренняя. Их параллельное сосуществование в пределах земной жизни человека – задача трудная, но исполнимая при благодатной помощи Святого Духа. Христиане живут в мире, где Царствие Божие внешне неприметно, оно подобно горчичному зерну, малому семени. Поэтому им предлагается молиться: «Отче наш, иже еси на небесех, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но если жить только томительным ожиданием грядущего Царствия, жизнь будет протекать, как во сне. Иисус поэтому призывает не к сну, но к бодрствованию, дабы ощущать присутствие Его грядущего Царства уже сейчас в этой жизни. И не только призывает, но и обещает послать Святого Духа, который наполняет верующих дыханием божественной свободы в этом мире закона и несвободы, дает им радость в этом мире скорби, устремляет к вечной цели и придает жизни смысл в этом мире бессмысленной приходящей суеты. Иногда приходит в голову такая мысль: неужели толпы, к которым была обращена Нагорная проповедь, укорененные в своих наивных, но традиционных взглядах на мессианское Царствие Божие, неужели они могли хоть что-то понять из возвышенных и, можно сказать, революционных, подрывающих основы народного благочестия речей Иисуса Христа? Ответ будет таким: не все, но многое было понятно или, во всяком случае, глубоко затрагивало слушателей. Мы должны учитывать, что Нагорная проповедь обращена не просто к первым встречным, но к людям, которые уже прошли долгий путь религиозного и нравственного развития. Потребовался очень долгий процесс, прежде чем Израиль, да и не только Израиль, смог хотя бы осознать сущность, содержание Нагорной проповеди, не говоря уже о соблюдении нравственных требований. Но, как говорит латинская поговорка, «гутта кавет лапидем» — капля камень точит. И как бы критически мы ни относились к истории последних 2000 лет, мы не можем, во-первых, не осознать, что 2000 лет в общей истории человечества — всего лишь мгновение, так что не будем нетерпеливыми, а во-вторых, не можем не замечать, что христианизация мира за это историческое мгновение проделала невероятно большой путь. Так что горчичное зерно дало свои всходы, и малый кусочек закваски оказал свое действие на значительную часть мира. Не видеть этого невозможно.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.

0: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 5550 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Передача вторая.
1: Ирландские просветители считали, что проповедовать Слово Божье можно только на языке, понятном местному населению. Ни франки, ни баварцы, ни славяне не знали ирландского или латинского языков. Ирландские монахи усваивали язык народности, с которой они соприкасались. Благоприятные условия для изучения иностранных языков были созданы еще в ирландских монастырях. Мы имеем достоверные данные, пишет Александр Васильевич Исаченко, говорящие о буквально лингвистическом таланте ирландцев, особенном таланте. В житии святого Галла рассказывается, как этот ирландец в Брегенце обратился к народу, праздновавшему свой языческий праздник, с речью, так как он отличался не только изяществом своей латыни, но и знанием языка того племени. Другой ирландец, святой Килиан, изучил франкский язык во время своего пребывания в Вюрцбурге. Поэтому не будет слишком смелым предположить, что те ирландские миссионеры, которые по инициативе Вергилия отправились к славянам в Карантании, научились там славянскому языку в первые же годы своей деятельности в славянской среде, то есть лет за 60 до появления в Моравии византийской миссии святых Кирилла и Мефодия. Можно сказать, что святые Кирилл и Мефодий повторили тернистый путь святого Вергилия заново. Та вражда франкских епископов, которые настраивали римского понтифика против их славянской миссии, обрушилась сначала на Вергилия и его учеников. Вергилий прожил в Зальцбурге 40 лет. За это время он приобрел небывалый авторитет. Скончался он 27 ноября 784 года. Церковь провозгласила его блаженным. Позже, в 1233 году, он был приобщен к лику святых. Но еще при жизни этому незаурядно образованному и талантливому деятелю церкви суждено было испытать последствия серьезных обвинений со стороны главы франкской церкви, архиепископа Бонифация, да и самого римского папы. Святой Бонифаций, родом англосакс, в отличие от святого Вергилия, апостола славян, он назывался апостолом немцев. В известном смысле он является продолжателем политики Карла Великого, империя которого в значительной мере основывалась на церковной организации, центром которой стал Рим. Основной заслугой Бонифация является подчинение франкской церковной организации юрисдикции Рима. Если считать его последователем Карла Великого, который не особо церемонился со славянами, а всеми силами пытался их покорить и завоевать, то, конечно, церковная его политика вряд ли должна была отличаться от политики Карла Великого. И, разумеется, она шла вразрез с установками ирландских миссионеров, с их миссионерским тактом. Впервые архиепископ Бонифаций жалуется римскому папе Захарии на святого Вергилия в 746 году. Первоначальным поводом стало плохое знание священниками, подчиненными Вергилию, латыни. Но был и более весомый повод. Бонифаций обвинял Вергилия и в том, что этот последний, будучи всего лишь игуменом монастыря святого Петра, фактически руководил всей Зальцбургской епархией. Такая практика, введенная Вергилием в Зальцбурге по образу ирландской церковной традиции, противоречила франским правовым нормам. А уже за этим Вергилий обвинялся в ереси. Вину ему ставилось, что он учит о шарообразности Земли и наличии в других полушариях планеты людей, отделенных от Европы океанами. Дело Вергилия наделало в свое время много шуму. Недаром на родине его, в Ирландии, прозвали землемером за его учение о строении Земли. С конца VI века начались конфликты в англосаксонских королевствах с ирландскими и римскими миссионерами. С течением времени ирландская церковь признала примат римских понтификов, а сама римская церковь попала в полную зависимость от франкских каролингов. Это означало унификацию церковной структуры и жизни, что, в свою очередь, ускорило разрыв западной и восточных церквей. Ибо исчезли посредники между ними, которыми выступали ирландские и британские миссионеры. Говоря о событиях, предваряющих крещение Великой Моравии, и упоминая о деятельности ирландских миссионеров в Карантании и Панонии, мы косвенно затрагиваем тему принятия христианства не только предками современных чехов и словаков, но и словенцев. Хотя, конечно, надо признать, как само собой разумеющееся, что границы бывшей Чехословакии не совпадают с границами Великой Моравии, так и границы бывшей Югославской Словении не соответствуют пределам Карантании и Панонии. Может показаться, что, уделяя такое большое значение славянам Карантании и Панонии, мы уклонились от темы христианства Великой Моравии. Но это не так. Говоря о державе само, как о предшественнице Великой Моравии, мы опираемся на уже упоминаемое нами сочинение анонимного баварского монаха. В этом трактате под названием «Обращение баварцев и харутан» предводитель славян Саму называется князем Карантании, что, скорее всего, неверно, конечно. Но это говорит о том, что славяне Карантании и Панонии были частью военных сил Саму в его противостоянии королю франков Дагоберту. Тем самым входили в его союз славянских племен. Заметим, что ирландские миссионеры шли к славянам не только через Баварию, но и через Саксонию. Некоторые из этих ревностных проповедников доходили до северных границ Великой Моравии. Они были в окрестностях Бранденбурга и там проповедовали полабским славянам, жившим тогда на Эльбе. Мы уже упоминали, что послание миссионеров святым Вергилием было осуществлено по просьбе славянского вождя, имя его Хотимир. Он был воспитан при дворе баварского герцога, так как славянские земли были в то время уже в зависимости от Баварии. Хотимир и его двоюродный брат Гораст были заложниками в Баварии. За время своего пребывания там они получили, однако, христианское воспитание. Кроме монастыря святого Петра в Зальцбурге, под руководством святого Вергилия, миссию среди славян осуществлял и монастырь в Иннихине или Сан-Кандидо, как теперь называется этот район в Северной Италии, на границе с Австрией. Монастырь этот был основан баварским герцогом еще в 769 году в верховьях реки Дравы, у самых пределов славянских, именно для ведения миссии среди славян. Вел просветительскую работу среди славян и Аквилейский патриархат, обладавший в те времена еще достаточной самостоятельностью своей деятельности. Его миссионеры из северо-восточной Италии проявляли значительную активность в христианизации Среднего Подунавья и хорватских земель. Разумеется, они не могли не участвовать в просвещении славянских областей в Восточных Альпах. Но все эти усилия не привели к значительным результатам. Только в последние годы VIII века, после включения Баварии в состав франкской державы, каролингов, западные германоязычные церкви взялись за христианизацию славян более масштабно. Надо отдать должное баварским клирикам, действующим под эгидой франков. Просвещая славян, они переводили на славянский язык основные молитвы и исповедальные формулы, которые были необходимы для принятия славянами крещения. Несмотря на замечательные усилия римских, ирландских и франкских миссионеров, христианство распространялось довольно медленно среди славян. Так считает Фрэнсис Дворник, американский католический священник, известный историк, славист и византинист, и чех по происхождению. Он отмечал миссионерский подвиг предшественников святых Кирилла и Мефодия, но все-таки пальму первенства в просвещении славян отдавал этим византийским миссионерам. Дальнейший этап христианизации славян в Центральной Европе был связан уже с новой славянской региональной державой – это Великая Моравия. Великая Моравия сменила державу саму. Академик Зденек Неедлы называл это государство очередной и самой крупной попыткой военно-политического объединения славянских племен в единое целое. Началось это объединение с нападения моравского князя Мойвера на город Нитру. Он изгнал оттуда князя Прибину, а Нитранскую область присоединил к Моравии. Мойвер первоначально тоже просто старейшина одного из моравских племен. Насилием он принуждал другие племена славян вступать в этот союз по соображениям военного характера. В сущности, история Великоморавского союза самого начала была история борьбы против франков. Поэтому Мойммер, взяв в свои руки управление своим государством и племенами, в него вступившими, уничтожил тех, кто был предан его врагам франкам. Такими союзниками франков был и князь Прибина, и его приближенные. Княжество Прибины находилось восточнее Моравии, на территории сегодняшней Словакии примерно. На западе же от Мойммера были некоторые чешские племена, находившиеся в подчинении у франков. Но их князь Мойммер пока не трогал, занимаясь созиданием крепкого союза из моравских племен. В это время произошло разделение франкской империи на западную часть и восточную. Восточная часть, или германская часть, досталась в управление Людовику Немецкому, который встал во главе ее в 817 году. Во время разделения империи оговаривалось, что Людовик получает вместе с немецкими землями и славян, которые живут на восток от Баварии. Но в первое время каролинги даже не пытались подчинить себе эти племена. Междусобица между Людовиком и его отцом Людовиком Благочестивым заставила первого даже искать дружбы со славянами. Но зато когда его отец скончался, Людовик Немецкий начал решительное наступление на славян с целью их полного себе подчинения. В 846 году с помощью племянника князя Мойммера Ростислава он устроил заговор против основателя Моравского военного союза. Но это не помогло ему. Несмотря на смены руководителей, моравское объединение славянских племен было постоянным противовесом захватническим стремлениям Людовика и его потомков. Даже учитывая то, что Ростислав сверг Мойммера, а Святополк, в свою очередь, Ростислава, и в том и в другом случае при содействии германских королей, Моравия не распадалась в течение всего IX века. При этом и цель этого союза племен оставалась прежней – оборона против немецкой экспансии и агрессии. В период существования Великой Моравии произошло крещение объединенных ею славян. В самом начале возникновения этого государства, то есть в 30-х годах IX века, Мойммер осуществил официальное массовое крещение моравских славян. Обычно историками называется 831 год, годом крещения Великой Моравии. В этом году крещение моравов совершил епископ города Пассау Регенхар. Территория Моравии стала областью миссии Пассау еще в 796 году, в то время как земли нынешней Словакии входили в миссионерскую область Зальцбурга. Таким образом, Великая Моравия получала христианскую проповедь из нескольких миссионерских центров Западной Церкви. Это монастырь Святого Павла в Зальцбурге, это монастырь в Инихне или Сан-Кандидо на реке Драва, это Аквилейский патриархат и епископская кафедра баварского города Пассау. Но изгнанный Мойммером из Нитры тамошний князь Прибина тоже косвенно поучаствовал в христианизации славян. Стоит об этом упомянуть. Он принял крещение при дворе короля Людовика Немецкого и отправился вместе с сыном Коцелем или Коцелем основывать новое славянское княжество под протекторатом германского короля близ озера Балатон. В 867 году наследники Прибины, Коцель и его дружина в своей столице Блатноград радушно принимал святых Кирилла и Мефодия, которые там, в этом городе Блатнограде, на озере Балатон, обучили 50 учеников для проведения миссии среди славян и просвещения их в этом княжестве, княжестве Панония. Ныне на месте этого ради средневекового славянского города, этой столицы, находится всего лишь венгерская деревушка Залавар. Когда к власти Великой Моравии пришел князь Ростислав, он большое внимание уделил церковным делам своей страны. Еще в 852 году Синод в Майнце признал дело христианского просвещения в Моравии несовершенным, по слову заключения этого Синода. Несмотря на присутствие в Моравии архипресвитера в качестве наместника баварского епископа, духовенство в Моравии было самого разного происхождения. и не находилась в прямом подчинении епископскому наместнику из Пассау. Священники из Италии, Баварии и Греции, по мнению Ростислава, должны были превратиться из пестрой и разнородной массы в единую земскую церковь, то есть поместную церковь, как сегодня мы говорим. Но все-таки немаловажной причиной обращения Ростислава к Византии за духовной поддержкой было и то преобладание в его стране именно баварского духовенства. А оно, именно это баварское духовенство, было тесно связано с франкской светской властью. А это в условиях постоянного конфликта с германскими королями лишало великоморавского правителя надежной опоры внутри своего государства. Первоначально Ростислав все-таки обратился к римскому папе Николаю I с просьбой учредить в Моравии архиепископство, но папа не захотел оказывать поддержку противнику Людовика Немецкого и не ответил на обращение Ростислава. Он даже не принял посольство, которое пришло в Рим от князя Ростислава. Тогда князь Великой Моравии обратился к императору Византии Михаилу III с просьбой послать учителя для приведения в порядок внутренней жизни Моравской церкви. Главная цель Ростислава была в том, чтобы создать самостоятельную церковь с преобладающим славянским самосознанием в среде ее и старшего, и младшего клира. Таким образом, Ростислав обратился на восток, в Царьград, чтобы избежать влияния на своих подданных немецких проповедников.

дипломатической. Посланникам византийского императора вменялось в обязанность наладить отношения с франкскими священниками, а через них и с империей франков, домогавшихся господства над владениями Ростислава. Не менее сложной задачей было договориться и с Римом, с римским престолом и с римским папой о даровании Моравской церкви самостоятельного статуса. Забегая вперед, скажем, что при всех трудностях, с которыми столкнулись византийские просветители, святому Мефодию после смерти брата в 869 году удалось добиться от папы Адриана организации для славян самостоятельной отдельной церкви, отдельной церковной юрисдикции, церковной структуры, именно славянской. Но в связи со свержением Ростислава его племянником Святополком в угоду Людовику Немецкому в 870 году святой Мефодий оказался в темнице на 2,5 года. Хотя папа Иоанн VIII и добился тогда освобождения святого Мефодия, но наложил временный запрет на славянское богослужение. А уже преемники Иоанна VIII совершенно отреклись от славянского богослужения и языка славянской литургии, который поддерживали, между прочим, и папы Николай I и Адриан II. Измученный интригами франкского духовенства, равнодушием Святополка и безразличием Рима, святой Мефодий скончался в Моравии в 885 году. Но не будем забегать вперед, будем последовательны. Самое важное вот в этой миссии заключалось в том, что оставлено было огромное литературное наследие, которое создали славянские просветители, пришедшие из Византии. После святых братьев остался не только перевод Священного Писания, но и обширнейший корпус богословской, богослужебной и канонической литературы. Все это богатство ученики святых солунских братьев перенесли на новую почву, в принявшую в 865 году христианство Болгарию, где после принятия христианства, принятия новой веры, очень нуждались в этой литературе. Заметим, что кроме литературы по церковному праву, как уже было сказано, святые Кирилл и Мефодий принесли в Моравию большой свод светской юридической литературы, необходимой для плодотворного государственного строительства в молодой славянской державе. Чешский филолог-славист и церковный публицист Йозеф Вашица в своей статье «Кирилло-Мефодиевские юридические памятники» убедительно доказывает, что известный юридический памятник славянской древности «Закон судный людям» или «Судебник царя Константина» создан не в Болгарии, а именно в Моравии, где он и был переведен с византийских подлинников. Ученый, посвятивший всю свою жизнь изучению кирилло-мефодиевской традиции и проблематики, аргументированно утверждает на основании присутствия в тексте множества моравизмов и панонизмов, что этот перевод византийских законов был осуществлен во времена просветительской миссии и деятельности святых Кирилла и Мефодия в Великой Моравии. При этом ученый указывает на то, что кодекс римского гражданского права в этом переводе был значительно переработан в соответствии с особенностями славянских государственных и общественных традиций. Но уже нам приходилось упоминать о том рвении, которое проявили ирландские монахи, ирландские переводчики, ирландские миссионеры, а также о переводе на славянский язык баварскими монахами молитв и исповедальных крещальных формул для принятия таинства крещения. Вот в свете этого уже сказанного нами, по-особому могут быть нами поняты слова князя Ростислава, которые он обращал к византийской церкви, о том, что у него в его стране уже были книги на его языке. Исходя из дошедших до нас свидетельств житийной литературы, зафиксированных в повести временных лет, мы видим, что Ростислав просил прислать в его уже крещенную землю учителя, способного наставить, научить и истолковать священные книги. Русский историк и палеограф Дмитрий Иванович Прозоровский делает из этого следующий вывод. Крещенные моравы
не признававшие учителями своими

священников в Западной Церкви имели понятие о различиях между восточным и западным вероучением. Но по необразованности своей, то есть по незнакомству с греческой и латинской литературами, сами они были не в состоянии решить вопрос, которое учение правильнее. Поэтому они обратились к Византии за способом к истолкованию священных книг, необходимому для обличения заблуждавшихся. Итак, маравы требовали от Византии не самих книг, не перевода, а разъяснения вопроса, во что они не могут вникнуть и без чего они слабее латинских учителей. Видно, что маравам хотелось привести в порядок свои книги, чтобы иметь возможность самим решать вопросы веры. Без сомнения, между ними находились греки, грамотные, знавшие по-славянски настолько, что могли быть приглашены к переводу книг. Однако же князья потребовали у учителя вполне ученого, который бы в состоянии был решить все эти недоразумения. Дмитрий Иванович Прозоровский делает следующий вывод в своей статье под названием «Происхождение славянского перевода священных книг», опубликованной в Санкт-Петербурге в середине XIX века. Вот такой вывод он в этой статье излагает. Из выше изложенного надо заключить, что на обязанности Кирилла и Мефодия лежал критический разбор маравских книг, то есть всей священной литературы, которой уже была снабжена маравская церковь. Правда, свой смелый вывод о наличии переведенных священных текстов у маравов Дмитрий Иванович делает не на свидетельстве известных средневековых хроник, как, например, уже нами упоминаемая книга «Обращение баварцев и харутан», говорящих о деятельности среди славян ирландских миссионеров и монахов и баварских просветителей. Дмитрий Иванович опирается на текст русского летописца и делает довольно смелое предположение. Предположение о том, что проповедь среди славян была осуществлена еще самим апостолом Павлом и его учеником Андроником, которые учили их якобы истинном Евангелии на славянском языке. В этом, конечно, прослеживается очень большая натяжка. Предположение, что во времена путешествия апостола Павла по Македонии и Иллирии в них уже жили славяне, не подтверждается ни современной наукой, ни античными хрониками. Дмитрий Иванович приводит еще и предание о проповеди славянам святым Амвросием Медиланским, который проповедовал варварскому народу маркоманов, под которым русский историк и палеограф поднимает предков мараван. Эта гипотеза тоже производит впечатление довольно голословного умозаключения. Хотя мысль о том, что святой Амвросий Медиоланский мог на границах Северной Италии среди прочих варваров встретить и славян уже в IV веке, имеет под собой некоторую основу. Чешский археолог, этнограф и историк-славист Любор Нидерле предполагал вполне оправданной мысли, что переселение славян из Прикарпатья в Панонию, то есть на границе с Италией, могло быть уже начатым задолго до V века. В числе остальных варваров славяне могли, по мнению Любора Нидерле, прийти уже на границе с Италией в IV веке. Но все-таки, несмотря на филологические таланты ирландских монахов, несмотря на миссионерское рвение их баварских сотрудников, священных текстов на славянском языке все равно явно не хватало.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

по страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача седьмая.

0: Битти уселся поудобнее, минуту, не меньше, сидел молча в раздумье. «Как все это началось?» — спросите вы. «Я говорю о нашей работе. Где, когда и почему?» Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой «гражданской войны», хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале 20 века, кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах. Монтек неподвижно сидел в постели. «А раз все стало массовым, то и упростилось», — продолжал Битти. «Когда-то книгу читали лишь немногие, тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно, от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете, Монтек?»
1: «Кажется, да», — ответил Монтек.
0: Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе. «Постарайтесь представить себе человека 19-го столетия. Собаки, лошади, экипажи, медленный темп жизни. Затем 20 век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать. Скорее к развязке».
2: «Скорее к развязке», — кивнула головой Милдред.
0: «Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи. Потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за 2 минуты, потом еще 10-20 строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с Гамлетом, вы, Монтек, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтек, это, наверное, так только, смутный звук». Так вот, немало было людей, чье знакомство с Гамлетом ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков, не отставайте от своих соседей, понимаете?» Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние 5 или более столетий. Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место. Не обращая на нее внимания, Битти продолжал: «А теперь быстрее крутите пленку, Монтек, быстрее! Клик-пик-флик, сюда-туда, живее, быстрее, так, этак, вверх-вниз, кто, что, где, как, почему, ух, эх, бах-трах-хлоп-шлеп-дзинь-бом-бум! Сокращайте, ужимайте пересказ пересказа, экстракт из пересказа пересказов, политика, одна колонка, 2 фразы, заголовок, и через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быстрей, руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишнее, ненужные, бесполезные мысли». Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтега дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормошит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза, или, просто сунув руку под подушку, спросит, что это, и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.
2: Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего, работа, а после работы — развлечения. А их кругом сколько угодно, на каждом шагу. Наслаждайтесь. Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты? «Дай я поправлю подушку», — сказала Милдред. «Не надо», — тихо ответил Монтек. Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете в этот философский и потому грустный час. «Ну же», — повторила Милдред. «Уйди», — ответил Монтек. «Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтек. Все визжит, кричит, грохочет. Бац, бах, трах». «Трах!» — воскликнула Милдред, дергая подушку. «Да оставь же ты меня в покое, наконец!» — в отчаянии воскликнул Монтек. Битти удивленно поднял брови. Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги. И по мере того, как она начала понимать, что это такое, лицо ее стало менять выражение. Сперва любопытство, потом изумление, губы ее раскрылись. Сейчас спросит: «Долой драму, пусть в театрах остается одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сатерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтек?» «Бейсбол — хорошая игра». Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма. «Что это?» — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтек тяжело навалился на ее руку. «Что это?» «Сядь!» — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. «Не видишь, что ли, что мы разговариваем?» Битти продолжал, как ни в чем не бывало. «А кегли любите?» «Да». «А гольф?» «Гольф — прекрасная игра». «Баскетбол?» «Великолепная». «Бильярд?» «Футбол?» «Хорошие игры. Все хорошие. Как можно больше спорта, игр, увеселений. Пусть человек всегда будет в толпе. Тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта. Сверхорганизуйте сверхспорт. Больше книг с картинками, больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность, какое-то беспокойство, дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда, бензиновые беженцы, города превратились в туристские лагеря, люди — орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива. И вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед ним ночевали вы, а накануне я. Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной тетушки захохотали над дядюшками. «Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше населения, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них. Любители собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких иммигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико, герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтек. Чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, не дай бог как-нибудь их задеть. Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки. Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги в подслащенные помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Неудивительно, говорили они, что книг никто не покупает, но читатель прекрасно знал, что ему нужно. И, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтек. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось. Не с приказов или цензурных ограничений, нет. Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп. Вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению. Теперь, благодаря им, вы можете всегда быть счастливы. Читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания. «Но при чем тут пожарные?» — спросил Монтек. «А-а-а!» Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. «Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков, вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш. Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца. И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми, не свободными и равными от рождения, как сказано в Конституции, а просто мы все должны быть одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга, как две капли воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот. А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее, разрядить ружье. Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я. Но я не выношу эту публику. И вот когда дома во всем мире стали строить из несгораемых материалов, и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные, раньше они тушили пожары. В этом Монтек вы вчера были правы. Тогда на пожарных возложили новые обязанности. Их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это вы, Монтек, и это я. Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтега. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова. Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть. Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите себя самого, чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. «Мы хотим быть счастливыми», — говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность. Да. По движению губ Милдред Монтек догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях, но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет. «Цветным не нравится книга «Маленький черный самбо». Сжечь ее! Белым неприятно хижина дядя Тома. Сжечь ее тоже! Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтек, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу, в печку. Похороны нагоняют уныние. Это языческий обряд — упразднить похороны. Через 5 минут после кончины человек уже на пути в большую трубу. Крематории обслуживаются геликоптерами. Через 10 минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко. Огонь очищает. Фейерверки за спиной Милдред погасли. И одновременно... Какое счастливое совпадение! Перестали двигаться губы Милдред. Монтек с трудом перевел дух. Тут по соседству жила девушка, медленно проговорил он. Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как это могло случиться? Битти улыбнулся. «Время от времени случается, то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда. Это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков. За несколько лет этого не сделаешь». Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятишек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго. Но сигналы все оказались сложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание. В этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать, почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла. Да, она умерла. К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции в самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь. И если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтек, превыше всего. Устраивайте разные конкурсы, например, кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов, или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит. Ничего. Зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хотя на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо факты, которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай Бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Это ведет к меланхолии. Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, а в наши дни их большинство, куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить Вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал. Нет, подавайте нам увеселение. Вечеринки акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию, наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы. Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего, ударьте по нервам оглушительной музыкой, и мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня тряхнуло как следует. Битти встал. «Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я все вам разъяснил. Главное, Монтек, запомните. Мы — борцы за счастье. Вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Держитесь крепче, Монтек. На вас вся наша надежда. Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня». Битти пожал безжизненную руку Монтега. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушься сейчас потолок ему на голову. Он не шелохнется. Милдрид уже не было в дверях.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для органа с оркестром номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 5550 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Книжное обозрение» будем говорить о книге Дэвида Бентли Харта «Богослова современного», книги которого уже были предметом нашего разговора в программе «Книжное обозрение» вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константином Андреевичем Махлаком. Сегодня Константин Андреевич расскажет нам еще об одной книге Харта, которая, мне кажется, по сравнению с другими книгами, о которых мы говорили, читается легче, тема популярнее. Ну, в общем, интересный вопрос. «Всеобщее спасение». Книга называется «Чтобы все спаслись. Рай, ад и всеобщее спасение». Мне кажется, что на такую тему отдельно мы еще не говорили, тем более не было книг, которые полностью посвящены вот такой теме. Хотя вопрос, как мне кажется, христианами обсуждается, но мне кажется, что нет ни одного христианина, который не задумывался бы на эту тему и не задумывался серьезно. В общем-то, цель человека – спасение, как у нас говорят. А вот спасутся ли все – этот вопрос, мне кажется, каждый для себя каким-то образом все-таки решал на пути своей веры и продолжает решать. И вот книга Дэвида Бентли Харта. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дэвид Бентли Харт говорит, что в этой книге он предлагает какой-то совершенно новый подход и совершенно новый аргумент, которого то ли не было, то ли не замечали его христиане раньше, который ответит на такой вопрос, спасутся ли все положительно. Действительно ли это так? Нашли ли вы вот такую заявку и такой ответ в книге Дэвида Бентли Харта «Чтобы все спаслись. Рай, ад и всеобщее спасение». И интересно, и что же это за аргумент в пользу того, что спасутся все?
1: Здесь сочетание аргументов. То есть, с одной стороны, Харт настаивает, что он ничего нового не говорит, а только, можно сказать, открывает заново уже существующую, аутентичную, христианскую и, кстати, православную позицию по этому вопросу, считая, что идея вечного ада, в общем, поздняя, она скорее характерна для средневекового Запада, тогда как православный Восток и святоотеческое богословие этот вопрос, эту проблему, которая, ну, даже более чем проблема, то, что можно подумать, человек оказался в аду, и это навсегда, решает иначе, чем это принято думать, чем это впоследствии утвердилось в сознании очень многих людей, в особенности в позднем католицизме, в протестантизме, идея вечного ада, в общем, вошла в сознание и воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Что с точки зрения Харта не исторически неверно и, в общем, так сказать, нравственно и морально возмутительно. В общем, об этом он пишет в этой своей книге. Она, надо сказать, не очень пространная, то есть там страниц, наверное, 200, даже, может быть, меньше. Но, тем не менее, она, в общем, все темы, так или иначе, которые здесь исследователи и богословы, и просто люди неравнодушные по этому поводу затрагивают, они здесь тоже затронуты. Все ссылки на источники этого богословия, что вечного ада, что спасение всех сделаны. И это, в общем, достаточно интересно читать, учитывая, что здесь автор скорее выступает не как вот такой исследователь, ученый, патролог или историк богословия, сколько как такой вот христианин, размышляющий над этим вопросом, привлекая в это размышления философов, богословов прошлого и настоящего, как бы собеседуя с ними, споря с ними. В общем, за этим, если войти в эту атмосферу такого рассуждения, очень интересно наблюдать. Здесь много таких вот, может быть, для читателей неожиданных поворотов мысли в рамках этого вопроса. Насчет аргументов, здесь их два. То есть один заключен в том, что учение о вечном наказании для грешников противоречит вообще христианскому представлению о Боге, о его милосердии, о его разумности, противоречит христианскому представлению о зле как об отсутствии блага. Значительная часть книги, в общем, посвящена критике, как он их называет, инферналов. То есть тех христиан и богословов, и небогословов, которые утверждают необходимость, разумность вечного ада. С ними он спорит, их он критикует. В общем, достаточно аргументированно, потому что действительно, если вот даже привести цитаты, что делает наш автор из средневековых текстов, где, в общем, утверждается вечность ада, то, в общем, выглядит это все в изложении Харта. Да и так, если подумать, едва ли не аморально. В частности, любит он такое место, это комментарии Фомы Аквинского на какое-то высказывание Петра Ломбардского. Речь идет о том, что, ну, такая коллизия. Вот, скажем, предположим, ад и обреченные на вечные муки грешники, а вот праведники в раю. Праведники смотрят на этих грешников, и это согласно и Петру Ломбардскому, в общем, не глупый был человек, не говоря уже о Фоме Аквинском, и это как бы прибавляет праведникам блаженства. То есть вот они смотрят на мучения этих несчастных и утверждаются вот в своем этом блаженстве в Боге. Много на этом фрагменте Харт останавливается, в общем, расписывая по-всячески, как вообще это ужасно, то есть смотреть на мучения других людей, ну да, может быть, это там Гитлер, например, или еще какие-нибудь злодеи, и наслаждаться этим зрелищем.
0: Ну хорошо, Бог – это любовь. Христос умер за все человечество и за каждого человека. Значит, спасутся все. Но земная жизнь таким образом полностью обесценивается. Полностью. И это такое наплевательство на земную жизнь человека, которого от Бога никак нельзя ожидать. И если Бог не таков, если Он не с таким наплевательством относится к земной жизни человека, значит, должно быть воздаяние. Вот эти темы, как Харт разрешает?
1: Да, он специально вот вашим вопросам посвящает отдельные рассуждения и про то, что из себя представляет зло, то есть в такой, в общем, можно сказать, традиционной метафизике, как отсутствие блага. В этом смысле зло является бессубъектным, оно, в общем, никакое, оно лишь пустое место. В представлениях человека прошлого, в частности, вот он говорит об античности, когда, ну, в поздней античности, когда были как раз все эти сюжеты, образы сформировались и в сознании обрели некоторое место людей в культуре, всегда была потребность, ну, как бы заполнить, во-первых, такие белые пятна в нашем представлении о мире, о реальности. То есть должны быть небеса, должен быть подземный мир, должен быть рай, должен быть ад, должно быть наслаждение, должно быть мучение.
0: К тому, что, пересказывая мнение Харта, что это все люди придумали, потому что такое архаическое сознание.
1: Архаическое сознание – это не ругательство. Это отражение некоторых таких потребностей универсальных, которые для современного человека таковы. Тут я выступлю таким вот критиком Харта, противником его оптимизма богословско-философского. Это, например, стремление к порядку. К порядку, к некоторой гармонии, к вот какой-то предсказуемости реальности, к тому, чтобы, например, всякое преступление было наказано, преступник должен быть наказан, преступление и ущерб от преступления должен быть как-то компенсирован.
0: Ну хорошо, так а как Харт докажет, что не надо этого ничего? И что Бог вообще чужд и справедливости, и порядка, и воздаяния, и вообще всего?
1: Да, здесь вот просто нужно понять, какие мотивы двигали тем же самым, не знаю, Петром Ломбардским, Фомой Аквинским и вот теми авторами, которые утверждали вечность ада. То есть нельзя назвать их просто злодеями, ну, скажем, как вот в этом тоже знаменитом сюжете насчет некрещенных младенцев, что они обязательно попадут в ад.
0: У Августина.
1: Да, это есть у Августина, это есть у многих других авторов, ну, учитывая влияние Августина. Или тоже странный и для современного сознания как бы невместимый сюжет про то, что есть люди, вообще предопределенные к погибели. То есть Бог заранее предопределил, кому спастись, кому погибнуть, кто отправится в ад. Что бы человек ни делал, он предопределен, он сосуд гнева, как
0: мне кажется, что
1: апостол Павел формулирует.
0: Ближе западной традиции, а все-таки Харт православный.
1: Да, Харт настаивает, что, в общем, на Западе произошло некоторое искажение общехристианского предания. Возможно, потому что, если на Востоке цивилизация, в общем, сохранилась, то Запад пережил катастрофу, то есть эпоху, когда, ну, на протяжении столетий ни о каком порядке, ни о каком вот таком мире устойчивом существовании не шло и речи. Вот эти самые темные века, и через этот вот ужас хаоса, этих самых темных веков люди пронесли как бы мечту о порядке, о справедливости, о том, что в конце концов Бог все точки над «и» расставит, праведники будут вознаграждены, а грешники, злодеи будут наказаны, в общем, в соответствии с их деяниями.
0: Хорошо, это мы объяснили историческими событиями появления легенды об аде. Так мы перефразируем учение богословское Харта, что ада нет. Но как Харт докажет, что Богу чужда справедливость?
1: Здесь он исходит из другого тезиса. Не то, что Богу чужда справедливость, она ему не чужда. Но Бог является благим творцом. Он создает мир и человека, наделяя человека и всю реальность бытием, соответственно, он выступает как податель всех благ, включая и само благо существования. То есть благо бытия исходит от Бога. И как бы человек ни исказил свою сущность, как ни противился бы он божественному замыслу, он из этого наделенного бытием состояния, точнее, он может исказить бытие, но он не может его уничтожить. Он сохраняет самим фактом своего бытия неразрывную связь с Богом. И так как человек, во всяком случае, в значительной части своей неуничтожим, как вот бессмертная душа, то от Бога никуда не деться. И Бог возьмет свое, так или иначе. Ведь, смотрите, человек, тоже об этом Харт много пишет, он же существо несовершенное, то есть у него несовершенная воля, у него несовершенный разум. Он совершает зло, в конце концов, ошибаясь, совершая ошибку, выбирая вместо истинного блага ложное благо. Но ложное благо всегда похоже на истинное благо. Никто не творит зло ради зла, все стремятся к какому-то благу, даже самые ужасные злодеи, к искаженному, как-то превратно понятому. Но все равно воля обращена либо к Богу, либо к некому подобию Бога.
0: Ну, здесь можно вспомнить дьявола, который по некоторым представлениям все, что он совершил и совершает, самое ужасное, он совершает, чтобы обратить на себя внимание Бога.
1: Ну, наверное, и такая версия существует, как-то я не припомню, чтобы такое было, ну ладно.
0: Это под влиянием современных психологических теорий, проникающих в богословие активно в последнее время.
1: Ну да, можно любить ближнего, можно любить себя. И, соответственно, ты превращаешься в такого эгоманьяка, дьявола.
0: Это другая мания. Это мания «я хочу быть первым сыном своего отца, царя всего и творца». А почему я не первый? Почему Бог сотворил человека? И дьявол возненавидел человека, которого Бог поставил выше ангелов. Вот.
1: Ну, наверное, такая версия тоже есть, да. Да, это стремление к ложному благу, но к благу в какой-то вот ослабленной или частичной форме. Так что из бытия человек не может выпасть, и в этом плане он сохраняет связь с Богом.
0: Это битва за любовь Отца. Но если мы эту теорию переложим на наш вопрос, тогда получается, что если мы настаиваем на том, что ад есть, мы тоже продолжаем дьявольскую битву за любовь Отца, что Отец должен праведников любить больше. Ну да, красивая теория у Харта. Как Харт разрешает коллизию, что тогда земная жизнь ничтожна? И что Богу все равно, как люди здесь проводят жизнь. Тогда получается, что Бог безразличен к тому, что здесь происходит. И тогда, конечно, понятно, что Бог безразличен к тому, что здесь мучения, страдания и так далее. Эта теория объясняет все, но сама эта теория не есть так же, немножко аморально.
1: Насчет того, что сравнятся грешники и праведники, зачем же тогда быть праведником, если все равно всех помилуют?
0: Да.
1: Да, такой вопрос тоже разбирается. Кстати, там его озвучивает, ну, цитату приводит достаточно пространную, Людвиг Витгенштейн, такой, в общем, тоже знаменитый философ 20 века, который примерно вот вашими словами и возражает там одному человеку, что где вот это все будет обесценено. Но как обесценено? Здесь ведь, опять же, можно взять аргумент, тот, который Харт приводит, о том, что человек вообще не может проявлять неизменность воли, неизменность своего раз и навсегда принятого решения. Человек существо становящееся. И в этом смысле обесценивание, в общем, никакого не происходит, потому что совершать ошибки, даже грехи, это часть необходимого для человека опыта, опыта становления, опыта свободы. В этом плане, что праведники, что грешники, ну, равны люди в этом качестве. Обращаясь, опять же, к опыту святых отцов, Григорий Ниский, в частности, здесь очень часто поминается Хартом, мы этот момент видим, что, в общем, стремление к Богу, оно беспредельно. То есть Григорий Ниский говорит о беспредельности Бога и о беспредельном стремлении души к Богу. Конечно, когда мы говорим о бесконечности, то здесь, наверное, кто ближе, кто дальше от Бога, учитывая, что стремление к Нему бесконечное, вопрос сложный, но это все-таки такой долгий путь. Причем он не ограничивается только земным измерением бытия, и Харт здесь, в общем, готов солидаризироваться с такими версиями временного ада, как вот такого очистительного огня, через который должны пройти люди, должны пройти их души уже после смерти, и тогда, очистившись, они смогут вернуться к Богу. В общем, Ориген, его видение здесь тоже вспоминает Харт. Ну, в общем, с Оригеном как раз и связан святитель Григорий, который предлагает свою такую смягченную, можно сказать, версию апокатастасиса Григорий Ниский. При этом тоже здесь Харт обращает внимание на то, что не все суждения об аде, об адских муках, о вечном аде для грешников имеют, ну, как бы одинаковый статус вообще в богословии и одинаковое значение, ну, вот, в предании. То есть одно дело, когда речь идет о некотором таком вот более строгом философском размышлении, и здесь, как показывает Харт, идея вечного ада совершенно неприемлема, и она самопротиворечива. А есть, например, риторическая и, так сказать, пропедевтическая роль ада в церковной, например, проповеди. Адом принято пугать людей, иногда это полезно. В особенности исторически это по Харту имело некоторый важный смысл, да, внушить людям страх Божий, чтобы они, в общем, хоть чего-то в этой жизни боялись, опасались, ну и тем самым стремились к какой-то норме. На минимуме благочестия пребывали бы, несмотря на разные обстоятельства. В том числе и тоже вот Харт отмечает, что почему еще вечный ад – странная версия, странная гипотеза богословская. Что ведь люди друг с другом связаны, то есть невозможно представить, что часть человеческих индивидуумов окажется в таком месте, вне Бога, а часть будет спасена. То есть род человеческий, он все-таки един, например, в богословском понимании, в своем первопредке, в Адаме, един он и во Христе. То есть оказывается, что часть воспринятого Христом человечества оказывается вне Бога, а другая часть в Боге. То есть получается, что и Иисус Христос как бы разделится в этом плане, как тот, кто принял всю полноту человеческой природы, стал истинным человеком, связанным со всеми другими истинными людьми. А здесь это как бы связь разорвется, то есть разорвется связь вообще Бога и творения, то есть возникнет нечто подобное такого как бы антибога или антитворения, что, конечно, сильно противоречит христианскому представлению о том вообще, как все устроено, христианскому и библейскому, то есть нет Бога помимо Бога. А здесь вот этот как бы злой мир ада, как вот такой как бы анти- или противобог, который будет существовать вечно наряду с вечным же Богом. Вот эти все вопросы решаются на таком богословском, теоретическом

0: трогают. Может быть, только для этого нужен ад, чтобы, в общем, мы задумались. Кстати, он тоже интересные здесь разные версии разбирает. В частности, вот такая есть известная формула, ее, кажется, Клайв Льюис где-то произносит о том, что двери ада заперты изнутри. То есть, в общем, как быть с человеческой свободой? Ведь есть люди, которые, в общем, не хотят быть с Богом, не хотели, не хотят, и, видимо, не будут хотеть после смерти. И им что? Наверное, они пойдут в ад, потому что, в общем, сами хотят этого ада. Ну, в общем, Харт и с этой тоже позицией спорят, в общем, показывая достаточно убедительно ее, в общем, полную несостоятельность, хотя звучит это выразительно. То есть вот ад как такое вот свидетельство человеческой свободы, и Бог, который не хочет эту свободу никак ограничивать, то есть вот что человек хочет, ну и пусть. Тоже, если здесь эту формулу, это представление соединить с какими-то обыденными вещами, то тоже будет, конечно, ужасная картина, как вот и картина вот этих праведников, которые наслаждаются мучениями грешников в аду, скажем, какой-нибудь там добрый и снисходительный отец, который, в общем, должен следить за своим, может быть, не очень умным ребенком, смотрит с некоторым таким умилением на то, как тот, значит, бежит в горящий дом. Ну и он же хочет туда бежать, пусть бежит. И там, в общем, не знаю, гибнет под этими разрушившимися перекрытиями. Ну да, вот она, свобода человека. А знает ли человек, чего он хочет вообще?
1: Вот, это важно. Немножко опять влиятельной психологии. А человек не ребенок.
0: Да, человек не ребенок, но, наверное, с точки зрения Бога ребенок, Бог же остается всегда отцом, поскольку человек не все знает, многих вещей совсем не представляет, плохо знает себя. И в этом смысле он все-таки, да, существо вменяемое, безусловно, но нельзя сказать, что совершенное в плане воли, в плане разума. В общем, грех и есть как раз потеря вот этого совершенного понимания того, как все устроено, понимания того, в чем цель человеческого существования. А цель человеческого существования, здесь Харт тоже обращается к православной традиции, это бытие в Боге. Вот это то, каким был человек сотворен и куда он стремится. Он стремится к благу, но даже с некоторой, так сказать, необходимостью. Даже если он, в общем, упирается всеми ногами и руками, то, в общем, его благая природа, она все равно его влечет. Влечет к Богу даже в ужасных, в искаженных формах человеческого падения, греха и какого-то вот распада человеческого существа, и не только человеческого. Харт эти аргументы еще раз на разные тоже манер воспроизводит, и про то, что Бог, конечно, мудрее, это вот как тоже насчет свободы, то есть как вот играть с гроссмейстером. Если гроссмейстер играет с новичком, то он уже не ограничивает свободу новичка, делает те или иные ходы, но он все равно выиграет, и это не будет каким-то насилием над свободой менее опытного шахматиста, менее искусного, потому что он просто мудрее и сумеет все равно победить. Вот так, в общем, и Бог побеждает по Харту, не насилуя человеческую свободу. При этом тоже, чем интересна эта книга, она не только насыщена вот такими размышлениями, но и специально анализируются те, например, фрагменты в Священном Писании, например, в Послании к Римлянам, где говорится о предопределении кого-то к погибели, анализируется вообще язык богословский. То есть есть понятие, например, вечности. И мы употребляем это понятие в связи с адом, как вечные мучения для грешников, вечный ад, вечное осуждение. И здесь возникает вопрос, а вот в греческом-то языке, в Священном Писании, это что за слово? Или в еврейской Библии, то есть по-еврейски, вообще такое слово, понятие есть? Есть вечное, временное, в общем, мы к этому привыкли. Ну и оказывается, что, ну да, такое понятие есть, это слово «эон», которое означает что-то вроде вечности. Но это не та вечность, как ее стали представлять позднее, а это вечность как некоторый отрезок времени все-таки. То есть вечность в понимании Нового Завета – это какой-то большой период, а не вот нечто бесконечное, без начала и конца, что никогда не кончится, никогда не прекратится. Все-таки эти границы есть. Ну и хронос тоже. Хронос – это, собственно, время, которое является средой постоянного изменения, в котором живем мы, люди. И вот это противопоставление вечности времени тоже здесь разбирается, начиная с Платона, который, в общем, это вводит эон хронос. Такое вот понимание вечности. Время – это подвижный образ вечности. Время – это, соответственно, некоторая движущаяся вечность. Вечность – это остановившееся время. Здесь тоже много, я думаю, интересного и нового для себя найдет читатель этой книги.

0: поскольку, в общем, богословие – это и размышление, но это вместе с тем и традиция, предание. В общем, Харт достаточно тоже убедительно и подробно представляет, как эти сюжеты обсуждались, например, в Новом Завете, в апостольских посланиях у апостола Павла, и как об этом думали ранние христиане. Версия Харта, еще раз повторю, такая, что скорее большинство склонялось к идее временного ада. Во всяком случае, когда приходилось как-то вот строго, ну, рассуждать в таком более строгом стиле, не в риторическо-поэтическом, а в таком больше философском, тогда как риторическо-поэтический подход, он, в общем, ад представлял, ну, во всех красках, вечный. Ну, и, кстати, в изобразительном искусстве его, надо сказать, Харт не затрагивает, хотя это было бы интересно и дополнило бы книгу. Изобразительное искусство связано с миром воображения, а мир воображения, в свою очередь, с риторическим подходом в описании ада, что необходимо для такой вот моральной острастки людей в ситуации, когда вот этот самый порядок общественный, политический является чем-то желательным, а в действительности он отсутствует или почти отсутствует. Опять же, ад как надежда на справедливость, когда ее нет. Это тоже такой вот фон этой идеи, фон этого представления, которое вот из этого социального и культурного измерения вторглось в богословие и там утвердилось, хотя, как, в общем, пишет Харт, там ей в сущности не место.
1: Ну, то есть правильно ли так понимать, что у Харта ада нет, есть чистилище, как ни странно, но это православный богослов, еще раз повторю, и Ориген, великий отец церкви, учитель многих святых отцов. Идея его апокатастасиса осуждена. А за что, кстати, еще Оригена осудили? Потому что если Харт апокатастасис вернет в православное богословие, может, и Оригена можно святым отцом сделать?
0: Святым отцом его, наверное, ни православные, ни католики не называют. Учитель церкви, так, например, его обозначали в дореволюционных изданиях Оригена. Учитель церкви. В общем, тоже почетное, не святой отец, но учитель церкви – это, в общем, высокое положение, большая ответственность, учитывая, что на Пятом Вселенском соборе его анафематствовали. И его произведения, и его идеи, и его самого. Да, включая вот апокатастасис, включая некоторые тоже богословские идеи, которые явились, так сказать, издержками аллегорического метода, включая какие-то вот тоже связанные с апокатастасисом идеи оригеновской антропологии. Харт так свою позицию не заявляет, мол, у меня ада нет. Он говорит о том, что ада вообще нет у тех авторов, на которых он ориентируется. У того же Григория Ниского нет вечного ада в интерпретации Харта, потому что у Григория Ниского, то есть это не раз такие исследования проводились, есть еще старая такая дореволюционная монография такого Аксиюка, эсхатология Григория Ниского, очень интересная, очень подробная, где тоже осуществлена попытка вот все вообще позиции в сочинениях Григория Ниского по этому поводу выявить и как-то их сопоставить, потому что тоже получается, что Григорий Ниский в одном случае говорит так, в другом несколько иначе. То есть как это понять, что он сам себе противоречит, то ли ада нет, то ли он все-таки есть. Ну тоже Харт это понимает так, что это как бы переключение вот с такого более строгого богословского рассуждения на рассуждение такое дидактическо-риторическое, где действительно адом почему бы не припугнуть простых людей, которые, в общем, не сведущие в богословии, но зато это будет для них полезно, для их, в общем, такого нравственного совершенствования, которое, наверное, иными путями, чем вот напугав их, недостижимо.
1: В современных веяниях богословских в России я вижу, что Харта очень любят представители такого направления, как теоэстетика. А теоэстетов уже несколько попрекали в снобизме. Вот здесь, мне кажется.
0: Да, но с другой стороны, он не просто как-то выдумывает из головы, что кто думал, а приводит такие конкретные тексты, из которых видно, что, ну да, существовала, понятно, некоторая такая элитарная все-таки прослойка церковных мыслителей, которые одним образом друг с другом общались, другим образом общались, ну, скажем, произнося проповедь с более широким кругом слушателей. Так, в общем, всегда бывает. Не преподают там первоклассникам квантовую физику.
1: Передача была посвящена книге Дэвида Бентли Харта «Чтобы все спаслись, рай, ад и всеобщее спасение». А я напомню, что в программе «Книжное обозрение» уже были передачи, которые посвящались и другим переведенным на русский язык трудам Дэвида Бентли Харта. Эти книги «Красота бесконечного. Эстетика христианской истины», «Бог. Новые ответы у границ разума. Современная наука, философия, религия, психология о божественном». Вот об этих книгах также есть передача «Книжное обозрение». И во всех этих передачах о книгах Дэвида Бентли Харта и его богословии рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Приходите учиться, изучать богословие, обсуждать вот все эти вопросы. Сайт института ebif.ru. Преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Благодарю очередной раз. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Александр Беглов 27 мая поздравил петербуржцев с Днем города. Петербургу исполнилось 323 года. Наш город создан Петром Великим вопреки врагам и стихиям. Он основан для защиты русских земель и больше трех столетий служит Отечеству. Здесь Россия стала великой мировой державой, здесь создан русский флот и ковались главные победы русского оружия, заявил градоначальник. Беглов напомнил, что в Петербурге жили и творили многие знаменитые писатели и поэты, художники, архитекторы, ученые, мыслители и другие выдающиеся личности. Сегодня Петербург продолжает развиваться, сохраняя историческое наследие. Строятся магистрали и новые мосты, открываются станции метро и культурные пространства. Александр Беглов поблагодарил жителей за труд и заботу о городе, за веру в его будущее. С днем рождения, любимый Санкт-Петербург, заключил губернатор. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик комплекса водного спорта Академии парусного спорта, который построят в рамках создания туристско-рекреационного кластера в Горской. В состав комплекса войдут два учебно-тренировочных корпуса. Первый – шверботы и крейсерские яхты с акцентом в виде маяка. В этом корпусе разместятся классы для теоретических занятий, залы для тренировок, раздевалки, помещения для хранения спортивного инвентаря и тренажерные комплексы. Во втором корпусе яхт-клубе обустроят общественные зоны для яхтсменов и посетителей, спортивные учебные залы и административные помещения. Фасады планируется облицевать композитными панелями и ламелями с текстурой натурального дерева. Проект туристического кластера «Санкт-Петербург-Марина» реализуется в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». В Петербурге продолжается строительство станции метро «Богатырская» Красносельско-Калининской линии. Она будет находиться на углу Благодатной улицы и Нового Измайловского проспекта. На строительной площадке будущего вестибюля станции начался новый этап, сообщает телеграм-канал «Подземник». Специалисты с помощью экскаваторов приступили к выемке грунта внутри ограждающей конструкции стартового котлована. После завершения выемки грунта начнется монтаж внутренних помещений станции. Стартовый котлован нужен для того, чтобы собрать, смонтировать и опустить на нужную глубину туннелепроходческий механизированный комплекс «Аврора». В Волховском районе Ленинградской области продолжаются работы по реконструкции моста через реку Кумбито на подъезде к деревне Октябрьская Свобода. Как сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области, дорожники уже демонтировали старую переправу, построили временный мост и объездную дорогу, устроили сваи и опоры, а также смонтировали пролетное строение. На данный момент мостовики занимаются устройством плиты проезжей части и практически завершили установку опор. Работы будут завершены в ноябре 2026 года, говорится в сообщении. К лету на пляжах курортного района Санкт-Петербурга заработали так называемые «умные камеры», которые будут следить за купанием, мусором и животными. Видеокамеры оснащены функциями видеоаналитики и аудиоинформирования. Техника теперь работает на 7 пляжах – Золотом, Дюна-1, Комаровском, Зеленой горе, Детском, Ласковом и Офицерском. Камеры должны фиксировать купание в запрещенных местах, подсчитывать число отдыхающих, обнаруживать животных и водный транспорт в неположенных местах, замечать случаи курения. Сведения с камер интегрированы в систему «Безопасный город». Спасатели в реальном времени видят происходящее на удаленных пляжах, поэтому могут оперативно реагировать на инциденты. В настоящий момент за порядком на побережье следят 137 камер. Власти планируют расширить систему и охватить все пляжи Петербурга. По итогам 2025 года из 500 крупнейших компаний Петербурга убыточными оказались 173 фирмы или группы компаний, еще 279 показали падение оборотов. Рекордные убытки показал ритейлер «Окей». За 2025 год компания ушла в минус на 42,3 миллиарда. Убыток 26,5 миллиардов по итогам года получила транспортно-логистическая компания «Монополия». Всего в 2025 году доходы фирм обвалились критически, сразу на 50% в сравнении с прошлым годом.
Самым финансово успешным годом для крупнейших городских компаний оказался 2024. Тогда их прибыль составила около полутриллиона рублей. За прошлый год чистой прибыли у 500 фирм набралось всего 267 миллиардов. В Петербурге ко дню города и началу летнего сезона создали еще один сад «Трансформер». Он появился у реки на берегу Васильевского острова. На спуске к Неве напротив Румянцевского сада расставили катки с растениями, скамейки и урны. В этом году пространство разбили на три отдельные зоны. Вокруг памятника Ломоносову на Менделеевской линии, на причале у ледокола «Красин» и на Румянцевском спуске. Цветочное оформление нового сада «Трансформера» выполнено в гамме белых, голубых и розово-фиолетовых оттенков. Зеленый уголок создали с помощью таких растений, как дихондра, сурфиния, петуния, шалфей и боярышник. В День города в Петербурге также торжественно откроется сад-трансформер на синем мосту Мариинского дворца. Подобные общественные пространства создают в Петербурге уже не первый год. В Петербурге заметили крайне редкого для города шведского соловья. Птицу выделяют не только прекрасные вокальные данные, но и яркий внешний вид и способность копировать голоса других пернатых. Как сообщил биолог Павел Глазков, в городе объявился самец варакушки, который относится к роду соловьев. Латинское название вида дословно переводится как «шведский соловей», уточнил он. По словам эксперта, пернатый прилетел в наш город из экваториальной Африки. Глазков также рассказал, что варакушки гнездятся на земле, как и другие соловьи. При этом шведский вид является редким в Петербурге и занесен в городскую Красную книгу. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 28 мая, пасмурная погода, небольшой дождь, 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 29 мая, пасмурная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 754-755 миллиметров. Относительная влажность воздуха 43%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 5-7. В пятницу пасмурно без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление завтра немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем беседы на книгу «Апокалипсис». Сегодня у нас 28-я беседа. В прошлый раз мы с вами начали разбирать 13-ю главу книги «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна Богослова». Мы разобрали первые 10 стихов этой удивительной главы, номер 13, где говорится о двух богопротивных фигурах, вот о двух зверях, один зверь из моря. Ну, об этом звере из моря, или, собственно, антихристе, который олицетворяет собой боговраждебную власть на земле, власть, которая инспирирована, вдохновлена самим драконом, сатаною. И этот зверь из моря является собой как бы, ну, во времена Иоанна Богослова Римскую империю, конкретного императора также, но может пониматься и в гораздо более обобщенном смысле применительно ко всякому времени. Сегодня мы будем разбирать с вами 13 главу книги «Апокалипсис», начиная с 11 стиха и по 18 стих. Здесь речь пойдет о втором звере, звере из земли. Вот что же это за зверь из земли? Но почитаем сначала, чтобы нам было понятным. 13 глава «Апокалипсис», начиная с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Вот такова 13 глава, ее вторая половина, достаточно таинственная, правда? Вот Иоанн видит второго зверя, который поднимается не из воды, но из суши. У него, как у агнца, как у ягненка, два рога, поэтому его можно ошибочно принять за агнца Христа. Но тайновидец сознательно пишет, что этот зверь выглядит лишь подобно агнцу, так как наименование «агнец» у Иоанна твердо закреплено за Иисусом Христом. Уже язык зверя выдает его происхождение и цель. Он говорит как дракон, то есть как сатана. Поэтому неудивительно, что он всю свою власть и силу проявляет перед драконом и заставляет всю землю и ее обитателей воздавать божественные почести первому зверю, то есть зверю из моря, антихристу. Таким образом, он действует как уполномоченный первого зверя, как его агент. Он состоит полностью на службе первого зверя, от которого и получает свою власть. Позднее Иоанн назовет этого второго зверя лжепророком. Это в 16 главе. Ведь пророк – это уста Бога, говорящие за Бога. Здесь второй зверь говорит вместо первого зверя. Он его уста, этого лже-бога. Значит, он пророк вот этого антихриста. Он всю свою силу полагает на то, чтобы по всей земле распространилось поклонение первому зверю, как богу. Он осуществляет наглядную пропаганду в пользу Римской империи, которую олицетворяет зверь из моря. Поэтому его функции похожи на функции раннехристианских пророков, внешне похожи. Задача пророков состояла в возвещении всему миру Евангелия Христова, а этот всему миру возвещает не Евангелие уже, а злую весть об антихристе под видом, конечно, Христа. Остается не совсем ясным, что следует конкретно исторически понимать под этим удвоением богоборческой власти. Первый зверь, второй зверь. Поскольку второй зверь призывает к поклонению Римской империи, власти, императору, своими речами, чудесами и даже инициативой к воздвижению культового образа, требует религиозного их почитания. Во втором звере видят не какую-то отдельную личность, но коллектив, провинциальное жречество, которое по всей Малой Азии вводило культ императора. Провинциальные власти этой римской провинции со столицей в Ефесе всячески стремились к насаждению культа кесаря и тем самым к подтверждению своей лояльности по отношению к высшей римской власти. Именно в Ефесе, где и жил Иоанн, откуда он и был сослан на остров Патмос, именно в Ефесе начинался культ императора. Именно там впервые начались хлопоты о постройке храма Августу, богине Роме. Всех инакомыслящих второй зверь преследует и принуждает поклоняться статуям императора. Таким образом, под зверями земли подразумевается вся пропагандистская машина имперского культа, то, что на современном языке называется масс-медиа, то есть средства массовой информации пропагандистские. Этот культ пронизывал и определял всю повседневную жизнь людей. К пропаганде культа относятся чудеса, производящие впечатление на массы. Здесь отражается распространенное ожидание, явление эсхатологического противника Бога и противника Мессии Христа, то есть явление анти-Бога и анти-Христа, обязательно будет сопровождаться знамениями и чудесами. Об этом говорится и во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, и в большой эсхатологической речи Господа Иисуса Христа в Евангелии от Марка, 13 главы. И вот второй зверь наделен способностью творить чудесные знамения. Опасность этого зверя особенно обнаруживается в его способности творить даже библейские чудеса Илии в низведении огня с неба. Своими чудесными знамениями второй зверь совращает людей к тому, чтобы они изготовили культовый образ, икону, статую первого зверя. В этой иконе должна осязаемо присутствовать божественная власть императора. Образ приобретает черты того, о ком мы с вами уже говорили, Нерона оживающего, Неро Редививус, так как вновь указывается на его смерть и оживление. Он имел рану, но ожил. С одной стороны, это может быть указанием на то, что правящий император Домициан в конце первого века, ну, когда писалась книга «Откровение», начавший преследование христиан, что, мол, он, оживший и вернувшийся Нерон, Неро Редививус. С другой стороны, это же намекает на то, что первый зверь – карикатура убитого и воскресшего Агнца. Как Христос был убит, но воскрешен, так и антихрист имел рану от меча, но вот ожил. Однако глава 17 далее нам покажет, что вряд ли Иоанн считал Домициана, жившего в его время, эсхатологическим антихристом. Нет, лишь он одна из его предтечей, Антихрист, как Неро Редививус, как Нерон Оживающий, придет позже, в самом конце, в Эсхатоне, перед судом Божиим. Возможности чудотворения у второго зверя столь велики, что он способен даже вложить дух жизни в статую первого зверя, так что статуя обрела способность говорить, двигаться. Одновременно второй зверь принуждает всех поклоняться этому кумиру. Отказывающийся делать это убивается. За этим описанием прежде всего стоит библейский пример царя Навуходоносора Вавилонского, поставившего золотого истукана и вынуждавшего весь мир поклоняться ему. Это книга пророка Даниила, 3 глава. Это нам напоминает также о ситуации иудейского народа при Антиохе IV Епифане, это 2 век до Рождества Христова. Он, этот сирийский царь эллинистический, принуждал всех иудеев под страхом смерти воздавать божественное поклонение своей статуе. В книге пророка Даниила именно Антиох выступает под псевдонимом Навуходоносор. Христиане Малой Азии находятся в очень опасной ситуации, похожей на ситуацию иудеев в середине II века до Рождества Христова. Но текст отражает также опыт из времени самого автора, Иоанна, веру в говорящие и чудотворящие изображения богов. Так о волхве Симоне говорилось, что он мог заставить двигаться статуи и мог оживлять безжизненное. А статуи императора Нерелина, христианский апологет Афиногор, это около 180 года после Рождества Христова, сообщает, что она, эта статуя императора, пророчествует, исцеляет больных. Особенно распространены были издающие различные звуки, двигающиеся кумиры богов в Египте. Все это было мощным средством воздействия на чувства античного человека. Именно об этой распространенной в античном мире вере в чудеса идет речь у евангелиста Иоанна. Эта вера используется вторым зверем и способствует ему проявлять свою власть и силу. Но Иоанн говорит не только о гипнотическом, завораживающем, чудотворящем влиянии второго зверя, но и о его насилии, о его власти принуждать к поклонению статуе под страхом смерти. Имеется в виду преследование христиан, которых убивали при отказе от имперского культа. Иоанн сознает успех внешнего принуждения. Спустя 20 лет после написания «Апокалипсиса» имперский проконсул Плиний из той же провинции Асия будет докладывать императору Траяну, что он отпускает на свободу тех христиан, которые отказываются от христианства, когда они призывают языческих богов и перед статуей императора приносят жертву ладаном и вином. Плиний-младший писал: «Отказывавшиеся от того, что они христиане, или были таковыми, я полагаю, должны быть отпущены, ибо они призывали наших богов и воскуряли перед твоим, то есть перед императором, перед твоим образом благовония и приносили жертву вином». Это 10 книга писем, 96 письмо Плиния. Такие обстоятельства, вероятно, бытовали и до проконсула Плиния, восходя ко времени Домициана и Иоанна, так как Плиний упоминает, как уже давно известное в его время, мнение, что действительных христиан, как говорят, невозможно принудить к таким действиям, но соблазн культа Кесаря был очень велик и очень опасен, было много отступников. Далее стихи 15-17 говорят о тотальных притязаниях имперского культа. Эти притязания ведут ко всеобщему преследованию. Культ императора требуется от всех людей, безразлично от того, к какому социальному слою они принадлежат, к высшему или из низов. Все люди, все социальные слои должны как доказательство своей лояльности по отношению к империи носить начертания на кисти правой руки или на лбу. Используется греческое слово «харагма», и под этим словом «харагма» в синодальном переводе «начертание» подразумевается печать римского императора, который могли клеймить наемных солдат, рабов, особенно храмовых рабов, так что они становились собственностью богов или императора. Эта общая характеристика последователей имперского культа понимается тайновидцем как намеренное унижение. Она не столько отвечает исторической реальности времени Юана, но относится к картине грядущего преследования. Все, за исключением христиан, станут рабами зверя. Конечно, не следует предполагать, что все последователи имперского культа действительно будут носить такое клеймо. Юан прибегает к этому литературному средству для описания последователей зверя, чтобы подчеркнуть их противоположность христианам, как и та печать, которую христиане носят на своем челе. Христиане получили эту печать на чело. Об этом уже говорилось в книге. Эта печать охраняет их и охранит во время страшного суда. Как и та печать, которую носят христиане, это клеймо начертания должно пониматься символически. Как рабы Божии на своих лбах имеют печать их Господа, 7 глава, 2 стих и далее, так и рабы зверя имеют начертание на правой руке или на лбу. Кстати, это сочетание правой руки и лба упомянуто не случайно. Оно упомянуто для отличия рабов зверя от истинно верующих рабов Божиих. Существовало такое старое иудейское правило, которое известно было и в то время. «Если кто-нибудь носит, — говорило это правило, — если кто-нибудь носит свой филактерий, то есть вот этот ящичек, иудейский ящичек с молитвами, маленький, на лбу, то есть между глаз, или на руке, собственно, на кисти руки, то это знак сектантства. От благочестивого человека требовалось носить этот ящичек с молитвами, филактерий, на прикрытом одеждой предплечье левой руки и на лбу у самого начала волос, где повязочка тоже идет, все должно быть прикрыто. Второй зверь принуждает всех поклоняться культу императора. Всякому, не имеющему начертания, угрожает экономический бойкот и уничтожение. Он лишается всякой возможности существования. Но те, которые покоряются Римской империи и имперскому культу, обретают большое преимущество. Только они имеют право заниматься торговлей и ремеслом. Это пророчество следует понимать как радикализацию и обобщение наличного опыта. Общественное устройство того времени требовало, чтобы торговцы и ремесленники объединялись в гильдии, так сказать, профсоюзы. Христианин, желавший заниматься ремеслом или торговлей, должен был принадлежать к соответствующей гильдии, корпорации. Неизбежное членство в этом профсоюзе принуждало к участию в религиозных торжествах, среди которых большое место занимали фестивали культа императора. Тот, кто, будучи христианином, не решился на это, подвергал опасности свои экономические возможности. Об этой проблеме мы уже читали в посланиях в Пергам, в Фиатиру, во второй главе книги. Знак, который должны носить последователи зверя, это начертание, обозначает его имя или число его имени, так называемую гематрию. Стих 18 для посвященного читателя приводит это числовое значение. «Обладающий мудростью и умом может расшифровать имя зверя. Автор сообщает, что оно число некоего человека и составляет значение 666». При этом надо сказать, что, конечно, написание этого числа в древности отличалось от современного, ведь люди не пользовались цифрами арабскими, как мы, и поэтому 666 не было тремя значками одинаковыми, 6, 6, 6. Это были три совершенно разные буквы. Буквы алфавита обозначали числа. И 600 – это буква «хи» греческая, скажем, а 60 – это буква «кси», а 6 – это буква «стигма» – «хи», «кси», «стигма». Читателю предлагается разгадать эту загадку, узнать, что за личность скрывается за этим числом, способен лишь тот, кто имеет соответствующую мудрость. Здесь мудрость. Ну, собственно, это выражение, которое обозначает «а ну-ка, угадай, ты премудрый». Таким образом, число 666 следует понимать как символическое, смысл которого доступен только посвященным. В долгой истории толкования число 666, а другое чтение в старых рукописях, в некоторых есть 616, интерпретировалось различно. Например, Мартин Лютер толковал его применительно к папе, как антихристу. Но верным было бы идентифицировать его с какой-то современной Иоанну персоной. Если под зверем из моря понимать императора времени написания апокалипсиса Домициана, то и число 666 должно как-то означать именно его. Подавляющее большинство современных специалистов согласны в том, что число 666 – сумма букв еврейского имени Кесарь Нерон. Это число относится не к историческому императору Нерону, а к Неро Редививус из легенды, то есть к императору Домициану, так предполагали некоторые. Такое истолкование опиралось на распространенную в те времена легенду о Нероне. Итак, задача читателя – определить имя из данного числа. Гематрия – излюбленная игра античности. Слово «гематрия» – это еврейское слово, искаженное греческое «геометрия». Ну, геометрией тогда называли всякую математику, всякий счет. Вот этот счет, подсчитывание числовых значений букв в том или ином имени – это шарада такая, игра, в которую играли древние. Буквы того или иного слова переводились в числа, а эти числа складывались, и получалась сумма, которая давала на число того или иного слова. А вот обратная задача по сумме угадать соответствующее слово требовала особого искусства, особой мудрости. Вся игра предполагает, что как иудеи, так и греки не имели числовых значков, цифр, вместо них пользовались буквами, которым придавались определенные числовые значения. Ну, например, в греческом языке альфа – это 1, бета – это 2, йота – это 10, каппа – это 20. То же самое и в еврейском алфавите, то же самое в церковнославянском алфавите. Вопрос теперь в том, какое слово стоит за числом 666. Ответ затрудняется тем, что мы не знаем заранее, какой алфавит предполагается в задаче – греческий или еврейский. Для грекоязычного читателя книги Откровения прежде всего следовало бы ожидать гематрии, предполагавшей греческий алфавит. Толкование осложняется еще тем, что чтение греческого текста неоднозначно. Кодекс Ефрема читает не 666, а 616. Однако 666 засвидетельствовано лучше, и этому чтению следует отдать предпочтение. Но при этом 616 – не случайный вариант или ошибка переписчика. Некоторое время считалось, что соответствующее этому числу слово приводит к имени одного из римских императоров, который вполне мог олицетворять устрашающий образ Римской империи и, на первый взгляд, подходил к содержанию 13 главы книги Откровения. Считалось, что это Гай Цезарь, именуемый Калигулой, который правил Римом с 37 по 41 год после Рождества Христова. Действительно, Калигула был фигурой устрашающей для иудеев и для христиан, потому что это был первый император, он был безумный, это был первый император, который повелел воздвигнуть себе статуи во всех храмах Римской империи, в том числе и в Иерусалимском храме единому Богу. К счастью, это не свершилось, потому что Калигула умер раньше, чем это было исполнено. Сумма чисел, написанного по-гречески имени Гайос, кесарь, дает 616. Г – это 3, А – единица, И – 10, О – 70, С – 200, К – 20, и опять, и так далее. Всего 616. Тем не менее, чтение 616 следует отклонить, ибо в конце первого столетия, когда была написана книга Откровения, вряд ли актуально было вспоминать давно прошедшую фигуру Калигулы. Предполагалось, что вариант 616, вероятно, возник потому, что первоначальное значение загадочного числа 666 вскоре забылось, и в голову приходило другое число, которое, как казалось, имело больше смысла. Так в случае использования греческого алфавита. Но современные ученые в своем подавляющем большинстве полагают, что за гематрией 666 стоит не греческий, а еврейский алфавит. Это нас не должно удивлять, так как тайновидец Иоанн был иудеохристианином, и иудеохристианское влияние в ранних христианских церквах нельзя не учитывать. Может, конечно, показаться странным, что здесь, в греческом тексте, используется еврейский алфавит, но эта странность не столь уж велика. Ведь уже сам текст обращает внимание на то, что требуется особая мудрость для разгадки имени, которое скрывается за числом 666. То есть это не просто там вот взял по по-гречески посчитал, вот еще надо и по-еврейски посмотреть. К тому же следует считаться с тем, что вестники, доставлявшие церквам книгу Откровения, имели особую информацию, особую тайную информацию. И тайновидец, очевидно, полагает, что таким путем можно избежать дополнительной опасности для христиан в том случае, если эта информация, если этот текст попадет в руки их врагов. Все это было опасно, нужно было шифровать. Хотя Иоанн и взывает к готовности христиан принять мученичество, он нигде не пишет о том, что христиане обязаны умереть мученической смертью. Но все-таки надо быть осторожным. Наиболее признанное до сих пор толкование сводит число 666 к Нерону. И это толкование построено на числовых значениях букв именно еврейского алфавита. Нерон кесарь. Вот тут, значит, мы считаем по-еврейски. Нун Н 50, Реш Р 200, Вав 6, опять Нун 50, Ков 100, Самех 60, Реш 200. Итого 666. Это решение лучше всего подходит к толкованию зверя, как Нерона, оживающего из легенды, Неро Редививус. Такое толкование объясняет также появление варианта 616 в некоторых древних рукописях, как не случайного. Дело в том, что еврейскими буквами можно было транскрибировать либо греческое имя Нерона, Нерон, либо его латинское имя Неро, без последнего «н». Разница всего в одну букву «н». В еврейском числовом обозначении «н», буква «нун», — это 50. Получается, что при транскрипции с латинского языка число 666 уменьшается на 50, то есть должно получиться 616. Ну, несколько более подробно, может быть, мы будем еще говорить об этой проблеме позже, во всяком случае, с легендой о лженероне, о Нероне воскресающем и так далее. Мы еще встретимся, когда будем обсуждать последующие главы книги Откровения. Сегодня же я с вами прощаюсь. Мы завершили с вами обзор 13 главы книги Апокалипсис.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Уламского монастыря по адресу Навский проспект, дом 1, дробь 29. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю святых отец Никейского собора.

«Сие же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа». Священническая должность моя побуждает меня и нынешний воскресный день побеседовать с вами о весьма важных предметах, которые необходимо нужно знать всем нам для благоугождения Богу и спасения душ наших. Ныне Святая Церковь вспоминает святых отцов Первого Никейского Вселенского Собора, утвердивших истинное учение о божестве Сына Божия или о единосущии Сына Божия с Богом Отцом против еретика Ария и его единомышленников, которые ложно учили, что Сын Божий не единого существа с Богом Отцом и якобы не Бог истинный, а сам сотворен Богом Отцом. Они, богохульники, хотели в самом корне и основании поколебать христианскую веру, ибо если бы допустить, что Иисус Христос не единосущный Сын Божий и не Бог истинный, то наше искупление и спасение было бы мечтою, мы были бы окаяннее всех человеков, ибо все были бы во грехах, без очищения и освящения, не имели бы надежды на воскресение из мертвых и на вечный живот. Святые отцы доказали всю нелепость этого еретического учения, ибо в самом деле невозможно было кому-либо, кроме единородного и единосущного Сына Божия, обновить растлевшее естество человеческое и очистить безмерные грехи его. И никто другой, кроме единородного Сына Божия, не мог принести себя в жертву за весь мир и взять на себя грехи его. Еретики хотели через свое нечестивое учение отнять у людей их надежду, прибежище, утешение, очищение, освящение, их силу и их славу, чем был и есть для всех верующих Господь Иисус Христос. Это пагубное для душ еретическое учение, публично и премудро опровергнуто и предано проклятию святыми отцами Первого Вселенского Собора, бывшего при равноапостольном царе Константине и в присутствии его в 325 году по Рождестве Христовом в городе Никее. И православное учение о Сыне Божьем, Спасителе нашем, торжественно восстановлено. Оно находится в символе веры и читается так: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Святая Церковь благодарно прославляет ныне Господа за то, что Он основал на земле разумные светила отцов наших и через них всех нас наставил истинной вере. А в недельном Евангелии она произносит устами диакона первосвященническую молитву Иисуса Христа, который Он изрек Богу Отцу Своему пред страданиями Своими. Это чудная молитва, из которой совершенно ясно видно, что Он есть истинный Сын Божий, единого божеского существа с Богом Отцом, искупивший мир Своею смертью, через которого одного только возможно спасение наше, то есть через страдание и смерть за грехи мира, ибо страдание и смерть Его за нас есть слава Его, так как через свои страдания и смерть Он восторжествовал над адом и смертью, читается так: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, то есть над всем родом человеческим. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне
прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Так как и в наше время, и за границей, и в нашем Отечестве, и даже в нашем городе есть некоторые безумцы, дерзающие иногда в легкомысленных разговорах кощунствовать и отзываться о Боге и Спасителе нашем недостойно, и так как в истинном познании Бога и Христа, Сына Божия, заключается вечная жизнь, а вечная жизнь должна быть для всех нас крайне дорога, то побеседуем теперь о том, как бы нам познать Бога и Господа Иисуса Христа так, чтобы через познание Его достигнуть вечной жизни. Ибо не всякое познание Бога может приводить к вечной жизни. Весьма многие знают, но все-таки навеки погибают. Все мы знаем Бога, имя Его именуем. Но знание многих есть бесплодное, мертвое знание, которое не приведет к вечной жизни. Во-первых, для получения живота вечного нужно правильное познание истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, как и всего учения Его, заповеди Его, а не искаженное ложными мудрованиями еретиков и раскольников. Ибо там хаос заблуждений, возведенных в догматы. В противном случае невозможно человеку достигнуть жизни вечной. Святый апостол Павел говорит: «Если кто вам благовествовал иначе, нежели мы вам благовествовали, тот да будет анафема», то есть навсегда отлучен от Господа и от вечной жизни. Но чтобы иметь правильное, верное, спасительное познание о Боге, для этого нужно быть членом Церкви Божьей, в которую, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что

страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонностей, поползновений к греху, успехом ко всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. «Святи будете, яко аз свят есмь Господь Бог ваш. Будете совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть». Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святые апостолы увещевают их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Так святый апостол Петр пишет в своем послании к христианам из иудеев: «Возлюбленные, вы, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святаго и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего в век. Отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. В другом послании он же пишет: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком не сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Святый апостол Иоанн Богослов пишет, что мы из того можем узнать, что мы познали Бога, если соблюдаем Его заповеди. «Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Итак, христианин, если желаешь вечной жизни, то старайся познать Бога не умом только холодным, но всем сердцем, делами докажи познание Его. Ты знаешь, что Бог свят, старайся быть и сам святым. Знаешь, что Бог благ и милосерд, и ты будь сострадателен, снисходителен и милосерд. Знаешь, что Бог долготерпелив, и ты долготерпи. Терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевый до конца спасен будет, говорит Господь. Знаешь, что Бог правосуден, и ты наблюдай справедливость во всем. Знаешь, что Бог прещедр, и щедрот Его на всех делах Его, и ты перестань быть скупым и наносить хулу всещедрому твоей скупостью. Знаешь, что Бог пречист, и ты возлюби чистоту душевную, телесную, и гнушайся нечистоты греха, особенно нечистоты плотской. Знаешь, что Иисус Христос учил о пользе и необходимости поста для человека. Старайся и ты быть воздержанным. Не противоречь сам себе, зная одно, а делая совсем другое.
Вот такое познание Бога и Христа.

0: та приведет тебя верно к вечной жизни. Милостивые помилованы будут, чистые сердцем Бога узрят. Если действительно хочешь познать Бога и быть познанным от Него, то стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели и немедленно оставь путь беззакония. В противном случае самые дела твои будут свидетельствовать против тебя, что ты не знаешь Бога и презираешь собственное вечное благо. Или льстишь, обманываешь себя, будто с верою во Христа можно соединять и плотские, и греховные дела, и, называясь христианином, творить дела языческие. Но апостол ясно говорит тебе и подобным тебе людям, так мечтающим: не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни татьи Царствие Божие не наследят. Видишь, как непременно нужно познавшему Бога и Христа, Сына Божия, обратиться и сойти с пути грешного и стать на путь добродетели. Итак, повторяю, не противоречь сам себе. Если ты познал Бога, то делами твоими не отрекайся от Него. Будь верен, мирен, смиренно мудр, простосердечен, кроток, воздержан, трудолюбив, любезен. Братолюбием друг к другу любезнее, честью друг друга больше творящие. Целомудрен, послушен, терпелив, возвышен, помышляй о горнем, а не о земном. Не следуй влечениям плоти и крови и не будь хуже бессловесных животных, знающих меру и время для удовлетворения своих потребностей. Отложи ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и облекись в нового, созданного по Богу, по образу Божию, в правде и святости. Все святые, угодившие Богу, познав Бога, немедленно оставили похоти плотские, все дела беззаконные и проводили жизнь деятельную, духовную, добродетельную. Если же и падали, то немедленно восставали и с большим усердием принимались за святое дело угождения Богу. Да ведь и вечная жизнь, непрерывно блаженная во свете лица Божия, стоит того, чтобы в краткое время здешней страннической жизни перенести всякие труды, лишения, искушения, скорби и болезни для очищения и усовершенствования себя же, своей же души, чтобы потом, по окончании подвига, вечно радоваться. Сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакухося, метающие семена своя. Грядущие же приидут радостью в землюще рукояти своя, говорит святый царь и пророк Давид. Вот что я нашел нужным сказать вам сегодня при руководстве Слова Божия в вашу душевную пользу. Постарайтесь запомнить то, что сказано, и делом исполнить для спасения душ ваших, искупленных пречистую кровью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал диакон Леонид Казаков. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Вятской епархии готовится к Великорецкому крестному ходу. Состоялось первое собрание клуба лауреатов Патриаршей литературной премии. Составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Вятской епархии проходят последние приготовления к проведению ежегодного Всероссийского Великорецкого крестного хода, одного из самых продолжительных крестных ходов в России. По традиции торжественное шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Великорецкое на берег реки Великой, где более 600 лет назад была обретена чудотворная икона, пройдет с 3 по 8 июня. Перед началом крестного хода 3 июня состоится богослужение. Будет совершена литургия в Успенском соборе Трифонова монастыря в Кирове, а также отслужен молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади той же обители. Крестный ход начнется в 10 утра из Трифонова монастыря. Подробное расписание Великорецкого крестного хода можно посмотреть на сайте Вятской Слободской епархии. 25 мая в издательском совете Русской Православной Церкви прошло первое собрание членов клуба лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Встречу возглавил председатель издательского совета, председатель клуба лауреатов митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие заместитель председателя издательского совета епископ Козельский Людиновский Макарий, лауреаты Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия разных лет. Собрание началось вступительным словом митрополита Климента. Глава издательского совета рассказал о предварительной работе по подготовке организации и деятельности клуба лауреатов и сочетал резолюцию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о благословении учреждения клуба. В рамках встречи было принято положение о клубе лауреатов. Кроме того, сопредседателем клуба был избран лауреат Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2025 года, главный редактор издательства «Вече», писатель Сергей Николаевич Дмитриев, а секретарем клуба член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Владимирович Ванькин. В ходе мероприятия также была принята эмблема клуба. Избранный сопредседатель Сергей Николаевич Дмитриев обратился к собравшимся с предложениями относительно направлений и видов деятельности, которые могут быть реализованы в рамках работы клуба лауреатов Патриаршей литературной премии. По поручению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, синодальной комиссии по канонизации святых и календарным отделом издательства Московской патриархии составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на май 2026 года. Список публикуется на официальном сайте издательства Московской патриархии. В публикуемом списке указаны для каждого святого лик святости, имя, фамилия, церковный сан, все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской Православной Церкви по старому и по новому стилям. При подготовке списка были проведены необходимые уточнения этих сведений в соответствии с актуальными данными. Митрополит Иларион Алфеев и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал митрополита. Митрополит Иларион и сопровождавший его водитель освобождены из-под стражи в Чехии, обвинения им не предъявлены, они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений, без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств, говорится в телеграм-канале митрополита. Правоохранители Чехии задержали митрополита Русской Православной Церкви Илариона Алфеева 24 мая на одной из автозаправок якобы за перевозку наркотических препаратов, сообщает сайт Союза Православных Журналистов со ссылкой на телеграм-канал митрополита Илариона. Сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах. В нем находились митрополит Иларион и сопровождавший его водитель-оператор. По словам митрополита и его защиты, полицейские не сообщили ясных причин остановки и сразу приступили к досмотру автомобиля. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит Иларион категорически отверг какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ. Он считает произошедшее провокацией. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7-905-225-55-50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа. Венеция и Бари» или «Морские разбойники». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы с вами находимся на острове Лидо, одном из островов Венецианской лагуны. Сегодня это место очень известно благодаря тому, что здесь проходит знаменитый венецианский кинофестиваль. Также Лидо – это место дорогих отелей. Название острова и переводится по-курортному – прибрежная полоса, пляж. Но сначала о том, как, собственно, возникла Венеция. Для рассказа об этом мы перенесемся с вами в V век. Именно в это время языческий вождь Аттила, прозванный за свою свирепость «Бич Божий», с полчищами диких гуннов заставляет жителей Северной Италии спешно сниматься с мест и искать убежище в самых потаенных и недоступных местах. Для этой цели затерянные в лагуне островки и болота подходят идеально. Люди вынуждены селиться в местах труднодоступных и плохо приспособленных для жизни. Возможно, именно это невероятное упорство, с которым первые поселенцы осваивали территорию, и сформировало тот особый венецианский характер. Основными чертами его явились цепкость, смекалка и, конечно же, тяга к интриге. Благополучие и сама жизнь венецианцев напрямую зависели от моря. Оно определяло всю жизнь города, в котором суша находится у моря в гостях. В результате возник тот тип религиозности, при котором потребность в покровительстве небесных сил стала насущной необходимостью. Из нее возник обряд обручения. Дож, правитель морской республики, выходил на величественной ладье в море и бросал в воду свое кольцо. Кольцо – символ власти. Таким образом, город и море властвовали совместно и полюбовно. Мысль о том, что не столько стены городов, сколько молитвы небесных заступников защищают горожан от нападений вражеских, совершенно естественна для средневековья. Любой средневековый город живет надеждой и верой в молитвы своих небесных покровителей, защищающих горожан от всяческих бед и напастей. Венецианцы свято верили, что город был основан в день Рождества Богородицы, поэтому ее считали небесной покровительницей Венеции. Особым почитанием пользовался также святой мученик Феодор Тирон. Вот он стоит на византийской колонне напротив венецианского льва и поражает копьем крокодила. Сегодня эти колонны – своеобразный вход со стороны моря на знаменитую площадь Сан-Марко. А что же венецианский лев? В христианской традиции лев символически изображает апостола и евангелиста Марка. К началу IX века кучка бежавших поселенцев преображается уже в очень зубастую морскую республику, которая только формально находится в юрисдикции Византии. На самом деле она начинает вести вполне самостоятельную политику. Амбиции горожан растут вместе с ростом венецианского влияния. Постепенно они приходят к мысли, что их город, как и Рим, должен иметь небесным покровителем кого-нибудь из главных апостолов. Например, ученика апостола Петра, евангелиста Марка. Он был среди спутников Христа еще при жизни Спасителя и следовал за ним в ночь заключения под стражу. В Италии же он попал, сопровождая апостола Павла. Тот проповедовал в Аквилее, всего в 20 километрах от современной Венеции. Покинув Аквилею, Марк направляется в Египет. По дороге его корабль прибивает к островам Лагуны, месту нынешней Венеции. И, как повествует предание, во сне Господь является своему апостолу и говорит: «Здесь, сын мой Марк, ты и обретешь свой покой». Однако земная жизнь апостола Марка закончилась не здесь, а в Александрии, где он принял мученическую кончину за Христа. Но дерзкое предприятие двух венецианских купцов сделало пророчество явью и принесло известность морской республике во всем христианском мире. Как же это произошло? Вот именно с этого места, бывшего в IX веке контрольно-пропускным пунктом для всех заходивших и выходивших из Венеции кораблей, два хитроумных купца, Бон, родом из Маламокка, и Рустик с острова Торчелло, направились в Александрию. Надо заметить, что венецианские купцы того времени – это не просто торговые люди, мастера выгодных сделок. Прежде всего, они искусные и опытные в военном деле моряки. Они умели отбиться от пиратов, при необходимости захватить корабль и провести умелую десантную операцию на суше. План Бона и Рустика был дерзким – выкрасть из мусульманской Александрии мощи святого апостола Марка и привести их в Венецию. Операция предстояла непростая. Первой из трудностей был приказ византийского императора Льва V. Он запрещал христианским подданным империи высаживаться и торговать на землях, занятых мусульманами. Венеция в то время официально входила в состав Византии и формально обязана была подчиняться требованиям своего императора. Вторым препятствием была подозрительность мусульманских властей. Они знали о приказе византийского императора и могли принять купцов за лазутчиков с тайной военной миссией. Это гарантировало кораблю тщательный таможенный досмотр властей Александрии. И, наконец, третьей и, возможно, самой главной проблемой было то, что для александрийских христиан мощи святого евангелиста Марка были главной святыней города. Получить их мирным путем не было никакой возможности. Тем не менее, венецианцы бросают якорь в Александрийской гавани и вступают в тайные переговоры с хранителями мощей святого апостола Марка. Венецианцы убеждают их в том, что конечной целью переноса мощей является спасение святыни для христианского мира. Ведь халиф Египта уже дал распоряжение разбирать христианские храмы, дабы использовать камни под строительство своего дворца. Видимо, их доводы показались убедительными. Под покровом ночи хранители извлекли из тайника мощи апостола Марка и передали их венецианцам. В пустой же ковчег положили мощи святой мученицы Клавдии и вновь его опечатали. Это было очень предусмотрительно. Появление венецианцев вызывало подозрения не только у мусульманских властей, но и у местных христиан. Итак, первая часть плана удалась. Теперь нужно было срочно увозить мощи из Александрии. Для этого хитроумным купцам нужно было ловко пронести мощи мимо таможенного контроля. Если бы мусульмане обнаружили святыню, они вернули бы ее Александрийской общине. И тогда и нерадивым хранителям, и венецианским купцам было бы не сдобровать. И тут проявилась знаменитая венецианская остроумие. Запасаясь продуктами на обратный путь, венецианцы закупили у александрийских христиан свинину. Исламские законы категорически запрещают не только питаться свининой, но даже прикасаться к ней. На этом и строился расчет хитроумных купцов. Таможенники лишь при одном упоминании о свином мясе, не глядя, пропустили груз. Мощи оказались надежно спрятанными под свиными тушами. К тому же корзины с мясом обернули в парус, якобы для дополнительной защиты. Венецианцев пропустили без всякого досмотра. После чего Бон, Рустик и соучастники их дерзкого предприятия поспешно отплывают из Александрии, опасаясь погони. И направляются они не в Венецию. Их путь лежит в порт Умаг. Сейчас это территория Хорватии. Этот город не подчинялся Византии, поэтому был безопасен для людей, поставивших себя вне закона империи. Беглецы находят там приют и пишут письмо венецианскому дожу Джустиниано Партичепарцио, в котором излагают свою благочестивую версию обретения мощей, добавляя рассказ о чудесном явлении святого апостола Марка во сне им лично. Дош в ответном письме выражает радость, что такая великая святыня отныне будет находиться в городе и охранять морскую республику. Купцам прощается нарушение императорского эдикта. Мощи святого апостола и евангелиста Марка были торжественно встречены епископом Урсом и положены в домашнюю церковь Дожа. С тех самых пор апостол и евангелист Марк становятся покровителем этого прекрасного города. А на одной из самых красивых и известных площадей мира величественный собор святого Марка возведен над престолом, под которым покоятся его святые мощи. А сейчас мы перенесемся на самый юг Италии и расскажем еще одну авантюрную историю. Исторический центр Бари до сих пор сохраняет колорит старого южноитальянского города. По утрам со стороны набережной раздаются странные шлепки. Свежепойманных осьминогов моют с мылом, а затем отбивают для улучшения вкуса. В узких улицах здесь заготавливают и сушат на солнышке макароны – главное блюдо любого застолья. Симпатичные кореглазые дети с младенчества осваивают мотороллер – основное средство передвижения по булыжным мостовым. И повсюду мы можем видеть светлый лик старца. Надо сказать, первое, что произносит всякий итальянец, услышав слово «бари», это «О, Сан Николо!» Нет такого места на свете, где бы не слышали о Николае Чудотворце. Дети всей Европы называют его Санта-Клаусом и ожидают от него подарков на Рождество. Но особое отношение к Николаю Чудотворцу у моряков. Житие святителя описывает случай во время его паломничества в Палестину, когда он, будучи пассажиром корабля, силой своей молитвы остановил жестокую бурю и со свойственной ему любовью воскресил молодого матроса по неосторожности упавшего с мачты. Этим объясняется то, что мореходы традиционно считают святителя Николая своим небесным покровителем. Но вернемся в Бари. Этот город возник еще в III веке до Рождества Христова и уже при римлянах был крупным морским портом на итальянском побережье. Несмотря на то, что с незапамятных времен здесь произрастает виноград и плодоносят оливковые рощи, жизнь в Бари в первую очередь связана с морем. И речь не только о торговле и рыболовстве. Желающих захватить эту гавань, удобно расположенную на побережье Адриатики, всегда хватало. Как и любой порт, свою свободу и земное благополучие Бари должен был отстаивать с оружием в руках. Город нуждался в могущественном небесном заступнике, который прежде всего защищал бы моряков и охранял бухту морского порта. Издревле во всем христианском мире покровителем мореходов почитался святитель Николай Чудотворец, мощи которого находились в мирах ликийских. Барийцы мечтали видеть его мощи у себя. Однако владеть мощами святителя Николая хотели не только жители Бари, но и вечные их соперники на море – венецианцы, генуэзцы и жители Амальфи. Как же мощи святителя Николая попали в Бари? И почему в гробнице только часть мощей? Сведения об этом дошли до нас из двух основных исторических документов – хроник Никифора и архидиакона Иоанна. В 1087 году большой торговый корабль покинул Бари и направился в Антиохию. Однако в трюм корабля, помимо товара, загрузили много оружия. Это было вполне объяснимо. Времена стояли беспокойно. Иерусалим уже находился в руках мусульман. И самые различные военные отряды нападали на города и опустошали целые области Византийской империи. Корабль из Бари заходил в разные порты, в том числе в город Миры, в Ликии. Здесь мореходы под видом купцов отправились на берег,
3: на разведку.
2: Как только купцы оказались на улицах, стало понятно, что их замысел трудно будет осуществить. Город был наводнен турками. Они хоронили своего военачальника. Поэтому борцы ни с чем возвращаются на корабль и отплывают в Антиохию. Но в Антиохии они торговали недолго. Можно было предположить, что как только отряд турок уйдет из города Миры, он, скорее всего, на некоторое время опустеет. Действительно, сойдя на берег во второй раз, борцы находят город практически пустым. Турки после набега оставили его, а местное население укрылось в горах. Только несколько монахов находились в храме, где пребывали мощи святителя Николая. Впрочем, в древности найти храм, посвященный тому или иному святому, вовсе не значило найти его мощи. Нам сейчас трудно представить, как это было в XI веке. Это в наше время мощи почитаемых святых находятся на видном месте, а тогда они зачастую были надежно спрятаны. Времени в распоряжении борцов было немного. В город осторожно возвращались местные жители. Незваные гости, безуспешно искавшие мощи, начинали нервничать. Они схватили нескольких монахов, оказавшихся в храме, связали их и приступили к допросу с пристрастием. Проще говоря, стали пытать несчастных. Возможно, один из них указал место, где находились мощи святителя Николая. Говорят также, что один из борцов по имени Матео проявил смекалку. Увидев прекрасную мозаику на полу храма, он стал разбивать это место ломом. В результате борец провалился прямо в гробницу, полную истекавшим от мощей миром. Вскрикнув от радости, он дал знак своим спутникам, и они при свете нескольких факелов начали лихорадочно укладывать мощи в заранее приготовленный небольшой деревянный ящик. Схватив мощи угодника Божия, борцы спешно направились в порт. Там уже начинали собираться горожане, но перевес оказался на стороне пиратов.
4: Поэтому осиротевшим жителям Мирликийских оставалось только, как это принято на Востоке, горестно восклицать и воздевать руки к небу.
2: А купцы-разбойники, спешно погрузив мощи на корабль, отплыли домой. В баре их встретили как героев. И это событие стали называть перенесением мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари. Мощи святителя Николая были положены в собор. Основную часть сразу же спрятали под огромной плитой.
4: Первое их исследование произошло только в 50-х годах 20 века, но об этом чуть позже.
2: Не стоит думать, что конкуренты борцов отказались от мысли получить великую святыню.
4: И снова мы в Венеции. Всего лишь спустя 8 лет после событий, о которых мы рассказали, в 1095 году папа Урбан II благословляет начало первого крестового похода.
2: Венецианцы также решили принять в нем участие. Но они не были бы венецианцами, если бы не пытались при этом преследовать свои цели. В напутственном слове венецианский патриарх Подорадо выразил надежду, что рыцари не только помогут освободить гроб Господень, но и привезут в Венецию великие святыни. И желательно не только из Иерусалима, но и из Мирликийских. Так как мощи покровителя моряков святителя Николая обязательно должны находиться в Венеции.
4: Как же так? Ведь уже 8 лет мощи святителя Николая находятся в Бари. И это всем известно. Вскоре об этом бесспорном факте будет упомянуто даже в русских источниках. Неужели в Венеции об этом не знали?
2: Дело в том, что венецианцы не без оснований полагали, что в Бари были перенесены не все мощи святителя Николая. Рассказывали, что византийский император Василий I в IX веке уже намеревался перевести мощи святителя Николая из Мирликийских в Константинополь. Часть мощей отделили и положили в ковчег для транспортировки. Однако императору явился сам святитель Николай и запретил переносить его из Мирликийских.
4: император не решился нарушить волю почитаемого им святого. Но легенда утверждала, что приготовленная к перевозке часть мощей святителя Николая осталась надежно спрятанной в особом месте. Итак, крестоносцы выступают в поход. По дороге в Иерусалим они направляются в мир Иликийский на поиски оставшихся мощей святителя Николая. Переодевшись в купеческие одежды, венецианские воины осматриваются в городе. Увидев, что жителей не так много, они, тем не менее, осторожничают и просто наблюдают за храмом, в котором, по их расчетам, до сих пор пребывают мощи святого. Когда в храме остается только охрана, отряд врывается внутрь и начинает поиски. Однако даже под пытками мирликийцы уверяют, что мощи святого давно уже похищены. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, но внезапно в одном месте храма, где находилась фреска святителя Николая, венецианцам почудилось тонкое благоухание. Они начинают разбирать пол старого церковного предела. Под ним оказывается ларец, а в нем сокрытая императором Василием I часть мощей святителя Николая. Обрадованные венецианцы спешно отбывают домой, увозя с собой мощи святого. В этом храме на острове Лидо они и покоятся по сей день. Святыня хранится в мраморном ковчеге над престолом в алтаре. Это необычно, не под престолом, а над ним. Эти истории произошли довольно давно, но на целые столетия оставался открытым вопрос, где же все-таки находятся мощи святителя Николая? Ведь жители Венеции, равно как и жители Бари, уверяли, что мощи целиком находятся у них, то есть или в Бари, или в Венеции, на острове Лидо. В 1953 году здесь, в Бари, эту загадку решились разгадать. В качестве главного эксперта для исследования мощей был приглашен профессор анатомии университета Бари Луиджи Мартино. Результаты оказались сенсационными. Рассказ об обретении мощей Николая Чудотворца подтвердился полностью, вплоть до мелких деталей. Оказалось, например, что многие косточки сильно повреждены из-за неудачного падения на них матроса Мотел. Однако, тщательно разложив все косточки по порядку, Луиджи Мартино обнаружил, что значительной части мощей не достает. Разумеется, первое подозрение о том, где находится вторая часть, пало на Венецию. Господь даровал профессору анатомии Луиджи Мартино долгие годы жизни. Возможно, для того, чтобы он смог завершить начатое в Бари. Ведь только в 1992 году состоялось самое тщательное исследование мощей святителя Николая в Венеции. Когда профессор Мартино сопоставил результаты с полученными ранее в Бари, он пришел к следующему заключению. Кости, находящиеся в Венеции, дополняют останки, сохраняющиеся в Бари. В заключении комиссии мы также читаем: венецианские останки, хотя и имеют скромный вид, не менее важны, нежели барийские. Теперь все тайное стало явным. Мы не хотели бы давать оценку рассказанным событиям. История тем и интересна, что, всматриваясь в ее глубину, можно увидеть особый промысел, который не заметен в реальном времени. Святыни находились на территории бывшей Византийской империи. Этой великой цивилизации сейчас уже нет на карте нашей планеты. И мы знаем, что огромное количество христианских святынь навсегда было потеряно для христианского мира вследствие османских завоеваний. Так, например, исчезли мощи святого равноапостольного Константина. Они были уничтожены, когда город был взят турками. Уже нет Великой Византии, но есть Турция, страна с многовековой мусульманской культурой. А в итальянские города Бари и Венеция христианские храмы к мощам святителя Николая и апостола Марка стекаются тысячи христианских паломников со всего мира.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа. Венеция и Бари или морские разбойники». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Кетнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженова и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала третья часть концерта для гобоя, фагота и камерного оркестра «Соль мажор» Антонио Вивальди.

Виктор Драгунский не хуже вас, цирковых. Часть вторая.

0: И тут вышел клоун Карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит: «Ты этот номер когда-нибудь видел?»
1: «Нет, в первый раз», — говорю я.
0: Он говорит: «Тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, я уже видел».
1: Он засмеялся. Я говорю: «Ты чего?»
0: «Так», — говорит, — «ничего. Карандаш сейчас чудить начнет. Умора. Давай, пересаживайся».
1: «Ну, раз он такой добрый, чего ж, я пересел».
0: А он сел на мое место. Там, правда, было хуже. Видно, столбик какой-то мешал.
1: И вот Карандаш начал чудить.
0: Он сказал дядьке с кнутом: «Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?»
2: А тот: «Пожалуйста, садитесь, сделайте одолжение».
0: И Карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и этак, все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал и падал. Очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал: «Подсадите меня на этого коняшку». И сейчас же подошел помощник и наклонился. А Карандаш встал ему на спину и сел на лошадь. И оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех, да и только! Все прямо покатились.
1: А дядька с кнутом ему говорит: «Карандаш, вы неправильно сидите».
0: А Карандаш: «Как это неправильно? А вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?»
1: Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит: «Да ведь голова-то вот!» А Карандаш взял лошадиный хвост и отвечает: «А борода-то вот!» И тут ему пристегнули за пояс веревку. Она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка, а другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал: «Маэстро, галоп!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А Карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну, то в другую сторону. И вдруг лошадь стала из-под него выезжать. А он завопил на весь цирк: «Ай, батюшки, лошадь кончается!» И она верно из-под него выехала и протопала за занавеску. А Карандаш, наверное, разбился бы насмерть, но дядька с кнутом поднял веревку, и Карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха. Я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было, ушел куда-то. А Карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе, а потом его опустили, и он снизился. Но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах. И все хохотали до упаду и с ума сходили от смеха. А он так летал и летал. И вот с него чуть не соскочили брюки. Я уже думал, что сейчас задохнусь от смеха.
2: Но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня. И весело мне подмигнул. Да, он мне подмигнул лично. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут, совершенно неожиданно, он подмигнул мне еще раз. Потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками. А дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с карандашом вверх. Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы. Так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту, и когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас и закричал «Мама!». И снизу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе «Мя-мя!». Снизу слышался грохот и шум. И мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать. Но тут неожиданно у меня порвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны. 1,5 кило помидоров! И, наверное, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана. 300 граммов! Вот тогда-то мне влетит от мамы. Будь здоров! А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться. И карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал, «Только ты что?»

вылетела. Так я и знал. Она упала прямо на лысину дядьки с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку. —

Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я, сам не знаю почему, побежал изо всех сил, но не туда. Я не знал, куда. Я метался, потому что голова немного кружилась. И, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них были белые лица. Я побежал к ним, а кругом все хлопали, как сумасшедшие. «Слава Богу, цел! Пошли домой!» Я сказал, «А помидоры?» Тетя Дуся сказала, «Я куплю, идем!» И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Мария Николаевна сказала, «Толька, где ты был?» Мальчик не отвечал. Я сказал, «Куда ты подевался?» «Я как на твое место присел, что тут было?» «Карандаш меня под небо уволок!» Марья Николаевна сказала, «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил, — сказал я. Он сказал, что лучше будет видно. Я и сел, а он ушел куда-то». «Все ясно, — сказала Марья Николаевна. Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли». Мальчик сказал, «Не надо, тетя Маша!» Но она закричала шепотом, «Как тебе не стыдно? Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный!» Я сказал, «Ничего, я подготовленный, не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал?» Мальчик сказал, «Здорово, ничего не скажешь. И хорошо с помидорами придумал. Как это я не догадался? А ведь очень смешно». «А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош. Хватает кого ни попадя». Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен. Он уже вертелся в воздухе. Он тоже не железный. И он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот, они же одинаковые. И костюмы одинаковые. Он не разглядел. «Надо глядеть», — сказала тетя Дуся. «Уволок мальчонку, как ястреб-мышь». Я сказал, «Ну что ж, пошли». А только сказал, «Слушай, приходи в то воскресенье в 2 часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля». «Ладно», — сказал я. «Ладно. Чего там? Приду».

0: в исполнении Альфреда Бренделя и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концертного рунда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, дирижер сэр Невилл Маринер.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостола в Пятидесятнице. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге отреставрируют здание городской думы с башней на Невском проспекте. Максимальная цена контракта составляет 1 миллиард 280 миллионов рублей. Завершить работы планируется в 2028 году. Документация конкурса на выбор подрядчика опубликована на сайте государственных закупок. Заказчиком работ выступают государственные бюджетные учреждения. Определить подрядчика планируется 17 июня. В рамках работ планируется капитально отремонтировать и отреставрировать помещения, которые занимают Центр музыкальной культуры «Чайковский», парадную гранитную лестницу, отреставрировать фасады, оборудовать их подсветкой, молнией защиты и греющим кабелем. Обследование показало, что в основном конструкция памятника находится в работоспособном состоянии. День основания Санкт-Петербурга после масштабной научной реставрации открылась парадная лестница Мариинского дворца. Почти год специалисты возвращали ей исторический облик, задуманный архитектором Андреем Штекеншнейдером еще в XIX веке. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, под слоями масляной краски реставраторы обнаружили искусственный мрамор, восстановили авторскую цветовую гамму, вернули первоначальный облик скульптурам и барельефам. Некоторые элементы расчищали месяцами. Настолько тонкой и сложной оказалась эта работа. На разработку проектной документации для реставрации находящегося на втором этаже нового Эрмитажа рыцарского зала выделено 19,4 миллиона рублей. Здесь представлена коллекция западноевропейских конных рыцарей в полном облачении, художественное оружие 15-17 веков. Интерьер зала отличается богатой и разнообразной художественной отделкой. Однако в настоящее время стены, потолок, колонны и пилястры загрязнены, а окна и двери и их фурнитура находятся в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено экспертами. Часть декора, особенно на потолке, повреждена из-за протечек и естественного износа. Последние реставрационные работы в зале проводились в 1980 году. Паркет реставрировался в 2010 году. В фонде капитального ремонта Петербурга рассказали о находке в Питершуле, одной из старейших школ России и Петербурга. Школа входит в архитектурный ансамбль Невского проспекта 22-24, где в этом году идет капитальный ремонт фасада. Таблички с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов хранились во внутреннем дворе, говорится в сообщении. Таблички будут расчищены, восстановлены и возвращены школе по окончании капитального ремонта. Сейчас мастера определяются с тактикой бережного восстановления. Фонд обещает проявить деликатность и к выпускникам этого года. Во время сдачи экзаменов работы по фасаду будут приостановлены, чтобы не нарушать тишину. В парке авиаторов на Московском проспекте, в Московском районе Петербурга состоялось открытие памятника герою Советского Союза, летчице Валентине Степановне Гризодубовой. В 1938 году она, как командир экипажа самолета «Родина», вместе с Полиной Осипенко и Мариной Росковой совершила беспосадочный перелет «Москва-Дальний Восток». Экипаж пролетел около 6450 километров за 26 часов 29 минут, установив мировой авиационный рекорд дальности для женского экипажа. Полет проходил в тяжелейших условиях, плохая видимость, обледенение, потеря связи, сложная посадка в тайге. День празднования 323-летия со дня основания Санкт-Петербурга Русский музей представил новый онлайн-проект, посвященный серии акварелей и рисунков, созданных художником Петром Кончаловским в 1931 году. На этих работах мастер запечатлел узнаваемые виды города почти столетней давности.
Одна из ключевых акварелей «Ленинград, улица Белинского» показывает вид на улицу Белинского с набережной реки Фонтанки. Художник изобразил ряд домов, стоящих на набережной, мост, часть самой улицы и колокольню церкви святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, построенные по проекту архитектора Михаила Земцова в 1731-1734 годах. Организаторы предлагают зрителям сравнить акварель Кончаловского с современным видом набережной Фонтанки и улицы Белинского на фото и поделиться наблюдениями. Всю серию графических видов Ленинграда можно также увидеть на выставке «Петр Кончаловский. Сад в цвету» в корпусе Бенуа Русского музея. Международный день защиты детей благотворительной организации «Перспективы» по традиции устроит праздник для подопечных в Доме социального обслуживания «Вместе», бывший детский дом-интернат номер 4 в Павловске. С 10 до 13 часов возле 4 корпуса развернется волшебный парк с воздушными змеями, клоунами, мороженым, угощениями и живой музыкой. Для наших подопечных, а это и дети, и взрослые с тяжелой инвалидностью, которые раньше жили в детском доме-интернате, праздник 1 июня очень важен. Они живут в замкнутой среде, а в этот день становятся частью большого сообщества, рассказала директор по связям с общественностью «Перспектив» Евгения Соколовская. В этом году праздник открытый, прийти могут все желающие, включая обычные семьи с детьми. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 28 мая, пасмурная погода, небольшой дождь, днем будет 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 81%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 29 мая, пасмурная погода без осадков плюс 11-13. Атмосферное давление 754-755 миллиметров, относительная влажность воздуха 43%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурная погода и небольшой дождь. Днем будет 5-7 градусов тепла. В пятницу пасмурно, но без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Иоганнеса Брамса. Передача вторая.
1: На мой взгляд, одно из самых значимых, а может быть, самое значимое сочинение Брамса – это наряду с симфониями «Немецкий реквием». Хотя, как ни странно, это первое его крупное произведение, которое свидетельствует о том, что Брамс – настоящий, уже полностью сложившийся композитор. В 1865 году Брамс пережил смерть горячо любимой матери. И вот под влиянием этого удара он и начал работать над произведением, которое получило название «Немецкий реквием». Почему немецкий? Потому что он отличается от тех классических реквиемов, которые мы знаем, в частности, от реквиема Моцарта, от реквиема Верди и многих других, которые звучали на протяжении XIX века. Отличается он коренным принципиальным образом тем, что написан не на традиционный текст латинской католической службы. Как мы помним, в мессе, в том числе в траурной мессе, основные части – это «Кирия», «Глория», «Кредо», «Санктус» и «Агнус Деи». У Брамса ничего этого нет. Он не первый из тех, кто обратился к другим текстам. Непосредственный предшественник немецкого реквиема его – это реквием, который на самом деле не исполнялся и считался сочинением брата Шуберта, но потом исследователи доказали, что его написал сам Шуберт, но этот реквием никогда не исполнялся. Еще в 17 веке предшественник Баха Генрих Шюц создал немецкую заупокойную мессу. Почему они называются немецкими? Потому что тексты их не латинские, а немецкие. Брамс сам подобрал их из различных глав Библии в немецком переводе Лютера. Немецкий реквием состоит из 7 частей. Это такое гигантское, симметричное, строго уравновешенное здание, которое строится как бы вокруг лирического центра 4-й части, потому что сходные по музыкальной образности первая и седьмая часть, вторая и шестая, третья и пятая. Вот крайние части опираются на тексты евангельской Нагорной проповеди. «Блаженны страждущие, ибо они утешатся», и «Откровение Иоанна Богослова», финал «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Образные соответствия имеют и вторая часть. На мой взгляд, самая удивительная, самая величественная и потрясающая по музыке вторая часть, которая начинается словами «Ибо всякая плоть, как трава».

Только в третьей части впервые возникает мотив утешения, заимствованный из псалтыри. «Ныне, Господи, кто должен меня утешить?» И ответ арка, переброшенная через четвертую часть, наступает в пятой. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Это из книги пророка Исаии. Четвертая же часть – это и смысловой, и конструктивный центр реквиема. Это небольшая, очень лирическая, скромная, мягкая, гибкая мелодия передает текст «Как вожделенное жилище Твои, Господи, сил».

Пятая часть самая короткая, еще более напевная. Там сочетается и соло-сопрано, и хор. А финал – это, как я уже сказала, текст из «Апокалипсиса», но в нем нет страха смерти, нет картин страшного суда, которые в католических реквиемах занимают важное место. Ну, вспомним части «Диес Ира» в известных нам реквиемах. И упоминание о последней трубе рождает не страх смерти, а утверждает слово, написанное «Поглощена смерть победою». «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Это первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 55. Здесь звучат слова утешения, надежды, любви. И немецкий реквием обращается к людям с примирением, внушая им мужество, причем Брамс обращается не только к немцам, но и ко всем людям. Признаюсь, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто поставил бы «человеческий».

0: Закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слерзинская, посвященная творчеству Иоганна Брамса. В передаче прозвучали фрагменты немецкого реквиема Иоганна Брамса в исполнении Лондонского филармонического оркестра под управлением Карла Марии Джулини.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17 часов 10 минут.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу».

0: внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 5550 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Слово в день Вознесения священномученика Фаддея Успенского, архиепископа Тверского. Не Христос не хотел пребывать с апостолами видимо вовеки, а мир, ненавидящий Христа, не мог вместить пребывание в нем Христа. Мир, ненавидя Христа, мог снова и снова осуждать его на смерть. Мир не мог долее видеть Христа по причине своей неправды, которую и должен был обличить Дух Святой, пришедший в мир. Грех, содеянный человеком, внес тление смерти, сделал невозможным вечное блаженство человека на земле. Тело, восприявшее семя тления, должно было разрушиться, умереть, потому что тление не наследует нетление. Самый грех, бывший жалом смерти, ее источником, не мог уничтожиться без разрушения тленного тела, так как душа падшего человека как бы вся растворилась в плоти, и плоть сделалась седалищем греха. И земля через

0: грех человека стало жилищем тления, прилепив к себе сердце человека страстями, ею возбуждаемыми. А потому земля и все дела на ней должны некогда сгореть, стихии растаять, разрушиться, чтобы явились новое небо и новая земля, жилище праведных. Сначала должен был оторваться от пристрастий земных дух человека, потому что в нем начало греха. Должно было возвыситься к Богу и сердце. Когда же будет уничтожен грех, тогда и тело может стать нетленным и духовным, способным к обитанию на небе. На небе через свое вознесение приготовил место человеку Христос. Говорил он, что у Отца Его обителей много, и что лучше Ему пойти и приготовить там место верующим и любящим Его, чтобы и они были там, где Он. Для отрешения человека от страстей земных и введения в горние обители претерпел Господь смерть, воскрес и вознесся на небо. По вознесении Его дело спасения человека продолжает совершать Дух Святый, посланный им в мир, очищающий от греха, дарующий жизнь духовную человеку. Пребывая сначала с людьми во плоти, чтобы ввести их в общение с Богом, начальное, видимое, Христос по воскресении является ученикам лишь по временам и в теле уже одухотворенным, как бы устраивая переход от видимого общения к духовному. По вознесении же Он вводит людей в духовное общение с Собой во Святом Духе. Вот тайна радости святых апостолов после вознесения Господа, причина, по которой скорбь разлучения с Господом превратилась в великую радость вечного духовного общения с Ним в Святом Духе. Через веру эта радость входит в сердца любящих Христа, как вошла в сердца апостолов. Прославим же Христа, обещавшего и по вознесении пребывать с нами до скончания века, продолжающего нас видеть, слышать, являть себя различным образом, оставляя ощутительные, осязаемые следы своего невидимого пребывания в нашей жизни, творя все новое в ней. Аминь.
1: Слово в день Вознесения Господне священномученика Фаддея Успенского, архиепископа Тверского, для вас читал Алексей Веснер. Новомученик святитель Фаддей был одним из самых одаренных проповедников XX века. При жизни он прославился даром прозорливости. С 1921 года в условиях богоборческой власти он нес подвиг исповедничества. Последний раз он был арестован в страшном 1937 году. Тройка НКВД приговорила архиепископа к расстрелу. Высокопреосвященный Фаддей был казнен в Твери, тогда город назывался Калинин, ночью 31 декабря 1937 года. Богоборцы так ненавидели владыку, что вместо расстрела утопили его в яме с нечистотами. Эта страшная и позорная смерть, по образу смерти Христовой, была обращена Богом в особое прославление священномученика. Святитель Фаддей стал одним из очень немногих новомучеников и исповедников российских, чьи святые мощи ныне открыты для почитания. Честные останки великого русского святителя были обретены 26 октября 1993 года, в день праздника Иверской иконы Божией Матери. Ныне они находятся в Вознесенском соборе в Твери. К лику святых Русской Православной Церкви священномученик-архиепископ Тверской Фаддей Успенский был причислен на Освященном Архиерейском соборе в 1997 году.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий принял участие в праздновании Дня города. Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя по Санкт-Петербургской митрополии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день основания города, 27 мая, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил благодарственный молебен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости со служением настоятеля архимандрита Александра Федорова и клириков собора. Среди молящихся были епископ Кронштадтский Вениамин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский. К гробнице императора Петра I были возложены цветы. Митрополит Варсонофий положил букет белых роз. Александр Беглов и Игорь Руденя поздравили архимандрита Александра Федорова с днем рождения. Владыка осмотрел экспозицию «Память поколений. 330 лет военно-морскому флоту и 120 лет подводному флоту России» в президентской библиотеке. Митрополит и члены правительства также возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. 26 мая по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии. Богослужение состоялось по случаю 30-летия выпуска учащихся духовной академии 1996 года. Его высокопреосвященству сослужили выпускник академии 1996 года епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, духовенство из епархии Русской Православной Церкви, выпускники 1996 года. В своем слове митрополит Павел поблагодарил всех за совместное богослужение, пожелал здравия душевного и телесного, помощи Божией во всех благих делах, покровительства и заступничества святых угодников. На молитвенную память для академического храма в честь апостола Иоанна Богослова митрополит Павел передал копию старинного напрестольного креста. 27 мая в стенах Духовно-просветительского центра Свято-Троицкой Александра Невской лавры Святодуховский открылась выставка художников-членов Петровской академии наук и искусств «Золотая моя Русь». В начале торжественной церемонии открытия наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, поблагодарил художников за их созидающее искусство и вклад в сохранение традиционных ценностей. В рамках выставки представлены живописные, скульптурные, графические и иные работы. Экспозиция доступна для ознакомления до 11 июня. 26 мая в Троице-Сергиевой пустыне под Санкт-Петербургом начался ежегодный координационный семинар для руководителей отделов по делам молодежи епархии Северо-Западного федерального округа. Перед началом мероприятия был совершен молебен. Богослужение возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. Ему сослужили заместитель председателя Ирей Алексей Соловьев и руководитель координационного центра синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе, руководитель молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головацкий. Далее участники семинара, представители 16 епархий, в формате знакомства начали делиться опытом молодежной работы в каждой из епархий. Руководители отделов представили инициативы, которые успешно развиваются в разных регионах Северо-Западного федерального округа, от форумов до практик по увеличению количества молодежных клубов на приходах. В рамках семинара состоялось обсуждение проблем организации работы с молодежью в епархиях. В малых группах участники разобрали основные проблемы, с которыми сталкиваются руководители молодежных отделов, и проработали пути их решения. Вечером состоялась встреча участников семинара с исполняющим обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи. Собравшиеся могли задать вопросы иеромонаху Филарету Зубову и обсудить планы по дальнейшему развитию молодежного движения. Завершилось подведение итогов первого регионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Санкт-Петербургской митрополии, Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархии. Конкурс проводится Министерством образования и науки Российской Федерации и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата полномочного представителя президента. В нем участвуют представители всех типов, существующих в России учебных заведений. Педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий, лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. В финале конкурса приняли участие 27 работ, 44 участника. По результатам работы экспертной и конкурсной комиссии определены лучшие работы. Гран-при получила Светлана Викторовна Егорова, педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Киришская школа-интернат», реализующая адаптированные образовательные программы. Проект называется «Дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей. Добрые истории. Духовные уроки для детей через сказку и глинотерапию». Второй этап конкурса в Северо-Западном федеральном округе пройдет в конце июня 2026 года в Великом Новгороде. Акция «Неделя православного донора», организованная радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови, открылась 22 мая выездным днем донора в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры. От имени наместника Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, медиков и доноров приветствовал иеромонах Прокопий Павлов. Было зачитано послание владыки. Координатор проекта, редактор новостных программ «Радио Град Петров» Валентина Пас рассказала, что проект осуществлен на грант фонда президентских грантов, в рамках которого в эфире радио в течение 3,5 месяцев прошел цикл программ, популяризирующих донорство. День проведения акции в Лавре совпал с праздником перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. «Это стало поддерживающим фактором», — сказала она. Несмотря на то, что многие верующие были на богослужении, они приняли участие в акции. Мы встретили слушателей нашего радио. Было радостно, что они откликнулись на призыв. Некоторые участники акции просто проходили мимо и увидели объявление. Приняли участие и студенты садово-архитектурного колледжа, которые занимаются посадкой растений на территории обители. Не все, кто сегодня пришел, смогли сдать кровь, некоторых не допустили по медицинским показаниям. Но само желание и стремление стать частью нашей донорской акции говорит о многом. Мы благодарны всем пришедшим, вне зависимости от того, взяли у них кровь или нет, и ждем остальных с 25 по 29 мая. Особая благодарность выездной бригаде, которая, несмотря на проводимые в Лавре ремонтные работы, все-таки смогла доставить, выгрузить, разместить оборудование и принять доноров. Акция продолжается с 25 по 29 мая на станции переливания крови, Московский проспект, 104. Прием доноров с 9 до 13 часов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 48-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 25 главы.
1: В те дни царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив».
0: Послушайте 55-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали завершение второй прощальной беседы Господа Иисуса со Своими учениками. Так в Евангелии от Иоанна. Удивительные слова сказал тогда Господь: «В тот день, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». О каком дне Он возвещает ученикам? Как всегда, у евангелиста Иоанна мы не должны понимать все буквально, по-земному. Речь идет не о конкретном дне, не о конкретной календарной дате. Да, это будет день воскресения, когда ученики вновь увидят своего живого, воскресшего Господа. Но день этот не будет ограничен каким-то определенным промежутком времени. Речь идет также здесь о вечном дне пребывания Господа с Отцом, в том числе и о нашем сегодняшнем дне, о дне Его Церкви. Ибо время Церкви есть время пасхальной радости о воскресшем, прославленном Спасителе. Господь призывает Своих учеников, а в их лице всех нас, идти Его путем к вечной славе. Путь учеников Христовых – это не путь в ночи, это дневной путь. Он светел, просветлен верой в то, что воскресший и вознесшийся Господь всегда присутствует в церкви. И эта вера, эта уверенность позволит ученикам выстоять трудное время его телесного отсутствия. И вот Господь обещает: «Все, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Что же означает «просить» или «получать» во имя Иисуса? Не надо заблуждаться и полагать, что это просто просить о чем-то, призывая имя Иисуса, как это мы делаем ежедневно в наших личных и церковных молитвах. В другом месте Господь говорит: «Где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я посреди них». Так что же это за условие такое – просить во имя, быть собранными во имя Иисуса? Условие, в случае исполнения которого Бог даст нам все, что мы попросим у Него. Просить во имя, жить во имя, быть во имя Господа Иисуса. А если переводить точно не «во имя», а «в имени Иисуса». На библейском языке означает «просить, жить, быть в Иисусе». То есть условием того, чтобы Отец исполнил наши просьбы, является наше единство с Иисусом Христом, чтобы мы были одно с Ним в любви, верою признавали Его божественное посланничество, то, что Он исшел от Отца и пришел в мир для нашего спасения, что Он воскрес, вознесся к Отцу и при этом не оставил свою церковь, но пребывает в ней неотступно. Когда ученики Господа в любви, а именно в заповеданной им любви, составляют с Ним и друг с другом единое целое, им больше не требуется посредничество Господа. «Не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас». Они сами имеют непосредственный, открытый для них Спасителем доступ к Отцу. В просящих учениках Отец видит Своего Сына, чьи просьбы Он всегда слышит и исполняет. Но в этих последних словах Иисуса Христа для нас не только утешительное обещание, но и строгое предупреждение. Каждый из нас может и должен задать себе вопрос, отвечает ли он условию, поставленному Господом, живет ли он во имя Господа, любит ли он, может ли он во след апостолу Павлу сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Ученики воспринимали речи Иисуса Христа как прикровенные, загадочные притчи, смысла которых они не понимали. Но они могут быть уверены в том, что эти речи изменятся. Наступает время Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, когда Спаситель уже не будет говорить притчами, но будет говорить прямо, как здесь сказано, то есть понятно. С позиции евангелиста такое время уже пришло. Иисус уже воскрес, уже вознесся, и Дух истины, который наставляет на всякую истину, уже действует среди учеников, то есть в церкви. Мы, верующие, уже понимаем то, что в те далекие предпасхальные дни ученикам Христовым еще было непонятно. Именно наш церковный опыт выражает евангелист Иоанн, когда он вкладывает в уста учеников Господа такие слова: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой, теперь мы видим». Неприкровенная, открытая речь – знак времени Духа Утешителя. В рассказе евангелиста время последних слов Иисуса Христа своим ученикам незаметно переходит во время церкви, в наше время. Обращаясь к своим ученикам, Господь обращается к нам. И вот нам Он, собственно, не говорит ничего такого, что Он не говорил бы прежде своим ученикам. Он пришел от Отца в мир, Он покидает мир, чтобы вернуться к Отцу. Но что изменилось? Это способность понимать его речи. После Пасхи, После ниспослания Духа ученики, а вместе с ними и мы, стали понимать то, что до сих пор представлялось загадочным и прикровенным. Да, мы веруем и исповедуем. Но вот Господь в самом конце своей речи спрашивает учеников: «Теперь веруете?» И с горечью говорит об их грядущем бегстве от Него. Об учениках ли только говорит Господь? Нет, это о нас Он говорит. Это нам дается понять, что дарованные нам вера и знания проходят трудности и испытания. Пока верующие живут в этом мире, их вера всегда подвержена опасности. Она не является раз и навсегда данной собственностью учеников Христовых. Мир сей искушает и стремится отторгнуть нас от того, кто есть воскресение и жизнь. Мы постоянно должны спрашивать себя, за Христом ли мы идем, Ему ли следуем, Его ли благовестие проповедуем, не бежим ли мы от Него, не предаем ли мы Его. На пути много соблазнов и трудностей, но мы понимаем, что некому нам идти, кроме Христа распятого и воскресшего, что не за кем следовать, кроме Него, ибо только у Него глаголы вечной жизни, и все ценности мира блекнут перед Его славой. И вот нам даны последние утешительные слова Господа о том, что, несмотря на все свои ухищрения, побежденный смертью и воскресением Иисуса, мир, в конце концов, не может причинить нам никакого ущерба. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Таково последнее завещание Господа Его ученикам и вместе с ними нам. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 28 мая, 15 мая по старому стилю вспоминается один из отцов и учителей церкви от первых веков христианства, названных образцами веры и получившими имя великих, преподобный Пахомий. Пахомий Великий, наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим, является основателем монашеского общежития в Египетской пустыне. Житие преподобного Пахомия с IV века является образцом монашеского делания и указывает верный путь спасения для всякого христианина. День памяти одного из основателей монашества украшен именами еще многих преподобных. Один из них, епископ Ларисийский Ахилий, жил в том же веке во время царствования императора Константина Великого и был участником Первого Вселенского собора. Мощи его ныне находятся в Болгарии. Еще четверых преподобных, вспоминаемых сегодня, дала русская земля. Это Исаия Печерский, Пахомий Нерехский, Ефросин и Серапион Псковский. Преподобный Исаия Печерский нес подвиг безмолвия и непрестанного труда, за что именуется также трудолюбивым. Скончался святой подвижник в 1115 году. Преподобный Пахомий Нерехский родился в городе Владимире на Клязьме в семье священника. С помощью жителей Нерехты он основал обитель в местечке Сыпаново Костромского края, где построил храм и написал для него храмовую икону Пресвятой Троицы. Скончался преподобный Пахомий в 1384 году в глубокой старости. Преподобный Ефросин Псковский начал свой подвиг пустынножителем, но потом забота о ближних заставила его нарушить свое уединение, и он основал Спасо-Илиазаровский монастырь, в котором устроил храм в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, на том самом месте, где сам удостоился их явления. Скончался преподобный Ефросин в глубокой старости в 1481 году, взрастив за свою жизнь многих славных учеников, которые также создавали монастыри и несли благодатные семена подвижничества по всей Псковской земле. Его ученик, преподобный Серапион, пришел к преподобному Ефросину, когда тот жил еще в полном уединении, а впоследствии разделил с ним труды по устройству общежительного монастыря. Серапион прожил рядом со своим духовным наставником 55 лет, строго соблюдая обет безмолвия, и скончался 90-летним старцем в 1480 году. Еще один русский святой вспоминается 28 мая, святитель Исаия, епископ ростовский, чудотворец. Родился он в начале XI века близ Киева и принял постриг в Печерской обители. Став ростовским епископом, он много внимания уделял миссионерской деятельности, обращая в христианство славян-язычников. Великий князь Владимир Мономах прислал в дар святителю Владимирскую икону Божией Матери, в дальнейшем прославившуюся многими чудотворениями. Святитель Исаия мирно отошел ко Господу 15 мая 1090 года. Сегодня в Русской Православной Церкви вспоминается также благоверный отрок царевич Дмитрий, угличский и московский, невинно убиенный в этот день в 1591 году. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пахомия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пахомий Великий, наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим, является столпом пустыножительства и основателем монашеского общежития в Египте. Родился преподобный в III веке в Фиваиде, это Верхний Египет, от родителей язычников и получил хорошее светское образование. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Вернувшись из войска после победы, он принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенесит и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководстве, он обратился к фивиатскому пустыннику Паламону, был принят старцем с любовью и стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды, после 10 лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону, и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавениси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители и предсказал будущую ее славу. Вскоре преподобный Паламон отошел ко Господу. Тогда святому Пахомию явился ангел Божий в образе схимника и вручил ему устав монашеской жизни. Вскоре к преподобному пришел его старший брат Иоанн и поселился вместе с ним. Преподобный Пахомий терпел много искушений и нападений от врага рода человеческого, но все искушения Пахомий доблестно отражал молитвой к Богу и терпением. Постепенно к святому Пахомию стали собираться ученики. Всех их поражало трудолюбие наставника, который успевал исполнять все монастырские работы, возделывал сад, беседовал с посетителями, просившими наставления, и служил больным. Преподобный Пахомий ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывал нарушителей. Однажды к преподобному Пахомию пришла его сестра Мария, которая давно желала увидеть брата. Но строгий подвижник отказал ей в свидании и через привратника передал ей благословение вступить на путь монашеской жизни, обещая в этом свою помощь. Мария заплакала, но поступила согласно указанию брата.
5: Тевинистские иноки построили для нее жилище на противоположном берегу Нила. К Марии стали собираться инокини, и вскоре создалась женская обитель со строгим уставом, который был передан преподобным Пахомием. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7000, и все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный Пахомий оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Суровый и строгий к себе, преподобный Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Один из иноков стремился к подвигу мученичества, но преподобный отвращал его от этих стремлений и наставлял безмолвно исполнять монашеское послушание, укрощая в себе гордость и приучаясь к смирению. Однако инок не послушал наставника и ушел из обители, после чего подвергся нападению разбойников, которые под страхом смерти принудили его принести жертву языческим богам. В полном отчаянии инок вернулся в обитель. Преподобный велел ему усиленно молиться днем и ночью, соблюдать строгий пост и жить в полном молчании. Инок последовал наставлению преподобного, и это спасло его душу от отчаяния. Преподобный учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился преподобный Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Однажды, в отсутствие преподобного, повар не готовил монахам вареной пищи, ссылаясь на то, что братья любят поститься. Вместо своего послушания он сплел 500 рогож, но преподобный не одобрил его поступка и в наказании за непослушание велел сжечь все изготовленные поваром рогожи. Преподобный Пахомий всегда поучал иноков иметь надежду только на помощь и милость Божию. В обители как-то случился недостаток пшеницы. Целую ночь святой провел в молитве, а утром привезли от начальника города большое количество хлеба для монастыря, не взяв ничего в уплату. Господь сподобил преподобного Пахомия дара чудотворения и исцеления болезней. Ему были открыты Господом последующие судьбы монашества, что последние монахи не будут иметь такой ревности к подвигам, как первые, будут ходить как во тьме, не имея опытных руководителей. Простершись на земле, преподобный Пахомий горько плакал, взывая к Господу и прося милости к ним. В ответ он услышал голос: «Пахомий, помни о милосердии Божием, о последних монахах знай, что и они получат награду, ибо им придется страдать от тяжкой для инока жизни». Под конец своей жизни преподобный Пахомий тяжко заболел, отбывший в тех местах моровой болезни. За ним с сыновней любовью ухаживал его ближайший любимый ученик, преподобный Феодор. Скончался преподобный Пахомий около 348 года, в возрасте 53 лет, и был погребен у горы возле обители».

0: завершении нашего церковного календаря послушайте житие благоверного царевича Дмитрия Угличского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой царевич Дмитрий, сын царя Иоанна IV Грозного, от его седьмого брака с Марией Федоровной, родился 19 октября по старому стилю 1582 года в Москве. После смерти Иоанна Грозного на престол вступил старший брат царевича Дмитрия Федор Иоаннович. Однако фактическим правителем русского государства в этот период был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, стремившийся утвердить себя и свой род на российском престоле. Для достижения этой цели ему было необходимо прежде всего избавиться от законного наследника русского трона, которым из-за бездетности царя Федора Иоанновича был малолетний царевич Дмитрий. Для осуществления своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить царевича от московского царского двора. Вместе с матерью, вдовствующей царицей Марией Федоровной, и ее родственниками, царевич Дмитрий был отправлен в свой удельный город Углич. Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов попытался сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой незаконнорожденности царевича и запретив поминать его имя во время богослужений. Поскольку эти действия не принесли желаемого, коварный Борис прибег к распространению новых вымыслов, а будто бы унаследованной от отца склонности к жестокости шестилетнего отрока. Однако и эти измышления не достигали желаемой цели. Тогда Борис Годунов решился на крайнюю меру. Попытка отравить юного царевича с помощью Василисы Волоховой, кормилицы Дмитрия Иоанновича, не увенчалась успехом. Смертоносное зелье не вредило отроку. Через своего сообщника Борис отыскал знакомого человека, дьяка Михаила Битяговского, взявшего собственноручно умертвить царевича. Посланный в Углич будто бы для управления земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, Битяговский поручил Волоховой вывести в назначенное время царевича во двор. В субботний день 15 мая по старому стилю 1591 года святой Дмитрий был зверски убит заговорщиками ударами ножа в горло и другие части тела. При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного храма ударил в набат, созывая народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за невинную кровь восьмилетнего отрока Дмитрия, самочинно расправившись с жестокими заговорщиками. Впоследствии, через своих людей, посланных в Углич для судебного разбирательства, Борис Годунов сумел убедить царя Федора Иоанновича в том, что его младший брат якобы страдал падучей болезнью и умер, нечаянно упав на нож. Царевич Дмитрий был погребен в Угличе во дворцовом храме в честь Преображения Господня. Уже в царствовании Бориса Годунова у гробницы благоверного царевича Дмитрия стали совершаться исцеления больных. 3 июня 1606 года в царствовании Василия Шуйского при патриархии Ермогене святые мощи страстотерпца были обретены нетленными и перенесены в собор во имя архистратига Михаила в Москве. Господь прославил мощи благоверного царевича Дмитрия многими чудотворениями. Святитель Дмитрий Ростовский составил житие и описание чудесных исцелений по молитвам святого царевича Дмитрия, из которого видно, что особенно часто исцелялись больные глазами. В Угличе, на месте убиения святого царевича Дмитрия, был построен храм его имени, который в народе получил название «Церковь царевича Дмитрия на крови». В этом храме хранилось рукописное житие благоверного царевича, написанное святителем Димитрием, митрополитом Ростовским. Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи благоверного царевича Димитрия были спасены от поругания священником Московского Вознесенского женского монастыря Иоанном Вениаминовым, который вынес их под своей одеждой из Архангельского собора и спрятал в Вознесенском монастыре. После изгнания французов святые мощи были торжественно перенесены на прежнее место в Архангельский собор.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича недавно открылась выставка «Государственное звучание», приуроченная к 120-летию начала работы Государственного совета Российской империи в зале Дворянского собрания. Как известно, здание филармонии было построено в 1830-х годах для дворянства Петербургской губернии. В 1906 году здесь начал работу реформированный согласно манифесту Николая II Государственный совет, которому придавались функции Верхней палаты парламента. На выставке представлены документы и фотографии из государственных архивов, предметы из музейных собраний. Интерес представляют и предметы мебели и интерьера из коллекции Дворянского собрания. Выставку открыла заместитель директора филармонии Юлия Кантер.
2: Сегодняшней выставкой, которая называется «Государственное звучание», мы продолжаем рассказ об истории Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича до и после революции, о том, как эти события вплетены в историю нашего города и нашей страны. Она посвящена началу работы Государственного совета Российской империи в здании Петербургского тогда столичного дворянского собрания. 27 апреля 1906 года состоялось первое торжественное заседание реформированного по высочайшему манифесту Государственного совета, ставшего высшим законодательным органом Российской империи, Верхней палаты. Вторая палата, разумеется, это Государственная дума, которая также 27 апреля была открыта в тот же самый год. И именно здесь выступал на знаменитом заседании двух палат премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. Нашими партнерами, помимо Центрального государственного архива и на фото-фото документов Санкт-Петербурга, стал и Российский государственный исторический архив, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга и Государственный музей-заповедник «Царское село», Центральный военно-морской музей Министерства обороны, Муромский историко-художественный музей, который, собственно, предоставил по нашей просьбе экспонат, который является одним из стержневых для концепции этой выставки, Красноярский художественный музей имени Сурикова нам тоже предоставил интереснейшее изображение. Ну и, конечно, библиотека имени Маяковского и Российская национальная библиотека также с нами. Наша библиотека музыкальная также предоставила потрясающие совершенно экспонаты, отнюдь не только нотные. Александра Степанова, которую мы все знаем как журналиста, предоставила потрясающие семейные реликвии этой своей семьи, которые абсолютно точно вписались в контекст нашей выставки. Ну что же, милости просим на экскурсию. Мы с Михаилом Ивановичем Олейниковым, научным сотрудником музыкальной библиотеки, вам расскажем и покажем.
3: Вы видите зал дворянского собрания перед молебном, перед заседанием первого Государственного совета в этих стенах. А ракурс на бывшую царскую ложу, которой сейчас нет, это литерная ложа, ложа Б, если мы смотрим на сцену, она находится справа. Петербургские газеты столичные, да, как и принято, пишут сообщения о том, что творилось в дворянском собрании, как готовилось дворянское собрание, сколько было приветствий русской, зарубежной, законодательной инициативой. Государственный совет не обладал, но он должен был рассматривать наряду с Государственной думой законопроекты, которые исходили от императора Николая II. Не могла я не положить здесь копию дела, посвященное обустройству реформированного Государственного совета. Очень интересный материал о том, как следует вести себя в Государственном совете, кому можно сюда заходить, что здесь делает пресса, как она должна себя вести, лица, которые приходят вольнослушателями в Государственный совет, как обязаны быть одеты и как они должны себя вести, и что происходит с теми, кто не выполняет этих правил, как и кто имеет право вывести их из зала. Здесь как раз материалы о тех, кого Петербургская губерния выбирала своими выборщиками. Выборы в Государственный совет не были прямыми. Каждая из социальных групп получала определенную квоту в новом Государственном совете. В 1905 году, после революции, кровавого воскресения, было осознано верховной государственной властью, что надо менять что-то. Стало очевидно, что нужно больше соприкасаться с народом, нужно давать больше возможности для волеизъявления. Действительно, император Николай II дает высочайший манифест, который запускает целую систему государственных преобразований. Следствием его является решение о реформировании Государственного совета. Если со времен императора Александра I Государственный совет назначался полностью императором, туда входили и министры, кстати, министры будут входить и в этот реформированный Государственный совет, Но совет станет расширенным. Теперь 98 членов назначаются императором, 98 избираются от выборщиков. Земские собрания дворянские выбирали, имели право делегировать своих депутатов. Петербургская академия наук, университеты, экономический блок представлялся биржевыми, так сказать, специалистами. И, соответственно, различные социальные группы предлагали своих депутатов для работы вот среди 98 выборных законодателей. Окончательное слово после принятия обеими палатами парламента принимал, конечно, император. Надо сказать, и манифест 17 октября, и последовавшие документы вызвали довольно большую дискуссию в обществе, прогрессивную. Мы считали, что это огромный, важный шаг. Но, опять же, рефлексия на 905 год, конечно, сохранялась, и она тоже была некой предтечей для вот этих государственных преобразований. Как они нашли отражение не только в государственной политике, но и в музыке, расскажет Михаил Иванович Олейников.
4: Тут, казалось бы, Госсовет сам по себе, музыка уже сама по себе здесь жила. Но все, кажется, удивительным образом просто переплетено. Ноты «Боже, царя храни» этот гимн звучал, безусловно, 27 апреля 1906 года, в день открытия. И внизу мы видим еще один гимн, тоже царский, посвященный императору. А здесь у нас такая антитеза. Это песня «Вы жертвы упали», песня, еще написанная, стихи в 70-е годы 19 века. Под эту песню хоронили жертвы революции 1905 года, причем она была запрещена потом. И симфония Шостаковича, совершенно очевидная отсылка, эта песня звучит в третьей части. Вообще вся симфония посвящена теме, да, мы видим первое издание, партитура, 1905 год, и она вся основана на революционных песнях. Я перехожу к этой витрине. Здесь рассказ о том, что было до Госсовета, а зал с самого начала своего открытия на рубеже 1830-40-х годов стал излюбленным местом культурного досуга, проведения для столичной публики. Фотографии начала 20 века, конгресс, и приезжающая на него императрица вдовствующая Мария Федоровна. Вот рождественская елка, зал, подготовленный к концерту. Далее мы видим портрет. Это Герман Флиге. Это первый капельмейстер придворного оркестра с 1882 до своей смерти в 1907 году. Здесь у нас благотворительного концерта программа. Собирали деньги пострадавшим от землетрясения в Андижане. И капельмейстерский жезл, подаренный Флиге в 1861 году. Он из Германии был.
3: Это то время, когда дворянское собрание еще вовсю выполняет свои основные функции. Смотрите, вот рождественский вечер, вот приезд императрицы Марии Федоровны. Это, между прочим, вот тот подъезд, который сейчас мы знаем как кассовое фойе, например. Все, что происходит в дворянском собрании, балы, маскарады, музыкальные вечера придворного оркестра и не только его, а значит, здесь присутствует вся светская жизнь. Музыка уступает место политике. И мы видим меморию, высочайше подписанную, о том, какие изменения необходимо произвести в реформе Государственного совета, какие они будут и какие сроки. Здесь же мы можем посмотреть на документ, связанный с распуском первого состава Государственной Думы и анонсом того, что следующий состав, Вторая Дума, соберется в 1907 году. В царском селе подписан высочайший указ об учреждении реформированного нового Государственного совета. Мы смогли показать и отзвук, неоднозначный отзвук, который имели эти события в российском обществе. Здесь, конечно, трагическая рефлексия на события 1905 года. Здесь же черновик о том, как шла дискуссия о подготовке реформированного Государственного совета. Хочу обратить ваше внимание на экспонат, для которого сделала, как вы видите, специальная витрина. Это знаменитейший и обязательный атрибут любого государственного органа Российской империи – зерцало с Петровским три законом. Это три основных закона, подписанных императором Петром Великим, о единстве законов, о следовании букве закона и о необходимости разработки законов, сопутствующих развитию империи. Итак, принимается решение о реформе Государственного совета, и возникает вопрос, а где же этому совету заседать? Дело в том, что Государственный совет маленький, то есть до реформенного созыва, заседал где? В Мариинском дворце. Места стало не хватать, это было очевидно. Внимание обращается Министерство внутренних дел и петербургский губернатор к водителю дворянства столицы с тем, чтобы предоставить огромный зал для заседания Государственного совета. И начинается интереснейшая, надо сказать, переписка, в том числе и с экономической точки зрения интересная, о том, что если предоставлять, то на максимально выгодных для петербургского дворянства условиях, потому что это здание и зал дается и в аренду под музыкальные абонементы, как вы понимаете, и под многое другое. А, соответственно, где им всякие заседания обсуждают? Это все очень интересно обсуждается в многотомном фонде до мелочей. На этой картине, как мы понимаем, изображен вовсе не Мариинский дворец.
5: 1944 году еще шла Великая Отечественная война. Но

0: начала века, нашу великолепную царскую ложу с балдахином, с позолотой, то есть это она, трудно ошибиться. Таким образом, совершенно очевидно, что это наш зал. И вот стоят государственные сановники. Но обратите внимание вот на этого человека с характерной бородой. Потом мы посмотрим фотографию графа Сольского. Это был дуэн или первый руководитель государственного совета. Предположительно, это он. Материалы переатрибуции направлены мною в музей. И через некоторое время у них состоится ученый совет, который позволит сделать эту переатрибуцию. Вы видите 5 гербов уездов Петербургской губернии, найденных в подвале в 25-м году. Наш рабочий скромно пришел к Павлу Вячеславовичу Дмитриеву, заведующего нашей музыкальной библиотекой, и сказал, что под слоем досок, других материалов аккуратно сложены какие-то раскрашенные вот такие интересные жестяные гербы. Эти гербы хранились чудом, вы понимаете, да? Войны, революции. Гербы находятся над двумя витринами, связанными с чрезвычайным собранием петербургских губернских дворянских депутатов, связанными с выборами в Государственный совет. Есть интереснейшие документы, связанные с распоряжениями Министерства внутренних дел о созыве чрезвычайного собрания в Петербурге для обустройства деятельности Государственного совета. Это рассылка приглашений предводителя петербургского дворянства графа Василия Гудовича тем, кто должен на это чрезвычайное собрание прийти. Естественно, в каждой губернии это происходило, но в столице собирались главные люди. Собрание предводителей дворянства происходило в Москве. Есть уже документы о том, кто кому сколько буквально будет должен за аренду. И даже квитанции. Сколько оплачено за свет, сколько оплачено за другие нужды использования здания собрания. Мы выложили у меня список дворян Ямбурского, Шлиссельбургского, Царскосельского и Новоладожского уездов, которые в этом собрании принимали участие. И книги, которые мы получили на эту выставку из Российской национальной библиотеки и городской публичной библиотеки имени Маяковского. Это в прямом смысле стенограммы истории. Опять же, великолепная, чудесная перьевая ручка и чернильница. Именно вот такие многогранные с бронзовым навершием чернильницы, ручки такого же типа, лежат у каждого сенатора на столе. Государственная дума в цифрах, интереснейшая статистика деятельности Государственной думы первых созывов и затем, как эта дума существовала. Очень важные материалы. Посмотрите, вот сметы доходов Петербургского дворянского собрания за тот год, который предшествовал тому, как стало местом для собраний сначала одной, потом обеих палат парламента. И интереснейший материал о том, какую неустойку нужно заплатить господину Зелоте, чьи концерты здесь проходили, в связи с отменой его абонемента, который должен был бы здесь состояться в этом сезоне. Как вы знаете, в этом году, в шестом, как раз министром внутренних дел, а затем вскоре после этого и председателем Совета министров становится Петр Аркадьевич Столыпин. Человек, который произвел огромное количество важных и не всегда однозначных преобразований. Портрет, обратите внимание, экспонируется впервые. Мы очень благодарны Государственному музею-заповеднику «Царское село». Столыпин сыграл важную роль не только как министр внутренних дел и впоследствии председатель Совета министров, и в организации и безопасности работы Государственного совета здесь, в этих стенах. Государственный совет начинает он свою работу с высочайшего монаршего выхода в Зимнем дворце. Билеты для разных групп социальных, для разных сословий и тему расположения гостей и делегаций в Георгиевском, то есть тронном зале Зимнего дворца, где и была произнесена знаменитая речь напутствие для депутатов Государственного совета и Государственной думы. Здесь документы, связанные с назначением первого руководителя Государственного совета, графа Сольского. Вот он. И вот здесь протокол с первого рабочего заседания Государственного совета в дворянском собрании 28 апреля 1906 года. Очень интересный документ.
1: Вы слышали рассказ об открытии выставки «Государственное звучание» в филармонии имени Шостаковича по случаю 120-летия начала работы Государственного совета Российской империи в зале Дворянского собрания. В 1907 году, после обрушения потолка в Таврическом дворце, сюда же были перенесены заседания и Второй Государственной думы. Таким образом, филармония стала местом рождения парламентаризма Российской империи в новую эпоху. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
2: Федор Тютчев. Глядел я, стоя над Невой, как Исаака великана во мгле морозного тумана светился купол золотой. Всходили робко облака на небо зимнее ночное, белела в мертвенном покое оледенелая река. Я вспомнил, грустно молчалив, как в тех странах, где солнце греет, теперь на солнце пламенеет роскошный Генуи залив. О, север, север чародей, или я тобою околдован, или в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей. О, если б мимолетный дух во мгле вечерней тихо вея меня унес скорей, скорей туда, туда, на теплый юг. 1844 год.
3: Стихи Федора Тютчева о Петербурге для вас читал народный артист России Николай Мартон.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Проект приспособления дома Иофа под новое сценическое пространство Мариинского театра получил положительное заключение главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В Санкт-Петербурге отреставрируют объект культурного наследия регионального значения дом Иофа с кинематографом. Историческое здание приспособят под новое сценическое пространство Мариинского театра. Проект получил положительное заключение главгосэкспертизы России, говорится в сообщении. Дом Кувца Иофа постройки XIX века находится на Лермонтовском проспекте 14, неподалеку от исторического здания Мариинского театра и Мариинского 2. В здании обустроят весь традиционный комплекс театральных помещений, от гардероба и холла до гримерных и других служебных и бытовых помещений для артистов, в том числе музыкантов оркестра и кордебалета. В оркестровой яме нового сценического пространства Мариинского театра планируют установить подъемную платформу. Современные механизмы применят и на технических площадках над порталом сцены. Аэропорт Петропавловска-Камчатского, Елизово, стал обладателем международной премии «Биг Си». Он был отмечен в номинации «Инфраструктура», сообщили в пресс-службе аэропорта. Награждение победителей премии прошло в Словении. Проект на церемонии представлял архитектор Клаудио Сильвестрин. Он рассказал о том, что на создание архитектурной концепции его вдохновил вулкан Горелый на Камчатке с озером льда, которое большую часть года находится в его кратере. Архитектор отметил ряд характерных особенностей проекта. Внутренний двор и залы для пассажиров круглой формы, металлический фасад темного цвета с россыпью белых точек, чтобы смягчить строгость и создать ощущение легкости, а также огромные окна и белое купольное сооружение в центре двора, в котором расположен многофункциональный зал для мероприятий. Жюри конкурса состоит из ведущих дизайнеров и архитекторов со всей Европы, а также из Японии и США. Они оценивают проекты по критериям креативности, освоения пространства, ориентированности на человека и экологичности. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своем канале в Максе поздравила россиян с Общероссийским днем библиотек. Наши библиотеки – это бесценные обители знаний с богатой историей, проводники в удивительный мир книг, которые бережно хранят и пополняют свои фонды, создают комфортные условия для чтения и полезного досуга. Они являются надежной основой для интеллектуального и духовного развития личности, говорится в сообщении. Глава ведомства напомнила о модернизации инфраструктуры библиотек, включая цифровые технологии и просветительскую деятельность. Благодаря этому они привлекают новых читателей, прививают детям и подросткам интерес к литературе, а также знакомят с книжными новинками, подчеркнула Любимова. Работникам библиотек она пожелала успехов на пути их деятельности. 26 мая, в день 50-летия со дня премьеры рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, ее создатель Алексей Рыбников провел открытую репетицию спектакля «Дух Соноры», который представят публике на сцене Центра исполнительских искусств в Москве в июне. Алексей Рыбников рассказал: «Сегодня трудно представить, как это было ровно 50 лет назад. Это был 1976 год, самый расцвет брежневской эпохи застоя. Рок-музыка была запрещена. А мы в театре «Ленком» устроили такое действие, сыграв рок-оперу и покорив безумной энергией этой музыки с ее способностью выразить все человеческие чувства. Это резко отличалось от других музыкальных жанров. Мы, конечно, шли поперек всех правил и устоев, но это получилось настолько эмоционально и убедительно, что, преодолев запреты, а постановку запрещали 11 раз, но все же выпустили, спектакль стал самым популярным в то время. То есть мы победили. Спектакль имел оглушительный успех и стал очень популярным. За 17 театральных сезонов рок-оперу сыграли 1050 раз». В 2014 году в театре Алексея Рыбникова состоялась премьера новой версии рок-оперы под названием «Хоакин Мурьета. Любовь и смерть». Стихи для нее написал Юлий Ким. За основу взяли реальную историю Хоакина Мурьеты, противоречивого героя, рожденного в Мексике, чье имя окутано народными легендами. В 2015 году Алексей Рыбников приступил к съемке фильма «Дух Соноры». Именно мексиканский штат Сонора – место рождения Хоакина Мурьеты, и именно так неуловимым духом, призраком Соноры называли Мурьету современники.
Фильм стал режиссерским дебютом Алексея Рыбникова. Зритель, который придет на премьеру в постановке «Дух Сонора» в Центр исполнительных искусств 17, 18 и 19 июня, станет свидетелем событий, произошедших 170 лет назад на другом континенте, а также прикоснется к 50-летней истории легендарного произведения и его удивительной трансформации. В дни премьерных показов Алексей Рыбников, отметивший в июле 2025 года свое 80-летие, лично представит спектакль на сцене Центра исполнительских искусств. В Самарской области из соображений безопасности отменен Грушинский фестиваль. В 2026 году он не состоится. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля. К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах. Все вернется, друзья, как только это станет возможным, отметили организаторы. В 2025 году фестиваля тоже не было. Грушинский фестиваль – это один из старейших и крупнейших в мире фестивалей авторской бардовской песни. Проводится ежегодно в формате туристического слета в Самарской области на Мастрюковских озерах. Грушинский фестиваль возник в память о Валерии Грушине, который погиб во время похода, спасая тонущих детей на таежной реке Уде в Саянах в 1967 году. Ему было 22 года. Впервые фестиваль организовали друзья и знакомые Грушина в 1968 году, чтобы почтить память Валерия. С каждым годом масштаб фестиваля и количество участников возрастали. Американский саксофонист, один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире, Сонни Роллинс, имя при рождении Уолтер Теодор Роллинс, скончался в возрасте 95 лет, следует из сообщения на сайте музыканта. С глубокой печалью и безграничной любовью мы сообщаем о кончине Сонни Роллинса. Колосс саксофона скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет, говорится в заявлении. Отмечается, что в настоящий момент не планируется никаких публичных церемоний прощания.

0: завершение нашего выпуска, как обычно, несколько слов о погоде. В четверг, 28 мая, пасмурная погода, небольшой дождь, 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 29 мая, пасмурная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 754-755 миллиметров. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 5-7. В пятницу пасмурная погода без осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление в четверг немного вырастет. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио graddefispetrov.ru.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55-50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. И в студии у нас наш любимый Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо, приятно за такое определение.
0: Заслуженный архитектор России, член Градсовета, на котором сегодня Владимир Кузьмич присутствовал, профессор Международной академии архитектуры и доцент архитектурно-строительного университета. Владимир Кузьмич, начать нашу программу, я думаю, будет правильно с поздравления жителей Петербурга. Дорогие друзья, у нас сегодня День города. Поздравьте, Владимир Кузьмич.
1: Поздравляю вас. Вот так. Поздравляю всех слушателей.
0: Да. Ну, я думаю, что надо поздравить с этим праздником не только наших петербуржцев, но если нас слушают в других городах и странах, я думаю, всем будет приятно узнать, что сегодня день рождения нашего города.
1: 323 год.
0: Вот, я только хотела сказать, в 1703 году, значит, надо высчитать
1: 323 год.
0: 323 уже исполнилось, и пошел 324.
1: Нет, завтра пойдет.
0: Завтра, сегодня еще 323. И, конечно, за эти 303 века с небольшим наш город смог завоевать себе такую славу и любовь во всем мире, что бесконечное множество гостей стремится увидеть эту северную столицу, насладиться берегами Невы и всеми теми ансамблями, которые сейчас вот за эти три века у нас уже установились. Конечно, сейчас время, может быть, не самое удобное для путешествий из других стран, но, тем не менее, времена проходят, а город остается. Будем на это надеяться.
1: Конечно.
0: Вот, Владимир Кузьмич, вот на дни рождения принято дарить подарки. Как вы считаете, что самым лучшим подарком может быть для Петербурга?
1: Ну, я думаю, если опрос жителей провести, то все скажут, еще две линии метро с двумя десятками станций. Мне кажется, что, конечно, Петербург очень нуждается в улучшении транспорта.
0: Да, но эти линии метро, это как бы для нас, это от города для нас. А вот каждый из нас, что может подарить на день рождения, когда мы приходим в гости? Ведь не нам,
1: иногда бывает.
0: Да, вот с собой. Чтобы преподнести для нашего города нужно, хорошее, ну, как вы считаете, может быть, это будет нематериальный вклад?
1: Вот. Ну, хотя бы внимательное отношение к этому городу. Вот отношение к благоустройству, к состоянию домов, к чистоте какой-то, к аккуратности. Вот это зависит от жителей, прежде всего. Не случайно есть такой лозунг, или кто-то из великих сказал, что чисто это там, где не сорят.
0: Ну, да.
1: А не сорят, сорят или не сорят, это жители.
0: Да. То есть хотя бы то, что от нас зависит.
1: Да, то, что зависит от каждого.
0: От каждого, да. Мы не можем, конечно, остановить бесконечные стройки многоэтажек, которые очень ранят и портят наш город, но, к счастью, они где-то там на окраинах, все-таки исторический
1: центр. Ну,
0: все равно
1: там много людей живет.
0: Все равно петербуржцы
1: живут. Подать свой
0: живут.
1: Голос вот можно
0: вот,
1: в пользу
0: еще один
1: города.
0: Подарок.
1: Да, да.
0: Опять...
1: Свой голос за что-то или против чего-то. Вот более активно выступать в защиту того хорошего, что есть в Петербурге.
0: Да, и как раз это может касаться и тех двух башен, которые...
1: В том числе,
0: башни «Газпрома», если кто-то не слышал эту передачу, где мы об этом говорили, еще два таких сооружения надвигаются, и вроде бы они уже утверждены,
1: Нет, пока не окончательно утверждены, но очень близко
0: уже. Да, вот, может быть, в день города.
1: Посмотрим, будут ли они реализованы.
0: Да, может быть, и не будут. Может, город будет сохранять себя и сам, и с нашей помощью.
1: И с Божьей помощью.
0: И с Божьей помощью, естественно. Поздравляем наш Санкт-Петербург. Это первое, с чего я хотела бы начать. Второй момент, Владимир Кузьмич, это вы сегодня были на Градсовете, и, может быть, вы буквально два слова скажете, если заседание имело...
1: Ну, это такой рабочий момент был. Не случайно я одел пиджак. на градостроительном совете рассматривали предварительные какие-то предложения по застройке оставшейся части на Васильевском острове. Вот там вокруг пассажирского порта идет застройка, готовятся новые территории, и, по сути дела, подготовка территории уже заканчивается. Но и сейчас речь идет об утверждении каких-то проектов застройки, и вот как будет выглядеть этот целый большой новый район, который к западу, между западным скоростным диаметром и берегом Финского залива. Вот об этом шла речь. Но это предварительная консультация, это еще не окончательное утверждение проекта. Но интересно, что для разработки этого проекта застройки, то есть конкретных домов с конкретными характеристиками, было выбрано целых 13 архитектурных бюро. И каждый из них разрабатывал свой кусок. И вот как сшить все эти куски вместе, и как создать
0: идеи,
1: какие-то ансамбли современные, новые, в духе Петербурга. Какой будет силуэт морского фасада для тех, кто на пароходах приплывает. Вот об этом шла речь сегодня.
0: И конструкторские бюро не только наши, не только петербургские.
1: Да, там даже привлекли наполовину московских архитекторов и архитектурное бюро из Москвы.
0: Да, то есть у каждого свой взгляд.
1: Причем, в общем, из самых лучших московских архитектурных сил.
0: Понятно. Ну, будем тоже следить и за этой линией развития нашего
1: города. Да, обязательно, когда будут какие-то
0: более
1: конкретные сведения, я обязательно расскажу.
0: Дорогие друзья, вот Владимир Кузьмич сказал, что он сегодня пришел нарядный к нам в студию. И я напомню, что у нас включена видеотрансляция, и вы можете посмотреть на нашу студию, на Владимира Кузьмича, вот после градсовета.
1: И на Марии, вон там в окошечке.
0: Мария всегда у нас нарядная, выглядит замечательно. И, значит, этим самым я хочу напомнить, что видеотрансляция ВКонтакте у нас. А ВКонтакте мы можем также принимать ваши сообщения. У меня сегодня устройство сложное, но, надеюсь, если сообщение будет, я открою его. Вот. И мы начали, вернее, не начали, а продолжили нашу передачу о Васильевском острове, да, вы сказали, о современной части, о плане, который вот ожидает нас. Но... Нет, у меня есть, да. Но мы сейчас вернемся к исторической части Васильевского острова. Напоминаем, что мы сейчас путешествуем по Среднему проспекту. У нас было уже две передачи, и сегодня третья передача. Мы продвигаемся по этой линии Васильевского острова, который тоже хранит в себе много интересного, много, может быть, таинственного и, в общем, загадочного в чем-то. Владимир Кузьмич, да, вам слово.
1: Ну вот мы уже упоминали, что Средний проспект, в отличие от Большого проспекта, он исторически всегда был таким предназначенным для грузовых перевозок, для какой-то повседневной жизни. На нем стало размещаться производство, заводы какие-то. В конце XVIII века появились, особенно в XIX. Но вот оказалось, в процессе сбора материалов, мне показалось, что на Среднем проспекте очень много зданий, в которых проходила такая будничная повседневная жизнь, которой часто на парадных улицах, на главных улицах города и не видно было. И вот сегодня как раз несколько объектов мы посмотрим, которые интересны, может быть, не столько какой-то выдающейся архитектурой, сколько как раз тем, какая жизнь в них протекала за последние там 150 лет. И начнем мы с дома номер 20 по Среднему проспекту. Это фотография, он номер 30 у нас стоит, да? Вот, значит, это по всему видно, если вот многие интересуются архитектурой Петербурга или слушали наши передачи о песках, например, о таком районе, то могут узнать прямо по внешнему виду, что это какое-то учебное заведение. И действительно, это было построено как здание женской рукодельной хозяйственной школы имени купца Елисеева. Причем построено это было в 1895 году, то есть в самом конце XIX века, в очень таком характерном архитектурном стиле, вот можно об этом сначала сказать, напоминающем французскую архитектуру там какого-нибудь XVII века, такую позднее возрожденческую и переход к классицизму. Это вот цветной фасад, и на углах и вокруг окон можно видеть, вот я могу даже курсором показывать, можно видеть как бы каменные, белокаменные облицовки. Ну, на самом деле, это все в штукатурке сделано, но вот эта штукатурка в два цвета, основной цвет, иногда это, кстати, и кирпич бывает коричневый, а вот украшения все вот эти, они действительно штукатурные чаще всего. На углах, вокруг окон, такие плоские, не колонны именно, а вот такие плоские полоски глухой стены сверху донизу. Ну и первый этаж, он традиционно сделан с полосами штукатурки. Это типично для классицизма и более позднего XIX века. Значит, самое интересное, да, первое, что нужно сказать, архитектор этого здания в 895 году был архитектор Гаммерштедт.
0: Хаммерштедт.
1: В очередной раз мы с вами видим, да, что здесь работает огромное количество немецких по происхождению архитекторов. Это обрусевшие немцы, которые всю жизнь, а часто и в несколько поколений уже к концу XIX века жили в Петербурге. Но вот эти немецкие фамилии и сами немцы, они и жили в большом количестве на Васильевском острове, и много архитекторов здесь работало. Значит, что это за учебное заведение? Оно очень типично для конца XIX века, когда была широкая благотворительность в России, особенно в богатейших купеческих семьях. И имя Елисеева, конечно, всем сразу говорит об этой огромной семье, которая занималась торговлей прежде всего, и продовольственной торговлей, и мануфактурной торговлей. И вот один из Елисеевых, он финансировал строительство этой школы для девочек, которые остались без попечения, из бедных семей каких-то, и им здесь их учили ремеслу. Девочки разного возраста, иногда примерно 10-летние, а иногда и старше, но после учебы 2-3 года в этой школе, они тут и жили в интернате, значит, они могли рассчитывать получить работу в каких-то мастерских и обеспечивать себе безбедную жизнь. Очень благородное такое дело. Но само общее образование, во-первых, тогда считалось, что женщинам вообще не очень-то нужно углубляться в общее образование, а во-вторых, это было, ну, новшеством таким в русской культуре, и, в общем, общее образование здесь было на уровне начальной школы. А больше всего внимания уделялось именно ремеслу. Здесь учили кройке, шитью, вышиванию разными техниками, вязанию и всеми видами домашнего хозяйства. То есть и кулинарии здесь учили, и каким-то уборочным, значит, всяким технологиям, как сейчас бы сказали, клинингу какому-то. В общем, учили всему, что девочки не могли получить у себя в семье, и потом давали такое вот образование и навыки всякие. Ну, если не очень много сохранилось в этом здании, каких-то исторических деталей, но кое-что интересное можно видеть и внутри. Вот если мы зайдем на главную лестницу, то мы видим очень типичные для конца XIX века огромные арочные проемы, заполненные стеклом, в которых монтировали двери, но не только двери, а эти проемы позволяли свету и пространству легко, значит, переходить из одного места в другое, и это свойство архитектуры новое по сравнению с классической архитектурой, это уже движение в сторону модерна и потом в сторону современной архитектуры, когда применялось очень много стекла, стеклянных перегородок, и до сих пор применяется, и пространство архитектурно переходит из одной зоны в другую, много света в помещениях. Кроме того, видим очень большую высоту этажа, хорошую. Это свойство тоже в конце XIX века и школ, и гимназий, и вот таких учебных заведений начального образования. Ну и поскольку большая высота этажей, много воздуха, значит, хорошая гигиена в этих зданиях, ну и довольно обычная лестница с чугунными перилами, отлитыми в Петербурге, мы об этом часто говорим. Вот сохранились эти детали в данном случае. Иногда они повторяемые по рисунку, то есть типовые такие на фабриках отливали, а иногда по индивидуальному заказу, но вот здесь они скорее такие индивидуализированные, то есть они похожи на многие другие, но со своими особенностями орнамента. И, конечно, в эту эпоху уже лестничные ступени опирались на металлические балки, поэтому лестница широкая, никаких столбов посреди нее нету и кирпичных арок. Об этом мы говорили в прошлый раз, и довольно часто я на это обращал внимание, потому что по лестнице очень часто видно, что дом еще с XVIII века, скажем, стоит, когда металлических косауров, этих балок, еще не было, или они были очень дороги там как-то. А здесь уже мы видим просторную лестницу, опирающуюся ступенями на металлическую балку.
0: Владимир Кузьмич, но вот здание довольно большое. Это здание полностью занимало училище для девочек?
1: Да, полностью, но там был интернат.
0: То есть это и учебные комнаты, да, и жилые комнаты.
1: Но девочек было не очень много, вот сейчас не помню, где-то мне встречалось количество цифр, но что-нибудь буквально 100 человек. То есть не очень большое заведение, но зато хорошо оборудованное, с мастерскими, с интернатом, вот, с квартирами для директора и некоторых преподавателей. Вот все это входило в набор такого начального профессионального учебного заведения. Да. Так что это очень интересная схема и такой факт из русской истории.
0: Да, но несмотря на то, что образование было там не очень глубокое, на уровне там нескольких классов,
1: общее,
0: но тем не менее, значит, девочки грамотными оттуда
1: умели читать, писать, они умели считать,
0: это очень
1: то есть какие-то начала арифметики, это все преподавалось. Конечно, там был закон Божий, возможно, даже история.
0: И, может быть, храм как-то там был внутри?
1: Вот от храма не осталось никаких следов. Он точно был, потому что во всех таких заведениях, мы видели это несколько раз, всегда были домовые церкви.
0: Да.
1: Они часто были архитектурно где-то наверху, на втором, третьем этаже, но вот здесь этого
0: никаких
1: следов я не нашел.
0: А что сейчас там находится?
1: А сейчас там какое-то учебное, там школа. Какая-то,
0: то есть используется по профилю.
1: Используется по профилю, да.
0: А повторите, пожалуйста, номер дома еще раз.
1: Так, это дом номер 20 по Среднему проспекту.
0: Ну, вот будем проходить, будем иметь...
1: Женская рукодельная хозяйственная школа имени Елисеева. Причем имя Елисеева было присвоено до революции еще.
0: Это номер 20, это не сразу напротив метро?
1: Это на углу 4-й линии.
0: понятно.
1: То есть это не там, где метро. Там, да, где метро,
0: там
1: мы сейчас до туда
0: да.
1: дойдем.
0: Дойдем.
1: Там хорошо. Другая школа, да, но тоже очень интересная. Если мы движемся дальше по Среднему проспекту, то буквально через дом, по-моему, через один, мы увидим следующее здание, очень необычное по своей архитектуре, и которое тоже относится к области быта Петербурга, петербургских жителей конца XIX века. Это бани. Это общественные бани, которые сейчас чаще всего в народе называют Василеостровские бани. Они приватизированы сейчас, там какие-то частные фирмы, которые оказывают разные услуги, процедуры водные, там и просто парилки разного рода. Все это действует. А здание очень необычно тем, что в нем, в середине его возвышается какая-то башня. И вы знаете, я не нашел, я перерыл, значит, много времени потратил, перерыл в интернете разные сайты, не нашел никаких упоминаний о том, что в этой бане. Я башня. Подозреваю, что это что-то вроде водокачки. То есть это большой объем, куда закачивали воду, на тот случай, если вдруг будут какие-нибудь аварии, подача воды прекратится, они могут, значит, несколько дней продолжать подавать воду и оказывать такие банные услуги. Бани, конечно, были необходимы в жизни Петербурга в XIX веке, поскольку, ну, почти, можно считать, что каких-то души или ванных в обычных жилых домах просто не было. То есть мылись как-то, значит, там над умывальником или в тазу большом, грели воду на плите дровяной и так далее. Но зато все регулярно, особенно простонародье, ходили в баню и любили, как известно, и до сих пор любят попариться. И это чрезвычайно популярное место до сих пор на Васильевском острове у жителей, которая имеет еще одно название – Балабановские бани. Дело в том, что очень популярный кинорежиссер
0: Андрей
1: Балабанов любил очень ходить в эту баню как посетитель. И более того, у него в двух фильмах есть съемки в этой бане. И я нашел даже указание на то, что в прошлом году, в 25-м, один из банщиков, который снимался в каком-то фильме, он еще был жив и помнил, значит, и он снимался сам там в каких-то мизансценах. Так что место чрезвычайно популярное, вот Балабановские бани. Построено это здание окончательно в 1882 году. То есть его строили в два приема, сначала в 1851, ну вот начиная с середины и до конца XIX века оно уже функционировало. И строил его тоже очень необычный архитектор, о котором стоит поговорить подробнее. Звали его Николай Михайлович Достоевский.
0: О, Боже.
1: И судя по отчеству и по фамилии, сразу возникает подозрение, что это брат. Это действительно младший брат Федора Михайловича Достоевского. Причем брат любимый, брат очень талантливый, брат, который выучился на гражданского инженера. Он не имел диплома архитектора, но имел зато диплом гражданского инженера. Он окончил институт путей сообщения в свое время. Ну и Федор Михайлович с ним был в очень близких отношениях и очень много помогал всю жизнь, ну, уже после того, как он стал крупным писателем и обеспечил как-то себя финансовым, но мы знаем, что не очень обеспечил. И тем не менее он брату Николаю постоянно помогал, поскольку тот был тяжело болен. И болен он был, к сожалению, известной русской бедой, страдал алкоголизмом, Это у него с ранней юности, и довольно рано умер, дожив что-то до 40, по-моему, с чем-то лет или 50. В общем, рано очень. И Федор Михайлович, вот для него это был очень такой важный человек. Литературоведы считают, что некоторые персонажи в романах Достоевского, они имеют черты вот этого брата Николая. Так что это у Николая Федоровича, значит, было построено... Михайловича, извините. Было всего 3 или 4 постройки в Петербурге. Он некоторое время работал в Ревеле в Таллине, но потом вернулся в Петербург, но нигде не мог, в общем, толком прижиться, и с работой у него все время были проблемы именно из-за его болезни.
0: Uh-huh. А где еще здания эти?
1: Где-то в самом центре Адмиралтейской стороны, вот не помню сейчас где, но я встречал уже, да, упоминания.
0: Владимир Кузьмич, вот смотрите, вы сказали, это Василеостровские бани, Балабановские бани, мы можем теперь еще сказать и Достоевские бани.
1: Ну, как уж можно и так, но имя архитектора очень редко бывает известно публике и как-то связано, но улица Росси, тем не менее, существует, да. Но это редкость большая. Да, вот такая трагическая история связана с автором этого здания.
0: Да. А вот еще по поводу бани. Построена в середине, ну, второй половине XIX века. А кто пользовался этими банями? Ведь там, ну, обычно бани, это общий зал. Это люди только из низшего сословия?
1: Нет, нет, не только из низшего. Вот, например, купечество.
0: Для них, может, отдельные были
1: залы? То есть некий средний уровень такой. Да. Дело в том, что вообще, если поговорить о банях того времени, о XIX веке и начале XX, то эта тема очень интересная. Существует несколько хороших книг на эту тему, в том числе «Петербургские бани», есть такая книжка. Ну вот сейчас я ей не пользовался, но когда-то видел. Дело в том, что бани были очень устроены сложно, и они были абсолютным прототипом и аналогом современных спа-центров. То есть там оказывалось множество всяких услуг. Мало того, что там были разные парные, и русская парная, и турецкая баня, и сауна, вот уже к 20 веку часто бывало. Но там были массажные, там были всякие, значит, процедурные кабинеты, с этим связанные, со здоровьем. Там были плавательные бассейны часто. Причем все это было очень с шиком, так сказать, отделано. То есть бани были иногда попроще, конечно, но вот эта баня скорее была более простой. Так же, как, вот, скажем, я хорошо по личному опыту помню Некрасовскую баню, поскольку в коммунальной квартире, где я жил в детстве и в юности, была ванная комната, но ей невозможно было пользоваться, то мы с отцом пользовались общественной баней, и вот Некрасовской в том числе. О Мытнинских банях мы с вами как-то говорили на песках. То есть это были чрезвычайно важные элементы жизни вот 19-м, начале 20-го, и даже, как вот мы знаем, буквально до сих пор.
0: Да. Спасибо. Будем двигаться дальше.
1: Если мы пройдем дальше несколько, ну, по той же стороне, то на углу уже 6-й линии мы увидим вот такое большое здание, доходный дом. Владельца как-то я не обнаружил, просто доходный дом, и все, такое название, но, может быть, не сохранилось. А вот архитектор указан некто Иванов. Иванов, их было несколько архитекторов Ивановых в конце XIX века, и они довольно много строили, видимо, семья. Это было, он вот окончательную перестройку этого здания, оно с надстройкой осуществил в 1879 году, то есть уже ближе к концу XIX века. А до перестройки в 1963 году здесь жил замечательный человек, художник Крамской. Вот как его звали?
0: Иван.
1: Господи, Иван.
0: Отчество не помню.
1: Не
0: тоже.
1: Помню. Иван Крамской был крупнейшим деятелем русской культуры, был главным организатором, задумщиком общества передвижников, художников-передвижников. Кроме того, был очень хорошим портретистом, которого высоко ценили, он зарабатывал немало этим. Вот, и его портреты до сих пор в лучших наших музеях обязательно представлены.
0: Но он был очень авторитетен среди художников,
1: да,
0: вот, и, того,
1: да,
0: периода.
1: И как критик, так,
0: да,
1: сказать.
0: К нему обращались всегда, за, и его мнение, в общем-то, было решающим, и в том числе для новых художников, юных.
1: Вот, так что вот он жил в этом доме в 1963 году, а это как раз годы, связанные с его учебой, насколько я помню, в Академии художеств. И вскоре после этого он занялся организацией общества художников-передвижников, товарищества. Товарищество, да.
0: Был некий такой протест, да, против...
1: Да, это был протест против академизма, да, академической живописи, такой мертвой, с повторением одних и тех же сюжетов и форм. А вот эти передвижники шли в народ, так сказать, и интересовались народной жизнью, ну, всеми слоями общества и всеми на свете сюжетами, и портретами, и натюрмортами, и жанровыми картинами. И очень много критической живописи было, посвященной критике, да, устройства и недостаткам российского общества, в том числе пьянству.
0: Да, в том числе, да. Крестный ход на Пасху все, наверное, помнят.
1: Да, это Перов.
0: И все вот отсюда.
1: Ну, в том числе, да, вот мысли молодого человека, вот молодого художника, который жил здесь в эти годы, связанные с этим домом. Но с этим домом связана еще судьба, вот малоинтересного архитектурно, а судьба еще одного человека, важного для петербургской культуры, связана, а именно с Сергеем Адамовичем Колбасьевым. Сергей Адамович Колбасьев, который жил вместе с родителями в этом доме с 1905 до 1915 года, до революции, когда он был ребенком еще, по сути дела, он родился в 1899. То есть ему было тут, ну, 16 лет, когда они отсюда переехали. Так Сергей Адамович был совершенным человеком Возрождения. Он был по образованию моряк. И много плавал, он был морской военный офицер. Не что-нибудь такое, белая кость. При этом он стал писать морские рассказы и романы. И был довольно таким значительным и много печатавшимся писателем, но уже в 20-е годы, после революции. Он не эмигрировал, он остался в России, из-за чего и погорел, можно сказать, в конце концов, потому что закончил он печально, и он был арестован в 1937 знаменитом году и пропал. И, в общем, дальше сведения расходятся, есть какие-то сведения, что он был расстрелян в этом же году, в 1937-м, а другие сведения о том, что его видели где-то в лагере еще в 1941-1942 годах. Но, во всяком случае, он погиб, будучи вот подвергнут репрессиям, к сожалению. Но, продолжая его достоинство, он был один из первых и лучших в России знатоков джазовой музыки. Вот это необычное такое сочетание, но во время своих морских путешествий он познакомился в Америке с настоящим американским джазом, безумно ему увлекся и сделал очень много для организации разных групп, оркестров в России, в Петербурге еще до революции. Но это были любители, не профессионалы, но это была такая вот начало,
0: ступенька
1: джазовой культуры.
0: Ага.
1: Ну, он упомянут в том числе в довольно популярном фильме «Мы из джаза», есть такое музыкальная комедия. Он там прямо как персонаж проходит, знаменитый Колбасев. В общем, его часто упоминали самые разные литераторы, жившие в Петербурге, а потом в Ленинграде, вернее, именно в Ленинграде, потому что он популярен стал

0: Сергей Колбасев, да.
1: Да, с его именем будем да. знать, что...
0: О нем существует памятная доска мемориальная, но она совсем не здесь, а на Маховой улице. Потому что уже будучи самостоятельным и со своей семьей, он жил на Маховой. А здесь вот прошли его юношеские годы, где-то до 16 лет. Ну, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, перейдем на другую. А, нет, около этого дома. Угол на шестой линии. Прежде чем мы пойдем дальше, мы посмотрим на эту скульптуру. Это уникальный, совершенно скульптурно-мемориальный такой памятник. Это, значит, восстановленная по старым чертежам и рисункам конка, вагон конки с империалом, то есть с обитаемой крышей, где можно было сидеть, поднявшись по винтовой лесенке. А перед конкой поставлена конка на рельсы. Между рельсами стоят скульптуры двух лошадей, которые ее тащили, и провожатый, значит, такой бородатый персонаж в длинном пальто или в шинели, который держит под узцы одну из лошадей. Очень интересное такое необычное скульптурное изображение, но, ну, может быть, с точки зрения большого искусства скульптуры, это не лучшие вещи, ну, так мне кажется, так вот по лепке, так сказать, лошадей, это не Петр Клод, вот, это несколько более упрощенное искусство. Но как экспонат, связанный с историей города, это, конечно, очень интересно. И в эту конку люди залезать могут. Там время от времени арендатор какой-то поселяется, устраивают там кафе, и прямо через окно можно что-то купить. Ну, когда-то можно было залезть на крышу. Сейчас, по-моему, там ограничен вход. В общем, такое очень необычное явление, связанное с историей города.
1: Оживил все-таки вот этот
0: да,
1: памятник.
0: Да, еще
1: так...
0: бы. Это рядом со станцией метро, да. Вот мы к ней тоже приближаемся сейчас. Ну, между шестой и седьмой линиями эта улица, но ближе, скульптура стоит ближе к шестой, к краю улицы, к шестой линии. Теперь дальше... уже будет здание. Здание на противоположной стороне Среднего – это вот такой очень оживленный перекресток, тут всегда много людей. Угол 6-7 линии, которая является пешеходной улицей, Среднего проспекта, который оживленная транспортная улица, и станция метро еще тут стоит. И вот мы стоим на ступенях станции метро. На этой фотографии в 1997 году, и если присмотреться, то, во-первых, мы видим здание с башенкой, очень такое необычное. Это здание, построенное в 97 году как ресторан «Макдональдс».
1: Специально для «Макдональдса», да?
0: И вот эта фотография сделана в момент открытия «Макдональдса», когда здание было окружено густой толпой, гигантской очереди. Эта очередь идет дальше вот направо по Среднему проспекту и выходит за пределы фотографии. То есть стояло там несколько сотен людей, мечтающих попасть вот в это необычное заведение, которое ассоциировалось с каким-то далеким Западом, Америкой, да. Канадой. Хотя мало кто знал, что это канадская фирма, вообще-то «Макдональдс». Вот. Но с Америкой это ассоциировалось очень четко. Да. Вот. И там такое необычное обслуживание. Какие-то вот эти гамбургеры, там разная там жареная картошка, фирменные картонные стаканчики. В общем, все это вызывало безумный ажиотаж. Это 97-й год, когда реформы еще только начались, так сказать, и когда железный занавес где-то в районе 90-го года был ликвидирован, и люди вообще стали как-то получать больше информации о том, что как люди

0: живут в других городах, в других странах. Так что вот это был символ своего рода. Здание архитектурное очень необычное. Оно построено в редком таком стиле, который назывался постмодернизм. Значит, поскольку стеклянные коробки, в том числе и стекляшки, как их называют в народе, магазинов всяких и столовых, всем надоели, то во всем мире стали строить здания с большим остеклением, но с какими-то историческими деталями. Причем это были не настоящие исторические детали, а похожие на исторические. Но вот эта вот башенка, она не настоящая историческая башенка. Она, кстати, фальшивая, так сказать, ни для чего не нужная. Но вот на ней какие-то выкрутасы в виде таких, как бы это сказать-то, кронштейнов, на которых ничего не держится. То есть какие-то детали фантастические, так сказать, придуманные архитекторами. Архитекторы два – Гетскин и Шувалов. А построила его финская строительная компания, которую Макдональдс нанял. Значит, да, финская. Там вся технология, вся внутренняя планировка, все это было спроектировано финской компанией и построено финской компанией. Так что с точки зрения материалов, отделки, тут все довольно качественное, и до сих пор все в хорошем состоянии. Ну, вот такой необычный элемент вторгся в историческую застройку Петербурга.
1: Владимир Кузьмич, ну вот вы сказали, что архитекторы наши, строила финская компания, и они все там спланировали внутри, а что же архитекторы сделали? Только внешний
0: фасады,
1: вид?
0: Внешний вид.
1: Вот так, да? И еще такой вопрос, а что там было до вот этого Макдональдса?
0: Вот если мы обратим внимание справа от Макдональдса, стоит двухэтажный маленький домик в стиле классицизма с таким треугольным фронтоном. Вот стоял точно такой же двухэтажный маленький хиленький домик,
1: жилой?
0: Который снесли.
1: Это жилой
0: вот
1: дом?
0: Был ли он жилой, я не знаю.
1: Я тоже совсем не помню, что там было.
0: Там был вот такой же малюсенький двухэтажный домик.
1: Ну, сейчас Макдональдса нет, но точка питания там
0: точка
1: все-таки
0: питания,
1: осталась.
0: В общем,
1: да?
0: Она
1: да.
0: Преемница, технологии
1: продолжает.
0: Все те же самые.
1: Да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Мы еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем города. Несмотря на плохую погоду, мы будем продолжать любить наш город и праздновать вот этот день, кто как сможет. Владимир Кузьмич, спасибо большое за эту передачу.
0: Спасибо.
1: Будем ждать новых встреч.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Синод Кипрской церкви избрал нового митрополита Павского. Назначен новый глава литовского экзархата Константинопольского патриархата. Опубликована энциклика Льва XIV «Magnifica Humanitas». Об этих и других новостях в нашем выпуске. Священный Синод Кипрской Православной Церкви 26 мая избрал нового митрополита Павского. Большинство иерархов в ходе тайного голосования поддержали кандидатуру архимандрита Григория Иоаннидиса. Чин энтронизации пройдет 11 июня в Кафедральном соборе Святого Феодора в городе Пафос. Архимандрит Григорий получил 11 голосов члена Синода. Всего на митрополитчью кафедру претендовали 4 кандидата. Избранный Григорий Иоаннидис – ученый-литургист. Он окончил теологический факультет Афинского университета и продолжал обучение в Риме в Папском Восточном институте. Научные интересы будущего иерарха охватывают изучение литургической традиции Кипра и систематизацию церковного наследия. Синод Константинопольского патриархата, заседавший 26 мая в Стамбуле, назначил нового главу литовского экзархата. Им станет архимандрит Панарет Псарафтис, избранный епископом Томисским. Архиерейская хиротония состоится 31 мая в Патриаршем соборе Святого Георгия на Фонаре. Фонарет сменит на этом посту иеромонаха Юстина Кивилова, уроженца Эстонии, который исполнял эти обязанности с начала 2024 года. По результатам переговоров патриарха Варфоломея и патриарха Кирилла, состоявшихся в мае 2010 года в Москве, в декабре того же года архимандрит Панарет прибыл в Россию, чтобы в стенах Московской духовной академии изучать русский язык. Впоследствии окормлял русскоязычную общину Андреевского подворья в Стамбуле. Литовский экзархат был создан Константинопольским патриархатом в 2023 году. Основу его клира составили священники, которые в 2022 году были лишены сана в Виленской литовской епархии Русской Православной Церкви, а затем восстановлены патриархом Варфоломеем. Большинство православных приходов Литвы по-прежнему остается в юрисдикции Московского патриархата. Святой престол обнародовал 25 мая энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» о защите человека во времена искусственного интеллекта. На официальном сайте Святого престола она представлена на 8 языках. Перевод на русский язык уже готовится по поручению Конференции католических епископов Российской Федерации и будет вскоре опубликован, сообщает сайт Архиепархии Божьей Матери. «Magnifica Humanitas» является частью более широкого социального учения католической церкви, начатого Папой Львом XIII, подробный обзор которого приводит Лев XIV в своей новой энциклике. В первой главе этого документа он подробно описывает развитие социального учительства церкви за последние 100 лет, отмечая, что написано им принадлежит непрерывности этой традиции. Лев XIV показывает вклад каждого понтифика, а также Второго Ватиканского собора в выявление различных аспектов единого учительства об общем благе – достоинство личности, ценность труда, универсальное предназначение благ, солидарность и субсидиарность, забота о творении, центральное место мира и братства. Именно поэтому было неверно бы называть эту глубоко человекоцентричный документ энцикликой об искусственном интеллекте. В начале третьей главы, переходя непосредственно к проблеме цифрового прогресса, понтифик напоминает, что Папа Франциск еще в 2015 году в своей энциклике «Лаудато Си» осудил тенденцию позволять логике эффективности, контроле и прибыли управлять личными, социальными и экономическими решениями. В четвертой главе Папа Лев XIV рассматривает наиболее драматичные последствия цифровой трансформации для общественной жизни и возможные пути ответа на них. Далее Лев XIV останавливается на трансформации труда, в котором церковь издревле видит выражение человеческого достоинства, путь к зрелости, развитию и личностному самосовершенствованию. Наконец, понтифик обращается к влиянию цифровой революции на свободу человека, обличая, с одной стороны, бизнес-модели, процветающие за счет человеческих слабостей, рождая новые формы зависимости, а с другой – социальный контроль, ставший возможным благодаря массовому сбору данных и использованию алгоритмических систем. Через эти размышления Папа подходит к кульминационной пятой главе документа под названием «Культура власти и цивилизация любви». Папа напоминает, что выражение «цивилизации любви» ввел святой Павел VI на фоне холодной войны и гонки вооружений, охвативших мир. Рассматривая цифровые технологии, особенно искусственный интеллект в этом контексте, Лев XIV подчеркивает, что они должны служить построению универсальной человеческой семьи с общими правами и обязанностями, где цифровая близость становится реальной возможностью для встречи и взаимной заботы. Последние параграфы заключения Папа начинает конкретными призывами. «Будем оставаться верными истине, будем вкладываться в образование, которое начинается с нас самих». Будем развивать отношения, будем любить справедливость и мир, и, наконец, свидетельствовать о красоте великолепной человечности, в которой обитает Господь. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Табун выбежал на лужайку. Лошади стали щипать свежую траву. Бирк приметил двух красивых гнедых жеребцов, которые паслись чуть поодаль от табуна. «Ну как тебе эти?» Рони кивнула. Подняв свои лассо, они, крадучись, двинулись к молодым коням. Те гнедые, которых выбрали для себя Бирк и Рони, были от них уже на расстоянии броска лассо. Ребята молча кивнули друг к другу. Их ремешки взлетели в воздух, и тут же лес огласился диким ржанием пойманных коней и топотом копыт уносящегося в лес табуна. Они поймали двух жеребцов, двух диких, совсем еще молодых коней, которые били копытами, становились на дыбы, рвались во все стороны, кусались, одним словом, боролись как бешеные, чтобы освободиться. В конце концов, их все же удалось привязать к дереву. Но Бирк и Рони тут же отскочили, потому что кони так и норовили их легнуть. «Надо дать им понять, что мы им ничего плохого не сделаем». «Да я уж давала им понять», — сказала Рони, — «и чуть без пальцев не осталось. Я ему горбушку протянула, а он как цапнет, представляешь? Вот бы Матис огорчился, если бы лошадь откусила мне три пальца». Бирк побледнел. «Этот хитрюга в самом деле пытался тебя цапнуть, когда ты ему давала хлеб». «Хитрюга — хорошее имя для коня», — сказала она. «Так я его и назову». Бирк рассмеялся. «А теперь придумай имя и для моего коня». «Твой такой же бешеный», — сказала Рони. «Назови его Дикарь».
2: «Слышите, кони?» — крикнул Бирк. «Теперь мы вам дали имена. Вас зовут теперь Хитрюга и Дикарь. Это значит, что отныне вы наши, хотите вы этого или нет».
1: Хитрюга и Дикарь этого не хотели. Сомнений тут быть не могло. Жеребцы выбились из сил, лишь когда день стал клониться к закату. Они стояли у дерева, лишь изредка оглашая лес печальным, негромким ржанием. «Они хотят пить», — сказал Бирк. «Напоить их надо. Вот что». Ребята отвязали присмиревших коней, повели к озеру, там сняли с них ремешки и дали им вдоволь напиться. Кони пили долго, а потом, совсем успокоившись, стояли, не двигаясь, и глядели на Бирка и Рони покорными глазами. Рони крепко ухватила Хитрюгу за гриву и вскочила ему на спину. «А теперь пошел, Хитрюга!» — скомандовала она, и в тот же миг полетела через его голову прямо в озеро. Когда она вынырнула, то увидела, что Хитрюга и Дикарь галопом мчались к лесной чаще и вскоре скрылись из глаз. Бирк протянул Рони руку и помог ей выбраться на берег. «Все ясно», — сказала она, — «сегодня мне больше верхом не ездить». Бирк рассмеялся. «Мне тоже».

Наступил вечер, солнце зашло, сгустились сумерки, те особые весенние сумерки, которые даже под деревьями оставляют отблески дневного света и никогда не превращаются в глухую темную ночь. В лесу стало тихо. Казалось, весь лес уснул. Но лес тоже стал медленно пробуждаться, начал жить своей сумеречной жизнью. Все ночные обитатели леса зашевелились. Что-то зашуршало, задвигалось, зашипело и захлюпало по мху. Лохматые тюхи прокрадывались между стволами деревьев. Черные тролли выглядывали из-за камней. Серые гномы выскакивали из своих тайных подземелий и громко фыркали, чтобы напугать всех, кто попадется им на пути. А с высоких гор слетали злобные друды, самые страшные и мстительные из всех существ, населяющих сумеречный лес. Они казались чернее сажи на светлом фоне весеннего неба. Ронни увидела их, и они ей решительно не понравились. «Знаешь, — прошептал Ронни, — здесь всякой нечисти куда больше, чем нужно. Я хочу домой, ведь я промокла до нитки, да еще вся в синяках». «Ну и пусть, что до нитки и в синяках, — ответил ей Бирк, — зато целый день ты была в самой сердцевине весны».

0: Ронни и Бирк проводили все дни в лесу. Это было их единственной радостью. Но теперь ни она, ни Бирк не могли радоваться весне так беззаботно, как прежде. Война между Матисом и Боркой делала их жизнь очень тяжелой. «Даже весну нам испортили, и все из-за этих двух старых упрямых атаманов, у которых нет ни капли ума», — сказал Бирк. Ронни было грустно от того, что ее Матис превратился в старого упрямого атамана без капли ума. Ее Матис, самый лучший из всех, ее гордость. Как могло дойти до того, что всеми своими заботами ей не с кем поделиться, кроме Бирка? «Не будь ты моим братом», — сказал Ронни, — «я бы просто не знала, что делать». Они сидели у озера, а вокруг них бушевала в своем великолепии весна. Но они ее почти не замечали. В этот день, как и всегда, Ронни простилась с Бирком далеко от волчьей пасти и от всех дорожек, по которым обычно ездят разбойники. Они знали, каким путем возвращается Матис, а каким — Борка. И все же они всегда боялись ненароком попасться им на глаза. Первым ушел Бирк. И Ронни долго смотрела ему вслед. «До завтра!» — крикнула она и тоже побежала. Но не домой. Она решила сперва навестить новорожденных лисят. Лисята прыгали и играли так забавно, что глядеть бы на них да радоваться. Но Ронни не почувствовала никакой радости. Она повернула назад и вскоре дошла до волчьей пасти, которую охраняли в тот день Жоэн и малыш Клип. Оба разбойника сияли, как медные гроши. «Беги бегом, Ронни», — сказал Жоэн. «Дома узнаешь, что случилось». Сгорая от нетерпения, она отворила дверь большого зала, за которой раздавался громоподобный смех Матиса, такой веселый, что Ронни разом забыла про все свои тревоги. Как только Матис увидел дочь, он кинулся к ней, подбросил в воздух, стиснул в объятиях, а потом закружился с ней по залу. Казалось, Матис не помнит себя от радости. «Ронни, детка моя!» — завопил он. «Ты права. Зачем проливать кровь? Теперь Борка в два счета уберется из моего замка». «Почему?» — спросила Ронни. Матис пальцем указал в угол. «Ты только взгляни, кого я поймал вот этими руками!» Все 12 разбойников, ликуя, носились по залу, подпрыгивали и пританцовывали. Поэтому Ронни сперва и не увидела того, что ей показывал отец. «Поняла, детка моя? Вот теперь я скажу Борке. Ну как, останешься в замке? Или уберешься по-хорошему? Хочешь получить своего щенка? Или, может быть, ты в нем не нуждаешься?» И тут Ронни увидела Бирка. Он лежал в дальнем углу зала. Руки и ноги его были связаны. Лоб окровавлен, глаза полны отчаяния. А вокруг скакали разбойники Матиса и кричали, глумились над ним. «Эй ты, сын Борки, беги домой, тебя ждет папа!» Ронни вскрикнула, и слезы бешенства брызнули у нее из глаз. «Не смей! Не смей этого делать!» Заорала она не своим голосом и принялась колотить отца, колотить Матиса кулаками. «Не смей этого делать, зверюга!» Матис оттолкнул от себя Ронни. Он уже не смеялся, он побледнел от гнева. «Что это значит, дочь моя, чего я не должен делать?» Грозно спросил он. «Подожди, сейчас я тебе скажу. Разбойничай, сколько влезет. Кради деньги, кради вещи, сколько хочешь, но не смей красть людей. Не то я тебе не дочь, понял?»
1: «Людей?» — спросил Матис, и голос его нельзя было узнать. «Я поймал эту тварь, этого дохлого щенка, и теперь я смогу очистить от всей борковской мрази замок моих предков. А будешь ты моей дочерью или нет, это уж как тебе угодно».
2: «Я плюю на тебя! Тьфу!» — закричала Ронни в иступлении.
0: Лысый пэр подошел и стал между ними, потому что он испугался. Никогда еще он не видел у Матиса такого окаменелого ужасного лица, и страх одолел его.
1: «Как ты разговариваешь с отцом?»
0: — воскликнул лысый пэр и схватил Ронни за руку. Но она вырвалась. «Я плюю на него!» — упрямо выкрикнула она. «Тьфу, тьфу!» казалось, Матис и не слышит ее. Она словно перестала для него существовать.
1: «Фёсок, ступай на стену, к провалу, и скажи, чтобы передали Борке, что я жду его там завтра, как только взойдет солнце», — приказал Матис тем же страшным голосом. «Будет лучше, если он придет, так и скажи».
0: Лависа слушала все это молча. Она нахмурила брови, но не сказала ни слова. Потом она подошла к Бирку, увидела на его лбу кровь, и тогда она взяла глиняный кувшин с целебным отваром, которым промывают раны.
1: «Не смей прикасаться к этому гаденышу!» — рявкнул Матис.
0: «Гаденыш он там или не гаденыш, но рану надо промыть», — сказала она и приступила к делу. Тогда Матис схватил ее поперек туловища и швырнул через весь зал так, что она непременно врезалась бы в столб, который поддерживал балдахин над кроватью, не подхвати ее один из разбойников. Но такого обращения Лависа никому не прощала. И так как до Матиса в этот миг ей было не дотянуться, она влепила тому разбойнику такую затрещину, что гул пошел по всему залу. Вот так она отблагодарила его за то, что он не дал ей врезаться в столб. «Вон отсюда все до единого!» — крикнула она, — «чтобы духу вашего тут не было! От вас одно только зло! Слышишь, Матис, и ты убирайся прочь! Немедленно!» Матис бросил на нее мрачный взгляд, от которого, у кого хочешь, душа уйдет в пятки. Да только не у Лависы, его жены. Она стояла, скрестив на груди руки, и невозмутимо глядела, как Матис выходит из зала, а за ним гуськом плетутся все 12 его разбойников. Но на плече Матис нес связанного Бирка, и грива его медных волос раскачивалась в такт шагов атамана. «Я плюю на тебя, Матис!» — еще раз успела крикнуть Рони, прежде чем разбойники захлопнули за собой кованую дверь зала. В этот вечер Матис не лег спать рядом с Лависой в их постели, и Лависа не знала, где он ночует. Но она всю ночь глаз не сомкнула, потому что слышала, как в отчаянии рыдает ее дитя. Рони не подпускала ее к себе. Это горе Рони должна была пережить сама. Она очень долго не могла заснуть, и так люто ненавидела своего отца, что у нее и вправду сжималось сердце. Ненавидеть того, кого ты любил с тех пор, как ты себя помнишь, очень тяжело. Поэтому для Рони это была самая страшная ночь в ее жизни. В конце концов, она все же заснула, но вскочила, едва забрезжил рассвет. К восходу солнца ей надо было быть на стене, у провала, чтобы своими глазами увидеть все, что там произойдет. Лависа попыталась удержать Рони дома, но Рони не послушалась, и тогда Лависа молча пошла за ней.

0: Матис и Борка стояли друг против друга по обе стороны пропасти, каждый окруженный своими разбойниками. Ундиса тоже пришла. Ирония еще издали услышала ее крики и проклятия. Она поносила Матиса, на чем свет стоит. Но Матис тут же решительно положил этому конец.
1: «Эй, Борка, ты что, не в силах заткнуть глотку своей бабе?» — спросил он. «Тебе не вредно послушать, что я скажу».
0: Рони стала за спиной отца, чтобы он ее не видел. Но сама она и видела, и слышала больше, чем была в силах вынести. Рядом с Матисом стоял Бирк, руки и ноги которого были уже развязаны. Но шею стягивала широкая кожаная петля вроде ошейника, а другой конец ремешка Матис держал в руке, словно вел на поводке собаку.
1: «Ты жестокий человек, Матис», — сказал Борка. «Да к тому же и скверный. Ты хочешь меня отсюда выжить. Что ж, это я могу понять. Но поймать моего сына, чтобы принудить меня уйти из замка, это уже подлость, Матис». «Я тебя не спрашиваю, что ты обо мне думаешь», — оборвал его Матис. «Я хочу знать, когда ты отсюда уберешься».
0: Борка молчал. Он был так зол и подавлен, что слова застревали у него в горле. Он долго стоял молча, потом заставил себя ответить.
1: «Сперва я должен найти место, где мы все можем надежно укрыться, а на это нужно время.
0: Верни мне сына, и мы уйдем отсюда еще до конца лета. Даю тебе слово».
1: «Хорошо», — сказал Матис. «Тогда и я даю слово, что верну тебе сына тоже до конца лета».
0: «Я думал, ты вернешь мне его сейчас», — сказал Борка.
1: «А я думаю, что сейчас ты его не получишь», — ответил Матис. «В нашем замке много темных подвалов, так что крыша над головой у твоего щенка будет. Это я утешаю тебя на случай, если лето будет дождливое».
2: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Рони, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала токката соль мажор Иоганна Пахельбеля.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио град-петров.ру.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня мы с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета, начинаем разговор на такую тематику, которой в нашей программе еще не было. Мы говорим о библеистике, мы говорим о книге «Бытия». Но об этом немножко поподробнее попозже. А сейчас я хотел бы поприветствовать. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем Андреевич. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за приглашение принять участие в передаче. Действительно, я работаю на кафедре библеистики Санкт-Петербургского университета. И сразу же отмечу, что это единственная кафедра библеистики в светском учебном заведении в России. В различных конфессиональных учебных заведениях есть также кафедра библеистики. Например, в Санкт-Петербургской духовной академии, в Петербургском христианском университете, даже несколько кафедр библеистики в Петербурге. Тем более, есть и другие кафедры в России. Но вот в светском заведении эта кафедра единственная.
0: Мы сегодня решили поговорить о Библии, да, главной книге для христиан, и о книге «Бытия». И здесь мы будем, я хотел бы оговориться, мы будем исходить из научного подхода. И вот Кирилл Андреевич уже сказал, что он работает на кафедре библеистики университета, государственного университета, не духовной академии, не семинарии. Кирилл Андреевич, действительно, ваш подход – подход ученого. Правильно ли я понимаю?
1: Да, абсолютно верно. Я стараюсь относиться к своей профессии как к объекту своего исследования, как ученый, отложив несколько в сторону свои конфессиональные, вообще мировоззренческие предпочтения. Это правда. И главный принцип работы ученого – это критический подход ко всему, к методу, критический подход к источникам. То есть попытка поставить под сомнение какие-то общепринятые взгляды – это основной принцип работы ученого.
0: Да, я принципиально на этом заострил внимание, чтобы предупредить наших радиослушателей, что мы сегодня говорим не о богословии Библии, в таком, ну, можно сказать, в традиционном его понимании, не о герменевтике даже, наверное, а вот о таком научном подходе к библейскому тексту и конкретно книге «Бытия», о которой мы сегодня будем говорить. Но прежде чем перейти к частной теме, которую мы с Кириллом Андреевичем, обсуждая, решили вот избрать для нашей программы теме творения, творения мира и творения человека, я бы хотел наших радиослушателей ввести в тематику. Вообще, книга «Бытия», что она из себя представляет для ученого?
1: Да, конечно. Очень часто я слышу, как верующие люди, рассуждая о происхождении мира и человека, пытаются осмыслить библейские повествования, которые содержатся в первых двух главах книги «Бытия». Каким-то образом их, если не согласовать, то соотнести с современными научными теориями, в частности, с эволюционной теорией. Встречаются две точки зрения, казалось бы, не похожие друг на друга. С одной стороны, некоторые христианские апологеты, чаще всего это протестанты, но не только, бывают и православные, иудеи, например, пытаются доказать, что текст первых двух глав библейской книги «Бытия» представляет собой исторически точный рассказ о происхождении мира. При этом сам библейский текст они воспринимают очень буквально – стремятся противопоставить его современной научной картине мира. И свою аргументацию они выстраивают, критикуя отдельные положения теории эволюции, ну и других различных теорий научных. И в пику эволюционистам они называют свои взгляды научным креационизмом. Они считают, что происходили последовательные акты творения, так как сказано об этом в первой главе книги «Бытия», а не эволюция видов. При этом некоторые из них настаивают, что Земле всего несколько тысяч лет, а другие признают, что Земля значительно старше. И в наши дни существуют даже сторонники геоцентрической модели, а также и те, кто считает, что Земля плоская. Кстати, я думал, что представителей последних взглядов не существует, но совсем недавно увидел в социальных сетях обсуждения, некоторые верующие абсолютно серьезно убеждали других, что Земля плоская, что это соответствует больше библейскому учению. Но другие люди, стремящиеся быть апологетами, рассуждают иначе. Они также верят в то, что в первых главах книги «Бытия» представлен достоверный рассказ о происхождении мира. Но в отличие от так называемых научных креационистов, пытаются не противопоставить его современной научной картине мира, а наоборот, согласовать его с ней. При этом они настаивают на том, что современные представления о происхождении Вселенной, происхождении человека, они уже представлены в Писании, но в скрытом, то есть в зашифрованном виде. Они основываются обычно на аллегорической экзегезе Писания. Утверждают, что, например, библейские 6 дней творения – это аллегорическое обозначение различных очень долгих периодов происхождения Земли, растительного животного мира и человека. Можно отметить, что аллегорический метод толкования Писания был уже в древности широко распространен в христианстве, а еще раньше в иудаизме, обычно ассоциируется с Александрийской школой. И можно вспомнить творение как иудейского философа Филона Александрийского, так и христианского экзегета Оригена, также Александрийского. при всей своей непохожести первый и второй подход, то есть так называемых научных креационистов и сторонников аллегорической экзегезы, они страдают, на мой взгляд, тем, что воспринимают библейский текст довольно наивно, не учитывая того культурного и богословского контекста, в котором он появился. Иначе говоря, многим апологетам не хватает знания библеистики и также знания библейского богословия. Теперь, возвращаясь к самой книге «Бытия», нужно сказать, что это первая книга Пятикнижия. Пятикнижие, как известно, в иудаизме принято называть Торой. В переводе на русский язык Тора – это закон, учение или наставление. Еврейское название книги «Бытия» – Брешит в начале. Так книга названа по первым словам книги. В нашей культуре также существует традиция небольшие стихотворения называть по первым их словам. В греческой традиции книга имеет название «Генесис», то есть «Происхождение». Русское название «Бытия» является калькой из греческого, может быть, и не вполне удачной. Скорее, «Становление». «Бытие» — это статика, а «Становление» и «Происхождение» — это динамика. Так вот, когда человек начинает впервые, может быть, читать Библию, у него вызывает некоторое недоумение. Почему? В связи с чем? В связи с тем, что в книге «Бытия» много повторов. Казалось бы, об одних и тех же событиях рассказывается не совсем одинаково. Подобное затруднение при чтении Библии возникает уже на первых страницах. И в частности, в первых двух главах книги «Бытия» представлены разные рассказы о сотворении мира и человека. Первый рассказ содержится в тексте, начинающемся с первого стиха первой главы и заканчивающемся в середине четвертого стиха второй главы. Это так называемый «шестоднев». Читая этот текст, мы видим океан сначала, потом из океана выделяется суша, потом творятся растения, животные, человек, и на седьмой день Бог отдыхает от своих трудов, и наступает суббота. А второй рассказ представлен во второй главе, начиная с середины четвертого стиха и заканчивая концом второй главы. Впрочем, к рассказу примыкает третья глава, это рассказ о так называемом грехопадении. Рассказ о грехопадении является прямым продолжением второй истории творения человека. Последовательность творения человека и животных несколько иная. Сначала Бог творит, лепит из земли или из глины Адама, потом творит животных. В синодальном переводе, а также в переводе Российского библейского общества, несколько сглаживается различие между текстами. Если читать текст в синодальном переводе, можно подумать, что когда говорится о творении животных, это может происходить и до творения Адама. На самом деле еврейский текст не содержит на случай двусмысленности, то есть сначала творится Адам, а потом творятся животные, а потом из ребра Адама творится Ева. И перед нами несколько иная картина. Оазис в пустыне, рай находится в оазисе, из которого вытекают, там источник воды, из которого вытекают реки, вокруг пустыни. Первый рассказ я бы назвал «Островом в океане», а второй – «Оазисом в пустыне».
0: Ну вот прежде чем перейти уже непосредственно к этим рассказам, да, которых вот мы могли бы сейчас поподробнее рассмотреть, возникает вопрос. Вы говорили о Пятикнижии в широком смысле, да? Потом мы заходим в одну из книг, книгу «Бытия». Здесь есть разные рассказы, да, разные какие-то противоречия, которые простой даже верующий человек, который читает эту книгу, обнаруживает, задается вопросами, может быть, не задается вопросами. В традиции существует мнение, что, ну не то, что в традиции, а в стереотипном сознании существует мнение о том, что Пятикнижие было написано одним автором, да? Как я понимаю, в научной библеистике это мнение, ну, не является правильным, более того, скорее неправильным. Могли бы вы сказать немного об авторстве этой книги и вообще о том, как она формировалась исторически? Вот в двух словах, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что этот текст имеет много слоев не только с точки зрения культуры, да, не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения вообще его вот генезиса, да, становления.
1: Происхождения, да? Да, конечно, с удовольствием. Спасибо за вопрос. Следует отметить, конечно, что в Древнем Израиле, в Древнем Иудее не было современных представлений об авторском праве. Тексты писались не для того, чтобы стать знаменитыми благодаря своим сочинениям, а по другим причинам. В этом важное отличие от античной культуры, в которой было очень важно, что Гесиод написал «Труды и дни», Гомер написал «Илиаду и Одиссею», то есть Пир написал «Платон», например. Да? Цели были совсем другие, например, выполнить задачу государственной важности. Поступал социальный заказ, и писцы, книжники, они либо по инициативе монархов, либо по инициативе первосвященников или каких-то других еще кругов писали историографические сочинения или другие, другого рода сочинения. Их творчество можно сравнить с современными российскими законами. Современные российские законы также публикуются без указания их авторов. Законы много раз редактируются. И при большом желании можно узнать, кто предложил данный законопроект, какой там член Государственной Думы или кто-нибудь еще, кто участвовал в заседаниях, кто участвовал в редактировании, но при публикации самих законов эту информацию мы не видим. Другое сравнение, которое напрашивается, это сравнение с Википедией. Википедия, как известно, не имеет авторов. То есть можно проследить, кто начал дискуссию, кто редактировал. Да, можно проследить. И в Древнем Израиле написаны одними людьми тексты, заимствовались, редактировались, дополнялись, комментировались. Ну вот можно привести несколько примеров. Первый пример – это книга «Хроник», или по всенодальном переводе называется словом «Пролипоменон». Если вы сравните текст книги «Пролипоменон» с книгой «Царства», вы увидите, что часто текст просто одинаковый. И полагают, что это толкование на книгу «Царств», куда что-то сокращено, добавлен дополнительный материал, но в целом при написании этой книги был использован материал более старой библейской книги, книги «Царств». То есть автор книги «Пролипоменон» заимствует материал из книги «Царств», редактирует его, комментирует, дополняет. И это можно сопоставить с позднейшими иудейскими жанрами дроша, то есть толкования. Подобным образом поступали, например, в ранетическую эпоху различные иудейские толкователи. То есть они брали текст Писания и писали на него толкование, продолжали его как бы дописывать. Из более поздней эпохи также можно привести новозаветный пример. Как известно, евангелисты Матфей и Лука используют текст Евангелия от Марка, дополняя его собственным материалом. Собственным или либо взятым из еще одного источника, так называемого Q. Если говорить о пророческих книгах, то также первоначальные какие-то записи пророческих авторов дополнялись, редактировались. И даже в 36 главе книги Иеремии можно прочитать о том, как это происходило. Из текста этой главы мы видим, что Иеремия диктовал своему секретарю текст, секретаря звали Варух, потом Варух зачитывал этот текст перед царем, царь уничтожил свиток, и со слов Иеремии он его написал заново, Варух. Но был еще один книжник, который написал всю эту историю. По крайней мере, в этом процессе участвовал в литературном процессе уже три человека. Это Иеремия, который диктовал, Варух, который записывал, и третий книжник, который написал обо всей этой истории. Ну, вот так происходило формирование, например, книги Иеремии. Там просто есть четкие указания на это. Идея авторства, что у каждого текста должен быть собственный автор, она среди иудеев распространилась довольно поздно, по всей видимости, в эллинистический период под влиянием греков. Можно вспомнить книгу Иисуса Сенасирахова, прологи которой четко говорится, что кто написал, написал этот человек. Есть пролог, который написан внуком. Написал Иисус Сенасирахов. Также стало принято приписывать авторство различных книг знаменитым людям древности. Изначально, например, если говорить о книге Иисус Навин – это главный герой книги, главный персонаж книги. Но впоследствии иудеи стали считать, что Иисус Навин является и автором. Книга Самуила соответствует первым двум книгам царств в синодальном переводе. Иудеи приписывают авторство Самуилу. Самуил – это главный персонаж. Но уже в конце первой книги Самуила он мало того, что умирает, но после этого Саул пытается вызвать его дух. Во второй книге Самуила Самуил уже не присутствует вообще. Но тем не менее считают, что книгу Самуила, иудеи считают, что написал Самуил, правда, отдельные части писали позднейшие пророки. Точно так же происходило дело, по всей видимости, с Пятикнижием. Может быть, на манер Солона или каких-то других греческих законодателей, иудеи стали говорить о том, что Пятикнижие написал Моисей. В самом Пятикнижии действительно говорится о том, что Моисей записал некоторые тексты, например, в частности, некоторые тексты книги Второзакония. Но при этом не говорится о том, что он написал все Пятикнижие. И Моисей также, прежде всего, главный персонаж Пятикнижия, а не его автор. В частности, в тексте Пятикнижия рассказывается о том, что он был наикратчайшим человеком на земле. Вряд ли наикратчайший человек на земле мог написать о себе в таких категориях. А также повествуется о его смерти. В Вавилонском Талмуде говорится, конечно, о том, что все написал Моисей, но вот эти части рассказа о его смерти был дописан Иисусом Навином. Конечно, начиная с начала нового времени, на самом деле даже и раньше, уже в средние века многие люди стали сомневаться в том, чтобы Пятикнижие написал Моисей. Например, существует знаменитый ребус или загадка иудейского книжника 11-12 веков Авраама ибн Эзры. В этой загадке он собрал вместе пассажи Пятикнижия, в которые указывают на то, что Моисей не мог быть автором. Барух Спиноза намного позже разгадал эту загадку, написал об этом, за что был отлучен из синагоги и вынужден был стать христианином, хотя изначально, видимо, это не было в его планах. Ну, и Авраам ибн Эзер остался в памяти как великий иудейский экзегет Писания, но вот поскольку он о многих вещах писал только намеками. Если бы он написал бы, что в 11-12 веке, что не Моисей написал Пятикнижие, а другие люди, то, вероятно, ему бы тоже пришлось стать либо христианином, либо мусульманином. Mm-hmm. Потому что в то время невозможно было быть просто, так сказать, Авраам ибн Эзер без всякой конфессии. Если бы человек отлучался от синагоги, он должен был присоединиться к какой-то другой общине. Я не буду пересказывать всю историю библейской критики, потому что библейская критика как таковая, она и возникла в начале как выявление источников Пятикнижия. Остановлюсь только на том, что классической стала теория четырех источников, так называемая теория графа Вильгаузена. Она обрела такую основную форму в конце XIX века. Ее также называют документарной теорией или гипотезой. Согласно этой теории, Пятикнижие состоит из четырех различных источников. Из егвиста, элогиста, жреческого источника и дефтерономиста.
0: Ну, эти названия условные, мы можем так сказать, да?
1: Конечно, это они так назвали. Там же авторов нет, они их назвали. Почему так? Потому что егвист использует с самого начала имя Игве Бога. Игве, там по-русски Иегова, так часто передавали это имя, там, в синодальном переводе, скажем. Элогист, потому что использует имя Логим. Жреческий, потому что для него важны, как раз для предполагаемого автора, важны всякие вопросы, связанные с культом, вопросы священства, календаря, храмового служения, жертвоприношений, и дефтерономист, потому что дефтерономиум по-латински – это второзаконие. В этот источник входит, согласно идеям авторов этой теории, входит в основном книга второзакония.
0: Но эти авторы, условные авторы, которых мы сейчас назвали, они их, скажем так, их материалы, они пересекаются, я правильно понимаю?
1: Да, они переплетены друг с другом.
0: Переплетены, да.
1: И раньше считали, что раньше, очень часто и сейчас можно прочитать об этом, что это разные источники Пятикнижия. Угу. То есть Пятикнижие представляет собой такую компиляцию из источников, и часто довольно такая неумелая компиляция, что есть противоречия. Но на самом деле все-таки современная наука, конечно, теория источников, теория, документарная теория, она нельзя сказать, чтобы она стала полностью неактуальной, но нельзя сказать, что она до сих пор является актуальной в том виде, в котором была сформулирована. Понятно стало, что второзаконие является только началом большого исторического сочинения дефтерономической истории, которые также принадлежат книге Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств. С другой стороны, взаимоотношения между источниками также. Сейчас многие ученые смотрят на это совсем по-другому. Изменилась и датировка из этих источников. Какие-то из них являются независимы друг от друга, а какие-то являются не столько источниками в прямом таком смысле, сколько комментариями к прежнему, то есть такими редакционными слоями. В древнем Израиле, как и в позднейшем иудаизме, была развита такая комментаторская деятельность, то есть более поздние авторы, они комментировали более ранние тексты. Ну, так же, как автор книги Паралипомен, он, включив в свое представление материал, обширный очень материал из книги Царства, он его комментировал немного, его, как сказать, теология несколько отличалась от изначальной теологии книги Царств. То есть это такой комментарий на книгу Царств. Просто мы можем сравнить его с книгой Царства. Если бы книга Царства не сохранилась, то мы могли бы тоже догадать о том, что есть какие-то источники, которые он использовал. В начале книги Бытия, в первых пяти главах книги Бытия, мы имеем дело с предполагаемыми источниками, как раз егвистом и жреческим.
0: Я предвосхищаю, может быть, ваш рассказ. По крайней мере, у меня появилась мысль о том, что вот эти вот расхождения, о которых вы говорили, в том числе о той проблеме, в которую мы решили погрузиться, проблема творения, связана как раз-таки с переплетением посылов разных авторов. Правильно ли я вас понял?
1: Да, совершенно верно. Это связано с тем, что как раз в первых пяти главах, так же, как и в последующих главах, переплетены несколько слоев, да, более ранние и более поздние. В частности, в первых пяти главах представлены два слоя, более ранние, так называемый егвист. Раньше считали, что вплоть до конца, до 80-х годов 20 века, что он написан при дворе царя Соломона, где-то в 10 веке, что он достаточно древний. Сейчас все-таки произошла некоторая смена парадигмы библеистики, и сейчас большинство, наверное, ученых датирует где-то времени Вавилонского плена, 6 века. Почему? Ну, потому что там есть намеки на Вавилонское пленение, изгнание евреев из земли обетованной, в частности, вот, из рассказа о грехопадении, изгнание из рая, он полагает, что это содержит некоторую аллюзию на изгнание евреев из земли обетованной. Также рассказ о строительстве Вавилонской башни, он мог быть актуален только тогда, когда Вавилон представляет собой громадный мегаполис, множеством языков, на которых говорит его население, потому что Это могло произойти как раз в нововавилонский период, в VI веке, когда евреи оказались в большом количестве в Вавилонии. А если бы было написано предполагаемое время Соломона, то есть в X веке до нашей эры, это произошло бы в так называемую среднюю вавилонскую эпоху. И тогда Вавилон был, в общем, захолустным городом. Какого там обилия языков в Вавилонии не было. То есть Вавилон дважды оказывался таким великим городом в время Старой Вавилонской империи. Это при Хаммурапи и его потомках, начиная с 18 века до нашей эры. И довольно короткий период, нововавилонский период, в 6 веке до нашей эры. Более вероятно, конечно, что это происходило в нововавилонскую эпоху написания текстов Йегвиста. Перу Йегвиста принадлежит рассказ о творении Адама, Эдемского сада, животных и Евы, который содержится во второй главе книги Бытия, начиная со второй половины второго стиха. Далее за ним следует рассказ так называемого грехопадения и изгнания из рая. Это вся третья глава, рассказ о Каине и Авеле, первые 16 стихов 4 главы. Последующая генеалогия каинитов, потомков Каина, и рассказ о рождении Сифа в 4 главе книги Бытия 17 по 26 стихи.

0: наиболее поздний источник. Жреческий текст представляет собой, по всей видимости, независимый источник, а некоторые комментарии на более старый текст на творение Игвиста. Первый текст, приписанный жреческому автору, можно найти в первой и в начале второй главы книги Бытия, вплоть до 4 стиха. Это так называемый шестоднев, рассказ о творении мира в течение 6 дней и субботнем отдыхе. И завершается этот рассказ фразой родословия, или в синодальном переводе, по-моему, происхождение неба и земли, в начале 4 стиха 2 главы. Второй текст жреческий можно найти в 5 главе. Это Веся 5 глава, в которой представлено родословие сифитов, потомков Сифа. И он также имеет такую шапку, заголовок «Книга родословия людей». Родословие Адама или родословие людей. Это 5 глава, 1 стих книги Бытия. Вот так распределяются эти источники, предполагаемые, конечно, источники в первых 5 главах. Теперь мы поговорим о различиях, которые существуют между текстом, который приписывается Игвисту, это большая часть 2 главы книги Бытия, с текстом, который приписывается жреческому автору, это 1 глава, начало 2 главы книги Бытия. Начнем с более старого рассказа, с рассказом Игвиста. Первым отличием является сам пейзаж. Как читатель видит пейзаж, посреди которого это происходило. В 2 главе это человек видит перед собой оазис пустыни, в 1 главе «Остров посреди океана». 2. Описание творения человека и животных различны. В начале, во 2 главе книги Бытия творится Адам, потом животное, потом из ребра Адама творится Ева. В 1 главе книги Бытия дается более развернутое творение не только человека и животных, а всего мира. Это описание творения сначала света, потом неба, твердя, земли, животных и человека. Во 2 главе книги Бытия может идти об одном дне творения, равно как и любом другом количестве дней. Зависит от того, как понимать слово «йом» еврейское. Либо это «бьем» в день, либо это «когда» просто перевести словом «когда». В 1 главе книги Бытия идет речь о 6 днях творения и о 7-м дне отдыха и субботе. Во 2 главе книги Бытия говорится о том, что сначала Бог сотворил Адама, но чего-то не хватало. И потом пришлось сотворить животных и Еву. Описание творения человека во 2 главе книги Бытия выглядит как приведение в некоторое совершенство того, что изначально не было совершенно, сотворено совершенным образом. То есть вначале создан Адам, потом создано животное, а потом что-то не хватало Адаму, была сотворена также Ева, причем не из земли, а из ребра самого Адама. В 1 главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек, везде сказано по-еврейски. И было «тов» — это «хорошо», а когда идет речь о творении человека, говорится «тов мы от» — «очень хорошо». И, соответственно, порядок творения отличается. Человек, животное и женщина, а там животное и венец творения человека. Во 2 главе книги Бытия словом «адам» по-еврейски означает «человечество», «все человечество». Назван предок эпоним людей, один человек, мужчина, Адам. Только он назван словом Адам. Ева назван словом Ева, или женщина. А в 1 главе книги Бытия словом Адам названы сразу и мужчина, и женщина. И в 1 главе не идет речь об отдельном творении Евы из ребра Адама. Сразу были сотворены Адам, мужчина и женщина. Дальше в 2 главе книги Бытия присутствует гораздо больше антропоморфизма, чем в 1 главе. Скажем, Бог, говорится о Боге, что Он лепит Адама, потом животных, потом творит или строит, по-еврейски глагол «бана» использован, то есть, может быть, вырезает из ребра Еву. То есть он, ну, вот как такой горшечник, может быть.
1: Такой ремесленник.
0: Ремесленник, да. Угу. А вот в 1 главе такое описание более рафинированное. Он творит словом, а не сам не руками. Бог творит словом, человек, а не руками. Уже давно библеисты обратили внимание на то, что божественное имя Яхве, Иегова, в синодальном переводе переводится словом «Господь», оно присутствует только во 2 главе книги Бытия. В 1 главе оно отсутствует. И, наконец, самый, может быть, важный аспект. В творении Игвиста человек становится богоподобным только в результате нарушения божественного табу. После того, как человек вкусил дерево познания добра и зла, Бог говорит, что он стал как один из нас, знающий добро и зло. Изгнал его из сада, чтобы человек не стал полностью божественным, то есть чтобы не вкусило дерево также жизни. А в первой главе рассказывается о том, что изначально человек был сотворен богоподобным, то есть по

0: образу и подобию Божьему. Вот в этом основные различия.
1: С чем они связаны? То есть это... Я понимаю, что они связаны с разным авторством, о котором мы говорили немного. Есть ли здесь какие-то объяснения, что ли, почему, собственно, так, а не иначе? Да? Почему, например, в одном случае человек является венцом, а в другом случае нет? Почему в одном случае со света начинается все, а в другом случае нет? То есть какие-то такие вот пояснения могли бы вы дать для наших радиослушателей?
0: Источник Егвист, он такой более архаичный. Он более ранний, чем жреческий, он более архаичный. Там для него не представляет, для автора не представляло никакой проблемы, имя Бога Игве использует с самого начала книги. Равным образом он описывает жертвоприношение. Первые жертвы приносит Ной в источнике Игвист. И Бог часто очень, в первых главах особенно, он так несколько похож на человека, антропоморфичен. А жреческий автор, он, и, видимо, он происходит из жреческих кругов, священнических кругов, он часто полемизирует с такими с предшествующими текстами, например, с Игвистом. Для него важной очень задачей является, например, обоснование исключительных прав на жречество у потомков Аарона и полемика с левитами. Вот, например, текст о восстании Корея, также он жреческий, и текст о расцветшем жезле Аарона, который в этом тексте доказывается то, что исключительное право на священнодействие имеют только потомки Аарона. Поэтому и у жреческого автора институт жертвоприношения появляется только с введением легитимного священства, жречества, то есть в книге Исход. В книге Исход, в книге Левит. А, например, в книге Бытия жреческий автор, он избегает описания жертвоприношений. То есть он считает, что раз не было легитимных жрецов, легитимных священников, то само жертвоприношение не было. Иначе могут какие-то люди заявить, что у них право на совершение культа, совершение обрядов, оно восходит еще к Адаму или к Мелхиседеку. У них это все привязано к потомкам Аарона. Их интересует проблема культа, проблема праздников. Например, даются датировки начала, конца потопа и различных этапов потопа, и получается, что потоп заканчивается в Новый год. Там дата потопа. То есть это привязано, естественно, к литургии иудейской.
1: Именно так... поэтому ему для него важно было количество дней, да?
0: Да, конечно.
1: Угу.
0: Дальше дают множество датировок. Отличительной чертой также является наличие таких очень формализованных родословий и различные отрывки текста. Они содержат заголовок «Толидот», родословие. Имя бога Ихве упоминается так же, как и сами жертвоприношения, только начиная с описания Синайского откровения. До этого имя Ихве не пользуется в жреческом авторе. Также нет описания снов и явления ангелов. Гораздо меньше антропоморфизма. Такой более рафинированный такой жреческий текст. Так вот, еще один вопрос, который возникает. Почему дней творения и отдыха в первой главе книги Бытия всего 7? А после этого я отвечу на вопрос уже про свет. Одной из важнейших задач этого автора, жреческого, было дать богословское обоснование празднования субботы, по-еврейски шаббат. Он, как я уже сказал, уделял особое внимание теме праздников календаря. И в шестодневе он объясняет, что суббота не является чисто иудейским установлением. Ее происхождение восходит к самому творению мира. Об этом же говорится и в тексте Деколога, в 20 главе книги Исход, в жреческой версии. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я там не пропускаю несколько стихов. «Вы в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний, осветил его». То есть институт субботы, субботних праздников, он как бы берет свое основание в самом порядке творения, а не является чисто иудейским таким вот обычаем. И вот понимание богословия жреческого автора позволяет нам дать ответ на вопрос, почему же первым творением Бога был свет в 3 стихе, согласно 3 стиху 1 главы книги Бытия. Так вот, творение света и последующего за этим отделение света от тьмы было необходимо для того, чтобы положить начало осуществлению дней. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один», сказано в 5 стихе 1 главы книги Бытия. И поэтому, конечно, зная богословие жреческого автора, его, понимая его богословские цели, мы можем, конечно, понять, что для него эти 7 дней творения были днями. Просто не громадными периодами, миллионы лет, а днями, то есть сменами, между которыми наступала тьма. Да? То есть был вечер, было утро, день один. Был вечер, было утро, день второй. Потому что цель – это одна из важных целей, его целей – это обосновать празднование субботы. Поэтому и день, первым творением был свет – он был еще не локализован как бы в пространстве, а просто был свет, сменялись утро и день. А потом сотворил светило и уже локализовал этот свет в светильниках Солнце, Луне и звездах. Да? Про светило написано, что они созданы для того, чтобы отличать праздники, дни отличать. И ясно, что идет речь о различных иудейских праздниках, более подробное описание которых мы можем в законе, там, в книге Исход, в книге Левит найти.
1: Ну, то есть от этого автора в текст попадает такой отпечаток его культовых представлений, да, его культового даже в каком-то смысле мировоззрения. Да? То есть оно очень сильно детерминирует этот текст, как-то его даже выстраивает относительно его представления о том, как должно совершаться ветхозаветное богослужение, повседневная религиозная практика, да. То есть здесь и некоторая такая взаимосвязь в тексте напрямую прослеживается, да?
0: Конечно, конечно. Mm-hmm. Можно сказать, что «Шестоднев» — это жреческий комментарий на более ранний текст Игвиста, на вторую главу. Там, где автор, можно сказать, полемизирует с предшествующим библейским автором, с текстом Игвиста. И различие между текстами не является случайным. Раньше считалось, что это результат неумелой компиляции. На самом же деле, как я полагаю, текст намеренно полемичен. Ну вот и можно привести несколько примеров полемики внутри Библии, да? В книге Экклезиаста, по-моему, всякому читателю понятно, что содержится полемика с теми идеями, которые можно найти в книге Притчей. Ну, философия книги Притчей очень такая простая. Если перефразировать, нужно делать хорошо, а не надо плохо. Если ты будешь делать хорошо, то тебе при жизни будет хорошо. Такая простая очень философия, да? Которую сейчас можно представители Евангелия Процветание ее также используют в Соединенных Штатах и в других странах, многих, где она господствует, да, что если человек праведно жил, то Бог его вознаграждает богатством, например. А книга Экклезиаста как раз и полемизирует с этим, показывает то, что не все так просто. Да? Действительность гораздо сложнее. А вот в книге Иова полемика происходит внутри книги, между различными персонажами. То есть подобное же мировоззрение, такая традиционная мудрость, она излагается устами друзей Иова, а вот такая критическая, да, премудрость в уста Иова самого. И оказывается, что Иов в самом конце Бог является сам и говорит, что Иов говорил во мне более верно, чем его друзья. То есть это такая полемика. В Пятикнижии также можно найти полемику между жрецами, потомками Аарона и левитами. То есть есть тексты жреческие с критикой левитов, а есть текст, наоборот, левитский с критиком Аарона, предкожрецов. Например, рассказ книги Исхода о том, как Аарон изготовил золотого тельца, а потом, когда Моисей вернулся, спустился с горы, то первые стали на стороне чистой религии как раз левиты. А Аарон был виновен в основании культа тельца. Это, наоборот, левитский антижреческий текст. А вот текст «Восстание Корея» и «О расцветшем жезле Аарона» — это как раз жреческий текст, антилевитский. Вот. И можно сказать, что библейские тексты находятся не в статическом, а в динамическом единстве. Авторы комментируют друг друга, полемизируют. Я не являюсь богословом с самого начала, мы говорили о том, что я занимаюсь светской наукой, но если бы я попытался бы использовать богословские категории, я бы сказал, что откровение дается не просто вот в форме такой вот, надо делать то-то и то-то.
1: А, ну, такой императива, да?
0: Да, не, форме, не только форме, не обязательно в форме императивов, а часто в полемике. Книга Иова, например, и показывает, и книга Экклезиаста показывает, что без представления, например, о развернутого учения о потустороннем мире или воскресении из мертвых, дальше, как сказать, такое теодицея не работает. Необходимо что-то еще. Если все заканчивается этой жизнью, то непонятно, какая функция Бога в нашей жизни. То есть откровение, если говорить богословским языком, откровение тоже оно часто посредством полемики. Ну, можно и вспомнить полемику, например, даже Иисуса с отдельным положением Моисеева закона. Что Моисей по жестокосердию дал вам, разрешил вам разводиться. Изначально так не было. Это же полемика с фактически законом. Иисус полемизирует законом, но при этом использует тоже аргументацию такую вот книжную. Да? И не понимать того, что библейский текст содержит полемику, на мой взгляд, это не вполне понимать природу библейского текста. И потом это часто приводит к тому, что человек сначала воспринимает все как достоверно, исторически достоверные тексты, в которых нет ни единой капли противоречия, потом, если он начинает об этом, чем дальше об этом думать, чем больше начинает сомневаться. Потом может прийти либо к тому, что он решит, что это все неправда. И часто как раз такие наиболее агрессивные атеисты, они вырастают из бывших верующих, которые разуверились в таком вот буквалистском понимании. Либо может еще сойти с ума, например, тоже вариант. Как раз библеистика, в данном случае изучение богословия, библейских книг, библейского богословия, помогает нам как-то понять...
1: Третий путь найти, да?
0: Да, найти третий путь, да.
1: Мы представили образ жреческого автора, такой священник, которому было важно обосновать свое ежедневное существование с точки зрения и библейского текста. Он в него вложил, да, свои представления о том, как правильно жить в какой-то степени, да, как правильно общаться с Богом. А вот фигура автора второго, о котором вы говорили, фигура ягвиста, она, ну, по крайней мере, для меня пока что оказывается такой несколько тайной, да, некоторым таким иксом, да. Может быть, потому что о нем не так много данных, но, может быть, вы могли бы на нас как-то представить его, чтобы мы могли сопоставить эти две фигуры. Условные фигуры, понятное дело, что мы не можем говорить об одном человеке там, или о конкретной личности. Для сравнения, что же.
0: Конечно, эти наши писания грешат некоторой условностью. Может быть, это не один автор был, ягвист, иджейчески, это группа авторов. Важно, конечно, для понимания общего замысла, важно, что это не просто какие-то люди по собственному почину, видимо, что-то писали, а они выполняли определенный социальный заказ. То есть они представляли интересы целой группы. В данном случае же ческий автор или авторы, можно нам полемизировать, один там автор или несколько, они представляли интерес собственной корпорации. Это жрецов, то есть высшего класса во времена Второго храма. На всем протяжении практически истории Второго храма, может быть, за исключением только там, самого последнего римского периода. То есть это был высший класс общества. И они обосновывали свою монополию на вот правление культа, например, на то, чтобы приносить жертвоприношения. Ягвист, живший раньше, может, один или там, разная была группа, во время Вавилонского плена, задачи ягвиста были несколько иные. Во-первых, дать ответ на вопрос, почему евреев оказались в Вавилонском плену. За непослушание. Так же, как Адам за непослушание был изгнан из рая, так и они были изгнаны из Палестины, из Иудеи. Попутно рассказывается происхождение Вавилона, как Вавилонской башни. Там часть рассказывается в потопе также, видимо, они месопотамского происхождения, но были обработаны в таком вот благочестивом неговистском ключе. Да? Все политеистические элементы были оттуда удалены. И дальше важным элементом неговистского повествования являются рассказы о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове. И в частности говорится о том, что обетование, данное Аврааму, оно безусловно. Бог обещает обетованную землю Аврааму и его потомкам, причем взамен не ожидая ничего. В любом случае оно будет принадлежать его потомкам. Там рассказывается о том, как Авраам обходит обетованную землю, ставит жертвенники, то есть тем самым отмечая, закрепляя за собой эту территорию. Да? Написано, видимо, в ситуации плена, когда такое положение неустойчивое, сами иудеи, которые вернулись, либо там находятся в обетованной земле, они чувствуют себя очень неуверенно. Там же находится какое-то количество времени вавилонские войска, на территорию постоянно нападают соседи, дом и так далее. Там также описывается вот в нелестных чертах происхождение соседей. Например, Эдома, рассказ о Исаве, который продал свое первородство, Мава, Амона, они родились в результате инцеста, ну и так далее. То есть это вопрос для него, важный вопрос, вопрос земли, не случайно и об изгнании земли, изгнании сада идет речь, да, о проклятии земли также. И это для него, конечно, только преамбула к истории, основной истории патриархов, дальше происхождение израильского народа. А жреческий автор, ну, это просто, используя несколько другую оптику, собственно, представление, он как бы комментирует и несколько корректирует предшествующий текст, но при этом он, видимо, не имеет полномочий, мы не знаем, в какой мере сохранился изначально текст ягвиста, но мы только можем отметить, что значительно большой, довольно большой часть он сохранился. И мы видим, что у последующего автора не было таких, скажем, полномочий уничтожать предшествующий текст. Полномочий или желания не было. Когда мы видим два рассказа о творении мира, мы видим, что, несмотря на противоречия, второй рассказ не был удален из Писания. Означает, что он был уже достаточно авторитетен. И нельзя было его просто удалить, нужно было написать к нему комментарий, который немного корректирует, на взгляд позднейшего автора, такие вот острые углы, может быть, которые несовместимы с его богословием, более таким вот возвышенным, чем антропоморфизм ягвиста. Просто каждый из авторов, он преследовал определенные цели, и, естественно, для ягвиста не так важно было показать, что Бог в человеческом виде ходил, сколько ввести вот в проблематику изгнания из обетованной земли. Просто он каждый писал как мог, используя те представления, которые у него были.
1: Так или иначе, несмотря на то, что эти источники сходят, видимо, от разных авторов, в них есть какие-то общие понятия, общие смыслы, общие вещи? Что их вообще объединяет между собой? Почему они могли оказаться в одном тексте?
0: Общие элементы в этих рассказах, двух рассказах о происхождении мира в книге «Бытия» следующие. Первый пункт. Небо и земля, либо земля и небо, в другой последовательности, игвисты земля и небо. Животный и человек созданы Богом. В тексте присутствует идея творения их одним божеством, да? Одним Богом. Нет идеи битвы богов, чего-нибудь еще подобного, что можно найти в месопотамских текстах. Это первое. Во-вторых, это антропоцентризм. Независимо от порядка творения, человек является на земле главным. Во второй главе он создан первым, Ева создана последним, животное между ними. То есть Адам и Ева, мужчина и женщина, как бы являются альфой и омегой творения. Началом и концом. А в первой главе человек сотворен последним. Последнее место, оно также почетное, но также главное. Он является венцом творения. Поэтому и в обеих историях можно найти антропоцентризм. То есть на земле человек является главным. Он должен, как прямо об этом написано, господствовать над всеми животными. Третий элемент, общий для обоих рассказов, это богоподобие человека. При этом оно описывается несколько по-разному. Во второй, в третьей главах, в тексте Игвиста, человек как бы даже, может быть, не специально, но так получилось, поскольку он съел плод, даже, может быть, нехотя, он нарушил табу и стал богоподобным отчасти. То есть, знающий добро и зло, как Бог или боги написано, знающий добро и зло. Он не стал полностью богом, потому что он был изгнан из сада и не смог съесть также от дерева жизни, плодов дерева жизни. А в первой главе он уже был изначально создан богоподобным, по образу подобия Бога. Да? Теперь четвертый пункт, тоже важный. В обоих текстах говорится о том, что все люди произошли от одной семейной пары. Для древних людей это было совершенно неочевидно. Например, в месопотамских текстах, в тексте об Атрахасите, идет речь о творении сразу семи пар. Ну, люди же не все похожи друг на друга, некоторые совсем не похожи. Поэтому в библейских текстах говорится о происхождении от одной семейной пары, мужчины и женщины, а в других древневосточных текстах может говориться о творении и от разных пар. Ну и, наконец, оба текста, игвист и жреческий, являются, по сути дела, одним текстом. Один текст дополняет другой, то есть он существует, потому что есть другой текст, который он комментирует. Его нужно читать как единое целое, оба этих текста, да? Вот в этом общее между ними. И на самом деле это то, что вот эти все общие элементы, они важны для современного также. Богословие не так, может быть, важно. Опять-таки, я не хочу на время даже становиться богословом и переставать быть историком, становиться богословом, но все-таки могу отметить, что эти вещи, эти элементы актуальны сейчас. Не так важно для современного человека, каким образом происходило творение из глины, либо из глины путем такого творческого акта ремесленного, Бог вылепил из глины, либо посредством слова божественного, может быть, без участия непосредственного божественного ремесленника, либо посредством каких-то эволюционных процессов. Для современного богословия важно то, что он был создан Богом, что является Вселенной, обитаемой Вселенной главным, является не черепахи, главное, не нам крокодилы, что тоже совершенно для древних людей не очевидно, потому что были представления о тотемных животных. Вот. И сейчас не во всех культурах человек занимает центральное место Вселенной. В многих культурах он как бы считается потомком выдры, например. Да? В многих культурах человек не является вот центром Вселенной, а для библейской картины он не является центром Вселенной. То, что Бог сделал его центром Вселенной. Вот этот элемент тоже очень важен. И поэтому он и ответственен за всю Вселенную, как бы человек. На нем лежит ответственность, а не на выдрах, и не на там, крокодилах, и не на шакалах, а на человеке. Вот это важно, это важнейший элемент библейского учения. Остальное, это, скажем, субстанция. Остальное можно назвать, я бы сказал, эксциденциями.
1: Используя такой философский язык. Да. Исходя из того, что мы сейчас вот обсудили, из того, что вы рассказали, складывается такая общая картина некоторого влияния или рецепции даже, да, со стороны жреческого автора по отношению к игвисту. То есть мы видим пересечение разных культур. Может быть, полемику одной культуры с другой, разных социальных ситуаций, религиозных ситуаций. Но человек, который обращается к Библии, нередко задается вопросом не только о внутреннем влиянии, да, если он знает о существовании разных авторов, но и о внешнем влиянии. Да, например, вы говорили, что Егвис находился в вавилонском пленении, и волей-неволей возникает вопрос, была ли какая-то связь между двумя культурами, было ли какое-то взаимодействие, может быть, заимствование или, наоборот, полемика или переосмысление, может быть, вавилонских мифов. Можете вы как-то ответить на этот вопрос?
0: Я думаю, что, конечно же, заимствования из вавилонской культуры были. И более того, основная часть материала, она как раз-таки была заимствована из Вавилонии. Хотя и подверглась вот такой переработке в духе иудейского благочестия. Ну, во-первых, можно размышлять на тему творения из глины, из праха земного. Описание творения из глины можно найти только во второй главе у Егвиста. В жреческом это подобная идея отсутствует. Напомню, что сперва был вылеплен Адам, потом животное, потом уже из ребра Адама была создана Ева. Параллели можно найти в месопотамских сказаниях о творении мира. Скажем, в сказаниях об Атрахасисе и Гильгамеше. Например, в сказании об Атрахасисе рассказывается о творении первых людей, которые совершили боги. Творение происходило не просто из глины. Сначала собрание богов убили одного премудрого бога, что имеет разум. А потом из его тела, из его крови богиня намесила глины. 7 кусочков справа положила, 7 слева. Потом боги подошли, плюнули. Плевок, как бы слюна, это передача жизни. Потому что жизнь ассоциируется с дыханием, и в Библии, вот в этой культуре ближневосточной. Плюнув, они передали жизнь. Потом всего были вылеплены 14 фигурок, 7 самцов, 7 самок, и из них произошли дальше люди. То есть там глина, кровь, плоть премудрого бога и божественная слюна. Ну и, кстати говоря, здесь явная такая параллель с творением, с идеей творения человека по образу и подобию Божьему или о богоподобии человека. Я позволю себе процитировать фрагмент сказания об Атрахасисе в переводе Вероники Константиновны Афанасьевой. «Первый же месяц, в дни 7 и 15, он совершил обряд очищения. Премудрого бога, что имеет разум, они убили в своем собрании. Из его тела на его крови намесила богиня Нинту глины. Чтоб вечно слышали стуки сердца, разум живет во плоти бога. Знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум». Ну и так далее, конец цитаты. То есть месопотамские авторы как бы поймали всю суть, в чем отличается человек от всего остального. Почему он божественный? Потому что имеет разум. Это явно, конечно, параллель с библейскими текстами также, да? Дальше в эпосе Гильгамеша, в начале эпоса Гильгамеша, мы можем найти описание создания, это, правда, не первопредка человека, а такого героя Энкиду, друга Гильгамеша. Процитирую текст в переводе Игоря Михайловича Дьяконова. «Аруру — это богиня, ты создала Гильгамеша, теперь создай ему подобие. Когда отвага с Гильгамешем он сравнится, пусть соревнуется, Урукда отдыхает. Аруру, услышав эти речи, подобие Ану создала в своем сердце. Умыла Арура руки, отщипнула глины, бросила на землю. Слепила Энкиду, создала героя». Потом, то есть он, получается, что также создан, так сказать, по божественному подобию, а впоследствии рассказывается о том, что Энкиду живет в лесу, он как Маугли, он шерстью покрыт его тело, он живет вместе с животными, мешает охотникам охотиться. И из города Урук Гильгамеш посылает к нему Шамхат-блудницу, которая его соблазняет, они общаются 7 дней и 7 ночей, и потом от Энкиду отшатываются животные, не хотят с ним иметь ничего общего. И Шамхат-блудница дает ему совет одеться и стать подобным человеком, и пойти в Урук. То есть посредством женщин там происходит такая культуризация главного героя, изначально дикого. Также явная параллель с историей грехопадения. Женщина, скорее, такой спорный, конечно, момент, но скорее роль отрицательная. То есть человек приобретает познание добра и зла, но лишается вечной жизни. А в истории об Энкиду роль женщины, она скорее положительная. То есть он приобщается к цивилизации. До этого он дикий, тоже, кстати, ходит без одежды и не видит в этом ничего плохого, как и Адам до грехопадения. А потом, познав женщину, он будучи научен женщиной, он становится таким человекоподобным. Это явная параллель с библейским текстом. Ну, и есть и другие параллели про траву веточной молодости, которую Гильгамеш со дна океана приносит, ложится спать, после этого траву носит змея. И можно сказать, что библейский текст, он такой, подобных рассказов месопотамских, содержит некоторую переработку в таком вот иудейском ключе. Следует отметить, что в Палестине эпос Гильгамеша был известен очень давно, еще до Вавилонского пленения, еще во втором тысячелетии до нашей эры. В частности, одна табличка Гильгамеша найдена в городе Мегиддо. Мегиддо – это отсюда Армагеддон, гора Мегиддо, да? Это древнеизраильский город. И есть и другие следы влияния эпоса в различных книгах Библии. Даже в довольно поздней книге, в книге «Экклезиаст», по всей видимости, можно найти цитату из Гильгамеша: «Нитка вдвое скручена, не скоро порвется». Та же самая фраза, та же самая поговорка встречается в речи главных персонажей, в разговоре Гильгамеша и Энкиду, когда они идут в Ливанские горы, чтобы убить Хумбабу. Может быть, можно, конечно, предположить, что эта поговорка вошла не из эпоса Гильгамеша, в книгу «Экклезиаст» попала из устной, скажем, традиции, но вполне может быть, что и из эпоса, потому что учитывая то, что эпос Гильгамеша и также ряд других текстов, они использовались при обучении книжников, при обучении писцов, поэтому и найдено так много копий в разных частях мира, в разных частях Ближнего Востока, и ошибка будет считать, что еврейские писцы, они были настолько уж, как сказать, малообразованными, что они изучали только еврейский язык. Многие, конечно, знали и другие языки. Арамейский язык, а кто-то знал аккадский и египетский язык, древнеегипетский. Поэтому такой был общий такой индейный континуум. И Гильгамеш был частью культуры не только Месопотамии, а и также и Восточного Средиземноморья. Последнее упоминание Гильгамеша можно найти в сирийской литературе уже средневековой. То есть история Гильгамеша, она очень длинную историю имеет, и вполне может быть, что история происхождения Энкиду, она повлияла на вот рассказ Егвиста.
1: Да, тогда мы видим некую такую параллельность образов, да, которые осмыслены были по-разному. С одной стороны, в языческой культуре, с другой стороны, в культуре иудейской, где особая такая религиозность, отличающая их от особая этика, можно сказать, особый тип отношений с Богом. У меня такой вопрос в завершении нашей программы, которую очень широко мы смогли рассмотреть некоторые аспекты этого проблемы, о которой мы можем говорить, но вопрос перспективный, я бы сказал, потому что наши радиослушатели, для некоторых, может быть, тот материал, о котором вы говорили, для некоторых из наших слушателей может быть новый, кто-то мог не знать вообще или раньше не обращать внимания на вот такую перспективу взгляда на библейский текст, да, то есть вот на то, что в нем есть разные слои, что его можно рассмотреть с разных сторон, обнаружить какие-то источники разные. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет подробнее погрузиться вот в такую в литературу, в научные исследования, может быть, по этой тематике. Что бы вы могли посоветовать нашим радиослушателям, ну, с этой точки зрения, да, потому что, ну, кто-то может читать на английском, но, может быть, на русском что-то есть.
0: Литературы на русском языке, конечно же, очень мало. Ну, для кого-то будут даже, чтобы вообще иметь представление о проблематике, могут быть даже полезные творения протоиерея Александра Меня. Конечно, отец Александр не был профессиональным библеистом, и он трудился в конце советского времени, когда была большая проблема с литературой, то есть он не мог учесть современную литературу даже по состоянию на 85-й год. Для такого совсем приблизительного введения можно, может быть, будет полезно прочитать труды отца Александра. Далее на русский язык переведена книга в основном католических авторов «Введение в Ветхий Завет», вышедшая под редакцией Эриха Ценгера. Перевод с немецкого языка. Я был одним из переводчиков этой книги. Книга довольно большая. Была напечатана издательством Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Но там довольно много всякой полезной информации можно найти. Из недавних книг, также для того, чтобы получить представление об общей проблематике, когда были, при каких обстоятельствах были написаны библейские тексты, мог бы посоветовать обратиться к книге американского автора Уильяма Шнидевинда как Библия стала книгой, которая вышла в свет в 2021 году. В издательстве «Европейский дом». Аспирантка нашей кафедры Наталья Владимировна Сидоренко вместе с покойным уже Всеволодом Львовичем Вихновичем, таким энтузиастом, перевела труд Шнидевинда на русский язык. Я был научным редактором этой книги. На английском или немецком языках литература в сотни раз больше. И, например, для тех, кто читает по-английски, я бы мог посоветовать прочитать небольшую книгу «Введение в Пятикнижие», написанная библеистом Джозефом Бленкинсопом на английском языке. Книга довольно небольшая по объему, в ней переосмысливаются традиционные представления. Но это один из таких первопроходцев, работавший в 80-е годы 20 века, творчество которого перешло к некоторому пересмыслению, передатировке вот источников, например. Джозеф Бленкинсоп, кстати, он, по-моему, в прошлом году скончался, уже в очень почтенном возрасте. Кто читает по-немецки, могу посоветовать читать труды Эрхарда Блума, тоже ныне здравствующего ученого немецкого. Ну и, в конце концов, если же мы говорим о статьях, очень интересные статьи на тему утворения мира, вот этой проблематики, статьи, также видеоролики, написанные или записаны московскими коллегами, библеистами Михаилом Георгиевичем Селезневым и Сергеем Владимировичем Тищенко. Советую поискать их работы. Вот есть статья Сергея Владимировича Тищенко, посвященная интерпретации первых нескольких стихов книги «Бытия», очень интересная. Вот. Ну и ряд роликов, выпущенных Михаилом Георгиевичем Селезневым. Также Михаил Георгиевич рассказывает в них об истории библейской критики, о библейской науке. Также, в общем, советую их послушать.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ и вообще за введение в эту тематику, которая может кому-то послужить таким шагом к тому, чтобы погружаться в библейский текст с научной перспективы, не только с богословской перспективы, не только с перспективы обычного верующего, но и с перспективы такого более критического подхода, который, как мы уже обсуждали об этом, не отменяет, собственно, веры, не отменяет богословия, не отменяет такого взгляда, подразумевающего, что формирование книг в любом случае связано с некоторым промыслом Божиим, с тем, что Господь что-то допустил, чтобы именно так, а не иначе, до нас это дошло. Мы можем так на это смотреть, и в этом смысле никаких проблем с критикой, как мне кажется, возникнуть не должно.
0: Да, большое спасибо еще раз, Артем Андреевич, за приглашение и всем радиослушателям за то, что имели терпение выслушать.
1: А я напоминаю, что мы говорили о проблеме творения в книге «Бытия» с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библистики Санкт-Петербургского государственного университета. Всем всего доброго.

Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Много лет назад свою первую воскресную беседу я начал цитатой из пушкинского пророка: «Духовный жаждою томим». Но сколько бы ни проходило лет, и не лет только, а и столетий, удивительные слова эти остаются как бы эпиграфом к судьбе человека на земле. Сменяют одна другую цивилизации, изменяются формы жизни, меняется лицо земли. Но вот неистребимый, неутолимый остается эта духовная жажда. Драгоценный, а вместе с тем и мучительный дар, данный на земле только человеку, как признак и как сущность самой его человечности. Драгоценный, потому что влекущий человека всегда ввысь, не дающий ему успокоиться в одном животном счастье, приобщающий его высшим, ни с чем не сравнимым радостям. Мучительный, потому что так часто противоречащий его земным, низким инстинктам, делающий всю его жизнь борьбой, исканием, тревогой. Почти все в мире, как бы говорит человеку: откажись от этой духовной жажды, отрекись от нее, и будешь сытым, здоровым и счастливым. Как писал на заре этого века в одном из самых печальных своих стихотворений Блок: «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы». И вот возникают целые идеологии, построенные на этом отказе и отречении от духовной жажды, на ненависти к ней. Идеологии, всеми силами стремящиеся к тому, чтобы заглушил в себе человек самый источник этой жажды, чтобы признал ее иллюзией и самообманом и включился в строительство жизни, уже начисто лишенный какой бы то ни было жажды, какого бы то ни было искания. И если чем-нибудь на глубине, а не только на поверхности, отличается наш 20 век от предшествующих, то, конечно, прежде всего предельным заострением двух противоположных, противостоящих одно другому, восприятий человеческой жизни и самого человека. Для одного из этих восприятий человек потому и человек, что есть в нем эта духовная жажда, это искание, это высшая тревога. Для другого, только убив ее, начинает человек свою человеческую судьбу. Все же остальное в той борьбе, что ведется в современном мире, в конце концов, второстепенно. Ибо только из этого глубинного, первичного вопроса вытекает все остальное. Политика, экономика, культура, все то, о чем так страстно спорят, и во имя чего борются друг с другом люди. И потому, хотят ли этого люди или не хотят, сознают ли они это или нет, но в сердце, в самом центре всей нашей современности стоит вопрос религиозный. Ибо религия, по самой сущности своей, и есть явление и присутствие в мире вот этой духовной жажды, как запах дыма свидетельствует о том, что где-то горит огонь, даже если мы и не видим его, так и само наличие в мире всегда и всюду религии, каковы бы ни были ее формы, есть несомненное свидетельство, что не перестает в человеке жить духовная жажда и духовное искание. Нам, правда, стараются доказать, что религия – это наоборот, дешевая успокоенность, отказ от борьбы, измена человека самому себе, что вся она мертвый и неподвижный догматизм, уводящий человека от острых вопросов и от исканий. Однако, утверждающие это, неизменно замалчивают слова, составляющие самую сердцевину религиозного опыта и религиозной веры. «Блаженны алчущие и жаждущие, ищите и обрящите. Не мир принес я в мир, а меч». Примечательно, что вся борьба с религией у всех тех, кто ненавидит ее, всегда, с самого начала, основана на элементарной грубой лжи. И без этой лжи не могла бы просуществовать ни одного дня. Но ложь эта сегодня столь очевидна, что, может быть, о ней уже и говорить не стоит. А вот о самой этой духовной жажде, о том, жаждой чего она является, в томлении о чем состоит, исканием чего наполнено, вот об этом говорить нужно, ибо нет, повторяю сейчас, в мире более важной темы. Ибо действительно стоит мир сейчас как раз на том перепутье, о котором говорит поэт. Духовный жаждую томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Сталкиваются в нем в мире с небывалой силой разные, обращенные к человеку призывы. Сходятся и расходятся разные пути, и все страшнее, все ярче над ним зарево неслыханных катастроф, небывалых потрясений. Имеющий уши, чтобы слышать, да слышит. Уже не выбраться нам из всего этого какими-то частичными мерами, заплатами на распадающейся и истлевающей материи. Опять начинаем понимать мы, почему о спасении, именно о спасении возвещает Евангелие, почему гибнущим обращено. И говорит Христос: «Огонь пришел я низвести на землю, и как томлюсь, пока он разгорится». У нас нет силы явившегося пророку на перепутье шестикрылатого серафима. И однако, каждый в меру своих слабых сил призван сегодня свидетельствовать о главном. Вот об этом главном пусть будут наши беседы. Религия только тогда религия, когда она о главном. Когда она одновременно и проявление духовной жажды человека, и ответ на нее. Огонь, но и очищение, и преображение огнем этим нашей слабой и так часто постыдной жизни. Новый Завет кончается страшными, но и радостными словами. Неправедный пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро. И жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Только бы оказаться нам достойными этих слов, только бы не изменить духовной жажде, данной нам, только бы открыть глаза и открыть слух к тому ливню света, любви и красоты, что извечно льется на нас. Пусть поможет Бог всем нам, и говорящим, и слушающим, быть верными и твердыми, смиренными и любящими. Тогда не сможет скрыться свет, извечно светящий в мире. Спасение, дарованное миру.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 88-я программа, и мы вновь возвращаемся к событиям царствования Алексея Михайловича. Сегодня наша вторая программа о царствовании Алексея Михайловича, и мы продолжаем знакомство с этим незаурядным и ярким представителем дома Романовых на русском престоле. Итак, в домашней жизни Алексей Михайлович являл собой образец умеренности, скажем так, простоты. Умеренности и простоты, может быть, совершенно не свойственных многим нашим сегодняшним властителям и представителям властной элиты. Ну, достаточно сказать, что, например, все покои царские вряд ли насчитывали более 4 комнат. Были они не особенно обширны, своим простором равняясь обычной крестьянской избе. Внутреннее убранство царских покоев тоже не очень сильно отличалось от крестьянского. Те же лавки вдоль стен, та же утварь. И только, конечно, всех, кто осматривал царские покои, могло бы поразить исключительное для того времени кресло для самого государя. Роскошь достаточно редкая. Это сразу же обращало на себя внимание. Если говорить о частной жизни Алексея Михайловича, а частная жизнь любого политика представляется существенно важной для характеристики его как человека, эта характеристика не может не отражаться на тех политических решениях, которых тот или иной деятель принимает. Вся жизнь Алексея Михайловича представляла как бы один такой достаточно стройный обряд. Алексей Михайлович очень был подвержен регламентации, но регламентации в первую очередь своего собственного поведения, своей собственной жизни. Подробности, мелочи церковных служб, государственных церемоний, приемов привлекали его внимание не меньше, чем государственные дела. Каждый день или почти каждый день Алексей Михайлович проводил по несколько часов в церкви и неоднократно клал достаточно усердно земные поклоны. О жизни царя Алексея Михайловича нам позволяет составить впечатление труды очень известного во второй половине XIX и в начале XX веков историка, археолога, исследователя и знатока старинного русского быта Ивана Егоровича Забелина. В начале XX века он опубликовал весьма обстоятельное и интереснейшее многотомное исследование, которое называется «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Давайте полистаем Забелина и посмотрим, как Иван Егорович описывает распорядок дня Алексея Михайловича. Итак, государь вставал обыкновенно часа в 4 утра. Постельничий при пособии спальников и стряпчих подавал государю платье и одевал его. Умывшись, государь тотчас выходил в крестовую палату, где его ожидали духовник или крестовый поп и крестовые дьяки. Духовник или крестовый священник благословлял государя крестом, возлагая его на чело и ланиты, причем государь прикладывался ко кресту и потом начинал утреннюю молитву. В то же время один из крестовых дьяков поставлял перед иконостасом на аналой образ святого, память которого совершалась в тот день. По совершении молитвы, продолжавшейся около четверти часа, государь прикладывался к этой иконе, а духовник окроплял его святой водой. После моления дьяк читал духовное слово, поучение из особого сборника слов, распределенных для чтения в каждый день на весь год. Окончив молитву, государь, если почивал особо, посылал ближнего человека к царице в хоромы, спросить о ее здоровье и как она почивала. Прервемся на секунду. Многие ли из нас спрашивают свою благоверную супругу, я обращаюсь, конечно, в первую очередь к мужчинам, каждое утро, как она почивала и как ее здоровье. Но это так, заметки на полях. Вернемся к Забелину. Потом сам выходил здороваться с ней в переднюю или столовую. И после того они вместе слушали в одной из верховых церквей за утреннюю, а иногда и раннюю
обедню. Между тем с утра же рано собирались во дворец все бояре, думные и ближние люди, челом ударить государю и присутствовать в царской думе. Поздоровавшись с боярами, поговорив о делах, государь в сопровождении всего собравшегося боярства шествовал в часу девятом к поздней обедне в одну из придворных церквей. Если же тот день был праздничный, то выход делался в храм или монастырь, сооруженный в память празднуемого святого. В общие церковные праздники и торжества государь всегда присутствовал при всех обрядах и церемониях, поэтому и выходы в таких случаях были гораздо торжественнее. Обедня продолжалась часа два. Едва ли кто был так привержен к богомолью и к исполнению всех церковных обрядов, служб, молитв, как цари. Один иностранец рассказывает о царе Алексее Михайловиче, что он в пост стоял в церкви часов по пяти или шести кряду, клал иногда по 1000 земных поклонов, а в большие праздники по 1500. После обедни в комнате в обыкновенные дни государь слушал доклады, челобитные и вообще занимался текущими делами. Заседание и слушание дел в комнате оканчивалось около 12 часов утра. Бояре, ударив челом государю, разъезжались по домам, а государь шел к столовому кушанью, которому иногда приглашал некоторых из бояр, самых уважаемых и близких. После обеда государь ложился спать и обыкновенно почивал до вечерни часа три. Вечерню снова собирались во дворец бояре и прочие чины, в сопровождении которых царь выходил в верховую церковь к вечерне. После вечерни иногда тоже случались дела и собиралась дума. Но обыкновенно, в то время после вечерни до ужина, государь проводил уже в семействе или с самыми близкими людьми. Во время этого отдыха любимейшим занятием государя было чтение церковных книг, в особенности церковных историй, поучений, житий святых и тому подобных сказаний, а также и летописей. Прервемся на секунду. Отмечу, что и для многих последующих представителей дома Романовых на русском престоле, особенно для последнего российского императора Николая Александровича, вечернее чтение было одним из любимых форм времяпрепровождения. Возвращаемся к Забелину. Оканчивая день после вечернего кушанья, государь снова шел в крестовую, точно так же, как и утром, молился около четверти часа. Надо сказать, что благодаря Забелину и другим исследователям мы имеем достаточно широкие представления о том, как питался царь Алексей Михайлович. Опять-таки, давайте попытаемся сравнить даже такую, казалось бы, насущные естественные дела для человека, как стол, употребление пищи, вот в царствовании Алексея Михайловича, которое было присуще этому русскому политику и государственному деятелю, с тем, как примерно питаются наши сегодняшние властители. Надо сказать, что царский стол в эпоху Алексея Михайловича был достаточно скромным, и блюда были простые, ржаной хлеб, вино подавалось, но не пост, овсяная брага, а иногда и просто вода, как правило, украшали трапезу Алексея Михайловича. Но надо отметить, что во время постов стол становился гораздо более строгим. Например, во время Великого поста Алексей Михайлович обедал только три раза в неделю, в четверг, в субботу и в воскресенье, а в остальные дни вместо обеда довольствовался куском черного хлеба с солью, закусывая соленым грибком или огурцом. Рыбу государь за время поста вкушал только дважды, строго соблюдая все семь постных седмиц. Так, например, писал Забелин: «Великие и успеньев посты готовятся ествы. Капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные ествы. Без масла, кроме Благовещеньего дня. И ест царь в те посты в неделю, то есть воскресенье, во вторник, в четверг, в субботу по одиножды в день, а пьет квас. А в понедельник и в среду и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего, разве для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин», — писал Забелин со слов одного из современников Алексея Михайловича. Таким образом, надо отметить, что, в общем-то, вот эта скромность в еде и даже умеренность определенная, она, конечно, еще раз не может не располагать к этому человеку, потому что уж в древних времен считается, что если человек обладает властью, тем более такой высокой политической властью,
Уж о собственном желудке он должен заботиться и использовать открывавшиеся к тому возможности. А он нет, как мы это видим на примере Алексея Михайловича. Как я уже говорил, Алексей Михайлович твердо был убежден в божественном происхождении царской власти, в том, что сам чин царской власти Богу установлен. Бог благословил и предал нам государю править и рассуждать люди с

согласуются с классической формулой самодержавия, в то же самое время упоминает о необходимости рассуждать о политических делах не только вместе с боярами, но и в единодушном пребывании с ними. Таким образом, несмотря на вот такие достаточно распространенные для своего времени представления о божественном происхождении царской власти, Алексей Михайлович не мыслил себе, не представлял себе пользование этой властью, во всяком случае, без совещания с лучшими представителями русской политической элиты, коим было боярство. И вот это весьма и весьма существенно, потому что как раз в следующем столетии традиция привлечения представителей русской элиты к обсуждению дел государственного управления русскими монархами прервется и породит очень весьма и весьма пагубную, скорбную традицию, которая и, в общем-то, даст свои печальные плоды в виде раскола русской политической элиты в начале XX века. А раскол политической элиты всегда является первым и весьма серьезным признаком грядущей революции. Интересно, что вот такой религиозный взгляд на окружающий мир и весьма важное место церкви в своей жизни формировало в Алексее Михайловиче такое весьма любопытное и не очень распространенное даже для нашего времени качество, как внимание к мелочам. «Хоть и мала вещь, — говаривал Алексей Михайлович, — а будет по чину честна, мерно, стройно, благочинно. Никто же зазрит, никто же похулит, всякий похвалит, всякий прославит, и удивится, что и малые вещи, честь и чин и образец положены по мере. Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится, без стройства же теряет дело и выставляет безделье». Это тоже весьма существенная, такой примечательная особенность в характере этого человека, потому что зачастую, очень часто пренебрежение политиков к тем или иным мелочам подрывает, казалось бы, вот такую наше впечатление о способности этого человека творить большую политику в каких-то глобальных, больших вещах. Жизненный уклад Алексея Михайловича немного изменялся в большие праздники и еще в связи с приемами важных иностранцев, в первую очередь, конечно, дипломатов и послов. Рождество, крещение, вербное, воскресенье и Пасха – вот важнейшие праздники, когда церковные службы, церемонии и все обряды царской жизни совершались особенно великолепно, писали исследователи. Большие праздники царь раздавал милостыню, посещал заключенных, выкупал должников, прощал преступников. И здесь с этой традицией были связаны определенные подражательные мотивы, подражательные элементы. Очень многие русские люди в то время считали своей насущной обязанностью вслед за царем творить, совершать в праздничные дни разные благодеяния и богоугодные дела. Но вот, как можно себе представить, к сожалению, нередко это обращалось только в один внешний обряд. Надо отметить, что Алексей Михайлович дорожил царским величием. Оно, соединенное с такой пышностью, с блеском, пленяло его. Царские выходы были очень красивыми, очень яркими, создавали незабываемые впечатления у иностранцев, которых поражало величие московского двора. Так, например, английский писатель Карлейль, посещавший Москву, в этой связи писал: «Двор московского государя так красив и держится в таком порядке, что едва ли найдется хоть один из всех христианских монархов, который превосходил бы в этом московского. Все сосредотачивается подле двора. Подданные, пораженные его блеском, приучаются благоговеть перед ним». И вот, казалось бы, в лице Алексея Михайловича соединялись такие многие лучшие качества, традиционные для русского человека. И добродушие, и совестливость, и мягкость, и набожность, умение и любовь к молитве. И вот парадокс-то как раз заключался в том, что, несмотря на все перечисленные качества, благоустройство и порядок в российском государстве в его эпоху оставляли, конечно, желать лучшего. Может быть, Алексей Михайлович свято верил в то, что достигнуть
благополучие можно

0: сохраняя какой-то установленный, существовавший, укоренившийся строй жизни. Но вот это его представление сочеталось с какой-то поразительной доверчивостью к людям. Эта доверчивость, возможно, можно сравнить с той доверчивостью в политике, которая была характерна для последнего русского самодержца. Ну и в итоге, хотя и в окружении Алексея Михайловича были и честные люди, и хорошие советники, о некоторых из них мы будем говорить, но людей и образованных, и проницательных государственного масштаба было очень немного. И поэтому даже первые годы его самостоятельного царствования были уже сопряжены с определенными потрясениями.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Что еще необходимо сказать, когда мы даем общую характеристику царствования Алексея Михайловича? Надо отметить, что именно в это царствование, ну, скажем уж точно, во всяком случае, во второй половине его, все больше в русской жизни ощущались и чувствовались преобразовательные тенденции. Все больше современников, особенно относившихся к политической, к хозяйственной элите, считало, что сближение с Европой и постепенное перенятие определенных нравов и обычаев европейцев позволит, наконец, России прервать вот то затянувшееся, да, и обременительное золотоордынское наследие, которое наложило колоссальный отпечаток на создание самостоятельного московского государства в конце 15-го столетия. Надо отметить, что уже в царствовании Алексея Михайловича вот все признаки преобразований и новых веяний проявлялись и в быту, и в поведении. Зачастую многие из них у нас невольно связаны с эпохой Петра Великого, хотя, как я уже неоднократно говорил, это распространенная ошибка. Именно при Алексее Михайловиче высшие слои в элиту русского общества стали проникать западные моды на одежду и еду, стали допустимы вечерние застолья. Это были еще не петровские ассамблеи, но в этих застольях уже появлялись жены гостей. В Москве появились немецкие кареты, появился театр. В домах русской знати нередкостью стали иностранные учителя, и дети учили латынь и польский язык, не только церковно-славянский. Я уже упоминал о том, что еще для царствования Михаила Федоровича была уже характерна издание первой газеты «Куранта», которая продолжилась при царе Алексея Михайловича. В том числе в этой газете писалось, пускай даже в очень причудливой и, может быть, для нас не совсем понятной форме, о событиях, которые происходили за пределами московского государства. В Лефортово в Москве возникла немецкая слобода, состоявшая из иностранных мастеров и врачей, которые привлекались в московское государство и соблазнялись достаточно большими жалованиями, и вопросы организации городского самоуправления, торговли, развития промышленности, все это было весьма и весьма характерно, обсуждение этих вопросов для эпохи Алексея Михайловича. Но что самое важное, все вот эти тенденции, они не носили никакого разрушительно-насильственного характера. Как потом, уже гораздо позже, во второй половине XVIII века писала императрица Екатерина II, всякая добрая вещь свое естественным путем возьмет, так и здесь было очевидно, что то ценное, полезное, нужное для русского общества, что было в Европе, и так привьется и станет неотъемлемой частью русского быта и хозяйства, в то время как все ложное, наносное, ненужное просто не сохранится и не станет частью общественного быта. Поэтому я бы сказал о том, может быть, подводя какой-то такой своеобразный первый итог, о том, что царствование Алексея Михайловича – это была попытка постепенности, осуществления важных, но постепенных преобразований русского государства с учетом национальных, культурных и религиозных традиций. И эта деятельность весьма продолжилась в последующее царствование, в общем-то, после смерти царя, когда во главе группы преобразователей или младореформаторов оказался фаворит царевны Софьи, князь Голицын. Надо отметить, что, несмотря на очень объективные сложные события, царствование Алексея Михайловича, весь его внутренний курс, тем не менее, позволяет понять нам, насколько полезным сказывается в жизни государства весьма такое спокойное, неспешное, постепенное самоосмысление, самосознание политической власти. И, безусловно, наверное, вот такое распространенное типичное представление о том, что царствование Алексея Михайловича было сплошным упадком, и только Петровская эпоха встряхнула Россию, вывела ее на путь процветания и могущества, конечно, вот такое распространенное в советское время, во многом под влиянием советских учебников истории, представление исторически неверно. И, наверное, как раз, я думаю, что если говорить о формах, о методах преобразований царствования Алексея Михайловича и эпоха Петра, их в полной мере можно противопоставить друг другу. И если Алексей Михайлович предстает реформатором, то Петр Алексеевич, его сын, революционером. Насколько вообще справедливы представления о том, что Петровская эпоха по сравнению с царствованием Алексея Михайловича отличалась потрясающей новизной? Все, что обычно на уровне массового сознания связывают с Петровской эпохой, рубежом 17-18 и началом 18 века, а что обычно связывают? Это первая газета, первый театр, начало мореплавания, появление почтовой связи за границей, переводы из иностранной печати о событиях в мире, полки наземного строя, знакомство с обычаями и нравами европейцев, которых на Москве было уже к концу царствования Алексея Михайловича более чем достаточно. Все вот это, все вот эти перечисленные явления, все это началось в русской жизни при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, а не при Петре. Напомним моим радиослушателям, что указом от 19 июня 1667 года велено было приступить к постройке кораблей в селе Дединове на Оке. И первый русский корабль «Орел» был спущен по Волге в Астрахань. Правда, он сгорел в Астрахани во время Разинского бунта, но сам факт заслуживает внимания. А сближение Европы и поворот московского государства лицом к Европе едва ли это как явление началось не с Бориса Годунова, то есть с порубежья 16-17 веков. Напомню слушателям, что Алексей Михайлович уделял самое пристальное внимание вопросам организации русского войска, и даже сохранилось штатное расписание рейтарского полка, которое было составлено самим московским государем. А секретарь датского посольства Андрей Роде свидетельствует нам о том, что царь Алексей Михайлович занимался и артиллерией. Как он записал в своем дневнике 11 апреля 1659 года, полковник Бауман показал нам тоже чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь, то есть царь Алексей Михайлович. Ну, экзотики ради упомяну, например, о том, что 12-й гусарский ахтырский генерала Дениса Давыдова и я императорского высочества великой княгини Ольги Александровны полк ведет свое старшинство с 1651 года, то есть с первых лет царствования Алексея Михайловича, когда этот полк появился как Ахтырский Слободской казачий. Именно чинам этого полка было суждено навсегда прославить себя в знаменитую Первую Отечественную войну 1812 года, и в рядах этого полка служил знаменитый поэт-гусар Денис Васильевич Давыдов. Однако ахтырские гусары гораздо старше, чем, например, знаменитые петровские преображенцы и семеновцы. Недаром в марше ахтырских гусар пелось: «Давно при царе Алексее, в степях, где дрались казаки, на гранях Московской России родились наши полки». И в этом смысле эпоха Алексея Михайловича была продолжением сближения, прочного сближения российского государства с Европой, от которого русская христианская окраина была отторгнута в XIII веке москольским вторжением. Для меня, как для историка, важно то, что вот это русско-европейское сближение, ставшее необратимым в эпоху Алексея Михайловича, не сопровождалось бытовым насилием, разрушением естественного порядка вещей, хотя, конечно, церковный раскол в середине 17 века был настоящей трагедией, и мы об этом будем говорить. Что же говорили и писали известные русские историки-классики о царе Алексее Михайловиче? В какой степени то, о чем мы с вами говорили только что, согласуется с их изречениями и суждениями? Так, например, по словам известного историка Николая Ивановича Костомарова, знатока русского московского быта, Алексей Михайлович, сам себя считая самодержавным и ни от кого независимым, на самом деле всегда находился под влиянием то тех, то других. Может быть, это суждение излишне категорично, но определенное рациональное зерно в этом есть. Сергей Михайлович Соловьев писал следующее. «Царь добротою, мягкостью, способностью сильно привязываться к близким людям был похож на отца своего, но отличался большей живостью ума и характера. Мы видели, как и в царствовании Михаила Федоровича чувствовалась потребность в науке, в сближении с иностранцами, которые могли бы принести в Россию науку и искусство свои. И в царствовании Алексея Михайловича эта потребность чувствовалась все сильнее и сильнее». Самый пространный отзыв об Алексее Михайловиче, учитывая значение его царствования для судеб русской церкви, оставил Антон Владимирович Карташов. Поэтому, наверное, вот это пространное его рассуждение я оставлю на завершение нашей сегодняшней программы. Итак, вот что он писал. «В 1645 году по смерти царя Михаила вступил на престол 16-летний Алексей Михайлович. Вместе с этим произошло омоложение и его окружение с новыми идеями и новой энергией. Энергичные, не старые церковные деятели, отражая в своей сфере реформистское вдохновение своих государственных друзей и общее успокоение страны после смуты, вновь оживляли мечту о Москве как о Третьем Риме. В общих совещаниях вместе с царем, тут приглашался и патриарх Иосиф, решили усилить духовный престиж Москвы, стягивая в нее из провинциальных городов всю красу и гордость тамошнего духовенства, особенно речистых и популярных пастырей, проповедников. Надо было воочию всем показать духовную силу и блеск Третьего Рима. Царь Алексей, по словам Карташова, пришел к решительному выводу, что Москве нельзя возвеличиться, отгородившись китайской стеной от мира. Очень важная тезис, что киевская ученость не латинская, а восточная, греческая и православная, что пора ею вооружиться. Словом, страхи филаретовского антилатинства были отложены в сторону, и царь решил приступить к пересадке киевской учености в Москву. Царь Алексей Михайлович, писал Антон Владимирович, твердо убежден был в своем призвании царя всего православия, обязанного думать одинаково ответственно и деловито как о судьбах государства, так и о судьбах церкви. Для ясности и яркости мы берем форму его мыслей, высказанных спустя 10-15 лет. Но основной замысел царя Алексея был в его голове с самого начала царствования. В обращении к антиохийскому патриарху Макарию он пишет: «Обязанность его, Алексея Михайловича, не о царском только пещися, но еще более, еже есть общий мир церквам, и здраву веру крепко соблюдайте и храните нам. Мир и умножение плодов, и врагов одоление, и прочие вещи, вся добрее устроятися имут». Эту общую мысль царь Алексей Михайлович понимал как восприятие и на себя, и на русскую церковь византийского теократического наследия. В грамоте на Афон, которая датирована 1666 годом, Алексей Михайлович просит, между прочим, прислать ему судебник, да чиновник всему царскому чину, прежних благочестивых греческих царей. Он хотел во всем им уподобиться, как истинный царь православия. Алексей Михайлович начинает верить, что наступают сроки, когда Россия приблизится к Босфору и когда Третий Рим возродится в самом Царьграде. И если не в самом ревнивом Константинополе, то во всяком случае на Афоне греки иногда сами благосклонно поддакивали русским в этих мечтах, сами вожделея освободиться от иго ислама. Ну и, наверное, самый большой пространный отзыв об Алексее Михайловиче оставил Василий Осипович Ключевский, принципиальный подход которого к русской истории заключается в том, что Василий Осипович, конечно, общество, совершенно справедливо, на мой взгляд, ставит впереди и выше государства. Кратко он звучал так. Царь Алексей создал в русском обществе 17 века преобразовательное настроение. В то же самое время, писал Василий Осипович, Алексей Михайлович принял в этом движении позу, соответствующую такому взгляду на дело. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад, в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее. Так не думали прежде и перестали думать потом. Прервемся. О чем пишет Ключевский? Ключевский подчеркивает вот то своеобразие ситуации, на которое я уже обращал ваше внимание. Еще раз, найти на Западе, учитывая его более совершенный государственный и иной опыт, найти там средства для выхода из домашних затруднений и проблем, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Так не думали прежде и так перестали думать потом. И, может быть, вот в этом противоречии, в том, что в Петровскую эпоху так уже не думали, Ключевский совершает такой негласный упрек Петровской эпохи. Люди прежних поколений, продолжим цитату, боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которыми не хотели расставаться, как со святыней. А после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной, но некоторое время они были уверены, и я подчеркну, уверены, наверное, не безосновательно, что можно щеголять в немецком кафтане и даже смотреть на иноземную потеху, комедийное детство, театр, и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды. В зрелые годы, писал Василий Осипович, царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека. Вот это, кстати, качество, которое подчеркивает Ключевский, стремление не забыть в себе человека, увы, не всегда будет характерно для всех представителей дома Романовых на русском престоле. В царе Алексее, подчеркивал историк, нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. Лучше слезами, усердием и низостью, то есть смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и славой. Надменностью, писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало Алексею Михайловичу ладить с боярами, которым он при своей самодержавности уступал широкое участие в управлении. Делиться с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. Опять-таки, Ключевский обращает наше внимание на то, что в лице Алексея Михайловича мы видим, к сожалению, нечасто встречавшегося в русской истории государя, который свое самодержавие рассматривает, во-первых, как личную ответственность, и в то же самое время считает совершенно естественным для себя делиться фактически этой властью или привлекать к государственной политике лучших представителей русского общества, по крайней мере, по статусу своему лучших. Вот это отсутствие вот этой традиции, разрушение ее в XVIII веке сыграло очень пагубную роль в истории российского государства и во многом было одной из главных причин русского революционного кризиса начала века XX. Но в то же самое время, как подчеркивал Ключевский, Алексей Михайлович был человеком довольно пассивного характера. При нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что, может быть, не хотел, чтобы они своим горем расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сиборитства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен с точки зрения Василия Осиповича и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с даровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели, не предубежденные, но и непристрастные, выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования. Восприимчивость, любознательность помогали ему приобрести замечательную по тому времени начитанность не только в божественном, но и мирском писании. Об нем говорили, что он научен многим философским наукам. Дух времени, потребности минуты также будили мысли, задавали новые вопросы. Алексей любил писать и писал много, больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Всего больше он оставил писем к разным людям. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей. Но там нету ни иронии, ни смелых и бойких оборотов мысли. У царя Алексея, резюмирует Василий Осипович, все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но в общем все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Алексей Михайлович, по словам Ключевского, был готов увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить покойного равновесия. И, может быть, вот это неосознанное желание не нарушать равновесие порядка и сладостного течения жизни, неумение сделать так, чтобы собственные нравственные качества стали активным добром и привели к тому, что царствование Алексея Михайловича оказалось наполнено такими серьезными потрясениями и социальными волнениями, о которых у нас пойдет речь в наших следующих программах. Таким образом, познакомившись в общих чертах с качествами и характером царя Алексея Михайловича, мы приступаем к разбору его царствования, характеристики его царствования уже на фоне тех событий, которые в это время произошли. Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы начали разговор об эпохе царя Алексея Михайловича и продолжим его в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от «Радио Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 5550 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Сурожский Антоний о Вознесении Господнем и Пятидесятнице. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы находимся сейчас между праздником Вознесения Господня и праздником Святой Троицы. И мне хочется сказать нечто, относящееся и к тому, и к другому. Пророк Исаия в 53 главе своего пророчества говорит о грядущем Мессии. «Он был изъязвлен за грехи наши, взял на себя на свои плечи немощи наши, и язвами его, ранами его мы исцелились». И когда мы думаем о Христе воскресшем, являющемся своим ученикам, дающим им осязать свои руки, призывающим апостола Фому испытать реальность и глубину ран, которыми изъязвлены его руки, ноги и бок, мы упускаем нечто из виду. Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с изъязвленной, раненной нашим грехом плоти своей, и что каким-то непостижимым образом не только воскресший, но и вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, сидящий одесную Бога и Отца, несет на своей человеческой плоти раны, которые ему нанесены человеческим грехом. Он все еще несет на своих плечах человеческую немощь. И воскресение Христово, и страшная страстная седмица сейчас как бы включены в тайну триединого Бога, Троицы Святой, непостижимой, великой. Вся скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но Он не сбросил их ни воскресением, ни вознесением Своим во славе. Христос остается Агнцем Божиим до сотворения мира, закланным за спасение мира. И когда в день Святой Пятидесятницы, тот день, который мы празднуем как день Святой Троицы, Он посылает Своего Духа на учеников, на апостолов, на церковь, в мир весь, Он посылает Его нам как бы двояко. С одной стороны, мы тело Христово, живое, трепетное, измученное и изъязвленное за тысячелетия тело Христово, носящее, по слову апостола Павла, на себе раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего недоставало земной скорби и телесному страданию Христа. Из столетия в столетие Церковь призвана быть телом Христовым, ломимым во спасение человечества. И мы, как тело это, как бы ни были недостойны этого, потому только, что мы Христовы, потому что мы Церковь, приобщены дару Святаго Духа. Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы уже непостижимым образом соединены со Христом, а потому также, что мы немощны, мы бессильны, мы греховны, и только сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святаго не только как тело Христово, но порознь, и вместе как грешное общество, и как грешники, отчаянно нуждающиеся в силе Божией для спасения нашего. И поэтому к празднику, который грядет на нас в будущее воскресенье, мы должны готовиться особенным образом. Мы должны прийти в немощи нашей, но со всей открытостью, со всей тоской по Богу, со всем голодом и со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша. Проведем же эту неделю вдумчиво. Проведем эту неделю в ожидании и в молитве, чтобы, когда мы вместе будем петь Духу Святому призывную молитву «Приди и вселися вны», это была не очередная молитва, а завершение всей нашей тоски по Богу, всей любви нашей к Богу, и чтобы немощь наша открылась Ему, как душа может открыться любви, радости». И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, мы сможем воспринять вновь и вновь по-новому большую меру благодати, которая нас делает более близкими и более своими Богу, тому Богу, который вошел во славу с плотью, изъязвленный грехом нашим, не исцелевший, потому что грех наш еще пребывает. Как дивен наш Бог, С какой благодарностью мы можем о нем думать? Мы, полуверти, мы, живущие так плохо, им любимы. Он в нас верит. На все надеется и силы своей. Все нам может дать, если только мы дадим ему право, власть над нами, простор действовать свободно. Будем же готовиться благоговейно к приходу Духа Святаго на нас. Аминь.
3: Слово о Вознесении Господнем и Пятидесятнице митрополита Сурожского Антония для вас читал Михаил Демидов.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. На сегодняшней беседе мы с вами рассмотрим две заключительные части символа веры. Одиннадцатая часть звучит так: «Чаю воскресения мертвых». В цикле наших бесед мы уже касались темы конца человеческой истории, когда говорили о седьмой части символа веры. Но помимо второго пришествия Христова и страшного суда, конец света будет сопровождаться и всеобщим воскресением мертвых. Всеобщим значит всех людей, когда-либо живших на земле, чтобы все, и живущие на тот момент, и умершие, могли предстать на последний суд Божий. Господь говорит, что при Его втором пришествии все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро – воскрешение жизни, а творившие зло – воскрешение осуждения. В связи с этим и апостол Павел говорит: «Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Свидетелями второго пришествия Христова будут не только все умершие и воскресшие из мертвых, но и те, кто будет жить в это время на земле, но тела которых претерпят изменения. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие, говорит апостол Павел. Воскресение мертвых будет в теле. Ну, собственно, это совершенно очевидно, поскольку душа по своей природе бессмертна, она не может умереть, а значит, не имеет необходимости воскресения. Воскреснет то, что умерло, а умирает тело. Значит, всеобщее воскресение – это не воскресение душ, которые и так бессмертны, а воскресение умерших тел. На суд Божий предстанут люди. А люди, как известно, состоят из души и тела. В середине II века мученик Иустин Философ писал: «Разве душа сама по себе человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, оно называется телом человека. Ни то, ни другое в отдельности не составляет человека, но только существо, состоящее из соединения одного и другого, называется человеком». Серьезный аргумент в пользу воскрешения тел приводит мученик Памфил. «Разве не нелепость утверждать, что лишено будет награды то тело, которое вместе с душой терпит за Христа разные лишения? Преследования, темничные заключения, побои, жжение на огне, распятие на кресте и другие мучения? Можно ли представить себе, чтобы только душа получила награду, когда душа несет подвиг жизни и страданий не сама, а вместе с телом? Тогда как душа вступит в славу тела, с которым она вместе подвязалась, почему-то должно быть отринуто. Между тем, как в борьбе души с дурными влечениями, в ее стремлении, например, сохранить всегдашнее девство, тяжесть подвига падала на тело, если не больше еще, чем на душу, то уж ни в коем случае не меньше». Ну а что же это будут за тела? Что это означает, воскрешение умерших тел? Это что, воскрешение трупов? Нет. Не может быть речи о воскрешении тела в таком же состоянии, в каком оно сошло в могилу. Это не будет воскрешение телесных недостатков или болезней. Это будет тело преображенное. Это будет тело мое, но измененное. То есть тело погребенное и тело воскресшее, конечно, один и тот же субъект, но модус их существования различен. Давайте обратимся за разъяснением по этому вопросу к авторитету отцов церкви. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет следующее: «Восстанет это тело, но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в снедях для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить всего, как должно, мы не в состоянии. Посему мы восстанем, и тела наши будут у всех вечные, но не у всех подобные. Так как тело услуживало нам во всем, то оно и в будущем разделит одну с нами участь. Поэтому, братья, будем беречь тело, не станем злоупотреблять им, не будем говорить подобно еретикам: чужд для меня этот телесный хитон. Напротив того, станем беречь тело как собственность, потому что должно нам дать Господу отчет во всем, я же с телом содеяно». У святителя Кирилла Александрийского встречается такое рассуждение. «Истинный и здравый разум требует, чтобы с преобразованием тела в нетление тела вместе с тем совлекалось и тление, и всех его последствий. В самом деле, неужели кто, например, хромает, а живет опять с тем же увечьем ноги или голени? Или если кто потерял глаза в этой жизни, неужели он воскреснет, лишенный зрения? Каким же образом, скажет кто-либо, мы уже освободились от тления, если являющиеся вследствие его недостатки еще остаются и владеют нашими телами? После времени воскресения в нас не останется никакой недостаток вкравшегося тления, но, как премудрый Павел сказал об этом теле, что посеянное в немощи восстает в славе. Что же другое может значить ожидание будущего воскресения этого тела в силе и славе, как не то, что оно, отбросив всякую немощь и бесчестие от тления и пороков, возвратится в изначальное творение, ведь сотворено оно не для смерти и тления». Блаженный Августин полагает, что воскресшим, независимо от возраста, в котором застала их смерть, будет дано тело здравое и совершенное, лишенное недостатков возраста, как, скажем, слишком малого, так и слишком старого. «Не будет недостатков, — пишет он, — приобретенных со временем, для того, чтобы природа не была лишена и того, что со временем обнаружилось бы, как годное и целеобразное, и не искажалось бы в том, что уже оказалось неблагоприятным и вредным, но восстанавливалось бы недоконченное, как будет исправленное, испорченное». Значит, тело, в котором мы воскреснем, будет наше тело, но оно будет преображенным. Оно не будет нести в себе ни тяжести, ни болезни, ни ограниченности нашей теперешней телесности. Вот апостол Павел говорит, что те тела, в которых каждый из нас воскреснет, будут сообразны славному телу Господа после его воскресения. А вот давайте вспомним из евангельской истории, какое было тело у Спасителя после его тридневного воскресения. А тело это, с нашей точки зрения, было непонятным, нелогичным и необъяснимым. По одним характеристикам оно вроде бы принадлежало нашему материальному миру, и ведь действительно Спаситель был виден физическим зрением. Более того, когда ученики, увидев его, испугались, думая, что это дух, он предлагает им потрогать его. «Осижите меня», то есть «потрогайте меня», «рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И далее он в доказательстве своей полноценной телесности ест со своими учениками, как это он делал не раз и впоследствии во время явления Луке и Клеопе при море Тевриадском. Но дух-то не может есть, пить, говорить, его нельзя увидеть и потрогать. Значит, налицо полнота телесной, физической природы Христа. Но в то же время, с другой стороны, Христос становится невидимым, проходит сквозь стены, как мы читаем в Евангелии, является ученикам дверем заключенным. Или его невозможно узнать, как это было с Марией Магдалиной, которая приняла его за садовника, или с Лукой и Клеопой, не узнавших Христа в своем спутнике по дороге в Эммаус. То есть понять, что это за тело, мы, конечно, не можем, но вне зависимости от этого каждый из нас будет при всеобщем воскресении облачен в это таинственное, свое, но измененное и преображенное тело. И именно в этом теле мы и предстанем на суд Божий. И, наконец, 12-я, заключительная часть Никиева-Цареградского символа веры говорит нам о жизни будущего века. Вот в самом начале наших бесед мы вели разговор о том, что Бог сотворил мир за 6 дней. И, как уже упоминалось, под 6 днями подразумеваются не 6 суток, 24 часа, а какие-то неопределенные этапы, перед каждым из которых Бог своим творческим словом давал новый импульс образованию этого мира. А вот в 7-й день Бог почил от своих дел, то есть, как бы, образно говоря, отошел от дел. Бог почил от дел, потому что в мире появился его образ и подобие – человек. Человек – существо, наделенное разумом, чувствами и свободной волей. И вот человеку-то Бог и заповедовал возделывать, приукрашать и хранить этот мир. Это значит, что 7-й день – это и есть человеческая история. И как каждый из предыдущих 6 дней имел свое начало и свое завершение, так и 7-й день, эпоха человеческой истории, подойдет к своему окончанию. Из Священного Писания мы знаем, что к концу света будут предшествовать обострение борьбы между добром и злом, оскудение веры и любви, умножение беззаконий, также появление в мире исключительной концентрации зла в лице одного человека, Антихриста. Мы также знаем, что причиной гибели мира послужит огонь, земля и все дела на ней сгорят, говорит апостол Петр. Все. Мир прекратит свое существование. Седьмой день завершился. А что же дальше? Неужели опять небытие, из которого Бог когда-то вызвал к жизни мир и человека? А для чего же тогда соделано все мироздание? Какой смысл человеческой истории? И ради чего, и ради кого Бог пришел на землю и страдал на кресте? Что это за странный и явно неудавшийся опыт, если все возвратится к первоначальному состоянию, к небытию? Нет, Бог сотворил человека не для уничтожения, а для жизни. И после гибели материального физического мира человеческая жизнь продолжается в ином мире, в иной реальности. А это значит, что наступит восьмой день, следующий день творения. «Се творю все новое», — говорит Господь. И каждый человек со своим, но измененным и преображенным телом вступит в этот новый мир восьмого дня. Как говорит апостол Петр, что после гибели физического мира явится новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Что представляет из себя эта жизнь будущего века? Нам сегодня знать не дано. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, пишет апостол Павел. То есть он описывает невозможность для человека, живущего в этом мире, познать тайну загробной жизни. До тех пор, пока он сам не станет частью этого мира и не увидит его лицом к лицу. Но тем не менее, Слово Божие нам дает некоторые указания о том, что будущая жизнь будет не для всех одинаковой. Апостол Иоанн Богослов в 21 главе книги «Апокалипсис», то есть «Откровение о жизни будущего века», говорит следующее. Он вот следующим образом ее описывает. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Вот так описывает Иоанн Богослов жизнь будущего века. Конечно, реальность этой будущей загробной жизни, как награда, так и наказание, описаны образным языком. Вообще, Апокалипсис — это книга-притча, книга-образ. Почему, собственно, ведь это единственная из всех новозаветных книг, которая не читается за богослужением, потому что далеко не всегда понятно, что означает тот или иной ее образ. Но все-таки, вот этот выше приведенный текст достаточно понятен. Из него можно сделать следующий вывод. Суд Божий – это отделение добрых семян от плевел. Никому другому, как только самому Господу, надлежит совершить это отделение. И свершится это отделение на последнем страшном суде. Тогда больше не будет уже смешения добра и зла, как происходит в этом мире, ибо ничто нечистое не войдет в Царствие Божие. На суде Божием дела, мысли и чувства каждого человека обнаружатся перед всеми. Все узнают жизнь друг друга, и при свете правды Божией станет очевидным, чего стоит каждый человек и его жизнь. Конечно, приговор не стоит представлять юридическим. Оправдание или осуждение не является наградой или наказанием. Оправдание или осуждение являются следствием или плодом человеческой жизни. а также преимущественной направленности жизни, когда, несмотря на все грехи, слабости и падения, ну куда все-таки стремилось сердце человека, к добру или ко злу? И все лучшие устремления человека получат в будущем веке свое завершение. Как помните, говорит Господь в Евангелии, блажение алчущие и жаждущие правды, яко сии насытятся. То есть стремление человека к правде в этой жизни получит свою полную реализацию исполнения в будущей жизни. Когда мы читаем в Библии об участи грешников, как о вечном мучении в озере, горящем огнем и серу, или в гиене огненной, или в темнице, где будет плач и скрежет зубов и так далее, то должны, конечно, понимать, что это не в буквальном смысле, а как образ отчаяния и бессилия, соединенного с озлоблением и нераскаянностью, что приносит такому человеку внутреннее мучение, которое и будет терзать его, подобно червю неумирающему и огню неугасимому. Осуждение – это удаление от Бога навечно. Ведь по промыслу Божию призвание человека – это обожение, соединение с Богом. И в жизни будущего века все, что будет удалено от Бога, будет считаться преданным смерти. Вот это и будет той второй смертью, о которой говорит Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Вторая смерть означает забвение Божие. Те, кто не захотели узнать Бога, не будут узнаны им. Для имеющего чувство и разум, замечает в связи с этим святой Иоанн Златоуст, быть отверженным от Бога значит вытерпеть уже гиену. Ну а те же, кто знал Господа, служил Ему, стремился к Нему, наследуют несреченное блаженство. Вот о невыразимости человеческим языком вечного блаженства говорил еще пророк Исаия: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Ну а потому и представить себе это состояние мы не можем. Мы не имеем такого опыта в этом мире, и нам не с чем сравнить его. Мы только знаем, что источником вечной радости для праведников будет близость к Богу и общение с Богом. «Царство небесное есть созерцание, созерцание», указывает святой Василий Великий. «Теперь, как в зеркале, видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от всего земного тела и облегшись тело нетленное и бессмертное, увидим их первообразы. Увидим же, если жизнь свою управим по прямому пути, и будем заботиться о правой вере, без чего никто не узрит Бога». Ну, конечно, степень страдания и степень блаженства для каждого человека будут разные. В жизни будущего века не будет больше возможностей для перемены в человеческих судьбах. По ту сторону времени прибудет только то, что уже не подлежит изменению. Вот, собственно, так, проходя сквозь человеческую историю и простираясь в вечность, разверзается непроходимая пропасть между спасенными и погибшими, как сказал об этом Господь в притче о богатом Лазаре: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот на этом я позволю себе завершить нашу сегодняшнюю беседу, а вместе с ней завершить и весь цикл бесед о Никео-Цареградском символе веры. Конечно, эти беседы не претендовали на то, чтобы на глубоком богословском уровне дать догматическое изложение православного вероучения. Скорее, они были призваны к тому, чтобы очертить некоторые контуры, обозначить границы того, что является учением православной церкви, а что таковым не является. И мне хочется верить, что эти беседы послужат для наших радиослушателей, пускай и небольшим, но импульсом для труда осознания своей веры. Дабы в сегодняшнем сложном мире, мире религиозной жизни, когда в сознании многих и многих людей истина переплетается с заблуждением, вера с суеверием, христианство с язычеством, церковные таинства с магией и так далее, так вот, чтобы мы все-таки умели отделить пшеницу от плевел и сумели выстроить свою жизнь на фундаменте Слова Божия, а не человеческих преданий. Я всем вам желаю милости и помощи от Господа, и призываю на вас Божие благословение. Храни вас Господь. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал «Символ веры» композитора Александра Гречанинова. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово в праздник Вознесения Господня святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Один и тот же Господь Иисус Христос, которого мы славили в пасхальную ночь, во славе возносится теперь на небо. Вознесением Господним и восселением Его одесную Бога Отца закончилось то непосредственно Ему принадлежащее дело, которое Он совершил, нас ради человек и нашего ради спасения. На заре истории человечества человек возмечтал сравняться с Богом, но совсем с Ним не сравнялся и Богом не стал, а из чистого, невинного и святого стал непотребным грешником, печаток гнева, как говорит Писание. Но Господь не оставил свое творенье. Человек захотел быть Богом, но им не сделался. Но Бог сделался человеком, не переставая быть Богом, и явился на земле как Бога-человек. Он принял на Себя нашу человеческую природу настолько, что теперь уже на всю беспредельную вечность не будет иного Сына Божия, как Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа, который благоволил в свое беспредельное божественное естество воспринять нашу человеческую природу. Бог сошел с неба на землю как Бог, а на небо вознесся как Бога-человек, то есть нашу человеческую природу не только искупил, очистил от греха и освятил, но посадил одесную Бога Отца. Теперь, превыше всего сотворенного, превыше ангелов, архангелов, херувимов и серафимов, восседает на божественном престоле Бог и в то же самое время человек во всем подобный нам. Только премудрость Божия, бесконечная любовь Божия, благость Божия, премудрость и сила могли осуществить это претрудное дело. Поэтому, когда мы славим Господа Спасителя, вознесшегося и сидящего одесную Бога Отца, то мы славим в Нем и нашу человеческую природу. Но и этого мало. В Апокалипсисе читаем, что Господь говорит: «Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как Я победил и сел со Отцем Моим». Поэтому мы не только за Него радуемся, что Он воссел одесную Своего возлюбленного Отца, но радуемся тому, что и наша человеческая природа не только очищена и освящена, но и возвышена превыше небес. Аминь.
5: Слово в праздник Вознесения Господня святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Для вас читал Алексей Веснер.

Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе принял участие в праздновании Дня города. Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя по Санкт-Петербургской митрополии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день основания города 27 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил благодарственный молебен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости со служением настоятеля архимандрита Александра Федорова и клириков собора. Среди молящихся были епископ Кронштадтский Вениамин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский. К гробнице императора Петра I были возложены цветы. Митрополит в Арсенофе положил букет белых роз. Александр Беглов и Игорь Руденя поздравили архимандрита Александра Федорова с днем рождения. Владыка осмотрел экспозицию «Память поколений. 330 лет военно-морскому флоту и 120 лет подводному флоту России» в президентской библиотеке. Митрополит и члены правительства также возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади. 26 мая по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил божественную литургию в храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова Санкт-Петербургской духовной академии. Богослужение состоялось по случаю 30-летия выпуска учащихся духовной академии 1996 года. Его высокопреосвященству сослужили выпускник академии 1996 года епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, духовенство из епархии Русской Православной Церкви, выпускники 1996 года. В своем слове митрополит Павел поблагодарил всех за совместное богослужение, пожелал здравия душевного и телесного, помощи Божией во всех благих делах, покровительства и заступничества святых угодников. На молитвенную память для академического храма в честь апостола Иоанна Богослова митрополит Павел передал копию старинного напрестольного креста. 27 мая в стенах Духовно-просветительского центра Свято-Троицкой Александра Невской лавры Святодуховский открылась выставка художников-членов Петровской академии наук и искусств «Золотая моя Русь». В начале торжественной церемонии открытия наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, поблагодарил художников за их созидающее искусство и вклад в сохранение традиционных ценностей. В рамках выставки представлены живописные, скульптурные, графические и иные работы. Экспозиция доступна для ознакомления до 11 июня. 26 мая в Троице-Сергиевой пустыне под Санкт-Петербургом начался ежегодный координационный семинар для руководителей отделов по делам молодежи епархии Северо-Западного федерального округа. Перед началом мероприятия был совершен молебен. Богослужение возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. Ему сослужили заместитель председателя Ирей Алексей Соловьев и руководитель координационного центра синодального отдела по делам молодежи в Северо-Западном федеральном округе, руководитель молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головацкий. Далее участники семинара, представители 16 епархий, в формате знакомства начали делиться опытом молодежной работы в каждой из епархий. Руководители отделов представили инициативы, которые успешно развиваются в разных регионах Северо-Западного федерального округа, от форумов до практик по увеличению количества молодежных клубов на приходах. В рамках семинара состоялось обсуждение проблем организации работы с молодежью в епархиях. В малых группах участники разобрали основные проблемы, с которыми сталкиваются руководители молодежных отделов, и проработали пути их решения. Вечером состоялась встреча участников семинара с исполняющим обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи. Собравшиеся могли задать вопросы иеромонаху Филарету Зубову и обсудить планы по дальнейшему развитию молодежного движения. завершилось подведение итогов первого регионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Санкт-Петербургской митрополии, Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархии. Конкурс проводится Министерством образования и науки Российской Федерации и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке аппарата полномочного представителя президента. В нем участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений – педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий, лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. В финале конкурса приняли участие 27 работ, 44 участника. По результатам работы экспертной и конкурсной комиссии определены лучшие работы. Гран-при получила Светлана Викторовна Егорова, педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Кирежская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы. Проект называется «Дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей. Добрые истории. Духовные уроки для детей через сказку и глинотерапию». Второй этап конкурса в Северо-Западном федеральном округе пройдет в конце июня 2026 года в Великом Новгороде. Акция «Неделя православного донора», организованная радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови, открылась 22 мая выездным днем донора в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры. От имени наместника Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, медиков и доноров приветствовал иеромонах Прокопий Павлов. Было зачитано послание владыки. Координатор проекта, редактор новостных программ «Радио Град Петров» Валентина Пас рассказала, что проект осуществлен на грант фонда президентских грантов, в рамках которого в эфире радио в течение 3,5 месяцев прошел цикл программ, популяризирующих донорство. День проведения акции в Лавре совпал с праздником перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. «Это стало поддерживающим фактором», — сказала она. Несмотря на то, что многие верующие были на богослужении, они приняли участие в акции. Мы встретили слушателей нашего радио. Было радостно, что они откликнулись на призыв. Некоторые участники акции просто проходили мимо и увидели объявление. Приняли участие и студенты садово-архитектурного колледжа, которые занимаются посадкой растений на территории обители. Не все, кто сегодня пришел, смогли сдать кровь, некоторых не допустили по медицинским показаниям. Но само желание и стремление стать частью нашей донорской акции говорит о многом. Мы благодарны всем пришедшим, вне зависимости от того, взяли у них кровь или нет, и ждем остальных с 25 по 29 мая. Особая благодарность выездной бригаде, которая, несмотря на проводимые в Лавре ремонтные работы, все-таки смогла доставить, выгрузить, разместить оборудование и принять доноров. Акция продолжается с 25 по 29 мая на станции переливания крови, Московский проспект, 104. Прием доноров с 9 до 13 часов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 48-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 25 главы.
1: В те дни царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив».
0: Послушайте 55-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам: истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали завершение второй прощальной беседы Господа Иисуса со Своими учениками. Так в Евангелии от Иоанна. Удивительные слова сказал тогда Господь: «В тот день, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». О каком дне Он возвещает ученикам? Как всегда, у евангелиста Иоанна мы не должны понимать все буквально, по-земному. Речь идет не о конкретном дне, не о конкретной календарной дате. Да, это будет день воскресения, когда ученики вновь увидят своего живого, воскресшего Господа. Но день этот не будет ограничен каким-то определенным промежутком времени. Речь идет также здесь о вечном дне пребывания Господа с Отцом, в том числе и о нашем сегодняшнем дне, о дне Его Церкви. Ибо время Церкви есть время пасхальной радости о воскресшем, прославленном Спасителе. Господь призывает Своих учеников, а в их лице всех нас, идти Его путем к вечной славе. Путь учеников Христовых – это не путь в ночи, это дневной путь. Он светел, просветлен верой в то, что воскресший и вознесшийся Господь всегда присутствует в церкви. И эта вера, эта уверенность позволит ученикам выстоять трудное время его телесного отсутствия. И вот Господь обещает: «Все, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Что же означает «просить» или «получать» во имя Иисуса? Не надо заблуждаться и полагать, что это просто просить о чем-то, призывая имя Иисуса, как это мы делаем ежедневно в наших личных и церковных молитвах. В другом месте Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Так что же это за условие такое – просить во имя, быть собранными во имя Иисуса? Условие, в случае исполнения которого Бог даст нам все, что мы попросим у Него. Просить во имя, жить во имя, быть во имя Господа Иисуса. А если переводить точно не «во имя», а «в имени Иисуса». На библейском языке означает «просить, жить, быть в Иисусе». То есть условием того, чтобы Отец исполнил наши просьбы, является наше единство с Иисусом Христом, чтобы мы были одно с Ним в любви, верою признавали Его божественное посланничество, то, что Он исшел от Отца и пришел в мир для нашего спасения, что Он воскрес, вознесся к Отцу и при этом не оставил Свою Церковь, но пребывает в ней неотступно. Когда ученики Господа в любви, а именно в заповеданной им любви, составляют с Ним и друг с другом единое целое, им больше не требуется посредничество Господа. «Не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас». Они сами имеют непосредственный, открытый для них Спасителем доступ к Отцу. В просящих учениках Отец видит Своего Сына, чьи просьбы Он всегда слышит и исполняет. Но в этих последних словах Иисуса Христа для нас не только утешительное обещание, но и строгое предупреждение. Каждый из нас может и должен задать себе вопрос, отвечает ли он условию, поставленному Господом, живет ли он во имя Господа, любит ли он, может ли он во след апостолу Павлу сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Ученики воспринимали речи Иисуса Христа как прикровенные, загадочные притчи, смысла которых они не понимали. Но они могут быть уверены в том, что эти речи изменятся. Наступает время Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, когда Спаситель уже не будет говорить притчами, но будет говорить прямо, как здесь сказано, то есть понятно. С позиции евангелиста такое время уже пришло. Иисус уже воскрес, уже вознесся, и Дух истины, который наставляет на всякую истину, уже действует среди учеников, то есть в церкви. Мы, верующие, уже понимаем то, что в те далекие предпасхальные дни ученикам Христовым еще было непонятно. Именно наш церковный опыт выражает евангелист Иоанн, когда он вкладывает в уста учеников Господа такие слова: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой, теперь мы видим». Неприкровенная, открытая речь – знак времени Духа Утешителя. В рассказе евангелиста время последних слов Иисуса Христа Своим ученикам незаметно переходит во время Церкви, в наше время. Обращаясь к Своим ученикам, Господь обращается к нам. И вот нам Он, собственно, не говорит ничего такого, что Он не говорил бы прежде Своим ученикам. Он пришел от Отца в мир, Он покидает мир, чтобы вернуться к Отцу. Но что изменилось? Это способность понимать Его речи. После Пасхи, После ниспослания Духа ученики, а вместе с ними и мы, стали понимать то, что до сих пор представлялось загадочным и прикровенным. Да, мы веруем и исповедуем. Но вот Господь в самом конце своей речи спрашивает учеников: «Теперь веруете?» И с горечью говорит об их грядущем бегстве от Него. Об учениках ли только говорит Господь? Нет, это о нас Он говорит. Это нам дается понять, что дарованные нам вера и знания проходят трудности и испытания. Пока верующие живут в этом мире, их вера всегда подвержена опасности. Она не является раз и навсегда данной собственностью учеников Христовых. Мир сей искушает и стремится отторгнуть нас от того, кто есть воскресение и жизнь. Мы постоянно должны спрашивать себя, за Христом ли мы идем, Ему ли следуем, Его ли благовестие проповедуем, не бежим ли мы от Него, не предаем ли мы Его. На пути много соблазнов и трудностей, но мы понимаем, что некому нам идти, кроме Христа распятого и воскресшего, что не за кем следовать, кроме Него, ибо только у Него глаголы вечной жизни, и все ценности мира блекнут перед Его славой. И вот нам даны последние утешительные слова Господа о том, что, несмотря на все свои ухищрения, побежденный смертью и воскресением Иисуса, мир, в конце концов, не может причинить нам никакого ущерба. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Таково последнее завещание Господа Его ученикам и вместе с ними нам. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Инуария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 28 мая, 15 мая по старому стилю вспоминается один из отцов и учителей церкви от первых веков христианства, названных образцами веры и получившими имя великих, преподобный Пахомий. Пахомий Великий наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим является основателем монашеского общежития в Египетской пустыне. Житие преподобного Пахомия с IV века является образцом монашеского делания и указывает верный путь спасения для всякого христианина. День памяти одного из основателей монашества украшен именами еще многих преподобных. Один из них, епископ Ларисийский Ахилий, жил в том же веке во время царствования императора Константина Великого и был участником Первого Вселенского собора. Мощи его ныне находятся в Болгарии. Еще четверых преподобных, вспоминаемых сегодня, дала русская земля. Это Исаия Печерский, Пахомий Нерехский, Ефросин и Серапион Псковский. Преподобный Исаия Печерский нес подвиг безмолвия и непрестанного труда, за что именуется также трудолюбивым. Скончался святой подвижник в 1115 году. Преподобный Пахомий Нерехский родился в городе Владимире на Клязьме в семье священника. С помощью жителей Нерехты он основал обитель в местечке Сыпаново Костромского края, где построил храм и написал для него храмовую икону Пресвятой Троицы. Скончался преподобный Пахомий в 1384 году в глубокой старости. Преподобный Ефросин Псковский начал свой подвиг пустынножителем, но потом забота о ближних заставила его нарушить свое уединение, и он основал Спасо-Илиазаровский монастырь, в котором устроил храм в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, на том самом месте, где сам удостоился их явления. Скончался преподобный Ефросин в глубокой старости в 1481 году, взрастив за свою жизнь многих славных учеников, которые также создавали монастыри и несли благодатные семена подвижничества по всей Псковской земле. Его ученик, преподобный Серапион, пришел к преподобному Ефросину, когда тот жил еще в полном уединении, а впоследствии разделил с ним труды по устройству общежительного монастыря. Серапион прожил рядом со своим духовным наставником 55 лет, строго соблюдая обет безмолвия, и скончался 90-летним старцем в 1480 году. Еще один русский святой вспоминается 28 мая, святитель Исаия, епископ ростовский, чудотворец. Родился он в начале XI века близ Киева и принял постриг в Печерской обители. Став ростовским епископом, он много внимания уделял миссионерской деятельности, обращая в христианство славян-язычников. Великий князь Владимир Мономах прислал в дар святителю Владимирскую икону Божией Матери, в дальнейшем прославившуюся многими чудотворениями. Святитель Исаия мирно отошел ко Господу 15 мая 1090 года. Сегодня в Русской Православной Церкви вспоминается также благоверный отрок царевич Дмитрий, угличский и московский, невинно убиенный в этот день в 1591 году. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пахомия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Пахомий Великий, наряду с Антонием Великим, Макарием Великим и Ефимием Великим, является столпом пустыножительства и основателем монашеского общежития в Египте. Родился преподобный в III веке в Фиваиде, это Верхний Египет, от родителей язычников и получил хорошее светское образование. Когда Пахомию исполнилось 20 лет, он был призван в войска императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане пришли с запасами пищи, кормили воинов и усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его чистую душу. Пахомий дал обещание сделаться христианином. Вернувшись из войска после победы, он принял святое крещение, поселился в уединенном селении Шенесит и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Почувствовав необходимость в духовном руководстве, он обратился к фивиатскому пустыннику Паламону, был принят старцем с любовью и стал ревностно проходить монашеские подвиги по примеру своего наставника. Однажды, после 10 лет пустынной жизни, преподобный Пахомий, идя по пустыне, остановился у развалин селения Тавениси и услышал голос, приказавший ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону, и оба, приняв услышанные слова за указание Божие, отправились в Тавениси и начали строить небольшое иноческое жилище. Святой старец Паламон благословил начало основания обители и предсказал будущую ее славу. Вскоре преподобный Паламон отошел ко Господу. Тогда святому Пахомию явился ангел Божий в образе схимника и вручил ему устав монашеской жизни. Вскоре к преподобному пришел его старший брат Иоанн и поселился вместе с ним. Преподобный Пахомий терпел много искушений и нападений от врага рода человеческого, но все искушения Пахомий доблестно отражал молитвой к Богу и терпением. Постепенно к святому Пахомию стали собираться ученики. Всех их поражало трудолюбие наставника, который успевал исполнять все монастырские работы, возделывал сад, беседовал с посетителями, просившими наставления, и служил больным. Преподобный Пахомий ввел устав общего жития, установив единообразие для всех в пище и одежде. Иноки обители должны были трудиться в назначенных им послушаниях на общую пользу обители. Преподобный считал, что послушание, исполняемое с усердием, выше поста и молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения устава, строго наказывал нарушителей. Однажды к преподобному Пахомию пришла его сестра Мария, которая давно желала увидеть брата. Но строгий подвижник отказал ей в свидании и через привратника передал ей благословение вступить на путь монашеской жизни, обещая в этом свою помощь. Мария заплакала, но поступила согласно указанию брата.
5: Тевенистские иноки построили для нее жилище на противоположном берегу Нила. К Марии стали собираться инокини, и вскоре создалась женская обитель со строгим уставом, который был передан преподобным Пахомием. Число иноков монастыря быстро возрастало, что вызвало необходимость постройки еще 7 монастырей поблизости. Количество иноков доходило до 7000, и все они находились под руководством преподобного Пахомия, который посещал все монастыри и управлял ими. В то же время преподобный Пахомий оставался глубоко смиренным иноком, который всегда готов был повиноваться и принимать замечания от каждого брата. Суровый и строгий к себе, преподобный Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно зрелым духовно инокам. Один из иноков стремился к подвигу мученичества, но преподобный отвращал его от этих стремлений и наставлял безмолвно исполнять монашеское послушание, укрощая в себе гордость и приучаясь к смирению. Однако инок не послушал наставника и ушел из обители, после чего подвергся нападению разбойников, которые под страхом смерти принудили его принести жертву языческим богам. В полном отчаянии инок вернулся в обитель. Преподобный велел ему усиленно молиться днем и ночью, соблюдать строгий пост и жить в полном молчании. Инок последовал наставлению преподобного, и это спасло его душу от отчаяния. Преподобный учил всячески опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-либо. С особой любовью относился преподобный Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял пост, если это было необходимо для их выздоровления. Однажды, в отсутствие преподобного, повар не готовил монахам вареной пищи, ссылаясь на то, что братья любят поститься. Вместо своего послушания он сплел 500 рогож, но преподобный не одобрил его поступка и в наказании за непослушание велел сжечь все изготовленные поваром рогожи. Преподобный Пахомий всегда поучал иноков иметь надежду только на помощь и милость Божию. В обители как-то случился недостаток пшеницы. Целую ночь святой провел в молитве, а утром привезли от начальника города большое количество хлеба для монастыря, не взяв ничего в уплату. Господь сподобил преподобного Пахомия дара чудотворения и исцеления болезней. Ему были открыты Господом последующие судьбы монашества, что последние монахи не будут иметь такой ревности к подвигам, как первые, будут ходить как во тьме, не имея опытных руководителей. Простершись на земле, преподобный Пахомий горько плакал, взывая к Господу и прося милости к ним. В ответ он услышал голос: «Пахомий, помни о милосердии Божием, о последних монахах знай, что и они получат награду, ибо им придется страдать от тяжкой для инока жизни». Под конец своей жизни преподобный Пахомий тяжко заболел, отбывший в тех местах моровой болезни. За ним с сыновей любовью ухаживал его ближайший любимый ученик, преподобный Феодор. Скончался преподобный Пахомий около 348 года, в возрасте 53 лет, и был погребен у горы возле обители.

Духа, аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния,
аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудрение пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи,
не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежди творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да водасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву,
единочистая и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще каяться?

Яще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, осем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих,
я же из глагола.

престолах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книге «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви, любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы – нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
1: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс». Глава 13, часть 1. Летом 1859 года епископ Игнатий объезжал западную часть своей епархии, посещая приходы и монастыри Черноморья. 2 месяца прожил в Тамани. Осенью хлопотал о новом помещении для Ставропольской семинарии. Кроме того, при его помощи решено было несколько дел, давно тянувшихся, о столкновениях и недоразумениях между гражданскими и церковными властями. Зимой он тяжко болел оспой, и силы его в очередной раз пришли в упадок. Он подал рапорт в Синод и написал следующее письмо государю. «Августейший монарх, всемилостивейший государь, чувствуя изнеможение сил от болезненности, продолжающейся около 40 лет, и постоянно питая в душе моей желание окончить дни в уединении, я подал Святейший Синод рапорт, в котором, донося о состоянии своего здоровья, прошу об увольнении меня от управления епархией и предоставлении мне в управление общежительного Николо-Бабаевского монастыря на Волге, в Костромской епархии, по тому образцу, как это делалось для многих архиереев, уволенных от дел епархиальных. То милостивое внимание, которого удостаивали меня ваши августейшие родители, называя меня своим воспитанником, позволяет мне обратиться к вашему императорскому величеству с всеподданнейшую и убедительнейшую просьбою. Не во внимание к какой-либо заслуге или достоинству, коих нет у меня, в память ваших почивших родителей, окажите мне милость, повелите удовлетворить моему прошению, даруйте мне просимый приют, в котором я мог бы окончить в мире дни мои, вознося недостойные и убогие молитвы к Богу о благоденствии вашем и всего вашего августейшего дома, о покое и вечном блаженстве ваших преснопамятных родителей. С чувствами верноподданническими, благоговейнейшего уважения и совершеннейшей преданности, имею счастье быть. Подпись и дата 24 июля 1761 года. Святитель Игнатий пишет в Троице Сергиеву пустынь отцу Мисаилу: «Я, видя, что дни мои, як осень, уклоняются, а силы крайне слабеют, сверх того, имея давнишнее желание окончить дни свои в уединении, подал прошение в Священный Синод об увольнении меня от управления епархией и о предоставлении мне в управление общежительного Бабаевского монастыря Костромской епархии. Сделав это, я ощутил в душе моей особенное чувство спокойствия и даже тихой радости, как по исполнению своего долга. Не с моим направлением жить в видных местах и занимать видные должности, а теперь и не с моими силами и здоровьем. Бабайки — место уединенное, мало посещаемое, особливо зимой вовсе не посещаемое, сухое, здоровое». 30 сентября 1861 года святитель Игнатий прибыл в Москву и поселился с группой приехавших вместе с ним единомышленников у своего знакомого преосвященного Леонида Краснопевкова, епископа Дмитровского, викария московского. В Николо-Бабаевский монастырь с владыкой Игнатием ехали игумен Иустин и иеромонах Каллист, бывшие послушники из Троицы Сергиевой пустыни, духовные чада святителя. Также иеромонах Феофан, бывший духовник архиерейского подворья Андреевской церкви в Ставрополе, а также несколько послушников. Пробыв в Москве около 2 недель, святитель Игнатий отправился в Николо-Бабаевский монастырь, куда и прибыл 13 октября. Для монастыря его приезд был истинно спасительным. Настоятеля здесь уже не было. Задолго до приезда епископа он был переведен в Надеевскую пустынь. В кассе обители находилось всего 60 рублей. На зиму не было заготовлено ни хлеба, ни дров. Святитель Игнатий поставил настоятелем, своим наместником, игумена Иустина. Благочинным назначил иеромонаха Каллиста, а иеромонах Феофан стал вторым духовником. Благодаря приехавшим с Кавказа в Бабайках обновилась и укрепилась жизнь, как духовная, так и материальная. «Час едино на десятый», — пишет владыка брату, — «поприще покаяния в непродолжительном времени может быть закрыто смертью. Заглядываться на стороны некогда. Путь совершил я с трудом по слабости тела, истощенного болезнью», — пишет он отцу Мисаилу 18 октября. А в Москве захворал серьезно. Больным выехал из Москвы, и больным приехал сюда, несмотря на то, что к заболевшей ноге приставлено было в Москве 120 пиявок. Монастырь Бабаевский, заштатный. Имеется 36 мантейных вакансий, но налицо находится только 18 монахов. Никогда в жизни моей я не был так доволен моим положением, как доволен им теперь. Через 2 недели святитель пишет отцу Мисаилу: «Не могу нарадоваться настоящему моему положению. После долгих страданий среди бурного житейского моря Бог привел в тихое пристанище. Еще прежде моего прибытия здешний настоятель исходатайствовал себе другое настоятельское место, а потому, естественно, что Иустин заступил на его место к общему удовольствию братства, коего налицо более 80 человек». Монастырь особенно удобный для монашеской жизни во всех отношениях. «Бабаевский монастырь, как отдельный мир», — пишет владыка брату. «Такое достоинство его доставляется ему его необыкновенным уединением. Посетителей монастырь почти не имеет. Простолюдины посещают монастырь в значительном числе, но они приходят к богослужению и после него уходят в свои села или на гостиницу, не беспокоя прихотливыми требованиями братьев». В мае святитель Игнатий посетил Преосвященных, Платона в Костроме, Нила в Ярославле, Иринея в Толгском монастыре. Эта поездка была единственной. Потом уже только в ясную летнюю погоду владыка Игнатий иногда прогуливался в экипаже в ближайших окрестностях Николо-Бабаевской обители. «В 7 часов утра он пил чай», — говорится в его жизнеописании, который признавал необходимостью, как средство, согревающее кровь, и говаривал: «Вот что значит старость, не напившись чаю, и Богу не способна помолиться». С 9 часов принимался за дела, или выходил к литургии, или осматривал производящиеся работы, принимал посетителей, по большей части больных крестьян, пользовавшихся от владыки медикаментами, гомеопатией. Таких больных стекалось очень много. Один из келейников записывал имена их в книгу лета и род болезни, а владыка отмечал, какое кому дать лекарство, число приемов и диету. Лечение шло успешно, но через 3 года было прекращено по причине многолюдного стечения больных, нарушавших уединение святителя. В исходе 12 часа дня владыка обедал. Стол его был простой, и кушал он очень умеренно. В 3 часу пил чай, к которому всегда призывал кого-либо из братьев, и завершал угощение душеспасительной беседою. После вечерни до 8 часов принимал всех имевших к нему духовную нужду иноков, послушников, а также и посторонних посетителей. С 8 часов вечера владыка запирался в своих кельях. Он спал обыкновенно, не раздеваясь. На ночь надевал валеные сапоги по причине болезни ног. «Бабаевский монастырь», — пишет владыка игумену Антонию Бочкову, настоятелю Череменецкого монастыря, — «гораздо уединеннее и Коневца, и Валаама. Безмолвие начинает действовать на меня благотворно, отвлекая очи ума от зрения, надеющиеся в мире, и наставляя их к созерцанию своей греховности и предстоящего суда Божия. Очень наставительна молитва святых трех отроков в пищи Вавилонской. Да свершается воля Божия. Здесь святитель Игнатий продолжил свои труды над духовными сочинениями. Он переправлял и улучшал написанные ранее, работал над начатым еще за несколько лет до того обширным словом о смерти, составлял объемистый отечник, вместивший в свои страницы все лучшее из древних патериков Востока. «Здесь, в уединении», — писал владыка отцу Мисаилу, «оглядываясь на прошедшую жизнь и усиливаясь раскаянием ослабить силу моих согрешений, приношу раскаяние и в составленных сочинениях, признавая их грешными пред Богом и слова их недостойными предмета. При всем том, и для многих монахов, славных своей аскетической жизнью, например, для оптинских, мое настроение остается очень неясным, ибо их настроение образовалось от деятельной жизни телесной, столько видной для мира и прославляемой им, а мое — от вынужденного болезнями и другими обстоятельствами затвора и сопряженного с ним душевного делания и подвига невидного и непонятного для мира. Это-то настроение и проявляется повсюду в моих сочинениях, как они не недостаточны и делают их своехарактерными. Они по характеру подходят к писаниям древних аскетов. Летом 1862 года брат владыки Игнатия Петр Александрович Брянчанинов оставил пост Ставропольского гражданского губернатора и поселился в Николо-Бабаевском монастыре, намереваясь приготовляться к принятию монашеского пострига. Однако брат предложил ему несколько иную деятельность — быть ктитором, то есть оставаться мирянином и, живя в обители, заниматься хлопотами по реставрации, строительству храмов и других зданий обители. По этому пути и пошла жизнь Петра Александровича. Впрочем, незадолго до кончины принявшего монашеский постриг с именем Павла. Кроме того, он взял на себя и заботу по изданию собрания сочинений святителя Игнатия, которое задумал, а потом и исполнил Иван Ильич Глазунов, издатель-книгопродавец, уже выпускавший духовные книги владыки и глубоко уважавший его. Глазунов принимал на себя все издержки. Нашелся и прекрасный корректор, писательница и духовная дочь святителя Игнатия Софья Ивановна Снессарева. В результате их общей работы в 1864 году вышли два тома аскетических опытов, а в 1867, еще при жизни владыки, аскетическая проповедь и приношение современному монашеству. Отечник был издан Глазуновым в 1868 году.
5: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
6: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: Прощальная речь. В неделю седьмую по Пасхе. В те дни Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы, и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас, с первого дня, когда я пришел в Осию. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценою собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стадо не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собою учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно и со слезами вразумлял целых 3 года, и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которое обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы и сами знаете, что о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Книга Деяний святых апостолов, глава 20, стихи с 16 по 18 и с 28 по 36. Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской церкви Матери, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Ну и не попрощаться с христианами этого города, в котором прошли 3 года его жизни, он не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Не забудем, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс и мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась как бы его духовным завещанием. Эта речь, сообщенная нам евангелистом Лукой, единственная в его книге «Деяний святых апостолов», адресованная апостолом Павлом христианской аудитории. Ведь все прочие многочисленные речи его были адресованы либо иудеям, либо язычникам, либо произнесены перед властями. Нас может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе «блюстителями», «попечителями». Дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии — епископы, пресвитеры, которых чаще называют священниками, и диаконы, в апостольский век еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения — диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры — старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы — блюстители, слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важны не названия, но задачи, функции этих пресвитеров-епископов. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они — пастыри, то есть, в образном смысле, пастухи стада. Да, для Священного Писания очень характерна метафора стада, обозначающая то или иное человеческое общество, в частности, Церковь Христову. В нашем современном языке, сформированном городской цивилизацией, слово «стадо» применительно к некому множеству людей носит пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную толпу. Не так было в библейском мире, который еще не был радикально оторван от земли, от полей, лугов и пастушеского быта. Пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя — пастырем. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Свою речь к пастырям церкви апостол Павел начинает словами: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас». И далее он снова пишет: «Вы и сами знаете». Во многих посланиях апостола повторяется это напоминающее «вы знаете». Дело в том, что апостола Павла постоянно сопровождало непримиримое к нему отношение со стороны враждебно настроенных иудеев, и эта враждебность часто принимала характер злобной клеветы. Поэтому апостол вынужден постоянно защищаться, убеждая верующих в чистоте и искренности своих намерений. Поэтому и его речи, и его послания иногда несут на себе оттенок апологии, самозащиты перед несправедливым судом человеческим. В данном случае он напоминает эфесянам о своей жизни среди них, жизни полной преданного служения, испытаний и бескорыстия. Итак, оглядываясь на свое апостольское служение, о котором эфесские пресвитеры знают, и предвидя впереди возможные страдания и разлуку со своей паствой, об этом знает только он сам, апостол преподает пастырям церкви последние наставления. Он настаивает на двух моментах их служения: «Будьте внимательными к себе и ко всему стаду, и будьте бдительными, бодрствуйте, будьте на страже». Ведь они поставлены пасти Церковь Божию, то есть пасти то стадо, владельцем которого является Бог. Это налагает на пастыря великую ответственность. Апостол Павел произносит слова, которые показывают, насколько Богу дорога его церковь, ибо он приобрел ее себе ценою собственной крови. Удивительные слова, которые нас могут озадачить. Разве на кресте была пролита кровь Бога Отца? Нет, конечно. Но как же объяснить слова апостола Павла о собственной крови Бога, искупившей грехи человечества? Не надо смущаться. Все дело в свойствах древнего греческого языка, на котором и написаны книги Нового Завета. Выражение «собственная кровь» употребляется как ласковое обозначение близкого родства. В русском языке сохраняется похожее выражение «родная кровь» или более простонародное и интимное «родная кровинушка». Речь идет, разумеется, о цене крови Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Будьте внимательны, будьте бдительны», — предостерегает апостол. Он знает, что после его ухода в церковь придут хищники, волки, которые будут опустошать стадо. Так характеризуются лжеучителя. Некоторые из них появятся и в самой церкви. Извращая Евангелие Христово, они будут вносить разделение в церковь и привлекать к себе учеников, стараясь уловить их в свои сети. Сам Иисус Христос предупреждал об этих врагах, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Апостол Павел на протяжении всей своей миссионерской деятельности придавал исключительное значение чистоте Евангелия Христова. Вот и теперь он напоминает эфесянам, что именно в истине Евангелия веры и благодати он их вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. Теперь же, покидая их, он вверяет их Богу и его благодатному слову, которое, как в этом убежден апостол, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Послание к римлянам, глава 1, стих 16. Завершая свою речь, апостол Павел вновь напоминает пресвитерам о том примере, который он сам явил в своей апостольской деятельности. Как он написал в одном из своих посланий, он мог бы, пользуясь правом апостола Христова, в тяготе быти, то есть отягощать, обременять свою паству. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Но он ни у кого не брал ни денег, ни одежды, а трудясь своими руками, обеспечивал свои материальные нужды и нужды своих спутников. Более того, хотя он и не упоминает об этом, чтобы не трубить перед собою, как делают лицемеры, несомненно, что он занимался благотворительностью, которую он призывает и свою паству, помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». Замечательные эти слова Господа нам были бы неизвестны, если бы их не привел евангелист Лука, вложив в уста святого Павла, который являет нам образ великого апостола, великого богослова и великого пастыря.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю седьмую по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлева. Читал Константин Малышев.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть третья. Моя жизнь в Москве. Глава третья. Время арестов. 8 ноября 65 года. Сегодня утром 3 градуса мороза. Бледное небо и сухой снежок кружится за окнами и посыпает белой пудрой сад и крыши домов. Прохожие поднимают воротники и спешат укрыться в тепле. Праздник начался еще в субботу. На улицах развиваются гирлянды и ярко-красные флаги, украшающие огромные плакаты с портретами Ленина, Маркса и Энгельса. Но Ленина больше всего. Он во всех витринах, на всех фронтонах и фасадах. Ленин веселый, Ленин грустный, Ленин в профиль, Ленин в анфас, Ленин во весь рост, Ленин грозит кулаком, Ленин протягивает руку, Ленин читает, пишет, произносит речи. Бюст Ленина, голова Ленина, Ленин за письменным столом, на стройке, на трибуне, Ленин в окружении гирлянд из лампочек, Ленин без электрических лампочек, Ленин, освещенный прожектором, Ленин среди хризантем, среди искусственных цветов, флагов, шелков, бархата. Ленин везде. Он навязчив до тошноты. На домах огромные красные транспаранты с обычными лозунгами «Равенство, братство, счастье, труд». Какой контраст между этим приказным энтузиазмом и равнодушной и печальной толпой на улицах. Вчера вечером я ходила на Красную площадь, где должно было проходить народное гуляние. На Манежной площади, улице Горького и, конечно, на Красной и Театральной площадях было перекрыто движение транспорта. Толпы народа бродили без всякой цели и без всякого порядка. Единственное развлечение — иллюминация на зданиях Центрального телеграфа, фасад которого весь покрыт светящейся картиной, изображающей Ленина, окруженного снопами колосьев и водопадами, которые то зажигаются, то гаснут снова, как будто текут. Изобразили также звездное небо и спутник на нем, Кремлевскую башню с громадной красной звездой, от которой во все стороны расходятся лучи. Люди подолгу стоят и любуются. Улица Горького украшена светящимися гирляндами. Эти движущиеся, молчаливые человеческие массы, если смотреть издали, внушают чувство тревоги. Иногда группки молодежи начинают петь или водить хороводы, но милиция их разгоняет. И они разлетаются, как стайки спугнутых воробьев. На самой Красной площади взору открывается еще более удивительное зрелище. Фасад ГУМа был освещен, что только подчеркивал темень, царившую на площади. На лобном месте, рядом с храмом Василия Блаженного, красовался сноп красных флагов, подсвеченных прожекторами. Он ярко выделялся на фоне темного заснеженного неба. В самом центре площади на грузовики, превращенные в карнавальные повозки, водрузили глобус, вокруг которого люди водили хоровод и пели «Если бы парни всей земли» и скандировали «Мир, братство, коммунизм». На других машинах стояла целая батарея Лениных, произносивших исторические слова. Люди ходили туда-сюда, толкались. Тишину нарушали только свистки милиционеров да крики пьяных. Какое грустное зрелище является собой эта безликая толпа, готовая, не рассуждая, разбушеваться или подчиниться. Ровно в четверть одиннадцатого гуляние закончилось, возобновилось движение транспорта, и толпа исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Это зрелище произвело на меня тягостное впечатление, как кошмар или галлюцинация. Говорят, что военный парад прошел нормально, я видела только его окончание. Войска возвращались к местам дислокации по улице, проходящей сзади посольства. В течение получаса мимо нас проходили танки, ракеты и пушки, заставляя дрожать стекла старых домов. На тротуарах толпились зеваки, все молчали. Мальчишки облепили деревья и крыши, немного испуганные дети размахивали красными флажками. Некоторые малыши плакали от страха, тогда родители покупали им какое-нибудь лакомство у продавцов мороженого или фруктов. А вечером мне кто-то сказал: «Такое впечатление, что присутствуешь на праздновании поражения». В этих словах больше правды, чем может показаться на первый взгляд. Что будет с молодежью?
Многие очень рано начинают пить. Вчера мы были свидетелями такого удручающего зрелища.

Пятница, 10 июня 1966 года. Случайно у друзей я встретилась с отцом Дмитрием Дудко, который крестил Елену, мою крестницу. Мы оба очень удивились этой встрече. Нашим первым движением было сделать вид, что мы незнакомы. Я снова увидела его необыкновенно синие глаза, чистый открытый взгляд. Все может случиться. Любой клирик может быть отстранен от служения, удален от своего прихода, снят, как тут говорят. Годы, проведенные в лагере, оставили глубокий след в его душе. Он не помнит о них и с юмором объясняет. Как это ценно. Когда живешь в СССР, надо уметь забывать имена. Он ничего не пишет, потому что боится обысков. Но это настоящий апостол, который никогда не упускает возможности поговорить о Боге. Он даже осмелился приколоть на лацкан пиджака маленький металлический крест. Это дает ему возможность выслушивать множество исповедей, устанавливать множество связей, главным образом с молодыми, которые подходят к нему, чтобы посмеяться или попросить о помощи. Он абсолютно уверен, что в один прекрасный день его заставят снять этот значок. Он пригласил меня в гости. Отец Дмитрий живет в районе новостроек, в очень простой, я бы даже сказала, бедной, трехкомнатной квартире рядом с речным вокзалом. Он с улыбкой встречает меня и приглашает в свой крохотный кабинет. Как это принято в России, один из углов комнаты занят иконами. Письменный стол завален книгами, картинками, фотографиями. На стенах портреты Пастернака, Бердяева, Булгакова, Соловьева, Синявского. Я познакомилась с его супругой, совсем молодой, светловолосой и тоненькой женщиной, и двумя детьми, 4-летним Мишей и 3-летней Наташей. Мы отправились на прогулку в ближайший лес, чтобы спокойно поговорить. Надо сказать, что в доме всегда боятся прослушивания. Отцу Дмитрию нет еще и 40. Прежде чем быть рукоположенным во священники, он 8 лет отсидел в лагере в Сибири. Годы заключения стали самым богатым и чудесным периодом моей жизни, потому что послали мне множество удивительных человеческих встреч, и потому что у меня не было иного выхода, кроме как погрузиться в Бога. И все же это было ужасно. Русскую церковь сейчас критикуют, но я верю в силу Духа Святого. Отец Дмитрий рассказывает о потрясающих случаях, которые свидетельствуют как о влиянии Бога на души людей, так и о сопротивлении и ненависти сатаны. Он готов к тому, что его арестуют и осудят, потому что ему вменяют в вину, что он разговаривает со своими прихожанами. Но он считает, что надо хвататься за любую возможность, чтобы учить, просвещать, утешать. Каждый раз после службы он говорит несколько слов, дабы укрепить веру своей паствы, особенно во время панихиды. Его восхищают, как Бог влияет на детские души, которые открываются благодати, несмотря на всю антирелигиозную пропаганду. «Вчера я побывала в мавзолее Ленина и была потрясена лживой атмосферой этого места, царящей там духовной пустотой и жестким выражением лиц посетителей. Какой контраст с сегодняшней встречей! Этот священник со светлым взором и ласковой улыбкой, преследуемый и лишенный всякой надежды на спокойную жизнь, излучает мир, спокойствие и силу.

17 июня 1966 года. Священники, обратившиеся с открытым письмом к патриарху и Верховному Совету, запрещены в служении. Они направили патриарху еще одно прошение, в котором просят как можно скорее созвать собор. Тон последнего письма гораздо более мягок. Я его несколько раз внимательно перечитала. Безусловно, эти священники смелые люди, но у меня такое чувство, что для защиты церкви они используют слишком уж человеческие средства. Это меня смущает, потому что они считают себя вправе судить патриарха. Их обращение неизбежно вызовет ответную реакцию в церкви. Одни будут за, другие против. Когда церковь находится в такой изоляции, как в России сейчас, это может только ослабить ее, стать причиной нестроений и скандалов.

Глава 4. Женя и его друзья. 31 июля 1966 года. В эти дни я много беседовала с молодежью. Мы говорили обо всем, что нас занимало, что трогало наше сердце. Встречались мы дома у моего нового друга. Его зовут Женя. Ему 22 года, он живет вместе с родителями в одной маленькой комнате в общей квартире. Чтобы попасть к нему, надо пройти темную подворотню, подняться по лестнице старого дома без лифта. Чистенькая комната обставлена очень скромно, но на столе белая скатерть и букет цветов. Окно выходит на тихую улочку и крыши соседних домов. Вскоре после меня приходит отец Александр Мень и Наташа, невеста Жени. Отцу Александру 30 с небольшим. Он невысок и черноволос, с правильными чертами лица и коротко подстриженной ухоженной бородой. Его живые черные глаза искрятся умом. Наташа — хрупкая, милая, кореглазая девушка, которой очень идет простенькое платье в цветочек. Мы говорим о трагическом положении церкви. Пастыри больше не пасут свое стадо, а сами отдают ее волкам, не дожидаясь нападения. Собор 1961 года принял антиканонические постановления, которые вот уже целых 5 лет разрушают церковь изнутри. Даже в Загорске есть семинаристы, получающие деньги от спецслужб. Терния душит добрые всходы. Но растет интерес молодежи к религии. В провинции наименее образованные идут к баптистам, а интеллигенция крупных городов интересуется православием и католичеством. Настоящая драма — это отсутствие литературы, поскольку ввоз в страну книг по религии и философии строго запрещен. Как помочь этой беде? Ценой неимоверных усилий тайно переводят на русский язык те книги, которые все же удается провести. Переводы печатают на машинке и переплетают, систематизируют, нумеруют и передают из рук в руки. Есть священники, которые пытаются письменно ответить на вопросы, которые ставит перед ними молодежь, с детства воспитанная на атеизме и марксизме-ленинизме. Они сами составляют маленькие сборники и тайно передают их своим духовным чадам. Господь зажигает огонь в сердце одного молодого человека, и тут же благодать снисходит на другого и распространяется так до бесконечности. Я очень удивилась, когда узнала, сколь важную роль играют передачи зарубежных радиостанций. Даже в самых отдаленных деревнях люди слушают религиозные пропаганды «Радио Ватикан», «Голоса Америки», «BBC». «26 сентября. Женя переехал в 2 крохотные комнатки в ветхом деревянном доме на окраине Москвы. Этот дом – один из последних в деревеньке, на смену которой идут новостройки. Они с Наташей недавно поженились гражданским браком, но теперь хотят венчаться, хотя их родители – воинствующие коммунисты и атеисты. Их свадьба состоится завтра. Женю еще в детстве тайком окрестила бабушка, а Наташа пришла в церковь совсем недавно, всего несколько месяцев назад. Конечно, в детстве Женя не был практикующим христианином. Как и все его товарищи, он был пионером, комсомольцем. Недавно он случайно зашел во время службы в храм, и его посетила божественная благодать. Он разыскал священника, взял у него почитать Евангелие, исповедался и причастился. С тех пор он живет так, как подобает жить истинному христианину. Он даже подумывал о том, чтобы принять постриг и уехать в Псковско-Печорскую лавру. Родители, обеспокоенные его отсутствием, стали разыскивать его с милицией и силой заставили вернуться. Но он не падает духом, ходит в храм и вот теперь собирается заключить церковный брак

церковь в Тарасовке. Утром приехал Миша, женин шафер, глубоко верующий юноша еврейского происхождения. В молчании мы едем в церковь. На улице холодно и пасмурно. Церковь в Тарасовке, построенная в начале нынешнего века, не отличается особой красотой. Она стоит прямо среди капустных полей соседнего колхоза. Верующих мало. Несколько старушек и двое певчих помогают вести службу. Отец Александр, биолог по образованию, оставил науку ради того, чтобы стать священником. Это замечательный и очень значительный человек, который обладает несомненным даром проповедника и не боится говорить правду в глаза. Именно за это его и сослали в этот сельский подмосковный приход. После литургии, которую отслужили с большим воодушевлением, прошел час. Священник окрестил маленькую девочку, отслужил панихиду. Понемногу стали собираться настоящие друзья. Все они приехали издалека, отпросившись под разными предлогами с работы. Наташа переоделась на хорах, и когда в церкви не осталось посторонних, началось венчание. К сожалению, родители не сопровождали своих детей к алтарю. Чин венчания очень трогательный. Его глубокий символический смысл священник подчеркнул в своей проповеди, сказав, что Господь соединил их и освятил их любовь, и что во враждебном и жестоком мире они должны будут жить по-христиански, оставаясь вместе в радости Христовой братской любви. Постепенно Женя и Наташа рассказали мне историю своей внутренней эволюции. Они много говорили и о своих друзьях, таких же, как они, молодых людях. Я открываю для себя незнакомый мир и понимаю, насколько все, что пишут о России, хотя и верно, но фрагментарно и субъективно. Я теперь лучше вижу, как много среди советской молодежи подводных, глубинных течений. На поверхности же незаметно ничего. Поколение сегодняшних 30-летних было страшно изуродовано и изранено. Сталинизм нанес им глубокие физические и духовные раны. Много тех, кто уже в 16 лет был незаконно приговорен к 10, 15 и 20 годам лагерей. Например, один Женин друг отсидел 7 лет. Об этих годах он говорит не иначе, как о сошествии в ад. Он был вынужден жить вместе с уголовниками, начисто лишенными каких бы то ни было понятия нравственности. Его избивали, унижали, оскорбляли, оставляли без пищи, запирали в тесных ледяных камерах. Пережившие этот ад, разбитые, раздавленные, помеченные на всю жизнь. Половина поколений 30-60-летних побывала в местах заключения. Вся интеллектуальная, научная, художественная и литературная элита была уничтожена, не говоря уж о священниках, епископах и других безвинных душах, расстрелянных и уничтоженных в лагерях.

4 декабря 1966 года. Сегодня вечером в Москве был концерт знаменитой пианистки Марии Юдиной. Как прекрасна история ее жизни. Мария стала знаменитой уже перед войной. Она была очень уважаемым профессором и давала много концертов, которые привлекали толпы народа. Поскольку она не скрывала свою веру и не собиралась от нее отказываться, в 1941 году ее отодвинули в тень. Однако она открыто поддерживала Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову и вообще всех опальных художников и писателей. Будучи убежденной христианкой, она на своих концертах никогда не упускала возможности обратиться к слушателям со словами о Боге. «Бог милостив, я молюсь за вас, пришедших меня послушать». Вот уже 20 лет, как ей запретили публичные выступления. Сегодня ей официально предложили дать несколько концертов в знаменитом зале имени Чайковского, при условии, что она не будет говорить. Однако сразу после концерта ей устроили овацию и вызывали более 10 раз. Тогда она нашла способ обратиться к публике. Мгновенно воцарилась полная тишина, а Юдина просто сказала: «Мне запретили говорить, но дух сильнее плоти».

6 декабря 1966 года. Я пишу под грохот салюта и военных маршей. Сегодня празднуют 25-ю годовщину разгрома немцев под Москвой. В субботу в Александровском саду открыли памятник неизвестному солдату, погибшему, защищая столицу. За каждым залпом артиллерийского салюта небо озаряется ярким светом. Это зрелище не лишено своеобразного величия. Несмотря на холод, минус 17, на улицах толпы народа. Победа над Германией объединяет всех. 26 марта 1967 года. Я пишу работу о старцах Оптиной пустыни и только что получила разрешение пользоваться архивами монастыря. Мне лично позвонили из Министерства культуры и сообщили, что меня ждут и надеются, что я найду интересующие меня документы. Я уже дважды работала с этим архивом. Это настоящее чудо. Изучая жизнь и писание старцев, их духовные советы, я была потрясена, сколь умно они осуществляли свое духовное руководство. Сейчас старцы лишены возможности учительствовать и руководить душами. Старчество исчезло. Но души человеческие ищут себе духовных наставников. И сейчас есть миряне, мужчины и женщины, которые получили благословение священников на то, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся в духовном руководстве. Я знаю одну такую удивительную женщину, вдову, живущую в миру, но посвятившую себя служению Господу в бедности и молитве. Ей приходится очень нелегко, поскольку она и сама нуждается в духовной помощи. Все ее время отдано тем, кто приходит к ней днем и ночью. Она учит, советует, утешает, наставляет, но она не знает, к кому из священников направлять все эти души. Действительно, не все священники надежны. Одни, словно волки в овчарне, другие, и их большинство, недостаточно подготовлены в человеческом и в духовном смысле.

20 ноября 1967 года. В Москве я познакомилась с очень старой, почти совсем слепой дамой, которая была свидетельницей последних лет существования обители, Оптиной пустыни. В 1922 году, когда монастырь был окончательно закрыт, там все еще оставалось около 200 насельников. Им предложили остаться жить на прежнем месте, в случае, если они откажутся от своих монашеских обетов. Никто не согласился, и они ушли, унося с собой в котомках немного белья, молитвенник и четки. Монастырь был превращен в музей, и вплоть до 28 года там не было сколь-нибудь значительных разрушений. Часть книг была перевезена в Москву, в библиотеку Ленина. Рукописи и архивы также удалось спасти. В 1928 году музей, в котором хранились священные сосуды и иконы из монастыря, а также много произведений искусства, собранных в сожженных и разграбленных имениях, был переведен в соседний городок. Затем бульдозерами сравняли с землей монастырское кладбище.

юбилейное убранство улиц, которыми Россия присытилась за последний месяц. Сейчас все со страхом смотрят в будущее. В высших правительственных сферах происходят какие-то перестановки, и это не предвещает ничего хорошего. Церковь молчит, но молится с удвоенной силой и готовится к новым битвам. Никто на Западе не в состоянии понять, насколько сильно страдает русский народ. Вчера одна моя приятельница заметила: «О, Россия, сколько крови надо пролить, чтобы твоя земля снова стала плодоносить!» Она поделилась со мной своими воспоминаниями. А что известно сейчас про тех, о ком никто не говорит, и кто продолжает страдать в лагерях?

Пасха в церкви в Тарасовке. В святую субботу я к 7 вечера приехала к Жене с Наташей, и мы сели на 10-часовую электричку, чтобы ехать на ночную службу в Тарасовку, в церковь, где служит отец Александр Мень. Церковь находится в километре от станции. Плотная толпа людей шла в темноте по ухабистой дороге, спотыкаясь на каждом шагу. Вдали светились окна храма. Отец Александр ждал нас и проводил на хоры, чтобы Наташа, которая была на 7-м месяце, могла немного отдохнуть, и чтобы ее не очень толкали. Церковь была переполнена. У наших ног расстилалось море пестрых платочков. «Христос воскресе!» — раздается в ночи радостный пасхальный возглас. Зажигаются красивые свечки, и мы крестным ходом выходим в сад, полный народа. Служба закончилась около 3 часов ночи, а первый поезд пойдет только в 5 утра. Жители соседних деревень расходятся по домам, унося с собой золотые яйца, куличи и пасхи, обильно окропленные святой водой. Покидая храм, мы проходим сквозь двойной ряд нищих, хромых, слепых, увечных, которых возят в закрепленных на колесиках корзинах. Они просят милостыню под сенью гостеприимных стен, молят о подаянии в день Святой Пасхи и обещают молиться за упокой души наших усопших и о здравии всех своих благодетелей. Уже рассвело, просыпаются птицы, и уже слышны их робкие трели. Голубой силуэт церкви вырисовывается на фоне неба, уже позолоченного зарей. Лед хрустит у нас под ногами. Я думаю о святых женах-мироносицах, спешивших к гробу при восходе солнца, об отваленном камне, о гробе Марии Магдалины и о Гагарине, который утверждал, что не видел в космосе Бога, и который вдруг встретился с ним лицом к лицу. От его тела осталась только горстка пепла, замурованная в кремлевской стене, а душа его теперь предстала перед Богом. Я думаю обо всех, кто в своей гордыне считал, что нашел ключи к разгадке тайны бытия и человеческого счастья, тогда как самая смиренная из идущих рядом со мной женщин несет на своем лице всю радость мира и надежду на райское блаженство. И так будет до скончания времен.

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи.

Здравствуйте, в эфире новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Вятской епархии готовится к Великорецкому крестному ходу. Состоялось первое собрание клуба лауреатов Патриаршей литературной премии. Составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Вятской епархии проходят последние приготовления к проведению ежегодного Всероссийского Великорецкого крестного хода, одного из самых продолжительных крестных ходов в России. По традиции торжественное шествие с образом святителя Николая Чудотворца из города Кирова в село Великорецкое на берег реки Великой, где более 600 лет назад была обретена чудотворная икона, пройдет с 3 по 8 июня. Перед началом крестного хода 3 июня состоится богослужение. Будет совершена литургия в Успенском соборе Трифонова монастыря в Кирове, а также отслужен молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади той же обители. Крестный ход начнется в 10 утра из Трифонова монастыря. Подробное расписание Великорецкого крестного хода можно посмотреть на сайте Вятской Слободской епархии. 25 мая в издательском совете Русской Православной Церкви прошло первое собрание членов клуба лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Встречу возглавил председатель издательского совета, председатель клуба лауреатов митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие заместитель председателя издательского совета, епископ Козельский Людиновский Макарий, лауреаты Патриаршей литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия разных лет. Собрание началось вступительным словом митрополита Климента. Глава издательского совета рассказал о предварительной работе по подготовке организации и деятельности клуба лауреатов и зачитал резолюцию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о благословении учреждения клуба. В рамках встречи было принято положение о клубе лауреатов. Кроме того, сопредседателем клуба был избран лауреат Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2025 года, главный редактор издательства «Вече», писатель Сергей Николаевич Дмитриев, а секретарем клуба – член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Владимирович Ванькин. В ходе мероприятия также была принята эмблема клуба. Избранный сопредседатель Сергей Николаевич Дмитриев обратился к собравшимся с предложениями относительно направлений и видов деятельности, которые могут быть реализованы в рамках работы клуба лауреатов Патриаршей литературной премии. По поручению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, синодальной комиссии по канонизации святых и календарным отделом издательства Московской патриархии составлен актуальный список собора новомучеников и исповедников Церкви Русской на май 2026 года. Список публикуется на официальном сайте издательства Московской патриархии. В публикуемом списке указаны для каждого святого лик святости, имя, фамилия, церковный сан, все даты памяти святого, входящие в официальный календарь Русской православной Церкви по старому и по новому стилям. При подготовке списка были проведены необходимые уточнения этих сведений в соответствии с актуальными данными. Митрополит Иларион Алфеев и его водитель были освобождены в Чехии без предъявления обвинений, залога или запрета на выезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал митрополита. Митрополит Иларион и сопровождавший его водитель освобождены из-под стражи в Чехии, обвинения им не предъявлены, они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений, без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств, говорится в телеграм-канале митрополита. Правоохранители Чехии задержали митрополита Русской Православной Церкви Илариона Алфеева 24 мая на одной из автозаправок якобы за перевозку наркотических препаратов, сообщает сайт Союза Православных Журналистов со ссылкой на телеграм-канал митрополита Илариона. Сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах. В нем находились митрополит Иларион и сопровождавший его водитель-оператор. По словам митрополита и его защиты, полицейские не сообщили ясных причин остановки и сразу приступили к досмотру автомобиля. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит Иларион категорически отверг какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ. Он считает произошедшее провокацией. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Мы с вами находимся в режиме прямого эфира. Если вы нас сейчас слушаете, вы можете нас также и посмотреть, если подключитесь ВКонтакте. У нас включена видеотрансляция. Ваши звонки мы можем принимать по телефону 328-29-32, а ВКонтакте мы можем принимать ваши письменные сообщения, комментарии и любые ваши вопросы. Итак, я, наверное, нашу передачу сегодня, нашу программу начну вот с такого сообщения. Ну, вы знаете, что сейчас у нас проходит неделя православного донора. Инициаторами этой акции выступило наше радио «Град Петров». И мы вот почти 3 месяца призывали вас присоединиться к донорам нашего города и помочь тем нуждающимся людям, которым очень нужна кровь здоровых людей. Сегодня я вот дежурила на станции переливания крови. Это первая городская станция. Она находится на Московском проспекте 104. И я хочу вот буквально 2 слова сказать об этом. Дело в том, что довольно много сегодня приходило туда людей, готовых помогать. И я хочу сказать, что эти люди совершенно необыкновенные. Я вот под впечатлением, я не могу с вами, дорогие друзья, не поделиться этим. Это какие-то совершенно светлые, совершенно бескорыстные и добрые люди. И я поняла, если нам хочется встретить добрых, хороших людей, то надо приходить на станции переливания крови. Мы были просто удивлены, до чего открытые, вот такие, ну, мне хочется сказать, что они жертвенные, но хотя они сами не считают это жертвой. Вот прийти помочь человеку, они спешили, они там отрывали свое время от детей, от работы, быстро сдавали и уходили. Мы дарили подарки, конечно, вот наши диски с нашей радиостанции, и это также было еще миссионерство с нашей точки зрения, потому что мы рассказывали и о нашем радио, потому что мало кто из пришедших знал о нашем радио. И было очень, ну, немножечко, может быть, грустно, не очень, но грустно, что наши радиослушатели сегодня, во всяком случае, не присоединились к группе этих замечательных людей. Дорогие друзья, мы до пятницы будем вот ждать вас на станциях переливания крови, именно на этой, на Первой городской, Московский проспект 104. Приходите, попробуйте. Иногда кажется, да, у меня не возьмут. А когда врач-гематолог вот делает там свои обследования, оказывается, что человек вполне может стать донором, и поэтому попробовать стоит. Каждый человек, каждый донор спасает 3 жизни. Об этом мы говорили в ходе наших передач. И, пожалуйста, имейте это в виду. Все выходили очень довольные, очень светлые. И вот почему сегодня я начинаю с этого, хотя наша передача уже не проходит в цикле недели православного донора. Передачи, которые я готовила вот 3 месяца почти, они закончились. Сегодня у нас уже другой цикл, но сейчас идет уже практическая часть нашей акции. Еще раз очень просим вас присоединиться к этой практической части. И я хочу сказать, что людей, нуждающихся вот в нашей помощи, в помощи здоровых людей, потенциальных доноров, их достаточно много, потому что мы сегодня в ходе нашей встречи, может быть, еще скажем, какие нужды бывают у людей. Но вот люди, с которыми я сегодня встречалась, кто-то говорил, что столько детей больных, маленьких, которые не выживут, если им не сделать переливание. Время сейчас тревожное, тяжелое время. Не хочется об этом говорить, но, тем не менее, надо быть готовым ко всему. А кто-то ходит вот здоровый, счастливый, и вдруг вот случаются никакие какие-то несчастные случаи встречаются на пути, и ему тоже надо вот совершенно неожиданно сделать переливание крови. И наш сегодняшний гость, наверное, очень часто встречается с такими ситуациями, ну, может быть, не очень часто, но встречается с такими ситуациями, когда человеку нужно сделать переливание крови. Я рада представить нашего гостя. У нас в гостях Иван Тимофеев. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
0: Иван, вот как бы в двух ипостасях сегодня у нас выступит. Ну, во-первых, он работник в пожарно-спасательном отряде противопожарной службы Санкт-Петербурга. Это его основная профессиональная деятельность, но, а кроме того, он является руководителем общественной организации «Волонтеры-спасатели». Так что, дорогие друзья, я думаю, что Иван нам сегодня расскажет много важных вещей. И я думаю, с одной стороны, это интересно, но если то, что касается несчастных случаев там, и пожаров, это, конечно, может быть, не столь интересно, но как-то нас призывают быть внимательными, наверное, к этому. Итак, Иван, первый вопрос к вам от меня. Вот почему вы выбрали эту специальность, пошли в пожарную службу?
1: Ну, для меня, я еще выбрал ее в школе, когда учился, захотел пойти стать спасателем, да, то есть для меня эта профессия, она интересна тем, что, во-первых, это помощь людям. Для меня это как-то было основным. Я понимаю, что есть какие-то серьезные вещи, катаклизмы, аварии, чрезвычайные ситуации и так далее, и надо помогать. То есть я видел, что требуется помощь, и хотелось как-то в этом участвовать, и вторым для меня важным моментом стало то, что это очень разносторонняя профессия. То есть помимо ее необходимости, она для человека разносторонняя. То есть ты должен много всего знать, много всего уметь. Казалось бы, это такая физическая только профессия, но на самом деле она очень умственная. То есть ты должен много думать, анализировать, понимать, знать различные моменты от химии, физики, да, и заканчивая банальными какими-то житейскими вещами. То есть и вот это, конечно, приводит в профессию. А когда ты уже в нее приходишь, когда ты уже как-то углубился в нее, то, конечно, выясняется, что этого еще больше становится.
0: А вот интересно, вы, будучи в школе, уже как-то вот захотели помогать и поняли, что именно вот здесь, в пожарном отряде, вы сможете в МЧС, да, оказывать помощь. А с чего это началось? Вас родители наставляли на этот путь? Или вот как вот вы дошли до этого, будучи школьником?
1: Да нет, в моей семье не было никогда ни пожарных, ни спасателей, никак людей с этим связаны. Моя вся семья больше связана с наукой, поэтому как-то никак не были связаны с пожарно-спасательным делом, и все свое детство, юность, да, я учился в прекрасной гимназии нашей французской, и как бы более вообще никак не был с этим связан, а вот в 9 классе я понял, что мне это интересно. Да. Стал изучать, стал смотреть, где можно учиться, что нужно делать. Хотел сначала уйти тогда в училище, да, после 9 класса уже можно было уходить в спасательное училище, но понял, что сначала лучше было доучиться. Я пошел в кадетский корпус, кадетский класс МЧС тогда уже появились. Это уже было такое обучение с направленностью, да, спасательное. А дальше уже пошел по этому пути, начиная от учебного среднего технического заведения, да, то есть теперь это колледжи, раньше это были училища, и дальше уже как бы работал и учился в университете.
0: А в университете на каком?
1: В университете на все по той же профессии. Я заканчивал, да, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России, вот на Московском проспекте, да, как раз недалеко от станции переливания крови, куда вы, к счастью, ездите, да, и вот как раз-таки высшее образование тоже по этому профилю.
0: Ничего себе. А скажите, пожалуйста, родители ваши не были против, не отговаривали? Это же все-таки такая опасная специальность. Ну, кроме того, что это разносторонняя, это такая востребованная специальность, но это же опасно.
1: Да нет, родители не были против. Нет, может быть, и удивлялись, да, то есть неожиданному выбору. То есть, да, вот действительно, когда у тебя все всеми заняты наукой, и тут неожиданно ты выбираешь такой профиль, но против не были, наоборот, поддерживали, потому что все, конечно, понимаем необходимость этой профессии.
0: А французский язык вам уже не пригодился, да?
1: На самом деле пригодился, казалось бы, да, что почему мне, как, где он в профессии, но много общались с коллегами, и сейчас до сих пор общаемся с коллегами из разных стран. Я ездил и во Францию, и в Германию, мы общались с коллегами по нашему профилю, и благо, что я закончил французскую гимназию, учил несколько языков, поэтому мне, конечно, ну, это пригодилось в жизни, вообще даже в моей конкретной профессии.
0: Невероятно. А как вы считаете, вот пожарное дело в России и в той же Франции, где лучше поставлено, вот на ваш взгляд?
1: Ну, мне, конечно, нравится в России. Да? Мне нравится в России, но надо понимать, что в разных странах очень по-разному, да, службы построены, сделаны. То есть, наверное, если мы не берем Россию, то есть, как вот у нас советская школа пожарной охраны, царская пожарная охрана, все-таки у нас очень давняя история да. пожарной охраны в нашей стране, то, наверное, ну, где мне больше нравится, это Германия. Там по-другому выстроена система, и как раз вот мы сегодня с вами еще затронули тему добровольчества, и в Германии вся Германия пополам поделена. Там одна часть — это профессиональная пожарная охрана, вот как мы с вами привыкли, да, то есть люди работают на работе, а вторая вся половина Германии — это все добровольческая пожарная охрана. У них нет профессионалов, у них все люди работают на своей профессии, занимаются своими делами, а либо в свободное, либо в травмированное время, когда им выделяется, они ездят, тушат пожары. Это все добровольцы.
0: Как интересно. Я вот знаю, что во Франции очень относятся к пожарным с большим уважением. И если едет пожарная машина, ей всегда уступят. А если полицейская, ей не уступают. Потому что пожарные там востребованы не только для тушения пожаров, но любой несчастный случай – это вот именно пожарная...
1: Пожарная.
0: Да, вот всегда бывает...
1: Ну, у нас на самом деле так же. У нас у нас противопожарная служба, она выезжает на все ситуации, связанные там с какими-то чрезвычайными событиями. Мы выезжаем, начиная от наводнений, там прорывы горячей воды, холодной воды, там требуется кому-то помощь, котиков снимать с деревьев. Это же все пожарная охрана. Конечно, у нас есть и спасательная служба, которая параллельно этим занимаются, но и пожарная служба. Мы не только ездим на пожары, на ДТП, на многие аварии, на все, что связано с чрезвычайными событиями. Потому что все-таки пожарно-спасательная служба, время реагирования, то есть скорость реакции, время реагирования самих подразделений, она очень минимальна. Да? То есть мы буквально там в течение 10 минут уже оказываемся в любой точке нашего города. Все остальные экстренные службы, они, у них больше время реагирования, поэтому они могут приезжать чуть позже. Ну, а мы обеспечиваем безопасность, если можем, устраняем, если нам необходимо, вызываем коллег каких-то, кто с этим связан.
0: Ну, вот вы сказали, что в Германии вас порадовал такой опыт добровольнического движения, да, и вы сейчас руководите общественной организацией «Волонтеры-спасатели». Как эта организация образовалась, это вы инициатором были? Вот расскажите нам об этом, чем они занимаются и кто туда приходит.
1: Да, «Волонтеры-спасатели» организовалась, конечно, самостоятельно. Казалось бы, у нас в городе, вот наш город Санкт-Петербург, он очень, как вам сказать, он по-хорошему такой добрый город, да, и у нас действительно очень большое количество добровольческих, волонтерских организаций. И не только в сфере там чрезвычайных событий, да, то есть у нас есть прекрасные организации, которые занимаются поиском в лесу. Я считаю, что в нашем городе, в нашем регионе это лучшая организация, которая есть вообще в стране, да. Они ищут людей, они спасают. То есть есть у нас, я вам рассказал про котиков, да, что вот пожарные выезжают на котиков, действительно всю жизнь выезжали на различных животных. У нас с вами есть общественная волонтерская организация, добровольческая организация, которая занимается исключительно спасением животных. Вот. То есть у нас действительно много разнопрофильных организаций, просто когда в определенный момент в нашей, ну, не только в нашей стране, во всем мире наступило такое сложное время и появился ковид, помните, был такой ковид-19, да, с которым мы все встретились, познакомились, тогда действительно появилось понимание, что требуется помощь государству, требуется помощь людям, просто потому что это создаст безопасные условия для всех наших жителей, граждан, да. Помните, что было время, когда не все могли выходить из дома, не все могли ездить в магазин за продуктами, банально. У нас остались категории граждан, да, социальные слои населения, которые менее защищены, да, то есть действительно у вас есть там родственники, все приезжают, помогают, бывают, что у нас бабушки, дедушки, дети остаются, как бы, но не могут самостоятельно это сделать. И государство заботится, оно помогает, но мы не можем разово и всех охватить, невозможно это, да, то есть даже у нас 7-миллионный город огромный, и у нас не столько социальных служб. А время требовало, вот такой вызов был, да, то есть этим всем социальным службам. И тогда мы как раз приняли решение объединиться в общественную организацию, вошли совершенно разные люди. У нас есть и врачи, у нас действительно есть спасатели пожарные, у нас есть учителя, педагоги детских садов, там, ну, не знаю, ну, кого только нет, то есть совершенно никак не связанные с спасательным делом люди, и они стали помогать. Мы ездили домой к жителям нашего города, привозили продукты, развозили врачей, то есть мы на своих автомобилях забирали врачей из поликлиники, была такая акция «Помощь врачам», да, «Подвези врача», мы забирали врачей, развозили, чтобы они могли проводить исследования, исследования, анализы брать, лечить и так далее. То есть вот этим, с этого, собственно, все и начиналось. Да, когда, к счастью для нашего, да, закончился ковид, вот, появились другие вызовы. То есть, и они действительно постоянно есть. А это массовые вызовы, да, то есть это есть лесные пожары. Мы понимаем, что у нас есть службы, которые этим занимаются, но всегда нужны те самые добровольцы, которые помогут. А есть множество различных таких необходимостей, да, для нас с вами в житейском плане, которые эти люди могут помочь. Наши ребята, они приезжают к пожилым людям, к одиноким людям, помогают с ремонтом. Потому что, ну, живет бабушка одна, она не может сделать ремонт, да. Социальная служба говорит, мы готовы все это сделать, мы привезем там обои, все, но нам нужно кто-то сделает. То есть они это делают. Моют окна, когда вот сейчас весна приходит, ну, как вот бабушка, дедушка, им уже тяжеловато это сделать. Родственников нету, да, или они уехали далеко. Ну, соответственно, можно это сделать. То есть общественная организация, она не только связана со спасательным делом, а больше с такими добрыми делами. Помогаем людям с ограниченными возможностями, то есть тех, у кого нет такой физической возможности куда-то добраться, опять же, медицинские учреждения, еще что-то. Ну, бывает, что необходимо помочь их довести в поликлинику банально, там, в больницу, помочь вернуться обратно.
0: А как вы узнаете об этих нуждах?
1: Мы работаем с нашим правительством нашего города, да, то есть это комитет по социальной политике, это комитет по молодежной политике, это Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ну и вот комитет по законности, правопорядку и безопасности. То есть все в совокупности, каждый отвечающий за свое направление, и появляются какие-то потребности, да, которые необходимо помочь как-то закрыть.
0: То есть здесь не происходит накладки, например, пожар в лесу, вы поехали тушить, и тут же приезжает...
1: Нет, да. нет, конечно.
0: Да, то есть у вас все распределено. А кто входит вот в вашу добровольческую организацию? Это какого возраста, может быть, люди, кого вы, и как там, принимаете кого-то или не принимаете, кто-то скажет, нет, вы знаешь, вот ты нам не подходишь.
1: Мы принимаем всех, да, всех, и любые, да, общественные организации, они всех принимают. Конечно, нет такого, если у человека есть желание помогать, почему ему должен кто-то отказать? Да?
0: Ну, может быть, скажет, ты ничего не умеешь, может быть, к вам придет этот мальчик, только сейчас школу закончил, я хочу
1: что-нибудь. У нас, знаете, сколько таких, и больше того, у нас и школьники есть, и детсадовские есть.
0: Да что?
1: Конечно, а если человек чего-то не умеет, это не значит, что он не может этому научиться. Да, мы всегда обучаем людей и оказанию первой помощи, там, каким-то бытовым моментам, да, пожаротушению, непосредственно применению первичных средств пожаротушения, там, альпинистским навыкам, да, все, что может вам пригодиться. Конечно, люди приходят, мы все когда-то приходим неумеючи. Мы не знаем, что делать, мы не умеем это делать. Да? Почему, собственно, нам не научить этих людей? Замечательно, если они останутся в нашей организации, будут развиваться. Если они захотят уйти в другую, на здоровье, мы тоже будем этому рады. У нас есть ребята, которые создали уже свои общественные организации, там разных направлений, каждый занимается своим.
0: А кто, например, от вас отпочковался, какие организации уходят? А,
1: ребята, каждый создает кто-то, ну, свое, то, чем и кому интересно, чем заниматься. Кто-то вот тоже в сфере безопасности, но кому-то интересно исключительно там спортом заниматься, различными общественными мероприятиями в сфере спорта, там помощи на забегах, на всяких массовых спортивных мероприятиях. Кому-то интересно, вот тоже сфера ЧС, но больше связан с охраной общественного порядка. Да? Наверное, вы знаете, добровольные народные дружины. Да? То есть они есть государственные, вернее.
0: У нас сейчас есть такие.
1: Конечно, да? Конечно, есть те, кто этим занимается. Это же тоже все добровольцы. То есть каждый выбирает ту ипостась, которая ему интересна.
0: Ну вот, а лично вы какую роль играете в этой организации?
1: Являюсь руководителем этой организации. Да.
0: То есть вы координатор разных направлений, да?
1: Да.
0: Вот мне интересно стало, вы сказали, что можно обучиться. То есть вот если человек захочет прийти и чему-то обучиться, вы можете вот какие-то дать...
1: Конечно.
0: Ага. У вас есть специальные помещения, где вы это...
1: Конечно, это же все. У нас вообще в Санкт-Петербурге все вот общественные организации, которые существуют, волонтерские, добровольческие организации любого направления, они, конечно же, обучают всегда тех людей, которые к ним приходят. Ну, классно, замечательно, когда к вам приходит специалист, все умеет, все знает, да? Он, значит, может поделиться своим опытом с другими. Если приходит человек, который никогда не видел, не сталкивался с этим, но хочет помочь, конечно, мы его обучаем. Все, как всегда, конечно, на безвозмездной основе, то есть мы обучаем оказание, первую помощь, там, пожар, душе, не знаю, всем видам, там, альпинистским, спасением на водах, ну, в общем, все, что интересно человеку, и туда, куда, для чего, чтобы, опять же, он стал разносторонний. Помните, с чего мы начали? Спасательное дело разностороннее, пожарно-спасательное дело. Это тот момент, когда вы выбираете, что вам больше нравится. Да, а в волонтерских, в общественных организациях вы можете выбрать исключительно свое направление.
0: Вот, на ваш взгляд, какая наиболее такая победа вашей организации, чтобы вы хотели отметить? Вот мы что сделали. Я не знаю, можно ли спрашивать о том, что конкретно вот вы сделали за минувший год, например, ну, или хотя бы вот об основной радости, которую вы испытываете, при том, что ваша организация не напрасно создана.
1: Ну, наверное, главной радостью являются это люди, которые приходят в организацию, да, и которые помогают. Я говорю, что вот люди занимаются какими-то своими направлениями, и таким, ну, всегда приятно смотреть на реакцию тех людей, которым ты помогаешь. Да? А у нас есть одно из направлений, мы помогаем семьям, большим семьям, да, то есть где много детей, не только в нашем регионе, это Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область.
0: То есть вы выезжаете еще?
1: Да, у нас есть ребята, которые сейчас, они жили в Петербурге, сейчас переехали туда, они сами родом из Новгородской области, у нас есть вот один из волонтеров наших, он активно помогает, они с братом открыли там секции спортивные, они создали там все это на базе там бывшей школы, там и в школе они это проводят. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи, которую туда отправляем, вот, либо это малоимущие семьи, либо большие семьи с большим количеством детей. Мы очень поддерживаем это, и приятно, когда большое количество детей, и мы прекрасно понимаем, что требуется помощь. Особенно, когда ребята живут в деревне, то есть, ну, какой-то такой возможности нету, и там и ремонты делаем, и окна ставят, и одевают, обувают детишек, и какие-то занятия, ну, в общем, такие вот мероприятия проводим, ну, и ты видишь, как это влияет, и понимаешь, что все, что ты делаешь, не напрасно.
0: А какая-нибудь чрезвычайная ситуация вот случалась в нашей местности, ну, например, тот же самый пожар, который вот мобилизовал вас всех, и всех ваших
1: Конечно,
0: участников?
1: Разные Или были ситуации, разные, да? Да, если мы возьмем в основном там Ленинградскую область, да, куда мы выезжаем, это связано с ландшафтными пожарами в лесу, они очень большие, да, они занимают большие территории, и несмотря на то, что есть пожарная охрана, которая занимается тушением лесных пожаров, есть у нас МЧС, да, комитеты различные и так далее, но нужно понимать, когда есть добровольцы, мы можем не так сильно нагружать профессиональную пожарную охрану. Да. Если мы говорим про наш город, то таким вот моментом, когда все собрались, приехали, стали помогать, наверное, все вы слышали про пожар, который был на набережной Невской мануфактуры. Да, крупный большой пожар, помните, несколько лет назад. Да, там погиб один из наших коллег во время тушения этого пожара. И вот тогда в один момент тушили его тоже несколько дней. Всем же кажется, что пожар – это сиюминутная ситуация. Да. То есть потушили и уехали. У нас есть пожары, которые мы тушим несколько дней. Есть, которые тушат там неделями, и, то есть 24/7. На этом пожаре находятся люди. Понятно, что, да, руководство организовывает какое-то питание, там, воду, там, чай и так далее. Но было приятно, когда наши волонтеры совместно с другими организациями собрались, поехали в магазины, закупили воду, еду, там девочки некоторые что-то приготовили и привезли пожарным. Конечно, когда ты выходишь после пожара весь грязный, мокрый, весь такой, и тебе дают домашнюю еду, конечно, это приятно, это радует. То есть вот такая мобилизация силы, это, конечно, всегда помогает. Ребята ездят на наводнения, да, которые проходят в других регионах, там помогают. Ну и гуманитарные операции, которые связаны, конечно, с там, проведением специальной военной операции. То есть люди переезжают с тех регионов, им требуется здесь помощь. Их надо встретить, им нужно помочь разместиться. Это вещи там, ну, много различных ситуаций. Либо возим продукты питания, да, в те регионы, там, соответственно, тоже помогает людям.
0: То есть у вас происходит и сбор, да, вот этой помощи,
1: да,
0: и продуктов?
1: Да, сбор продуктов, вещей, то есть для разных нужд. Кто-то готов помогать, например, детям из Новгородской области, они могут привезти свои вещи для детишек, да, кто-то говорит, мы хотим помогать вот людям, которые на новых территориях, да, сейчас, как принято говорить, они там, им тоже требуется помощь, да, то есть мы сейчас обсуждаем больше такой гуманитарный момент, да, то есть тот момент, когда каждый человек может помочь.
0: И выезжают вот в те в зоны?
1: Да, да, выезжают волонтеры, помогают.
0: То есть вы организовываете этот выезд?
1: Организуем, да, сборы. То есть люди выезжают, помогают, возят вещи, возят продукты питания, необходимые средства.
0: А давайте мы как-то скажем координаты, куда к вам обращаться, если вот нас сейчас слушают те, кто сейчас у приемников находится, и скажут, я тоже хочу помогать хотя бы.
1: Ну, у нас есть в различных социальных сетях, да, в первую очередь ВКонтакте, есть группа «Волонтеры-спасатели», вы всегда можете туда написать, и там вам подскажут, да, если вы хотите как-то участвовать в каких-то мероприятиях, чему-то обучиться, там, или, например, там, хотите, чтобы малышей там в школе ваших обучили, да, попросили, то есть мы всегда выезжаем, помогаем. И можете можете написать, и мы прочитаем сообщение, ответим. Там же указаны телефоны. На сайте добро.ру у нас с вами такой есть сайт, где все общественные волонтерские организации у нас с вами есть. Там всегда можете посмотреть, кто чем занимается. И там тоже можно вступить, можно написать. Там указаны телефоны, адрес, почта. В общем, везде можно найти. Ну, и просто через поисковик набирать волонтер-спасатель, вам сразу выдаст все ссылки необходимые.
0: Да, замечательно. Вы сказали, что вот выезжаете, допустим, помогать пожарным командам. У вас есть какие-то средства для тушения пожаров или с голыми руками выезжаете?
1: Нет, с голыми руками, конечно, не выезжаем. У нас все ребята, все, кто выезжает, они все обучены. Обучены на добровольных пожарных, обучены на пожарных как профессию, да. А у нас многие волонтеры, придя волонтерами, студентами, школьниками, сейчас уже ушли в профессию. Вот им так понравилось,
0: я как раз хотела узнать.
1: Они стали мотивированы. То есть это такая профориентация стала для них, и они сейчас уже многие профессионалы своего дела и параллельно тоже помогают нам в общественной деятельности. У нас есть специальные защитные средства, экипировка для того, чтобы защитить наших ребят. То есть понятно, что с голыми руками на пожар никто не ездит. Да? Ну а дополнительным, поскольку работаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям, главными управлениями, то, соответственно, совместно все это организуем, выезжаем, помогаем, и средства для тушения есть.
0: Да. Но сейчас лето наступает, и часто на воде происходят очень такие печальные случаи. Вы, вот ваши волонтеры выезжают только когда уже что-то происходит или стараются предотвратить несчастные случаи?
1: Конечно. Самое главное, знаете, как это девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям: предотвращение, спасение, помощь. Конечно, всегда предотвращение. Конечно, проводим профилактические мероприятия, то есть выезжаем на пляжи, там раздаем листовки, объясняем, как себя безопасно вести на воде. На самом деле, это прям бич современности. Да. Это прям действительно проблема, особенно в городской среде. Жарко, все сразу на пляже, и зачастую мы просто не обращаем внимания на собственную безопасность, да, особенно безопасность маленьких детей. И вот главное управление по городу Санкт-Петербургу уже бьет на бат уже куда только можно, обращаясь к жителям, что будьте внимательны. Причем самое удивительное, наши прекрасные жители знают, что это небезопасно, да, и все равно зачастую посмотрите, что происходит зимой. Сейчас главным развлечением зимы стало гулять по воде, по льду.
0: Да, причем в городе.
1: Причем в городе, да, я понимаю, что это романтично. Великолепный, романтичный Петербург. Но с точки зрения меня как спасателя, конечно, для нас это проблема, да. А летом, конечно, для нас проблема, что все огромным количеством жителей выезжают там в Ленинградскую область, либо на озера, да, в нашего города, и не очень следят за безопасностью. Я понимаю, все хотят отдыхать. И для нас мы стараемся, конечно, всячески профилактировать такие мероприятия, и беседы проводятся. И у нас есть несколько крупнейших общественных организаций, которые уже прям ставят посты на всех вот этих местах, где гибнут люди, где гибнут дети. Происходит огромное количество гибели детей каждый год, да. И они разъясняют, они спасают. И, то есть у нас великолепная поисково-спасательная служба, водные посты на всех озерах, все равно не хватает этого, все равно стараемся как-то общественными силами тоже помогать. Но надо понимать, что как бы мы ни старались, если мы сами о собственной безопасности жителей не думаем, то вряд ли что-то так вот можно сделать.
0: Вот вы знаете, у нас есть оборудованные места, ну или, может быть, не очень оборудованные места для купания на озерах, но спасателей там не видно. Вот мы, когда выезжаем за город, да, собственно, и в черте города, вот тех же озерках, да, три этих озера, там, по-моему, ну, недавно времени там не было никаких спасательных станций.
1: Ну вот сейчас мы, поскольку, говорю, это прям стало социальной проблемой, мы даже выезжаем, дежурим отдельно на озера, да. Но я могу сказать, что в тех же озерках у нас есть прекрасные спасательные станции, и они там круглогодично, и ребята дежурят.
0: Это на третьем озере?
1: На всех озерах. На всех Суздальских озерах там есть станции прямо, и они берут, они с утра заступают, берут лодки и дежурят. Там есть общественные организации, которые тоже помогают этим спасательным станциям. Они тоже дежурят. И на самом деле, когда Главное управление по городу Санкт-Петербург, Министерство по чрезвычайным ситуациям, оно публикует те самые списки водоемов, где можно купаться, они поэтому им разрешают. Потому что не только мы обследовали воду, наши водолазы, то есть как и общественных организаций, так и профессиональных, конечно же, служб, они в первую очередь обследуют дно. Они обследуют, что там ничего не было, что там можно было купаться. После этого там существуют спасательные станции, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Но жители стараются выбирать какие-то самые безлюдные места, и вот тут, конечно, возникают сложности.
0: Да. Вот, может быть, вы сейчас дадите самую главную рекомендацию нашим слушателям перед началом лета, чтобы не было неприятностей, связанных с водой. Вот на что прежде всего надо обращать внимание? Наверное, то, что вы сказали, не безлюдные места надо выбирать, да?
1: Это вот на что обращать внимание? Все в открытом доступе. Сейчас Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, все общественные организации, связанные с ЧС, да, в сфере ЧС, все каждый год публикуют места, где можно купаться. Не потому, что мы хотим запретить купаться в других местах, просто потому, что там это обеспечить вашу безопасность гораздо сложнее. Да? И, конечно, нужно выбирать те места, где безопасно. Безопасность – это культура. Вот мы с вами общаемся, мы знаем, что когда ты разговариваешь, нужно общаться культурно, нужно общаться вежливо и так далее. Так вот, безопасность людей – это тоже точно такая же культура. Эту культуру нужно воспитывать в себе и в своих детях. И тогда, конечно, будем жить безопасно. А что порекомендовать? Нужно следить за собственной безопасностью, следить за своими детьми, за ближайшими людьми рядом. Понятно, что вы сосредоточены на себе, но не все так сосредоточены. Да? То есть обращать внимание, не допускать каких-то шалостей, игр, ну, которые могут за собой повлечь какие-то негативные последствия. Да? То есть, действительно, это все приводит к каким-то необратимым последствиям, которые бы мы не хотели допускать. А так, только внимание, да, когда мы с вами внимательно относимся к этому позитивно, когда мы понимаем, что это важно, все будет безопасно.
0: То, что касается спасения на воде, вы тоже обучаете приемам, да?
1: Конечно, спасение на воде и оказание первой помощи утопающим, да.
0: То есть у вас есть бассейны, в котором вы можете.
1: Мы ходим либо в общественный бассейн, на который все мы с вами пользуемся, либо через связи с нашими комитетами, которые могут помочь нам предоставить эти вот бассейны, да, то есть есть особенно комитет по молодежной политике, у них есть такие возможности, есть подростково-молодежные центры, а у нас с вами молодежь теперь довольно-таки возрастная, да, с 14 до 35 лет, да, сейчас, говорят, еще больше
0: будет.
1: До 40 продлят. Поэтому как раз-таки наши волонтеры отлично, замечательно попадают в этот возраст.
0: Да. А кто у вас больше, мужчины или женщины приходят, девушки?
1: Это мой любимый вопрос.
0: Да?
1: Мой любимый вопрос. Я могу сказать 100%, что самые активные волонтеры, самые активные добровольцы – это женщины.
0: Ну, как всегда, везде.
1: Во-первых, женщина – это двигатель прогресса, да, мы с вами это знаем. Но это факт. Мужчины мы больше любим, да, такой момент стагнации, мы хотим все, мы что-то добились, мы сделали, мы завоевали, все, нам теперь нужно наслаждаться. А женщине нужно постоянно куда-то идти, развиваться и делать. И действительно, самые активные, конечно, волонтеры – это женщины. Да. Вы вот спрашивали, да, какие у нас есть волонтеры вообще в городе. У нас действительно есть разные волонтеры. У нас есть прекрасные серебряные волонтеры. То есть это волонтеры определенного такого же старшего возраста, да, прям прекрасные бабушки, они великолепные вещи. Они такими вещами занимаются. Они
0: Например?
1: Максимально. Ой, да множество. Да. Они приезжают вот на спортивные мероприятия. Вот вы приходите там, мы решили побегать, да, вы приезжаете, они вам выдают номера. Они вас встречают, они дают вам водичку, они вас там следят за вами, они вот стоят на всем этапе, да, когда люди бегут, такие, о, кому-то стало плохо, зовут нас, мы бежим, помогаем, да. Эти люди, вот сейчас специальная военная операция проходит, эти люди собирают гуманитарную помощь, плетут сети целыми днями, что-то чем-то, всегда чем-то занято. И множество, они вяжут, они, господи, вот чем только не занимаются, вот серебряные волонтеры, мы постоянно их видим, они во всем участвуют, самые, наверное, активные, кто у нас есть. А так разновозрастная, конечно, такая вот семейство, семья даже, я бы сказала, волонтеров в нашем городе, то есть абсолютно разного возраста.
0: А точки, которые вот, куда можно прийти, они по городу разбросаны?
1: Да, во всех районах города абсолютно это есть, да.
0: Вступить в это, дорогие друзья, волонтеры, спасатели. Вот такая есть у нас организация общественная. Давайте хотя бы здесь не будем проходить мимо. Наш гость сегодня Иван Тимофеев, он как раз руководитель этой общественной организации. Наш телефон 328-29-32, и ВКонтакте идет видеотрансляция. Если у вас есть, появились вопросы к нашему гостю, пожалуйста, можно их задавать или прокомментировать нашу сегодняшнюю беседу. Иван, вот мы начали с того, я во всяком случае начала, мы стали говорить о донорстве. Донорство ведь тоже это такая волонтерская деятельность. Есть ли у вас вот такое движение волонтерское, как доноры?
1: Да, конечно, у нас почти все волонтеры, да не почти, а все волонтеры нашей организации являются донорами. Многие это почетные доноры России, почетные доноры Санкт-Петербурга, и действительно все сдают кровь уже на протяжении многих лет, уже десятилетий некоторые.
0: А они начинают заниматься вот такой деятельностью, донорством, потому что вы им что-то рассказываете, или люди как-то сами доходят, или просто знакомясь друг с другом, они понимают, что если этот человек пошел в донорство, то и я хочу.
1: По-разному, действительно. Кто-то приходит, он уже сдавал, да, то есть он уже был как-то в этой, то есть участвовал в этом направлении, а кто-то смотрит на коллег вокруг, то есть мы ребят всегда зовем, мы организуем, стараемся там каждые 2 месяца организовывать донорские дни, то есть когда волонтеры наши, дружественных организаций, семьи волонтеров, друзья. То есть здесь же важно, что вы с кем-то пришли.
0: Да.
1: Замечательно, когда вы сам такой идейный, у вас хочется самому это сделать. Это замечательно. Бывает, что человеку нужна помощь. Да, чтобы его кто-то привел, кто-то с ним был рядом, кто-то стесняется, смущается, что-то непонятно, да, то есть, и мы организуем эти дни, мы зовем наших друзей, знакомых, людей, которые никогда не сдавали, идем вместе с ними, поскольку мы уже опытные, мы уже знаем, что там, куда идти, да, как мы с вами за эфиром общались, да, когда люди уже приходят, знают, где взять бахилу, куда пойти, куда карточку взять, где карточку и так далее, да, вот та самая ситуация, мы приводим наших друзей, которые никогда в жизни не сдавали, рассказываем, показываем, а дальше это уже цепная реакция доброты, когда одни привели других, и вот друг за другом эти люди начинают приходить, сдавать кровь, и это, конечно, замечательно.
0: Вы ведь тоже донор.
2: Да.
0: Сколько донаций у вас уже?
1: Больше 60.
0: Да что вы! Сколько вам было лет, когда вы решили пойти первый раз?
1: Первый раз я стал сдавать, вот мне исполнилось 18 лет, сразу после школы. Да, меня в донорство привела моя учительница. Я вот вам рассказывал, что я поступил в кадетский корпус, кадетский класс МЧС, и мой учитель математики, она уже была донором, она много лет сдавала, и она вот рассказала, мне эта идея понравилась, и мне подсказали, показали, куда прийти. Вот, как я и говорил, человек приводит, да, то есть она меня привела туда. Первое, где я сдавал, это была 31-я городская больница, это детская больница, где лежат малыши, которые лечатся от различных онкологических заболеваний и так далее. Вот им в первую очередь было нужно переливание крови. У нас есть, опять же, благотворительные фонды, которые помогают, занимаются. И мы тогда сдавали прямо пофамильно. То есть знали, кому какая кровь нужна.
0: Фонд, то есть адресная,
1: да, адресная помощь. То есть фонд говорил, вот этому ребенку нужна вот такая группа крови. Мы говорили, вот у меня такая. Мы приходили, сдавали. И вот с этого начался мой донорский путь.
0: Невероятно. Это учительница в школе, да, она
1: да.
0: у вас была? И ваши одноклассники среагировали также на ее
1: Да, ну, видите, призывы. Нам, наверное, было проще, чем остальным, потому что мы уже выбрали профессию, да, МЧС. То есть мы уже как-то выбрали себе такой, как путь, да, помощи людям. А это один из тех моментов, который максимально простой, чтобы помочь другому, да. Ничего тебе не требуется, нужно просто прийти, лечь на кушетку, кровь сдаешь, все замечательно, людям помогаешь. И у нас действительно в классе в нашем много и почетных доноров, и таких активных доноров, и они продолжают сдавать кровь.
0: Вы теперь почетный донор России, да?
1: Да, почетный донор
0: вы
1: России.
0: Вы пользуетесь льготами какими-то, которые
1: я не
0: положены?
1: Я могу сказать, что я пользуюсь льготами, но они существуют, это приятно, да. Есть единовременная выплата, которая приходит каждый год, да, то есть какие-то особенности льготные, действительно связанные с отпуском, связанные с путевками. Это все работает, это замечательно. Просто, наверное, в связи с тем, что у меня такая активная жизнь, да, нужно работать и социальная жизнь, да, у меня просто
0: не
1: нет на это времени, да, да. А так вот действительно люди пользуются. У меня мои коллеги, многие пользуются вот теми самыми днями к отпуску, да, то есть вы сдаете, вам дают справку о том, что вы можете получить свободный день к отпуску дополнительно, вот у вас дополнительный отпуск появился. То есть, конечно, это замечательно.
0: Ну, вот вы сказали, что те, кто принадлежат вашей организации общественной, эти люди практически все доноры. Значит, у нас доноров очень много. И как вы вот смотрите актуальность этого вопроса в нашем городе, во всяком случае?
1: Я как человек, который с этим вопросом сталкивается в разных ипостасях, с разных сторон, да, то есть моя сфера деятельности, которую я для себя выбрал, в которой я работаю, она так или иначе связана с различными чрезвычайными событиями и различными человеческими горестями, да, и различными особенностями, которые с нами происходят. И я, как человек, который это видит каждый день, могу сказать, что донорство, оно необходимо. Да, у нас много доноров в нашем городе. Наш город социально активен, но их не так уж много, чтобы они могли покрыть все потребности, да. это действительно такой важный момент, он социальный. Это момент какой-то, знаете, такого доброго дела. И нельзя сказать, что, ой, доноров много, и хватит на самом деле. Да. Доноры нужны всегда. Доноры нужны буквально каждый день. Компоненты крови используются повсеместно. Нужно понимать, что это не только там какие-то страшные для нас вещи, которые мы видим по телевизору. Там авария произошла, катаклизмы какие-нибудь. Ну, мы же такие глобальные видим обычно.
0: Ну, конечно.
1: Есть же обычные вещи, да. Человек попал в аварию, попал в больницу, ему делают операцию, но ему нужна кровь. Откуда ее взять? Вы ее сдали, ему перелили, все, он выжил. Вы не сдали? Тут уже, конечно, ну, варианты, да, возможно. То есть врачи уже будут что-то придумывать. Зачем придумывать, если самый простой способ – сдать кровь, получить ее и, собственно, перелить. И таких бытовых ситуаций множество, не говоря уже про крупные чрезвычайные события, которые происходят и требуются, да, вот донорская кровь.
0: То есть вы, как очевидец многих таких событий, несчастных случаев, все-таки понимаете, насколько это необходимо,
1: насколько это
0: в общем,
1: важно, да.
0: И вы думаете, что все-таки недостаточно активны, может быть, или вы так не думаете?
1: Наши доноры, которые у нас уже доноры, они очень активны. Доноры Санкт-Петербурга великолепные.
0: Да?
1: Это самые чистые, светлые люди, и они очень активны, действительно.
0: Да.
1: Но их, скажем так, объем не такой большой. Для такого крупного города, для современности, 21 век, когда у нас с вами под рукой вся современная информационная технология, когда мы можем везде посмотреть, почитать, понимаем, насколько это безопасно, насколько это комфортно, насколько это важно, да, иметь такой процент. Ну, наверное, это пока не самое лучшее, что мы можем. Да, хочется, чтобы процент доноров был, конечно, больше. И потому что, ну, это в глобальном масштабе, то есть в общей массе принесет нам положительные результаты. И нет такого, что ваша кровь не потребуется. К сожалению, она потребуется всегда.
0: Мы еще вот узнали в ходе нашей акции «Неделя православного донора», мы узнали о том, что еще требуется не только кровь, но и костный мозг. И люди, которые сдают кровь, они еще и входят в регистр костного
1: мозга.
0: Да,
1: это костного мозга, да.
0: А насчет вы тоже включили?
1: Да, вот у нас в нашей общественной организации некоторые ребята уже вступили в реестр, да, доноров костного мозга, да, кто-то вот еще собирается. И действительно, мы сейчас проводим такую профилактическую работу, разъясняя, насколько это важно, насколько это просто. Да? От нас ничего не требуется. Нужно прийти, сдать пробирочку крови, и все, дальше, собственно, уже процесс будет, вы будете в этом реестре, а дальше уже будут подбирать. К сожалению, этот реестр, вообще эта система доноров костного мозга будет работать только тогда, когда будет большой процент людей. Чем меньше их, тем сложнее ей работать. Чем больше этих людей, тем, конечно, процент того, что найдется донор, да, который совпадет и может помочь спасти чужую жизнь, он, конечно, возрастает.
0: Кто-то из ваших волонтеров уже смог вот таким образом помочь?
1: У нас, да, была девушка, которая вот почти подошла, то есть, ну, там же как сначала, то есть, реестр вносится, там подбирают по определенным критериям, ее уже ей сообщили, что есть человек, которому она может стать донором, и дальше уже были исследования, но она не до конца подошла, потому что исследование давается там до определенного процента, чтобы мы друг другу подходили, да, и вот действительно, ну, вот уже на последней стадии пришлось искать другого донора, да, то есть, человек был готов, он приехал на исследование, все, то есть...
0: Вы тоже состоите, да?
1: Да, состоимся.
0: Но пока еще не нашелся ваш близнец.
1: Да, Бог, конечно, найдется человек, которому потребуется наша помощь, и мы сможем его спасти, помочь, улучшить как-то жизнь. Это уже хорошо.
0: Да. Ну вот те, кто к вам приходит, в вашу организацию, волонтеры-спасатели, еще раз назову эту организацию, добровольную, люди как-то вот умеют сочетать свое время, которое надо посвятить работе, семье, и еще вот быть полезным просто обществу. Вот как это, откуда время найдется? У нас сейчас так все загружены.
1: Ну, на самом деле, вот это самое сложное, да. Это, и с точки зрения даже проблематики вот именно волонтерского движения общественных, это как раз-таки самое одна из важных проблем, что люди, мы активны, мы социально активны, мы хотим помогать, и настолько вовлекаемся, что зачастую нам просто не хватает банально времени на все остальное, да, и зачастую люди могут даже перегорать из-за этого, потому что они всю свою душу отдали на то, чтобы помогать другим. Но есть наставники, есть люди, которые помогают, объясняют, говорят, как нужно себя вести, как нужно расходовать, нормировать время, свою помощь, потому что, к сожалению, всем не поможешь. да, ну, одновременно не справишься и так далее. То есть здесь нужно, чтобы и наши волонтеры могли это делать, да, и при этом они остались и психологически, и как бы в душе, и в гармонии с собой, и, конечно, в повседневной жизни и на работе.
0: А какую помощь вы можете оказать людям, которые, вот, что называется, выгорание происходит, вот уже все?
1: Ой, разное, да, то есть тут мы, конечно, по-разному стараемся общаться.
0: Какие-то выезды у вас
1: какие-то бывают? Выезды, да, то есть какие-то, знаете, совместное времяпрепровождение, коммуникация, общение, то есть как-то отвлечение от бытовых проблем, от, вот, от волонтерских проблем, да, то есть такие. То есть нужно понимать, что волонтеры в сфере ЧС, вот то, чем мы занимаемся, они же не только делают какие-то конкретные действия, они же еще сопереживают людям, да? Вообще волонтеры, добровольцы — это люди сопереживающие. И здесь, конечно, трудно сделать так и научить человека не сопереживать, потому что на этом все построено. А значит, вы пропускаете это все через себя, а значит, вы каждый раз это переживаете заново. Ну и, конечно, люди, ну, просто устают от такого количества эмоций. Им зачастую нужно просто отдохнуть, как-то переключиться на другой вид деятельности. Я говорю, что нельзя, ну, нет смысла волонтерам заниматься только одним чистым направлением. Нужно переключаться, чтобы было возможность немножко отвлечься чем-то другим. Помогите животным, да, я помогаю людям, помогите теперь животным.
0: Да. А бывает так, что находят себе близких друзей вот в вашей организации, друзья, а может быть, даже семейные пары создаются, такое бывает?
1: Конечно, конечно, и находят близких друзей, и прекрасные пары, создаются семьи, то есть, ну, это же целое такое сообщество, да, в которое помогает друг другу, из разных организаций люди общаются, люди ездят на различные выезды, даже на те же чрезвычайные события, и там находят тех самых близких себе по духу людей.
0: Да. Ну что ж, Иван, вот закончилось время нашего эфира. У меня осталось очень светлое впечатление от того, что вы нам сегодня рассказали.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Весна» Николая Метнера в исполнении автора. Архивная запись 1947 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В год 350-летия Петра Великого все учреждения культуры подготовили новые экспозиции, обновили существующие, создали новые маршруты, издали новые книги и так далее. И, конечно, главный музей страны также обращает наше внимание на то, что он теснейшим образом связан с личностью первого российского императора. 2021 и 2022 годы в целом насыщены петровскими датами. В 2021 году мы вспоминали 300-летие окончания Северной войны и заключения нештатского мира. 300 лет назад Россия была провозглашена империей, 310 лет назад был заключен Прутский мир. Нашего города не было бы, если бы не воля и стремление Петра Алексеевича. Споры о нем до сих пор не утихают среди историков, однако, стоя на берегах Невы, нам было бы сложно не отдать ему дань уважения и благодарности. Все-таки значение нашего города для истории России трудно переоценить. И одна из главных экспозиций об эпохе Петра Великого открылась в начале 2022 года в Государственном Эрмитаже. Как она называется, что мы узнаем из нее о Петре Первом, рассказывает куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Наталья Юрьевна, ну вот, наверное, банальный вопрос, но о чем экспозиция? Начнем с этого, потому что она, как я понимаю, совсем новая по сравнению с тем, что было раньше. То есть это такая капитальная реэкспозиция.
1: Экспозиция посвящена Петру, безусловно, и его времени, и она, ну, нельзя сказать, что она совсем кардинально отличается от прежней экспозиции, потому что прежняя экспозиция была интересная, хорошая, но, во-первых, у нас сейчас есть другие возможности другого оборудования, а это позволяет немножко иначе сделать вот планировку экспозиции. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, за это время были изучены, исследованы, отреставрированы новые предметы, которые хотелось показать. И опыт работы прошлой экспозиции показал необходимость, может быть, каких-то перемен, да, даже тематически поменять местами некоторые залы, как у нас вот сейчас произошло. Но суть осталась та же. Мы показываем костяк, как бы вот основа нашей экспозиции составляют предметы из мемориальных собраний, кабинет Петра Великого, который потом трансформировался в галерею Петра Великого. Но, кстати говоря, вот то, что у нас раньше экспозиция называлась, и на самом деле, когда мы ее сейчас готовили, она тоже должна была так же называться, «Культура России первой половины XVIII века». А в итоге было принято решение, это было решение Михаила Борисовича Петровского в первую очередь, назвать нашу новую экспозицию «Галерея Петра Великого». И вот в определенной степени, особенно мне, вот как хранителю живописи, как куратору этой экспозиции, это дает даже в какой-то степени больше простор для показа, потому что дело в том, что когда собиралась галерея Петра Великого при Николае Первом, туда включали не только мемориальные вещи Петра, не только вещи, созданные в Петровскую эпоху, но там же были и предметы, созданные в другие царствования, связанные с Петром Первым, и даже копии картин, например, написанные по заказу Николая Первого для этой галереи. И вот эти картины, они хранятся у нас. И когда у нас экспозиция называется «Культура России первой половины XVIII века», это все-таки дает определенные временные рамки. А когда мы называем это галереей Петра Великого, мы можем, следуя традициям, заложенным еще при Екатерине II и далее при Николае I, показывать предметы, которые создавались и позже, но также рассказывающие о Петре I.
0: Встряну поумничаю, вот стоит знаменитый глобус, да, который по временным рамкам никак к культуре первой половины XVIII века не подходит. А тем не менее, вот как нам рассказывали, когда этот глобус после реставрации первый раз показывали, Петр вполне мог, ну так, по нему учиться, или, по крайней мере, это было в традиции, да, обучения там царевичей, вот знаменитый.
1: Ну да, это 16... астрономические часы. Да. Дело в том, что нет, он-то как раз здесь вполне уместен, потому потому что, во-первых, мы рассказываем, ну, это, кстати, вот к вопросу о новом, да, то есть отреставрированный экспонат, который может быть теперь представлен, и он происходит из царских собраний, находившихся в Москве, которые явно видел Петр с детских лет, который его не мог не заинтересовать, поскольку его интересовало все, что связано с точными науками. Так что этот как раз вот более ранние предметы, они вполне уместны, потому что это тот прибор, который и был в поле зрения Петра в период его обучения. И здесь как раз у нас вот из того, что еще новое, может быть, как, ну вот напротив витрины портрет Франца Тиммермана. Тоже, кстати, портрет раньше никогда не выставлялся. И Франц Тиммерман – это как раз вот тот человек, который обучал Петра, первым обучал Петра работе с различными приборами. И есть рассказ про то, что вот Петру из-за границы привезли астролябию, чертежные инструменты, и он не знал, как пользоваться. И вот тогда ему пригласили на Тиммермана. Не исключаю, что и вот этими часами астрономическими тоже они вместе как бы их осваивали. Угу. Так что это вполне в традиции. То есть здесь у нас есть вещи, конечно, и более ранние, их не так много, и есть вещи более поздние, и будут вещи более поздние, потому что, когда мы говорим, например, о сподвижниках Петра, у нас портретов живописных, относящихся к эпохе Петра, его сподвижников, его окружения очень мало. Но зато у нас есть огромная коллекция, например, портретов, написанных для Петровской галереи при Николае I. И вот теперь мы их можем здесь показывать. Ну, мы их раньше показывали, но теперь мы как бы вот уже следуя... Мы не повторяем. Вот это тоже очень важно понимать, что мы не повторяем ни в коем случае, не реконструируем ни экспозицию кабинета Петра Великого, ни экспозицию галереи Петра Великого. Потому что галерея Петра Великого находилась в одной из галерей Малого Эрмитажа. И, собственно говоря, уже даже в 19-м, начале 20 века, когда туда входили только по особому приглашению, и то были случаи, и кражи, и, наверное, были не очень удачно расположены экспонаты. Есть акварель, который изображает эту галерею. Все-таки у нас есть определенные требования, которые нам не позволят вот воссоздать полностью эту галерею. Это была частная коллекция, и там они могли ставить предметы, как они хотят. Сейчас есть соображения безопасности, соображения климата, которые нам этого не позволяют. Вот. То есть мы скорее просто продолжаем традицию почитания вот Петра, представление его коллекции, и я считаю, что это важно для нас, очень важная экспозиция, потому что я вот не раз уже повторяла, что Эрмитаж вполне заслуженно гордится тем, что у нас хранятся коллекции Екатерины II, но мы иногда... ну, как бы более известны коллекциями Екатерины II, и очень часто забываем про то, что храним, собственно говоря, первую в России коллекцию. Коллекцию Петра I. Даже если не брать его мемориальные вещи, это само собой, да? Но и коллекцию первую Петра, потом была коллекция Брюса, которая влилась, опять же, потом после смерти Брюса в это собрание галереи Петра Великого. Поэтому вот эти первые российские коллекции, они хранятся как раз у нас. Вот. Ну вот, кстати, из поздних портретов, вот опять же, портрет, который относится явно к более поздней эпохе, это вот то, что у нас в первом зале висит, портрет Феофана Прокоповича, который мы специально реставрировали к этой экспозиции. И это портрет явно написанный не в петровское время, но на экспозиции на нашей... Это очень важный персонаж. Для Петровского царствования Феофан Прокопович – это очень важный исторический деятель. И вот очень хорошо, что у нас и благодаря реставраторам, и благодаря вот такой концепции, которая позволяет нам представлять вещи даже чуть позднее, мы можем показать сейчас, впервые показать его портрет. Потому что он был в довольно таком сложном состоянии сохранности, и вот потребовалась серьезная реставрация, чтобы его теперь представить.
0: Ну, как я понимаю, в принципе, сама экспозиция начинается с ротонды.
1: Да.
0: Может быть, мы можем тоже тогда, чтобы слушатели поняли, откуда им начинать.

0: Ну, ротонда, она на самом деле в какой-то степени всегда была задействована для экспозиции, связанной с Петром Первым. Ну, может быть, вот последние годы это было не так. Были времена, когда здесь еще выставляли восковую персону.
1: Да, я вот очень хорошо как раз помню, вот 80-е, 70-е годы здесь все было в Петре.
0: Да, когда еще в арабском зале стояли бронзовые бюсты работы Растрелли, а здесь находилась восковая персона и вот этот вот бюст восковой. И на самом деле, даже когда отсюда вот, разошлись все эти экспонаты по другим залам, все равно этот зал в какой-то степени являлся частью экспозиции, потому что в центре этого зала много лет находится модель триумфального столпа, который многие посетители Эрмитажа, наверное, воспринимают уже как часть архитектуры зала. Угу. Ну, как вот как малахитовую ротонду в аванзале мы иногда уже воспринимаем просто как часть убранства зала. То же самое и здесь. Мы так привыкли к этому столпу, что уже часто его даже проходим. Но на самом деле это экспонат, который посвящен как раз Северной войне. Это экспонат, который создан был, вот этот предмет, с участием Петра. И мы в ротонде, поэтому как бы вот у нас экспозиция строилась вокруг вот этого триумфального столпа, и мы посвятили экспозицию этого зала Северной войне. Северной войне, потому что это ключевое событие в России петровского времени, и это событие, которое во многом предопределило и развитие, и проведение реформ Петра. Может быть, они бы проводились не столь быстро, не столь масштабно, если бы не потребности военного времени. Ведь и промышленность, и медицина, и фортификация, и вот появление флота, и реорганизация армии, это все было связано не только с желанием Петра как можно быстрее вот перестроить Россию, да, но и с потребностями войны. И для нас особенно тема Северной войны еще важна тем, что все-таки Петербург – это город, основанный на отвоеванных у Швеции территориях. И если бы не победы в Северной войне, мы бы с вами сейчас не говорили на берегах Невы, вот, и не было бы, наверное, понятно, что не было бы и флота такого мощного, потому что, ну, наверное, не то чтобы мы очень медленно и постепенно развивались, я думаю, что очень медленно и постепенно это не в характере Петра. Но все-таки здесь это было вот особенно так, интенсивное развитие. И здесь мы показываем, помимо триумфального столпа, во-первых, вот эту вот большую картину, которая у нас раньше была в одном из экспозиционных залов, ну вот сейчас мы ее показываем здесь. Я слышала, такие есть комментарии, что мы этой картиной перекрыли как бы вход в Малую Церковь. Вот сразу хочу сказать, что никакого входа в Малую Церковь мы не перекрывали, потому что действительно на этой стене есть дверь, но эта дверь ложная. И там входа в церковь вообще не было, она была вот сбоку и позже была заложена. Это ложная дверь, которая сделана для симметрии этого зала, вот, поэтому никакой вход мы этой картиной не перекрывали. Но эта картина, она, во-первых, важна, потому что это, она показывает вот ключевое событие Северной войны, Полтавскую баталию, нашу победу над шведской армией. И потом эта работа Луи Каравака, заказанная Петром Первым, это первое батальное полотно, созданное в России. Ну вот из тех, которые мы сегодня знаем. Поскольку в России не было традиции светской живописи, поскольку в России не было традиций вот таких жанров, как батальная живопись, то, естественно, первыми в России работали иностранные мастера, и благодаря вот европейцам, для которых была открыта Россия, которые приезжали сюда, мы и осваивали европейские традиции, европейский опыт, в том числе и в живописи. Но у всех мастеров, которые приезжали в Россию в петровское время, было обязательное условие по контракту, они должны были брать русских учеников. То есть не только работаешь сам, выполняешь царские заказы, но обязательно обучаешь русских учеников, потому что учиться в тот момент им было негде и не на чем. Еще не было этой традиции. Поэтому это вот такая очень интересная для нас работа. Ну и, конечно, здесь, говоря о Полтаве, мы целую витрину посвятили трофеям шведским, Причем, конечно, мы показываем далеко не все трофеи, которые у нас хранятся. Мы не показываем шведские трофейные знамена, это связано с условиями экспонирования. Они довольно...
1: Ветхие, наверное.
0: Ну, не то, что ветхие, но все-таки, скажем так, довольно старые, да?
1: Ну, да.
0: И ткани, вот эти вот знамена, которые надо вывешивать, ну, просто мы их можем показывать на временных выставках, но не можем показывать в постоянной экспозиции. Uh-huh. Но все-таки один такой необыкновенный совершенно предмет, который раньше в постоянной экспозиции не представлялся, мы здесь вот показываем, это трофейное седло, которая принадлежала Карлу XII. Карл XII в Алтайском сражении не скакал на коне, потому что он накануне был ранен в ногу, и для него были сделаны специальные носилки, которые раньше тоже хранились, кстати говоря, в Петровском собрании, но не дошли до наших дней. Его на специальных носилках принесли на поле боя, и в этих же носилках он и убегал от русской армии с поля боя, пока его потом не пересадили на коня, уж не знаю, как он там в стременах с больной ногой. Но когда после Полтавского сражения был захвачен лагерь шведов, там стоял конь под седлом Карла XII, и Петр подарил фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву вот этого коня вместе с упряжью, с седлом. И вот это седло, оно хранилось в собрании Шереметьевых, но в 1941 году в составе историко-бытового отдела Русского музея коллекция Шереметьевых попала в собрание Эрмитажа. Вот тогда же у нас оказалось это седло Карла XII. Так что вот здесь мы видим седло Карла XII, взятое как шведский трофей во время Полтавского сражения.
1: Наверное, во время Полтавского, даже если он не сидел, накануне сидел точно, наверное.
0: В любом случае, это его, да, поэтому. Ну и традиционно у нас в этом зале выставляется в нише портрет Петра I, работы Растрелли. Самое лучшее изображение скульптурное Петра I. Дело в том, что вот портреты скульптурные Петра, сделанные Растрелли, они передают в них еще помимо, конечно, того, что это мастер, который работал при французском дворе, это такие вот роскошные барочные портреты. Еще очень важно то, что все портреты, созданные Растрелли, они документально точно передают внешность Петра, потому что Растрелли использовал при их создании слепок с лица Петра, сделаны при жизни. Вот это тоже есть посмертная маска, но это традиция 17-18 века, когда при создании портретов использовали гипсовую маску, гипсовый слепок. И вот здесь мы видим, наверное, самый такой необычный портрет Петра. Восковой раскрашенный бюст, тоже сделанный на основе вот этой вот маски, поэтому он точно показывает нам Петра. И здесь использованы настоящие волосы Петра I. Петр I не любил парики, волосы у него были довольно длинные, вьющиеся, как мы это можем здесь видеть, собственно говоря, видно это на портретах, но когда он остригал волосы, то вот его волосы сохранялись. И вот Растрелли использовал волосы Петра настоящие для создания вот этого бюста. Поэтому здесь мы видим прямо вот действительно почти как живого Петра. Ну, как, собственно говоря, и восковая персона, которая тоже сделана по маске, тоже волосы Петра, так что все по-настоящему.
1: Да. Сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с куратором экспозиции галереи Петра Великого Натальей Юрьевной Бахаревой, чтобы не прерывать интереснейший рассказ о живописи, которая представлена в первом зале. Этот рассказ нас ждет в следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте». Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: Нет, никогда передо мной, ни в час полудня, в летний зной, ни в тихий час перед зарею, не водворялся над Невою такой торжественный покой. Глубоким пламенем заката земля и небо все объято, и неподвижный я стоял, и все забыл, и по простору Невы великой волю дал блуждать задумчивому взору. Я глядел, неслась река, покрыта вся румяным блеском, и кораблям с небрежным плеском лобзала темные бока. И много их, но все прижались друг к другу тесной толпой, как будто век они не знались ни с темным морем, ни с грозой, и флагов мягкие извивы так слабо ветер шевелил, как будто тоже позабыл свои безумные порывы. А недалеко от стены, в воде спокойно отражаясь, стоял, дремотно колыхаясь, корабль далекой стороны. И возле мачты под палаткой моряк лежал и отдыхал. Кругом стыдливо замирал вечерний луч и вскользь украдкой лицо нерусское ласкал. Откуда ты? В наш край туманный зачем приплыл? На много ль дней? Зачем глядишь с улыбкой странной на небо родины моей? О чем ты думаешь? Быть может, тебя минувшее тревожит. Ты вспомнил прежнюю любовь, разлучный час и взгляд печальный, и на губах как будто вновь зажегся поцелуй прощальный. Теперь, быть может, у окна она сидит и не страдает, но как свеча от ветра тает и разгорается она, или руки страстно прижимая к своей измученной груди, она глядит полуживая на письма грустные твои. Но нет, свои воспоминания я на чужого перенес. Не знал он смутного страдания, не пролил он напрасных слез, не расставался, не сходился, не воскресал, не умирал. Нет, беззаботно он влюбился и безотчетно целовал. И там, в стране его счастливой, в стране широких синих вод, где под белеющей оливой алоэс огненный цветет, в стране лучей и красок ярких, в стране томительных ночей, объятий трепетных и жарких, и торжествующих страстей, его беспечно ожидая, она за пряжей сидит, да утром косу заплетая, поет и ходит, и вздыхая, на море синее глядит. Иван Тургенев, «Нева», 1843 год.
2: Стихи о Петербурге для вас читал народный артист России Николай Мартон.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру плюс 7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. Мы рассказали вам о земной жизни и служении Господа нашего Иисуса Христа, об Его учении и о сотворенных им чудесах. В настоящее время мы перешли к повествованию о последних днях земной жизни Спасителя. В предыдущей передаче мы рассказывали о последней так называемой «Тайной вечере» Христа с учениками, во время которой Господь установил таинство Евхаристии. Во время «Тайной вечери» Христос обратился к апостолам с прощальной беседой. В ней Христос преподал ученикам свои последние заветы. Эта беседа передана полностью только евангелистом Иоанном. Небольшой отрывок из нее приводит также евангелист Лука. Вся беседа читается в православных церквах за богослужением в Великий Четверг, как первое из 12 Евангелий святых страстей Господних. Тема беседы определяется историческим моментом – прощанием. Это момент разлуки Иисуса с учениками. По этому признаку прощальная беседа допускает сравнение с обсужденной нами в одной из предыдущих передач эсхатологической речью Спасителя на горе Илионской. Но содержание обеих бесед совершенно разное. Тема эсхатологической беседы – учение о конце нашего грешного мира и о наступлении Царства Божия. Тема же прощальной беседы – жизнь учеников в нынешнем мире, в Церкви, в Духе Святом.
1: Когда Иуда, приняв кусок хлеба, поданный ему Христом, вышел, чтобы предать своего учителя, и погрузился в ночь, Иисус обратился к апостолам и сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его». Для евангелиста Иоанна прославление Сына есть тайна, охватывающая и страсти, и воскресение, и вознесение. И в момент, когда Иуда, предатель, уходит, прославление Сыном Отца и Отцом Сына, словами Иисуса Христа, уже совершается или даже уже совершилось. Второе же прославление, про которое Иисус говорит, что будет вскоре, относится, по истолкованию епископа Кассиана, ректора в середине XX века Православного богословского института в Париже, к прославлению Духом Святым, опираясь на слова самого Господа: «Он, Утешитель, меня прославит». Сразу после Христос говорит про свой уход: «Дети, недолго мне уже быть с вами, будете искать меня». Про свой уход Христос будет говорить еще не раз: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду, и еще, а теперь иду к пославшему меня». Апостол Петр спрашивает Господа, почему он не может идти туда, куда он идет. Христос говорит ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной». Петр настаивает, говоря, что готов душу свою положить за него. Иисус же отвечает ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». В течение беседы Христос также несколько раз упоминает о своем скором приходе к апостолам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». И немного дальше Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. И еще, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу».
0: То, что хотел выразить Господь, когда говорил про свой уход, понятно. Но про какое возвращение хотел он сказать? это возвращение не может быть понято в смысле его второго пришествия, потому что обещание скорого пришествия обращалось к апостолам. Также это возвращение не может относиться к будущим явлениям воскресшего Христа. Тогда апостолы были еще очень робкими, с колебающейся верой и с трудом узнавали Спасителя. Это возвращение может быть понято только как возвращение Христа в Духе Святом, в Церкви. Выражение «в тот день» может быть понято только как касающееся Дня Церкви, который будет длиться, донде же Церковь будет. Кирилл Александрийский, живший с конца IV века и до середины V века, сравнивает текст евангелиста Иоанна «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» с текстом евангелиста Матфея «Я с вами до скончания века». Нету сомнения в том, что текст Матфея именно относится к жизни Церкви. И эти слова Господа «Не оставлю вас сиротами, приду к вам», как и другие слова в этой же беседе, именно относятся к возвращению Христа в Церкви в Духе Святом.

Участие Святого Духа Утешителя – центральная тема всей прощальной беседы, как в прославлении Сына Духом Святым, так и в возвращении Сына в Духе. Христос не раз говорит в Своей беседе об этом возвращении Утешителя. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И немного дальше. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И еще, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. И, наконец, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иисус говорит о Духе, как о другом утешителе. Слово «утешитель» появляется только у евангелиста Иоанна. Утешитель – это Дух Святой, как в вышеприведенных выдержках этой беседы. Но он тоже и Христос, как евангелист Иоанн пишет в своем первом послании. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Тогда становится понятным, что Иисус говорил о Духе, как о другом утешителе. По-гречески это слово может иметь два смысла. Первый смысл – ходатай, тот, который берет защиту кого-либо. Второй смысл – утешитель. Обычно переводят словом «утешитель», но этот перевод сужает смысл греческого слова. Роль утешителя, во-первых, в прославлении Сына, как это совсем ясно из слов Иисуса. «Он прославит Меня». Утешитель будет дан апостолам навсегда и, следовательно, Церкви, тогда как мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Утешитель назван Духом истины. Он обладатель истины, и роль его – вести Церковь в истине. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, то есть, что говорил Христос, пока был с ними на земле. Это не будет новое учение, а напоминание учения Христа и откровения, принесенного в мир Христом. Дух Святой будет выражать всю истину, потому что это учение будет Христово. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит не в смысле какого-нибудь нового пророчества, но про то, как по-новому соорганизуется мир после смерти и воскресения Сына Божия. Книга Деяний говорит о жизни первых христиан по духу и в духе. При жизни их учителя много раз сказано, что апостолы не понимали смысла слов Иисусовых, но вспомнили их и поняли их только поздней в церкви. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после», — говорит Иисус Петру во время Тайной Вечери, при умовении ног. Апостолы, которые при жизни их учителя не раз показали себя маловерными, которым даже после воскресения было нелегко поверить, эти же апостолы после сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы не боятся возвещать благую весть. Истинная вера во Христа приобретается только в Духе. Так свидетельствует апостол Павел. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Дух Святой ведет апостолов и, следовательно, всех верующих к жизни и к истинному знанию. «Я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». В Церкви Дух Святой свидетельствует о Христе, и потому апостолы и, следовательно, члены Церкви будут свидетельствовать. Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать.
Свидетельство в церкви – прежде всего дело Духа Святого. В Деяниях евангелист Лука напоминает слова Господа: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».

0: Многие другие стороны жизни Церкви в Духе Святом затронуты в прощальной беседе. В преддверии разлуки и славы Иисус дает наставление ученикам, и от созерцания страстей вне времени Он обращается к жизни учеников во времени. И дает Господь ученикам заповедь любви. Эта заповедь новая, потому что любовь, к которой Иисус призывает учеников в их взаимных отношениях, уподобляется Его любви к ученикам. «Заповедь новую даю я вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Куда Иисус идет, знают ученики и знают путь. Это знание и должно быть утешением в разлуке до наступления будущего века. Цель же есть Отец, а путь – Иисус. Он единственный путь, которым можно прийти к Отцу. Иисус – не только путь, Он есть путь и истина и жизнь. Пребывая в общении с Иисусом, ученики стоят на пути, который ведет к Отцу. Вера в Сына предполагает веру в Отца. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Или «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Иисус уж больше не называет их слугами, потому что раб не знает, что делает Господин его, а называет друзьями, потому что сказал им все, что слышал от Отца своего. Но за верность, которую они проявят Господу, они будут гонимы. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Это Я сказал вам, чтобы вас не ввели в соблазн. Будут отлучать вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но это Я сказал вам, чтобы вы помнили, когда придет то время, что Я сказал вам о том, а не говорил вам этого сначала, потому что был с вами». В последней части прощальной беседы изливается любовь Господа к Его ученикам. Он ободряет их, говоря, «Теперь вы имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Ученики высказывают свою горячую веру. «Веруем, что Ты от Бога исшел». Всеведущий Господь знает, что ученики не выдержат первого же испытания своей верности, которое будет всего лишь через несколько часов. Знает, что они малодушно разбегутся, оставив его одного в момент опасности. Но тут же утешает их. «Но я не один, потому что Отец со мной». И укрепляет их. «В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
1: По окончании беседы, которую Иисус провел уже частично в пути из дома, где состоялась Тайная Вечерь, в Гефсиманский сад, Христос остановился у потока Кедрон. Здесь Он произнес молитву, обращенную им к Богу Отцу. Мы называем эту молитву первосвященнической, ибо в ней Иисус обращается к Богу Отцу как глава, созданной им новозаветной церкви, приносящей себя в жертву за всех людей. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час. Прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, чтобы всем, кого ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Про жизнь вечную мы часто читали в Евангелии от Иоанна, но тут это в последний раз. Вот вкратце учение о жизни вечной, как оно изложено у Иоанна. Жизнь вечная дана прежде всего верующему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Верить часто сочетается с видеть и предполагает способность слушать. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И еще, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную. Важно отметить у евангелиста Иоанна, что обязательное условие для достижения жизни вечной – вера в вознесение Сына Человеческого и в Его прославление. Вступление в жизнь вечную зависит тоже от дара воды. Вода, которую я дам вам, то есть всякому, кто будет пить эту воду, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вода у евангелиста Иоанна есть символ Духа Святого, который дается только после прославления Сына. В Иоанновом богословии жизнь вечная есть дар, уже данный в этом мире в церкви, в ожидании загробной жизни. Дарованная тому, кто верит, слушает и видит, жизнь вечная обусловлена жертвой Сына и Его прославлением Духом Святым и, в конце концов, знанием Бога. «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». И молится дальше Иисус: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Имя Бога, которое Иисус открыл ученикам, это имя Отец, дети которого мы по усыновлению. Христос молится за учеников, которые уверовали в Него, но которые остаются в мире и которых возненавидел мир, потому что они не от мира. Иисус не просит Отца, чтобы Он взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И дальше. «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Иоанн Златоуст пересказывает слова Иисуса так: «Удели их, прибереги их для благовествования Слова Божия и проповеди. Я приношу тебе жертву, всякая жертва свята, когда она посвящена Господу». Посвятить человека – это отделить его от профанной области, чтобы ввести его в горний мир Бога. Далее Иисус молится о всех верующих, которые, благодаря апостольской проповеди, уверуют в Него. И молится тоже за единство и за весь мир. «Не о них только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня».
0: Сказав эти слова, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон и вошел в сад, который по сегодняшний день называется Гефсиманским. Кедрон был небольшой поток, протекавший по долине, находившейся между Иерусалимом и Масличной горой. Про Гефсиманский сад евангелист Иоанн говорит, что Иуда знал это место, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. И говорит Иисус ученикам: «Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обеих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое. Христос, молился о том, чтобы, если можно, миновала бы его чаша страданий. Но, отклоняя действия своей человеческой воли, он всецело подчинялся тому, что угодно Отцу. Иисус молился, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И, возвратившись к ученикам, нашел их спящими и сказал Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И, отойдя, в другой раз молился, сказав то же слово. Явился же ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И опять подошел он

наручниками и оружием от первосвященников и фарисеев. Иисус вышел и сказал: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Аз есмь. Если меня ищете, оставьте их, пусть идут». И когда сказал им «это я», то они отступили назад и пали на землю. Мы уже говорили в предыдущей передаче о значении слов «аз есмь». Иуда подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И сказав «радуйся, равви», он поцеловал его. Иисус сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда возложили руки на Иисуса и взяли его. Христос добровольно дает себя захватить. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Коснувшись его уха, Иисус исцелил его. Имя рабу было Малх. Только евангелист Иоанн отмечает имя этого раба. А это имя происходит от семитического корня, означающего «царь». Иоанн отметил контраст между царским именем раба и на самом деле царским свойством того, кого он приходил арестовать. Тогда сказал Иисус первосвященникам и начальникам храма и старейшинам: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня, но да сбудется Писание». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Иисуса отвели сперва к Анне, ибо он был тесть Каяфе, который был на тот год первосвященником. Каяфа был тот, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ.

0: Дорогие слушатели, в следующей беседе мы приступим к повествованию о самих страстях Господних. Говорит Голос Православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».